Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными.

0: will be.
1: We will be.
2: Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей, ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэйнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улицы Сезам», Жорж Мустаки. В общем, можете видеть сами, насколько велика разница даже между теми приглашенными гостями, с которыми сотрудничает группа Pink Martini.

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солистка этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть. Я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие красивые ритмы. Находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь, они выступают на всех континентах, их действительно ждут, а они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini – это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Pink Martini, розовая мартини, в Израиле, с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.

Очень много, несмотря на то, что ушел он очень рано, в свои 39 лет. Это Вагиф Мустафазаде. Думаю, что поклонники, знатоки джаза знают это имя, безусловно. Вагиф Мустафазаде поступил в 1957 году в Бакинское музыкальное училище имени Зейналы и учился с Муслимом Магомаевым. Он, наверное, наиболее известный и успешный джазовый исполнитель в истории Азербайджана, создатель нового направления в джазе, так называемого азербайджанского джаз-мугама. Он был основателем, кстати, различных ансамблей. Первым из них стало джаз-трио «Кавказ» при филармонии Грузии. В Грузии вообще, надо сказать, по-другому, иначе относились к джазу, более свободный, более открытый, поэтому в Грузии джаз развивался быстрее, чем в других республиках. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли «Лейли», «Севиль», «Мугам». Он был очень талантлив, очень. Он был непревзойден в импровизации, то, на чем основан джаз во многом. И надо было, и сейчас можно видеть, как умел играть, как летали пальцы, как рождалась новая музыка, джаз, когда играл Вагиф Мустафазаде. Во время Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке 1977 года он получил, конечно же, очередное звание. Он стал лауреатом фестивалей Таллин 66-67, Бакинского фестиваля джаз 69. Джазовый фестиваль Тбилиси 78 принес ему звание лучшего пианиста. Здесь, кстати, состоялся дебютный выход на сцену его дочери Азизы, которая стала блестящей вокалисткой, музыкантом, композитором в мире джаза. Мустафазаде успел завоевать первую премию и приз «Белый рояль» на международном конкурсе джазовой композиции в Монако. Но, кстати, в 79-м он не успел узнать об этой победе. Он ушел из жизни во время концерта от сердечного приступа. Это случилось в Ташкенте в декабре 71-го года. Было ему всего 39 лет. После его исполнения композиции «В ожидании Азизы», посвященная дочери, это случилось. После его смерти Уиллис Коновер, я думаю, многие из вас помнят это имя, это ведущий англоязычной передачи «Время джаза» на радио «Голос Америки», полностью посвятил свою часовую передачу Вагифу Мустафазаде. Это был 1980 год.

На творчество Вагиф и Мустафа Заде огромное влияние оказывали джазмены и блюзмены разных стран, и Азербайджана, и Грузии, России, Швеции, Германии. А великий Биби Кинг однажды сказал, что он хотел бы играть блюз так, как играет его Мустафа Заде. Благодаря своим оригинальным композициям, богатым восточным колоритам, импровизациям и смешением ритмов джаза и мугама, он стал живой легендой. Вагиф Мустафа Заде и творчество этого человека ценилось и на родине, и в Советском Союзе, и за пределами Советского Союза. Он был желанным гостем разных фестивалей.

Когда Вагиф Мустафазаде принимал участие на джазовом фестивале в Таллине, там ведущим был как раз Уиллис Коновер, ведущим джазовой программы. Он был среди гостей фестиваля, там же выступал Чарльз Ллойд, знаменитый легендарный саксофонист с квартетом, в состав которого входили еще молодые Кит Джаррет и Джек Де Джонет. А познакомившийся с творчеством Вагифа Мустафазаде знаменитый американский музыкант Дизи Гиллеспи тогда, именно во время этого фестиваля, поблагодарил Вагифа Мустафазаде за, как он сказал, создание музыки будущего.

Музыка Вагифа Мустафазаде – это музыка удивительно современная. С другой стороны, ты понимаешь, что это музыка будущего. И в то же время от нее веет какими-то таинствами с древних кавказских мелодий, воспетых поэтами не одно поколение. Это сказка, рассказанная Шахерезадой в свою 1002-ю ночь.

Агиф Мустафазаде был и остался для всех своих поклонников, родных, друзей, коллег в разных странах, пианистом экстра-класса, которому трудно найти равных в джазе. Это был, как писался тот же Уильям Коновер, самый лиричный пианист, которого я слышал в те годы.

После ухода из жизни Вагифа Мустафа Заде всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» выпустила музыкальный альбом под названием «Вагиф Мустафа Заде. Джазовые композиции». В него вошли 17 музыкальных произведений джазмена, а музыканты получили в итоге прекрасный подарок. Перед ними раскинулась изящная, блистательная, оригинальная джазовая панорама, которая была проникнута глубоким смыслом и, конечно же, виртуозной импровизацией. И только ему удавалось так блистательно выразить посредством джаза глубину фольклора, национальной музыки и джаза. Слушаем.

0: Оркестр Александра Цвасмана, Владимир Канделаки, Полли.
1: Я сегодня с милой Полли вечером гулял, ею я пленен, ею покорен. Но сегодня, наконец, я все ей рассказал, как давно в нее влюблен. Ах, разрешите мне вам

обуть моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей. Полли, люблю я, Полли, влюблен я, не уходи.

Надо сказать, что деятельность Оскара Строка не ограничивалась музицированием. Например, он издавал журнал. Назывался он «Новая Нива». Именно с ним связана история появления романса «Черные глаза» с черноокой красавицей, секретаршей журнала. Строк, оставив жену и детей, просто умчался в Париж и перевез туда редакцию. Хотел обосноваться там навсегда, но журнал оказался неконкурентоспособным. А красотка ветреный и неверный, денежные средства слишком скудными, так что ему пришлось отступить, ну и он вернулся, вернулся уже во свояси. А мудрая жена простила. У Оскара тогда появилось выражение «в нашей семье не разводятся». И именно после этого родилась целая обойма песен, которые прославили его имя. Одна за другой были написаны «Голубые глаза», «Когда весна опять придет», «Мое последнее танго» и, наконец, «Ах, эти черные глаза». Оскар Строк сочинял музыку, сочинял и сочинял неистово, красиво и очень талантливо. Он написал свои самые знаменитые танго, сотни других уже романсов, фокстротов. Их распевала и подтанцевала под них вся страна. Но тогда все-таки самого композитора как будто не существовало. Его имя, более того, вычеркивали из всех репертуаров. Музыканты, которые отваживались исполнять танго и романсы Строка на концертах, вынуждены были это делать, не упоминая имени композитора.

мы никогда не скажем людям про нашу встречу и разрыв. Но тайной боли жаления за эти годы много раз. Еще я вспомню то мгновение, когда увидела я вас. Быть может, правы и глубоко, разумно поступили вы, но это было так жестоко.

1948-м Оскара Строка выгоняют именно так из Союза композиторов Латвии, решив, что музыка его не патриотична и безыдейна. Вспоминают его о нем потом уже в Советском Союзе, только в начале 70-х годов, начав выпуск новых грампластинок с записями его песен и инструментальных композиций.

Еще одна очень интересная история. Известность неожиданно вернулась композитору в 1970 году. Тогда на московском телевидении несколько недель подряд в конце передачи «После полуночи» звучала прекрасная танго в исполнении японского певца Юити Сугавара. Ведущий передачи, поэт-песенник Анатолий Горохов, автор шлягера «Королева красоты», я имею в виду слов, и песни из сериала «Следствие идут знатоки», не сомневался, что и танго само тоже зарубежного происхождения. Но люди, которые были знакомы с творчеством композитора, узнали в нем танго самого Строка и позвонили в Ригу. Каково было изумление ведущего передачи, когда в Москву приехал живой классик, который написал множество изумительных произведений. Они подружились и написали в соавторстве специально для Юрия Гуляева знаменитое «Звездное счастье». А в 1972 году, впервые за все послевоенные годы, фирма «Мелодия» выпустила пластинку с музыкой Оскара Строка.

После того, что его коммерческое предприятие прогорело, спасаясь от кредиторов, Строк вместе с женой, дочерью и сыном бежал в Германию. Он там был тоже знаменит. Но все-таки ему пришлось посидеть в долговой тюрьме, хотя и не без пользы, потому что именно там композитор продолжал сочинять музыку и даже написал одно из своих знаменитых танго «Мусенька родная». Освободившись из тюрьмы, Строк снова оказался в опасности. В это время к власти Германии пришли нацисты, которые начали истреблять евреев, и ему снова пришлось спасаться бегством. Он вернулся в Латвию, где уже установилась советская власть. Ну и на какое-то время жизнь короля наладилась, короля танго. Новая власть списала все долги, он мог заниматься музыкой, но это продолжалось недолго, пока Латвия не была оккупирована фашистами. И Строк вновь был вынужден бежать и переехал в Москву, чтобы не оставаться без дела. Разыскал среди беженцев в эшелоне других музыкантов и создал капеллу на колесах. Даже написал песню «Мы победим» прямо в поезде, которая потом начинала и заканчивала все свои концерты.

Ну а песня, которую вы слышите сейчас, я думаю, что только ленивый ее может не слышать и не знать. Другой вопрос, что песню эту действительно часто считают народной, но авторы у нее есть. Это, наверное, самое известное в свое время было танго, которое написал Строк вместе с Яковом Ядовым. Это та самая легендарная Мурка. Шлягер на все времена, и большинство тех, кто слышал эту мелодию, по крайней мере, много лет назад, а возможно и сейчас, не знают, что композитор, автор музыки, он Оскар Строк. Именно так.

за ней следила губчика. Темнота ночная, только ветер воет.

Шмурка, в чем же дело? Ну что ж ты не имела? Разве же я тебе не одевал? Кольца и браслеты, шляпки и жакеты, разве же я тебе не покупал?

Еще один факт. В свое время Раймонд Паулс посвятил именно Оскару Строку свою знаменитую композицию в исполнении Лаймы Вайкуль. Вот она.

Положение Оскара Давидовича Строка еще более осложнилось после 1948 года, когда вышло известное постановление ЦК о композиторах-формалистов Мясковском, Шостаковиче, Прокофьеве. Оно коснулось и его самого. Теперь ему не разрешали записывать пластинки, не платили авторские гонорары, которые он никогда не прекращал писать, я имею в виду произведения. Но совсем запретить музыку было его уже невозможно. Люди все равно ее знали, любили, пели, танцевали и делают это до сих пор.

Последние годы жизни Оскар Строк прожил в огромной коммунальной квартире, где у него была своя комната. Рядом с кроватью стоял арендованный рояль. Он работал до самого конца и свое последнее танго сыграл в 75-м. Со слов его внучки стало известно, что буквально за час до ухода из жизни он сидел за инструментом и играл врачу скорой помощи. А когда приехала кардиологическая бригада, успел подписать пластинку на память врачу-кардиологу. И когда к нему подключили датчики для кардиограммы, Строк попросил сына подать папку с отобранными для второй послевоенной пластинки произведениями, положил ее себе на грудь и сказал: «Я все сделал, дальше делай ты». После этого он ушел.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Хетбе Сиван Тавшин Пейвав, 8-й день месяца Сивана, 5786 год, воскресенье, 24 мая 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Разрешено к публикации имя бойца Цааля, погибшего позавчера в ходе оперативных мероприятий у ливанской границы. Старший сержант Ноам Гамбургер, 23 лет, из Атлита, боец службы технологического обеспечения и логистики 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады. Да будет его память благословенна. В том же инциденте пострадали еще двое военнослужащих. Один из них находится в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней степени тяжести. Бойцы попали под удар запущенного Хизбаллой беспилотника, который атаковал опорный пункт Беранит в районе Машава-Нетуа. Президент США заявил, что договор с Ираном в основном подписан, а его финальные детали сейчас обсуждаются и будут опубликованы в ближайшее время. «Армузский пролив будет открыт», — написал ночью Дональд Трамп в своей социальной сети и добавил, что провел беседу с премьер-министром Нетаньягу, которая прошла очень хорошо. Согласно публикации в «Нью-Йорк Таймс», Иран согласился передать высокообогащенный уран в рамках сделки. Тегеран, как отмечается в публикации, изначально возражал против включения передачи ядерных запасов на первом этапе переговоров, однако американская сторона предупредила, что покинет переговоры и возобновит боевые действия, если Иран не возьмет на себя обязательство передать уран. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что проект соглашения между Соединенными Штатами и Ираном включает прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, размораживание иранских активов на сумму в миллиарды долларов, снятие американской морской блокады, открытие Армузского пролива, а также вывод американских войск из районов, прилегающих непосредственно к Ирану. Согласно сообщению, сторонам будет предоставлено 30 дней для достижения соглашения по ядерной проблеме, однако этот срок может быть продлен по взаимному согласию. Об этом сообщают обозреватели Кана Рам Брандес и Юваль Энбар. В Израиле ожидают публикации официальных результатов, чтобы увидеть, действительно ли будет подписан меморандум о взаимопонимании между странами. Корреспондент Кан Гили Коэн передает, что важнейшим вопросом для Израиля по-прежнему остается вывоз обогащенного урана из Исламской Республики. Премьер-министр Нетаньягу созывает сегодня вечером совещание по этой теме. Повышенная готовность, объявленная в стране в праздничные дни, из-за вероятности удара по Ирану, снижена. Инцидент со стрельбой произошел этой ночью возле Белого дома. В Соединенных Штатах сообщают, что неизвестный открыл огонь в непосредственной близости от президентского комплекса. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь и нейтрализовали нападавшего. Подозреваемый находится в критическом состоянии. Еще один гражданин, по всей видимости, случайный прохожий, получил тяжелые ранения в ходе инцидента. На данный момент неясно, чьим выстрелом он был ранен. Во время происшествия возле Белого дома были слышны десятки выстрелов. Как сообщает обозреватель Кан Рам Брандес, сотрудники аппарата и журналисты укрывались внутри комплекса около получаса. В Испании вчера вечером вспыхнули ожесточенные столкновения между пропалестинскими демонстрантами и испанской полицией после прибытия активистов флотилии, направлявшейся в сектор Газа, в Бильбао, в стране басков. Встречавшая активистов группа поддержки устроила беспорядки, вступив в потасовку с полицейскими и повалив заграждения, установленные в пассажирском терминале. Испанская полиция отреагировала жестко. На видеозаписях с места событий запечатлено, как сотрудники правоохранительных органов бьют встречающих дубинками и надевают на них наручники, когда те лежат на полу. Полиция Испании задержала четверых участников беспорядков. Об этом сообщает корреспондент Кан Дов Гилиар. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит сегодня 23 градуса. В Тель-Авиве будет 24, в Цфате 22, а в Бейершеве 28. В Эйлате в дневные часы ожидается до 34 градусов. Таковы центральные новости воскресного утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 8 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаим.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Накануне вечером была разрешена к публикации информация о том, что на севере Израиля в результате атаки из Ливана погиб старший сержант Ноам Гамбургер, 23 лет, из Атлита, боец 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады «Иквота Барзель». Согласно опубликованной информации, в том же инциденте еще один военнослужащий был тяжело ранен, а третий получил легкие ранения. Пресс-служба ЦАЛа подтвердила, что речь идет о атаке беспилотников Хизбаллы. 7 октября на различных фронтах войны в результате терактов и военных действий погибли более 950 военнослужащих. 947, простите, военнослужащих ЦАЛа. Вечная им память. Хизбалла продолжает запускать беспилотники в сторону солдат ЦАЛа и в сторону израильских населенных пунктов. Война на севере продолжается под заголовком «Прекращение огня». Мы поговорим на эту тему. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил минувшей ночью, что Вашингтон близок к достижению соглашения с Ираном, которое должно привести к завершению войны и к открытию Ормузского пролива. По сообщению, которое было опубликовано президентом Соединенных Штатов Америки, это соглашение будет подписано при посредничестве Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна. По словам Трампа, соглашение в значительной степени согласовано и теперь находится в стадии окончательного оформления США, Ираном и другими странами, участвующими в переговорах. Состоялся и телефонный разговор президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяу. Содержание беседы неизвестно, однако, по словам Трампа, эта беседа была очень хорошей. Что включает в себя это соглашение, каково место Израиля в нем, или влияние Израиля на этот процесс. Обо всем этом также в нашей сегодняшней программе. Вечером 23 мая в Вашингтоне, в районе 17-й улицы и Пенсильвания-Эвеню, неподалеку от одного из КПП у входа в Белый дом, произошла стрельба. Предварительное расследование показало, что рядом с западным входом в комплекс Белого дома и зданием исполнительного офиса имени Эйзенхауэра, мужчина подошел к посту охраны, достал из сумки оружие и открыл огонь по сотрудникам секретной службы. Ответным огнем нападавший был смертельно ранен. Позже его смерть констатировали в больнице. Во время перестрелки был тяжело ранен случайный прохожий. Проводится расследование, пока не установлено, был ли прохожий ранен стрелявшим или попал под ответный огонь сотрудников.

на въезд в эту страну Итамара Бен-Гвира. Запрет был введен в связи с акцией Бен-Гвира в отношении участников антиизраильской флотилии. Тем временем группа этих участников устроила дебош в аэропорту Бильбао, и, как оказалось, испанская полиция гораздо менее толерантна, чем израильская. Обо всем этом и многом другом мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем продолжить программу, перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о передачах, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, воскресенье, 24 мая. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. С 9 до 11 «Бокер Тов Исраэль», ведущая Юлия Цодекс. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы, на вопросы радиослушателей отвечает психиатр Игорь Бараш, заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской, в 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18.05 программа «На пике событий», этот журнал сегодня проведет Михаил Гуревич. А с 22.00 программа «Аэростат», авторская программа Бориса Гребенщикова. Это программы, передачи, которые выйдут в эфир на волнах Канрека, на волнах нашей радиостанции сегодня, воскресенье, 24 мая. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Согласно публикациям в СМИ, США и Иран близки к соглашению о принципах завершения войны без решения вопроса о ядерной программе Ирана. Как, с вашей точки зрения, должно действовать правительство Израиля в такой ситуации? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека. Отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение. Дискутируйте, спорьте, критикуйте. Все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов 12 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Идиот Ахронот», она сейчас передо мной. Главный ее заголовок: «Приближаемся к, или приближаются к соглашению. Война в Иране, судя по всему, закончится без решения проблемы иранской ядерной программы». Об этом на четвертой странице газеты «Идиот Ахронот». Формирующийся документ между США и Тегераном говорит о принятии соглашения, которое будет включать в себя три этапа. Военные действия официально прекратятся. Кризис Армузского пролива будет решен. И будут предоставлены 30 дней для достижения более широкого соглашения. Ожидается, что Трамп побеседует с арабскими лидерами. Нетаньяу не принимает участие в переговорах или не был задействован в переговорах. Об этом на четвертой странице газеты «Идиот Ахронот». Между эскалацией и соглашением, статья Рона Бен Ишая, военного обозревателя газеты «Идиот Ахронот», публицист Бен Дрор Ямини публикует статью под названием «Между поражением и унижением» или «Между обвалом и унижением». Бен Дрор Ямини об этом в газете «Идиот Ахронот». Здесь же фотография Ноама Амбургера, который погиб в результате попадания беспилотника, начиненного взрывчаткой, на ливанской границе. Еще несколько материалов. Вера в свою миссию. Поколение продолжения аграриев в районах, прилегающих к сектору Газы. Работа в поле, в коровниках, в теплицах – это не просто еще одна профессия для молодых людей, которые задействуют сейчас, заняты сейчас в хозяйствах регионального совета школь. Речь идет о национальной миссии. Ронни Гриншаулов об этом на 12-й странице газеты «Идиот Ахронот».
Еще несколько материалов, приближается лето, и с ними ваши мигрени.

новое исследование, новое израильское исследование показывает связь между загрязнением воздуха, крайней жарой и с острой головной болью. Орадар об этом на 16-й странице газеты. Газеты «Ядиот Ахронот». И здесь же рядом фотография футбольного игроков футбольного клуба «Апоэль Беэршева», ставших чемпионами страны, чемпионами Израиля по футболу в сезону 2025-2026 года. Чемпионы, так называется эта статья, «Апоэль Беэршева», получила чемпионский титул, шестой в своей истории, несмотря на разгромное поражение накануне от «Макаби Хайфа» со счетом 2-5. Сейчас владелец клуба Алона Баркат, которая показала всем своим коллегам, как это делать правильно. Сейчас она хочет получить двойной титул, иными словами, завоевать также Кубок страны. Во вторник финал Кубка «Апоэль Беэршева» сыграет с «Макаби Тель-Авив». Об этом, обо всем в спортивном приложении газеты «Ядиот Ахронот». И несколько авторских материалов на второй и третьей страницах издания, как обычно. И Михаил Мильштейн публикует статью под названием «Снова предупреждение о цунами». При всем том, что правительство настаивает и пытается использовать карту антисемитизма, между вот этими инцидентами, которые продолжаются в стиле ролика флотилии, ролика Бен-Гвира, речь идет о ситуации, которая создает острое противостояние, порождает острые угрозы со стороны Европы. Да, это имеет прямую связь с действиями правительства. И это не только вопрос разъяснительной работы, это вопрос самой реальности. Об этом пишет Михаил Мильштейн. Акива Лам публикует статью под названием «Не любой ценой». Пришло время признать горькую правду. На сей раз те, кто относятся к избирателям национального лагеря как к пленным, как взятым в плен, это как раз те люди, которые находятся во главе систем нашей власти, иными словами, те самые, кто этой властью являются. Об этом Акива Лам на третьей странице газеты «Ядиот Ахронот». По его мнению, избиратели национального лагеря далеко не настолько в кармане у нынешней власти, как там, возможно, думают. Это первые заголовки газеты «Ядиот Ахронот». А мы познакомимся с первыми заголовками газеты «Исраэль Айом». О чем пишет это издание сегодня? Главный заголовок сегодняшнего издания, сегодняшнего номера газеты «Исраэль Айом»: без ядерной программы и без баллистических ракет в Израиле обеспокоены соглашением, которое сейчас формируется. Президент США Дональд Трамп заявил, что контакты с Ираном крайне близки к своему завершению и к согласованию. Параллельно продолжаются военные подготовки. Сообщается о том, что нынешний черновик соглашения касается только открытия Ормузского пролива и вступления в силу прекращения огня. Об этом в газете «Исраэль Айом» на второй и третьей страницах. И здесь же фотография старшего сержанта Ноам Амбургера. «Погиб при защите Отечества». А на пятой странице издания «Где угроза?», где ответ на угрозу? Боец погиб в результате попадания беспилотника, начиненного взрывчаткой. Еще несколько материалов. Нету достаточно сил, нет достаточно средств для того, чтобы обеспечить безопасность новых поселений.
Одеяло слишком коротко, и в ЦАЛе говорят о том, что оно, его не хватает для того, чтобы обеспечить безопасность новых поселков. Ускорение строительства увеличит задачи, которые стоят перед армией. Проблема особенно сложна в Северной Самарии из-за нехватки инфраструктур. Об этом Лилах Шиваль на четвертой странице газеты. Израиля. Еще несколько материалов. Скандальные истории. Так народные избранники наносят ущерб государству Израиль. От Итамара Бен-Гвира и Тали Готлиб, от Май Гулан и до Яира Голана. Политики должны научиться, по крайней мере, не предоставлять вооружение, не предоставлять боеприпасы тем, кто пытается использовать это для клеветы и для делегитимации Израиля. Эли Сильбельберг об этом на восьмой странице газеты Израиля. Ну и здесь же, разумеется, о Бер-Шеве, о Поэль Бер-Шева. Команда проиграла накануне в последнем матче чемпионата страны Хайфскому Макаби со счетом 2-5. Однако это не слишком помешало или не бросило слишком сильную тень на празднование. Бер-Шева стала чемпионом страны в шестой раз в своей истории. Об этом на 26-й странице газеты Исраэль Айом подробнее сегодня. День празднования чемпионства Апоэль Беэр-Шевой. Еще несколько материалов. Волна увольнений и кризис во главе Хамаса. В газете «Исраэль Айом» стало известно, что в Хамасе Хамас затрудняется, по крайней мере, сейчас платить зарплаты террористам. Результатом этого является широкая волна уходов из боевых подразделений Хамаса. Параллельно террористическая организация официально объявила, что отклоняет предложение Совета мира по разоружению, по сбору оружия. Хамас отказался от этого требования, отказался от того предложения, которое было сделано. Ариэль Каан опубликует интересный и важный материал, эксклюзивный материал. Так была сфабрикована легенда о голоде в Газе. Хамас построил целую стратегию, основанную на превращении граждан в живые щиты, своих граждан в живые щиты, однако возложил ответственность на Израиль. Посольство Израиля в Вашингтоне опубликовало широкое исследование, которое развивает миф о сознательном голоде в секторе Газа во время войны. Это исследование инициировал посол Израиля доктор Ихель Лайтер после того, как опросы показали, что даже сторонники Израиля убеждены в том, что в Газе был голод. Израиль представил свидетельство того, что голода в Газе не было. Кого-то это убедит, не знаю, но тем не менее важно, что Израиль, по крайней мере, пытается изменить этот нарратив, пытается на него каким-то образом повлиять. Скандал в партии «Демократим», об этом пишет Эли Зильбельберг на 10-й странице газеты «Исраэль Айом». Попытка ликвидировать, в кавычках, разумеется, политически ликвидировать кандидатов на праймерис. Председатель партии Яир Голан намерен изменить устав, который позволит ему держать под контролем ситуацию с назначениями кандидатов на пост, кандидатов в предвыборный список. Источники в партии заявляют, что если этот шаг будет осуществлен, ни к чему будет даже проводить праймерис. В партии утверждают, речь идет о механизме, который предназначен для крайних случаев. Об этом Эли Зильбельберг.
газета «Исраэль Айом». Сейчас 7 часов 20, почти уже 5 минут в Израиле. Мы сделаем небольшую паузу, немного музыки. Потом продолжим программу. Оставайтесь с нами.

0: 7 часов 28 минут. Песня о сегодняшнем Израиле. Каждый может интерпретировать ее так, как он считает нужным. И продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Газета «Маариф». Газета «Маариф», главный ее заголовок, точнее говоря, сайт газеты «Маариф», главный ее заголовок. Иран согласился отказаться от обогащенного урана. Вопросительный знак. Трамп уверен, мы близки к соглашению. Соглашение между Соединенными Штатами Америки и Ираном, которое приведет к завершению войны, выглядит ближе, чем когда, достижимее, чем когда бы то ни было. Сообщается, что Иран согласился отказаться от обогащенного урана, однако не очень понятно, как конкретно это будет выглядеть. Судя по всему, для достижения окончательного соглашения будет подписана договоренность о прекращении огня еще на 60 дней. Иными словами, в течение 60 дней будут достигнуты соглашения. Еще несколько материалов получил выстрел стрелой в сердце. Крупный план или план, стратегический план Нетаньяу обваливается, пишет Мати Тухфельд в газете «Маариф», на сайте газеты «Маариф». Нетаньяу очень хорошо понимает, что закон о призыве — это не только вопрос, имеющий отношение к ультраортодоксам, однако вопрос его политического выживания, правого блока, родившегося в 2009 году. Именно поэтому он готов заплатить политическую цену для того, чтобы сохранить союз с ультраортодоксами. Об этом пишет Мати Тухфельд. Еще несколько материалов. Доктор Лираз Маргалит публикует статью под названием «Политический советник Айзенкота понимает что-то очень важное по поводу израильского общества». Отрывок, который был транслировался программой УВДА, советник Стив Миллер обозначил Гади Айзенкоту главную задачу – двигаться в сторону правоцентризма, без отказа от каких-то либеральных принципов и обращаться к израильскому избирателю через вопросы безопасности, страха, надежды и трезвого подхода, трезвого взгляда. Об этом доктор Лираз Маргалит. Авиашкинази публикует статью под названием «В период правления Дональда Трампа Израиль возвращается к ситуации 6 октября». Трамп близок к тому, чтобы объявить о победе над Ираном, и Израилю необходимо пересматривать свой путь. Об этом Ави Ашкенази. В конечном счете, если Соединенные Штаты Америки придут к соглашению, промежуточному или постоянному соглашению с Ираном, в рамках которого у Исламской Республики останется даже на ограниченное время возможность разработки ядерного проекта, Израиль должен пересматривать свое место в регионе и выстраивать новые союзы. Об этом Ави Ашкенази. Еще несколько материалов. Еще несколько материалов в газете, на сайте газеты «Маариф». Решающий момент дискуссии о назначении Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки Моссад. Комиссия Груниса собирается сегодня для того, чтобы вновь обсуждать это назначение. Об этом пишет Гилад Мураг на сайте газеты «Маариф». Комиссия Груниса соберется сегодня для того, чтобы пересмотреть назначение Романа Гофмана, точнее говоря, рассмотреть вновь назначение, предложение назначить Романа Гофмана на должность главы Моссада после того, как свидетельские показания Ури Аль-Макайса были представлены, были заслушаны комиссией. В ходе свидетельских показаний он утверждал, что Гофман знал и утверждал его спорное задействование в качестве агента разведки, военной разведки, после чего он был задержан, а от него отказались, военные, те, кто его завербовали. Одновременно продолжается и дискуссия, точнее даже не дискуссия, а протесты против спорного решения начальника генерального штаба ЦАЛа приговорить к, сначала к 30, а потом к, и смягчить, но 20 дней гауптвахты. Это наказание, которое было наложено на военнослужащего за нашивку с надписью «Машиах». Десятки правых активистов пишут об этом Алон Хохмон и Анна Барская. Десятки правых активистов приехали к дому начальника генерального штаба в округе Ашерон с протестом против задержания солдата, который надел эту нашивку и был направлен в тюрьму после того, как начальник генерального штаба увидел это. Бывший начальник генерального штаба Гади Айзенкот отреагировал, что речь идет о очень опасной тенденции, имеется в виду демонстрации. Демонстрации возле дома начальника генерального штаба. И самое опасное с его точки зрения это то, что начальник генерального штаба не получает поддержки со стороны правительства. Еще несколько материалов. Последствия ролика флотилии Тамара Бен-Гвира. Дополнительные государства закрывают свои ворота для министра национальной безопасности. Франция уже объявила, что министр Тамар Бен-Гвир не сможет посетить территорию этой страны. Министр иностранных дел Франции призвал Евросоюз наложить персональные санкции на главу партии Отсма Егудит. Будет ли это в отношении, сделано в отношении тех, кто устроил бесчинство в аэропорту Бильбао, поживем и видим. В арабском секторе, в арабском мире, простите, утверждают, утверждают, что отдают себе отчет в том, что является источником силы Нетаньяу. В статье, которая была опубликована на одном из арабских сайтов, объясняется, что несмотря на два очень тяжелых года, начиная с 2023-го, которые включали двуфронтовую войну, тяжелые потери и острый политический кризис, блок Нетаньяу сохраняет свою силу. И вот там попытка, так сказать, раскусить секрет этого блока, его выживаемости и его популярности в Израиле, несмотря на то, что он сейчас, по крайней мере, судя по опросам, уступает свои позиции блоку оппозиционному, но, тем не менее, остается релевантным. Об этом газета «Маариф», сайт газеты «Маариф», что еще можно здесь прочитать, комментарии, которые публикуются в Саудовской Аравии, обеспокоены. Страшный сон Бин Сальмана может очень скоро осуществиться. Об этом пишет доктор Ярон Фридман. Сезон хаджа порождает острую стратегическую дилемму вокруг возможного удара по Ирану. Саудовская Аравия опасается, что эскалация нанесет ущерб возможным паломникам и рынкам энергии, в то время как Израиль может рассмотреть может видеть в этот период оперативный шанс для удара по Ирану. Сохранит ли Израиль какую-то оперативную возможность вообще действовать в случае заключения соглашения между США и Ираном? Видим. Ну, по крайней мере, об этом пишет доктор Ярон Фридман на сайте газеты «Маариф». Газета «Арец», она сейчас передо мной. Трамп, двоеточие, мы приближаемся к соглашению с Ираном о рамках завершения войны. Источники, израильские источники заявляют, что, что Израиль не принимал участия в переговорах. Опасается, в Израиле опасаются, и военные источники в Израиле опасаются, что Иран вводит в заблуждение США. Трамп может выбрать ограниченное соглашение, которое не касается или не решает проблемы иранской ядерной программы. Об этом, Йонатан Лис, а также информация агентств AP и Reuters. А Амос Арель, военный обозреватель газеты «Арец», публикует статью под названием «Если это закончилось» или «Если это закончится». Об этом также в газете «Арец». Военнослужащий погиб в результате попадания беспилотника, начиненного взрывчаткой, падения его на территории Израиля, неподалеку от ливанской границы. Еще двое ранены, об этом на третьей странице газеты «Гаарец». Айниф Кубович публикует статью на, собственно говоря, первой странице. ЦАЛ не стал дислоцировать жизненно важные системы на территории Ливана для того, чтобы женщины не находились в этом укреплении. Батальон ультраортодоксальных военнослужащих проходит службу в укреплении, где требовались эти системы. В подразделении, которое их задействует, есть много военнослужащих девушек, которых, нельзя дислоцировать, установить эти системы. Их не разрешили, им не разрешили въезжать в это укрепление, в ЦАЛе отрицают. И не случайна эта история, когда речь идет о батальонах ультраортодоксальных солдат. Очень трудно ожидать, что это будет работать, что можно, так сказать, интегрировать одновременно и ультраортодоксов, и женщин в одних подразделениях. Когда мы говорим о призыве ультраортодоксов, это тоже нужно, этот аспект тоже нужно принимать в расчет. Организаторы флотилии в Газу, активисты, подверглись сексуальным преступлениям. В отношении активистов были совершены сексуальные преступления в период задержания. Об этом Нир Хасон и агентство Reuters. Еще несколько материалов. 11 государств заявили, что подрядчики, которые примут участие в тендере на строительство в квартале И-1, могут пострадать. Квартал И-1, напомним, это квартал между Иерусалимом и Мале-Адумим, где разрешение на строительство было дано. И вот сейчас, судя по всему, готовятся тендеры. И Евросоюз, 11 государств угрожают подрядчикам, которые, возможно, захотят принять участие в этом тендере. Об этом Лиза Розовская и агентство Reuters на 8-й странице издания. Еще несколько материалов Джеки Хури о возможном объединении арабских партий и создании объединенного арабского списка. Арабские избиратели оказывают давление на своих представителей, время уходит. Однако путь к объединению еще долог и полон препятствий. Об этом подробнее на 5-й странице газеты «Гаарец». Йошуа Брайнер, Бен-Гвир, заявил полицейским, что он стремится к тому, чтобы вновь быть министром национальной безопасности или назначить кого-нибудь вместо себя, от своего имени. Для этого нужно очень немного. Для этого нужно, чтобы Министерство национальной безопасности вновь оказалось в руках партии «Отсма Иудит». Очень немного я, разумеется, иронизирую. На данный момент трудно представить себе такую возможность, но в нашей политике бывало и не такое. еще несколько материалов. Республиканцы в Сенате сказали Трампу «нет». В рамках достаточно неожиданного и крайне редкой демонстрации силы. Республиканцы в Сенате почти всегда предпочитают отвечать, соглашаться на требования Трампа, опасаются с ним вступать в конфликт. На прошлой неделе они отклонили просьбу предоставить почти 2 миллиарда долларов, 1,8 миллиарда долларов для фонда помощи участникам нападения на Конгресс в январе 2021 года. Об этом в газете «Гаарец». Несколько заголовков сайта «Макор Ришон». Прежде чем мы перейдем к нашему первому собеседнику, о чем пишет сегодня это издание. Трамп, двоеточие, соглашение с Ираном почти завершено. Президент США объявил, что формируется соглашение о завершении боевых действий против Ирана. После того, как провел беседы с Израилем и другими региональными лидерами. В Тегеране поясняют, план ядерной программы Ирана не является частью переговоров на данном этапе. На данном этапе ключевое слово. Нас, разумеется, попытаются убедить в том, что это будет дальше и так далее. Еще несколько материалов. Багац обсуждал вопрос, можно ли Яриву Левину препятствовать созыву комиссии по назначению судей. Об этом также в газете «Макор Ришон». Это уже третья апелляция, которая рассматривает вопрос о параличе комиссии и том, что судьи не назначаются. И еще один материал «Праведники в Содоме». Чехия не поддержит санкции против Израиля. А в Вашингтоне Соединенные Штаты Америки выступают против участников флотилии, антиизраильской флотилии в Газу. Будут наложены санкции на активистов, которые пытались добраться до сектора Газы. Об этом также в газете «Макор Ришон». Сейчас 7:46 уже минут. Мы продолжаем программу и поговорим сейчас о военной ситуации в Ливане. Старший сержант Ноам Гамбургер погиб в результате попадания беспилотника «Хизбаллы». Однако беспилотники угроза беспилотников касается не только военнослужащих, но и израильских населенных пунктов. С нами в эфире генерал-майор запаса Гершона Коэн, бывший командир корпуса генштаба в Северном округе. Алуф Бамилоем Гершона Коэн, шалом бокертов.
1: Шалом бокертов.
0: Они шалят ха шела ахи пшута. Ма осим им рахфаним аэле?
1: מנסים למצוא פתרון, אבל זה לא רק עניין טכני של טכנולוגיה שתפתור את זה. זה מערכת כוללנית. בין היתר, זה גם חוץ מהתגוננות. אולי לכבוש עוד לתוך עומק לבנון, אבל זה בדיוק נשק טרור אולטימטיבי, והיגיון המלחמה של חזבאללה הוא טרור, ו... במקום הזה כדאי ללמוד מה שקרה באוקראינה וברוסיה במלחמה שינה את העולם של המלחמה.
0: באיזו מובן?
1: אתה ואני יכולים לקנות רחפן באיבי ויש לנו נשק אסטרטגי. לכן תפוצת הנשק הזאת שאי אפשר לעצור אותה ואי אפשר להגיד שמעבר הליטני לא יעבור מישהו עם רחפן, כי זה בתוך תיק קטן, זה לא דבר גדול. זה נשק חדשני, בהחלט משנה את המלחמה.
0: וכשאתה מדבר על זה שדרך היחידה, כך אני לפחות מבין ממך, זה העמקה של פעולה בתוך לבנון, ואנחנו לא מקבלים אישור לזה מהדרג המדיני האמריקאי בעיקר, יש כבר קולות שאומרים או שיתנו לצהל לפעול, או שפשוט יוציאו את הצהל מלבנון, את צהל מלבנון, כי לשבת שם זה להיות מטרה נייחת עבור הרחפנים האלה.
1: אתה... לא, אבל הם פוגעים לנו גם בתוך לישראל, ועם הנסיגה אנחנו רק ניתן להם תיאבון לעוד. כמו שהנסיגה בשנת 2000 הייתה מה שבנה את חיזבאללה להיקף האיום שהציב עלינו איום אסטרטגי.
0: שאגב היום 26 שנה מאז אותה נסיגה.
1: כן, וזאת נסיגה שצריך לתת עליה דין וחשבון עוקב, כי היא הייתה טעות נוראה.
0: היה צריך להישאר באזור, באזור הביטחון, ברצועת הביטחון?
1: בוודאי.
0: מה זה היה מביא לנו?
1: קודם כל, זה היה מונע את חיזבאללה מההתעצמות הגדולה שהוא קיבל. זה היה מונע ממנו להתעצם על הגבול עם הכפרי רדואן שהוא בנה. היה מונע ממנו להצטייד בכל כך הרבה רקטות, והיינו יכולים אז גם כן להבין שנדרשת מלחמה, רק עם ישראל של שנת 2000 פחד לצאת למלחמה, כמו כל העולם המערבי שלא רוצה מלחמות.
0: שאני היום מסתכל על מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן, אני לא חושב שהשתנה הרבה, אבל...
1: נכון, כי העולם המערבי הוא חלש.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, בסיטואציה הזאת, כשאנחנו מצד אחד מוגבלים על ידי אמריקאים, אני מדבר כרגע על מעשה צבאי נטו, כשאנחנו מוגבלים על ידי אמריקאים, ומצד שני יש אותו נשק קל להפעלה וקטלני מאוד של רחפנים. אני שואל ושואל חוזר על השאלה, מה עושים?
1: סבלנות. אין שום דבר שהוא נוסחת קסם בבת אחת לסדר את העניין. אבל בוודאי נסיגה היא לא צעד גיוני. זה בדיוק מה שהם רוצים וזה ניצחון גדול. אין סיבה לתת לחיזבאללה כשהוא חלש ומובס את הניצחון הזה. בדיוק כמו שהנשיא טראמפ מול איראן, בגלל הרצון שלו להיענות לציפיות האמריקאיות של האזרחים, לרדת במחיר הנפט, הדלק, אז הוא מוכן... במידה רבה להיכנע לתביעות החצופות של האיראנים.
0: אני רוצה לשאול אותך על דרך ההתמודדות, הרי זה לא בא לנו בהפתעה, או שאולי כן, הנשק החדש הזה. אפשר היה להיערך, אפשר היה להיות מוכנים, אפשר היה להיות, אתה יודע, להיות עם יד על הדופק יותר?
1: אפשר היה לעשות דברים קודם, בוודאי, אבל הנשק הרחפנים... כשהוא מופעל רק על ידי תקשורת של טלפוניה, יש לזה מענה. אבל כשהוא מופעל על ידי סיב אופטי, לזה אין מענה גם לא באוקראינה. מענה טכנולוגי. יש לזה מענה באוקראינה כוללני, הוליסטי. וגם פה יש סוג של התארגנות, אבל גם אם היה אפשר, כרגע זה המצב, זאת אומרת, גם אם היה אפשר להיערך קודם. Mm-hmm. וצריכים להבין אופרטיבית שבוודאי זה אתגר גדול, אבל לא להיכנס לחרדת יתר.
0: מה התכלית של פעולה של צהל כרגע בדרום לבנון? שוב אני חוזר, תוך כדי אותן הגבלות שאמריקאים מטילים עלינו.
1: שלוש תכליות פשוטות. קודם כל, הגנה על יישובי הצפון. ראינו רק בבוקר חג שבועות, לפנות בוקר, שמחבלים ניסו לחדור לעבר הגבול שלנו, יכלו לתקוף יישוב. צהל שערוך בתוך המרחב הלבנוני, נותן חגורת אבטחה, הגנה ליישובים, וחיזבאללה ימשיך לנסות. לפגוע בנו, גם אם הוא יהיה תחת איזה שהם אילוצי הסכם, אז הוא יפעיל אחרים, פרוקסי שלו כמו פלסטינים או אחרים, וזאת תכלית ראשונה מאוד פשוטה, הגנה. תכלית השנייה, להמשיך לפגוע בחיזבאללה, הוא כבר איבד, מאז 2 במרץ הוא התחיל להיכנס למלחמה, מעל 2,500 פעילים, בתוכם גם מפקדים בכירים.
0: 2,500.
1: כן, וכשהוא יהיה חלש יותר, יכול להיות שאז ממשלת לבנון תוכל לטפל בו. והתכלית השלישית היא להגיע למצב שיש לנו הישגים במסע ומתן גם מול ממשלת לבנון, שאנחנו באים עם עמדת כוח, לא באים מתוך רצון שלנו להפסקת אש.
0: שאלה אחרונה, כל הדברים האלה מן הסתם קשורים בעניין של איראן, אם אנחנו מגיעים עכשיו, אנחנו, אמריקאים, מגיעים עכשיו להסכם עם איראן, ובהקשר להסכם הזה יש הפסקת אש, איך אתה מעריך את התוצאות של הפעולה, אם, אנחנו, אם הכל עכשיו נגמר, גם בלבנון?
1: תהיה לנו בעיה קשה, כי הפסקת אש כמו ב-2006, אחרי המלחמה ב-2006 עם הסכם 17-01, אז היה לנו שקט, אבל בתקופה הזאת חיזבאללה, שהיה מנוע על פי החלטת 17-01 להיכנס לדרום לבנון מדרום לליטני, נכנס במסווה אזרחים, כל מיני תחפושות של ארגוני טבע, ובנה מולנו איום, הם לא יפסיקו לבנות את האיום, ולכן אנחנו צריכים להקפיד על זה שאנחנו נעקוב, ובשונה ממה שקרה אחרי 2006, יהיה לנו את האישור והחובה שלנו לפעול נגד חיזבאללה על כל שינוי לרעה.
0: השאלה מה יקרה אם לא יהיה לנו את האישור הזה?
1: נצטרך לעמוד על זה ולעשות את זה.
0: אלוף במילואים גרשון הכהן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, שבוע טוב, תודה רבה. Я спросил нашего собеседника о этой угрозе, об угрозе беспилотников, начиненных взрывчаткой. Что можно сделать с этим, говорит наш собеседник. Разрабатываются средства противодействия этой угрозе, однако необходимо продолжать действовать в Ливане, углублять присутствие на территории Ливана, отдалять Хизбаллу от границы и готовиться к отражению этой угрозы, говорит наш собеседник. В конечном счете это оружие, которое, если мы смотрим на происходящее в Украине, на фронте войны между Украиной и Россией, то это оружие, которое, по сути дела, изменило ход современной войны. Вы и я можете на eBay приобрести такие беспилотники, начинить их взрывчаткой и, по сути дела, причинить стратегический ущерб второй стороне, говорит наш собеседник. С этими беспилотниками можно было бы справляться, если бы речь шла о радиоуправлении. Когда речь идет об управлении, средствами, а оптоволокном, в общем, очень сложно, оптическим волокном, очень сложно каким-то образом этому противостоять, этому противодействовать. Мы являемся свидетелями абсолютно нового, для нас, по крайней мере, для нас новой формы борьбы. Я не думаю, говорит наш собеседник, что отступление из Ливана, как мы слышали на этой, в конце недели, в дни праздников, вот, анонимных офицеров ЦАЛа, которые говорят, пусть нам дадут возможность действовать в Ливане, или если нам не дают возможность действовать в Ливане, то пусть нас выведут оттуда. Я не думаю, что это хорошая идея, говорит наш собеседник, как отступление. В 2000 году, кстати, сегодня ровно 26 лет со дня этого отступления. Как отступление в 2000 году с территории Ливана не привело нас ни к чему хорошему, было катастрофической ошибкой, которую еще нужно изучать, потому что дало возможность Хизбалле войти на территорию Южного Ливана и закрепиться там под видом гражданских сил. Так и сейчас, если мы поддадимся этому и выйдем, то Хизбалла вернется и, собственно говоря, мы окажемся в новой ситуации. В 2000 году народ Израиля не был готов вести войну, Запад не был готов вести войну. В известном смысле то, что мы видим сегодня, это продолжение того же самого на переговорах Трампа с Ираном для того, чтобы понизить цены на бензин. Президент США готов отступить, готов принять наглые требования Ирана, по крайней мере, их часть, говорит наш собеседник. Израилю необходимо оставаться на территории Ливана. Он тем самым, во-первых, защищает территорию Израиля, по крайней мере, частично от ударов со стороны Хизбаллы. Когда была попытка проникновения в дни праздника, проникновения террористов на нашу территорию, это было предотвращено. говорит генерал-майор запаса Гершина Коэн. Это ослабляет Хизбаллу каждый день, и это дает определенные козыри Израилю на переговорах с правительством Ливана, говорит наш собеседник. Если же будет достигнуто соглашение о том, что между США и Ираном нам необходимо добиваться обеспечения свободы действий, потому что если мы ее лишимся, если мы вернемся к ситуации 2006 года, когда после Второй Ливанской войны в рамках соглашения 170, резолюции Совета Безопасности ООН 1701 Израиль потерял право действовать в Ливане, это привело к росту мощи и к восстановлению Хизбаллы. С нами в эфире был генерал-майор запаса Гершина Коэн, бывший командир корпуса генштаба в Северном округе. 7 часов 58 минут в Израиле. Шарон Лернер за пультом. В студии Лена Черкасова, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрек.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
4: До «Миллениум» нас, «Миллениум» нас.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКа. У микрофона Семен Каплан. Разрешено к публикации имя бойца Цааля, погибшего позавчера в ходе оперативных мероприятий у ливанской границы. Старший сержант Ноам Гамбургер, 23 лет, из Атлита, боец службы технологического обеспечения и логистики 9-го батальона бронетанковой бригады Иквота Барзель. Да будет его память благословенна. В том же инциденте пострадали еще двое военнослужащих. Один из них находится в тяжелом состоянии, другой в состоянии средней степени тяжести. Бойцы попали под удар запущенного Хизбаллой беспилотника, который атаковал опорный пункт Беранит в районе Мошава-Нетуа. Удары беспилотников по силам Цааля продолжились и вчера вечером. В результате взрыва дрона на юге Ливана один военнослужащий получил ранение средней степени тяжести и еще один ранен легко. Как сообщает корреспондент КАН Кармела Менаше, пострадавшие эвакуированы для оказания медицинской помощи, их семьи уведомлены. Военно-воздушные силы проводят сегодня учения на севере страны вдоль береговой линии. Наблюдается интенсивное движение дистанционно пилотируемых летательных аппаратов. Угрозы безопасности нет. Президент США заявил, что договор с Ираном в основном подписан, а его финальные детали сейчас обсуждаются и будут опубликованы в ближайшее время. Согласно публикации в «Нью-Йорк Таймс», Иран согласился передать высокообогащенный уран в рамках сделки. Тегеран, как отмечается в публикации, изначально возражал против включения вопроса передачи ядерных запасов в первый этап переговоров. Однако американская сторона предупредила, что покинет переговоры и возобновит боевые действия, если Иран не возьмет на себя обязательство передать уран. Новостной сайт Axios сообщает, что формирующееся соглашение включает также завершение войны между Израилем и Хизбаллой в Ливане. Основные пункты договора включают устное обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие наряду с переговорами о приостановке обогащения урана. Кроме того, Иран проведет разминирование в Ормузском проливе и обеспечит свободное беспошлинное судоходство. Взамен Соединенные Штаты снимут морскую блокаду иранских портов и предоставят послабление в санкциях для свободной продажи нефти по принципу уступки в обмен на выполнение обязательств. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что будет предоставлено 30 дней для достижения соглашения по ядерной проблеме, однако этот срок может быть продлен по взаимному согласию. Американский президент написал ночью в своей социальной сети, что провел беседу с премьер-министром Бенямином Нетаньягу, и этот разговор прошел очень хорошо. Источник знакомой ситуации сообщил корреспонденту КАН Гили Коэн, что Нетаньягу выразил президенту Трампу обеспокоенность по поводу откладывания решения ядерной проблемы и увязывания прекращения огня в Ливане с прекращением огня в Иране. В Израиле ожидают официальных результатов, чтобы увидеть, действительно ли будет подписан меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном. Вчера вечером Нетаньягу созвал совещание по этой теме. Инцидент со стрельбой произошел этой ночью возле Белого дома. В Соединенных Штатах сообщают, что неизвестный открыл огонь в непосредственной близости от президентского комплекса. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь и нейтрализовали нападавшего. Подозреваемый находится в критическом состоянии. Еще один гражданин, по всей видимости, случайный прохожий, получил тяжелые ранения в ходе инцидента. На данный момент неясно, чьим выстрелом он был ранен. Во время происшествия возле Белого дома были слышны десятки выстрелов. Как сообщает обозреватель КАН Рам Брандес, сотрудники аппарата и журналисты укрывались внутри комплекса около получаса. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня похолодание продолжится. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит 23 градуса. В Тель-Авиве будет 24, в Цфате 22, в Аш-Доде 25, а в Бир-Шеве 28. В Эйлате в дневные часы ожидается до 34 градусов. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 24 градуса, ветер западный до 15 км в час, высота волн от 30 до 60 см. Таковы центральные новости воскресного утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКА в 9 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: Движется ли Дональд Трамп в сторону военных действий, или он движется в сторону соглашения? Можно ли говорить о том, что сейчас Дональд Трамп принял окончательное решение двигаться в сторону соглашения? Окончательно нет, говорит наш собеседник, но складывается впечатление, что это тот вектор, который он выбрал. И теперь весь вопрос в том, каким будет это соглашение. Прежде всего, пока что речь идет только о соглашении о принципах. Это не какое-то соглашение, наполненное содержанием. Речь идет о соглашении о принципах, которое дает возможность прекратить огонь или продлить срок действия прекращения огня на 60 дней и дает время, дает 30 дней на переговоры. Иными словами, Дональд Трамп оставляет еще 30 дней на переговоры, если в этом будет необходимость, говорит наш собеседник. Вопрос, что содержит это соглашение? Если, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», речь идет о том, что Иран согласился на вывоз обогащенного урана со своей территории, то это немного лучше. Если речь идет только о открытии Армузского пролива и прекращении огня, это совсем плохое соглашение, говорит наш собеседник. Но Дональд Трамп прислушивается к тем лидерам арабских стран, с которыми он беседовал, начиная от Саудовской Аравии, и Катара, и Бахрейна, и Иордании, и Объединенных Арабских Эмиратов, и Египта. Всех он слушает гораздо больше, судя по всему, чем он слушает премьер-министра Израиля. Что касается Нетаньяо, то Дональд Трамп сказал на днях, что Нетаньяо будет делать то, что Трамп ему скажет. Сказал, что в Израиле Дональд Трамп, гораздо более популярен, чем в Америке, и что если бы он баллотировался в премьер-министра Израиля, то он получил бы поддержку 90% израильтян. Дональд Трамп таким образом, собственно говоря, транслирует, что он не очень считается с Нетаньяу и делает то, что считает нужным. В то же время нельзя забывать и вот заявление Дональда Трампа, сделанное минувшей ночью, о том, что он беседовал с Нетаньяо, о том, что это был хороший разговор. Что говорят в Израиле, пока не ясно. Что касается дальнейших шагов, то будут продолжаться переговоры. На Дональда Трампа оказывалось очень серьезное давление внутри Соединенных Штатов Америки. 2/3 американцев возражают против этой войны. Это ситуация иная, чем та, что была в Афганистане и в Ираке, где поначалу военные действия поддерживали 2/3 населения. Здесь изначально 2/3 возражали против этих военных действий, говорит наш собеседник. Но в отношении Дональда Трампа сейчас и этого соглашения, уже сейчас есть критика внутри американской партии. Сенатор Тед Круз выступил против этого соглашения. Бывший министр обороны Майк Помпео выступил против этого соглашения. Сенатор Лиззи Грэм, один из наиболее приближенных к Дональду Трампу людей, также раскритиковал его. Однако в основном звучит критика и со стороны изоляционистов МАГА, тех, кто выступает за перенос внимания на внутриамериканские проблемы, и говорят о том, что если таковы результаты, то зачем вообще было начинать эту войну? Американская республиканская партия расколота по этому вопросу, однако президент по вопросам внешней политики принимает свои решения. На данный момент, если будет достигнуто это соглашение, то это дает президенту возможность пережить ближайшие два месяца, а это два месяца празднеств. Сначала 11 июня начинается чемпионат мира по футболу, в США в том числе, в основном в США. Через несколько дней после этого Дональд Трамп отметит свое 80-летие, а 4 июля Соединенные Штаты Америки отметят 250 лет своей независимости, но затем ожидаются выборы середины каденции, и Дональд Трамп очень ясно показывает, что он не хочет возобновления военных действий, однако ситуация в большой степени будет диктовать дальнейшие шаги. Дональд Трамп рассчитывает на то, что его слова каким-то образом формируют реальность. Он показал накануне карту, на которой вся территория Ирана покрыта американским флагом. Это один из таких методов психологической войны, которым Дональд Трамп пытается закрепить сознание победы. Насколько это сработает, неясно. С нами в эфире был профессор Эйтан Гильбоа, американист из Бар-Илановского университета. Сейчас 8 часов 20 минут. Мы продолжаем программу и поговорим о том, как относятся к происходящему в Иране. Профессор Мейр Литвак с нами в эфире, глава Центра Альянс по изучению Ирана в Тель-Авивском университете. Профессор Мейр Литвак, Рош Мерказ Альянс Лимудим Ирани, Университет Тель-Авив. Шалом, бокатов.
1: Шалом, бокатов.
0: Ешлаем сибот лахгог ла Иранем? Им зо им зе аэскем, шанахну руим уту карега?
1: אם ההסכם לא כולל את סילוק האורניום המאושר מאיראן, לאיראנים יש הרבה מאוד סיבות לחגוג. כי זה אומר שמבחינה אסטרטגית הם ניצחו. שאלה קריטית...
0: על זה זה יקום ויפול? זאת אומרת, על הוצאת...
1: לא, לא רק על זה. זה הדבר הכי קריטי מבחינת ישראל. אם ההסכם לא כולל שום התייחסות לסוגיית הטילים האיראנית, זה הישג מאוד משמעותי מאוד לאיראנים. אם ההסכם לא פותר את הבעיה... שהאיראנים יגבו מס כסף מהאוניות שעברו בהורמוז, עוד הישג לאיראנים.
0: אם הם לא יגבו, או שאם כן יגבו, לא הבנתי.
1: אם ההסכם לא פותר את הבעיה של האיראנים שדורשים כסף. אם ההסכם משאיר, מקפיא את המצב בלבנון כמו שהוא, אז זה עוד הישג לאיראנים, כי זה אומר שחיזבאללה ימשיך לשקם את עצמו ולהתעצם מחדש לקראת הסיבוב הבא. מול ישראל.
0: במובן של מקח וממכר הזה, פרופסור ליטווק, אם כל ההישגים האלה, איראנים יכולים ללכת לקראת האמריקאים להוציא את האורניום, אולי לפקיסטן, אולי לרוסיה, אולי למדינות אחרות, לא ממש עוינות להם?
1: האיראנים יכולים, רק שכשאלה גדולה, הם יעשו את זה. אני, כרגע, אם אנחנו מדברים על הסקת אש, ואחר כך אנחנו נדון על ההסכם על פינוי הגרעין מאיראן, רוב הסיכויים הוא שהאיראנים יסחבו את המסע המתן הזה לנצח, כי אין להם, לא יהיה להם לחץ לוותר, מפני שהאמריקאים איבדו את קלף הלחץ המרכזי עליהם, את הסכנה של חידוש הלחימה. ככל, יש לנו הסקת אש, ככל שהיא תתארך, הסיכוי לחדש את הלחימה יורד, הלחץ על טראמפ בארצות הברית גובר לא לחדש את הלחימה, ולאיראנים אין אינטרס להגיע להסכם.
0: מה הביא לאיראנים את ההישג הזה? לדעתך. זאת אומרת, בראייה כוללת, מלחמה הזאת התחילה, אם אנחנו אפילו הולכים אחורה, ביוני 2025, והיום אנחנו מה? אנחנו עוד מעט שנה, האמת, מאז אותה מלחמה. מה הביא להם את ההישג הזה בשנה הזאת?
1: כושר העמידה הגדול שלהם, העובדה שהמשטר הזה פחות אכפת לו מהנזק הכלכלי שנגרם לאיראן, העובדה שהוא מצליח לשמר את השליטה שלו. כלומר, איראן ספגה נזקים קשים מאוד, כלכליים. נגרמו להם נזקים לתשתיות הטילים וכן הלאה, אבל האיראנים גילו יכולת שיקום מאוד מרשימה. ונכון שפגענו להם ביכולת לחדש את פעילות הגרעין. כלומר, מתקני ההשערה באספהאן, בנתנז, נפגעו קשה. אנחנו לא יודעים כמה. ובתיאוריה זה אומר שהאיראנים יכולים לחדש את הפעילות בהם, אלא אם כן שוב פעם יהיה הסכם שיאכוף את העובדה שהם לא יעשו שום פעילות בנושא הגרעין. העניין הוא שהמשטר הזה הוכיח יכולת שליטה טובה מאוד, הוא הוכיח יכולת עמידה מאוד גבוהה, גם יכולת של ברוטליות מאוד נוקשה כלפי העם שלו, שהציבור מפחד לצאת לרחובות, והייתי אומר אולי גם תפיסה לא נכונה של האמריקאים והישראלים שחשבו שהפצצות מהאוויר יביאו את האיראנים לקנייה, וצריך לזכור שזה לא קרה בעבר. לא הפצצות על גרמניה הביאו את היטלר להיכנה, לא הפצצות על וייטנאם לא הביאו את צפון וייטנאם להיכנה, כלומר...
0: ולא אפגניסטן ולא שום מקום אחר.
1: נכון, יש להם מגבלה... שזה הישראלים והאמריקאים כנראה שכחו.
0: תגיד, מה אפשר היה לעשות? האם, אתה יודע, אני שוב, אני מסתכל על, נצא מנקודת הנחה שהמערכה הזאת תמה. האם המשטר כל כך ברוטלי מצד אחד, שמדכא באכזריות כזאת את ההתנגדות פנימה, ומצד שני כל כך נחוש אידיאולוגי, האם המשטר הזה בכלל נתון לאיזושהי השפעה חיצונית, או שעד שהוא יקרוס לתוך עצמו, אין מה לעשות?
1: לא, המשטר הזה נתון ללחצים. אנחנו עובדה שהאיראנים הגיעו להסכם ב-2015, שלא היה הסכם מושלם, אבל הוא גם היה הסכם יותר טוב מהאלטרנטיבה. ואנחנו יצאנו מההסכם הזה, האמריקאים יצאו מההסכם הזה בגלל לחץ ישראלי. ומצבנו ב-2025 היה יותר גרוע מאשר ב-2015, כי יצאנו מההסכם. כלומר, איראנים בלחץ כלכלי נכון, יכולים, אפשר להכניע אותם להסכם. יכול להיות דרך אגב, שאם במלחמה, למשל, היו מכוונים על מטרות כלכליות, משלבים די ראשונים, היו מגיעים אולי ללחץ יותר חזק, יכול להיות לחץ שהיה כן מכריח את האיראנים לעשות ויתורים יותר גדולים. אולי האמירה המטופשת של טראמפ שאנחנו נשמיד את כל איראן, הייתה זה שיצרה נגדו גל שהוא נאלץ לסגת ממנו.
0: האמירה שנאמרה 12 שעות לפני שהוא הכריז על הפסקת אש.
1: נכון, כן. ודרך אגב, גם ישראל שתקפה בשלב מסוים מחסומים של הבסיג' שבמקום נגיד לתקוף מטרות כלכליות, אולי זה הייתה גם כן טעות, מפני שזה לא משנה למשטר, ומטרות כלכליות, כמו תחנות חשמל, היו אולי גורמות, מאלצות את האיראנים לעשות ויתורים, כי אז הייתה סכנה של קריסת הכלכלה.
0: אפשר להגיד שהמשטר טוטליטרי יותר עמיד מאשר משטר דמוקרטי, שמשטר דמוקרטי הוא נתון להשפעות כלכליות, לדעת הקהל, לכל מיני דברים מהסוג הזה, שמשטר האייתולת חסין בפניו?
1: אני חושב שזו טענה קצת מוגזמת. אנחנו רואים למשל בבריטניה 1940, הציבור הבריטי עמד בגבורה, ודרך אגב בבריטניה היה משטר קיצוב יותר קשה מאשר בגרמניה, כי היטלר פחד מהעם שלו, וצ'רצ'יל האמין בעם שלו, והעם הבריטי תמך בצ'רצ'יל. זה תלוי, הייתי אומר, גם באיזה מידה הציבור מלוכד תחת הממשלה בממשלה דמוקרטית, מול איזה משטר דיקטטורי. לפעמים דרך אגב משטרים דיקטטוריים עושים שגיאות, שבמשטרים דמוקרטיים יותר קל להימנע, כי יש תהליך של התייעצויות, ואפשר להגיד לשליט מתי הוא טועה, ולהעיר לו הערות, בזמן שבמשטר דיקטטורי, השליט הוא אלוהים, הוא מלך.
0: אפשר להגיד שמשטר האייתולות פעל נכון, על פי היגיון שלו, על פי המטרות שלהם כמובן.
1: כן, מפני שהמטרה הראשונה שלהם הייתה להישרדות, להישאר בשלטון. האנשים האלה פחות אכפת להם על הנזק שנגרם לכלכלה שלהם, פחות אכפת להם מהעם שלהם. עכשיו, שאתה גם שאלת קודם, דמוקרטיה ודיקטטורה, מה המטרה של המלחמה? שהשלטון יישאר או שתהיה מדינה ויהיה עם?
0: כן. ומבחינת האיראני, מה שחשוב שהשלטון יישאר?
1: כן, מבחינת המשטר האיראני, קודם כל זה השלטון. הוא אך ורק השלטון. העם בא אחר כך, אם בכלל.
0: נראה מה יהיה הלאה. פרופסור מאיר ליטווג, ראש מרכז אליאנס לימודים איראניים, אוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה. בוקר טוב.
1: בבקשה, בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника, можно ли говорить о том, что у Ирана есть основания радоваться или быть довольными, или быть удовлетворенным этой ситуацией. Зависит, прежде всего, судя по всему, да, говорит наш собеседник, все зависит от того сейчас, во-первых, дали ли они согласие на вывоз урана со своей территории, потому что если не будет какого-то четкого механизма вывоза урана обогащенного урана с территории Ирана, с территории Исламской Республики, то они совершенно очевидно затянут эти переговоры до бесконечности, и понятно, что чем дальше будет прекращение огня, тем сложнее будет возобновить военные действия, говорит наш собеседник. Если Ирану удалось отложить на потом переговоры о иранской ядерной программе, то это большое их достижение. Если им удалось отложить на потом переговоры или вообще снять с повестки дня переговоры о баллистических ракетах, это большое их достижение. Если им удастся навязать прекращение огня в Ливане, говорит доктор Мейер Литвак, это большое их достижение. И с этой точки зрения у них, безусловно, есть все основания для того, чтобы быть, так сказать, удовлетворенными итогами этой войны, говорит наш собеседник. По его словам, этих достижений Ирану удалось добиться в первую очередь благодаря своей способности долго и твердо отстаивать свои интересы. Ему удалось этого добиться благодаря в том числе и тому, что иранский режим в меньшей степени подвержен влиянию общественного мнения. Им гораздо менее важно, что нанесен ущерб иранской экономике, им гораздо более важно, и, собственно говоря, единственное, что им важно, это важно, чтобы режим выжил. И они сделали для этого все, они действовали очень правильно. С другой стороны, были ошибочные действия со стороны США и Израиля. Достаточно вспомнить глупое высказывание Дональда Трампа по поводу необходимости, готовности уничтожить цивилизацию иранскую, что, что навлекло на него массу критики, говорит наш собеседник. Он также говорит о том, что что Израиль действовал не всегда правильно, потому что, возможно, вместо того, чтобы атаковать КПП Басидж, внутренней полиции Ирана, нужно было атаковать экономические объекты, потому что экономические объекты влияют на, так сказать, их функционирование, влияет на способность иранской власти существовать. Если бы эти удары были нанесены, то, возможно, все было бы иначе, но, тем не менее, иранский режим сохранился. Это, кстати, не означает, говорит наш собеседник, что террористический или диктаторский режим всегда надежнее или тверже, нежели режим демократический, потому что он, так сказать, гарантирован, защищен от внешних влияний. Режим Великобритании, режим Черчилля в 1940 году был очень-очень сплоченным, гораздо более сплоченным, чем в Германии, потому что в Германии, кстати говоря, экономическая ситуация была даже лучше, то есть режим, который там существовал, был более щедр к своим гражданам, потому что Гитлер боялся американского народа, а Черчилль полагался на британский народ. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, иногда демократический режим стабильнее, чем террористический, чем диктаторский, тем более, что диктаторский режим часто совершает ошибки, которых не совершает режим демократический. С точки зрения иранского режима они действовали абсолютно верно, исходя из своих собственных интересов, разумеется, их собственные интересы. Это в первую очередь сохранение режима. Это практически только исключительно сохранение режима. Экономическое положение своих граждан интересует их очень мало, если вообще интересует. Но с точки зрения сохранения режима это для них крайне важно, и в этом отношении они действуют и действуют правильно. С нами в эфире был доктор Мейер Литвак, Мейер Литвак, глава Центра Альянс по изучению Ирана при Тель-Авивском университете. 8:33. Возвращаемся к Ливану. Там формируется делегация по вопросам безопасности, которая представит план по сбору оружия на юге страны. Тем временем США ввели санкции против 9 человек, включая посла Ирана в Ливане. Профессор Эйаль Зисер, востоковед, заместитель ректора Тель-Авивского университета. Профессор Эйаль Зисер, Мизрахан, сган ректор университета Тель-Авив. Шалом, бокетов. עד כמה העובדה שהאמריקאים לראשונה הנחילו סנקציות על האנשים שמשתפים פעולה עם חיזבאללה, עד כמה זה יכול להיות יעיל?
2: חסר משמעות, משום שזה לא סנקציות שהוטלו בפעם הראשונה, הם כל הזמן מטילים סנקציות. אני לא אומר שזה מיותר או לא עוזר, אבל זה לא יפתור את בעיית החיזבאללה. סנקציות היו על איראן, ואנחנו רואים שזה לא עזר עם איראן, אז
0: לא. ובו זמנית נמשך מסע ומתן, מרכיבים עכשיו את קבוצת עבודה שתהיה אחראית על פירוק של חיזבאללה מהנשק. מעבר להצהרות והדיבורים, יש איזושהי מעשים בשטח, מעשים קונקרטיים בזמן האחרון?
2: לא, ואני לא רואה שום דבר שקורה, זה יהיה בגדר דיבורים, כמו ההסכם לפרק את איראן מהנשק הגרעיני. ייגמר אותו דבר.
0: כמו ההסכם לפירוק של חמאס מנשק, כמו מתווה לפירוק חמאס מנשק.
2: כן, כן.
0: יש משהו שמתקדם, משהו שקורה בין ישראל לבין לבנון בזמן האחרון? כלומר, חוץ מאותה לחימה בעצימות נמוכה, אבל
2: זה לא לחימה, זה מלחמה של חיזבאללה, שמולנו, מולה צהל מופקר, תושבי הצפון מופקרים, צהל עם ידיים קשורות מאחור, הממשלה קשרה לו את הידיים. אז זה המצב, כן? חיזבאללה מכה בנו, ואנחנו מוגבלים בתשובה. ופרט לזה לא קורה שום דבר.
0: מבחינת ממשל לבנוני לא קורה שום דבר.
2: הם מדברים, הם אומרים מילים יפות, לפעמים את מה שאנחנו רוצים לשמוע, לאוזניים ישראליות, בלבנון הם מדברים אחרת, אבל אנחנו יודעים מההתחלה, אין להם כוח לפעול נגד חיזבאללה, ולכן שום דבר לא יקרה.
0: איפה האמריקאים בכל הסיפור הזה, אם בכלל?
2: פרט לזה שהם אמרו לנו, תפסיקו,
0: הם קשרו לנו את הידיים, לא הממשלה שלנו, הם קשרו לנו.
2: הממשלה שלנו, בשביל זה יש ממשלה, אם אנחנו מדינת חסות של ארצות הברית, נצטרך להיות המדינה, מדינת חסות של ארצות הברית, ונעשה מה שאמריקאים אומרים לנו. כשחיילי צהל מופקרים ותושבי הצפון מופקרים, זה אפשר להגיד, טראמפ מפקיר את חיילי הצפון. יש בכל זאת, אתה לא יכול להתמודד מולו, אז תמסור לו את המפתחות, אבל בכל אופן, האמריקאים מנהלים מסע ומתן בינינו לבין הלבנונים, כמו במקרה של איראן, הם מחפשים את התוצאות, הם לא תמיד מתעניינים בפרטים, ולכן אני לא בונה שמשהו כאן יקרה.
0: יש כוחות אחרים שמנסים להשפיע על מצב בלבנון, יש, אני לא יודע, צרפתים, סעודים, you name it.
2: היחידים שמשפיעים זה האיראנים, גם שהם עוזרים לחיזבאללה, וגם שהם הכתיבו לאמריקאים שהפסקת האש, עכשיו שתיכנס לתוקף, תכלול את לבנון. עכשיו, כאילו יש הפסקת אש בלבנון, אז מה כבר יכול להיות כאן? עוד יותר נתוני פתיחה גרועים לישראל, שאסור לנו בכלל לפעול, שאנחנו צריכים לסגת משם. היחידים שמרגישים אותם לצערי הרב זה האיראנים.
0: איראנים ממשיכים להזרים סיוע לחיזבאללה, למרות כל המצב שלהם?
2: זה קשה להם, אבל יש עדיין הברחות, אולי גם ייצור עצמי של חיזבאללה, בוודאי שחיזבאללה משתמש במאגרים שלו, כמו שאיראן, אבל כנראה היה לא מספיק.
0: אבל בחזרה לאותן סנקציות, מתי היו סנקציות בעבר, נגיד על שגריר איראן בלבנון?
2: קודם כל, יש סנקציות מכאן עד הודעה חדשה על איראן עצמה. ובלבנון היו הרבה מאוד פעמים סנקציות על מוסדות פיננסיים שקשורים לחיזבאללה, על אישים שקשורים לחיזבאללה. יש רשימה ארוכה של סנקציות. זה לא עזר.
0: שום דבר לא עזר.
2: לא עזר, כן. הם מוצאים את הדרכים לעקוף את הסנקציות האלה.
0: יש משהו שאפשר לעשות עם זה? זאת אומרת, יש משהו שישראל יכול לעשות מלבד בעצם העצמה של תקיפות צבאיות?
2: לא, לצערי הרב. תראה, התקפות צבאיות זה לא הפתרון המוחלט, כן? צריך בסוף להגיע לאיזשהו הסדר, אבל כדי שנגיע להסדר צריך להקות קשה. וכאמור, זה הפסקנו לעשות.
0: אוקיי, פרופסור אייל זיסר, תודה רבה. Я спросил нашего собеседника о военных о санкциях, которые наложены на чиновников, сотрудничающих с Хизбаллой. Прежде всего, говорит наш собеседник, в этом нет ничего нового. Уже были такие санкции. Кроме того, я уже не говорю, он отмечает наш собеседник про санкции, которые наложены сейчас на Иран. По крайней мере, пока что действуют. И эти санкции ни к чему не приводят и не дают каких бы то ни было результатов. И эти санкции, которые сейчас вводят американцы, тоже ни к чему не приведут, считает наш собеседник. Я не считаю, что это излишне, я не считаю, что это никому не нужные действия и так далее. Но я не думаю, что у этих санкций могут быть какие-то серьезные последствия. Ровно так же, как я не думаю, что какие-то переговоры между Израилем и Ливаном могут к чему-то привести, по крайней мере, на данный момент. Будет очень много разговоров, создаются рабочие группы, в Ливане произносятся речи, которые очень приятно слушать, в Израиле. Однако, во-первых, для внутреннего пользования произносятся совершенно другие речи, отмечает наш собеседник. И с этой точки зрения, говорит профессор Яль Зисер, то, что было, то и останется, тем более, что ЦАЛ сейчас находясь на территории Ливана, просто солдат ЦАЛа там бросили на произвол судьбы. ЦАЛ не действует со связанными руками, правительство связало ему руки и говорит обеспечивать таким образом безопасность государства Израиль. Он не может обеспечивать безопасность государства Израиль, не может обеспечивать свою собственную безопасность, не имея свободы действий. Однако это то, что происходит в настоящий момент. Дональд Трамп исходит из своих интересов. Если мы хотим быть государством-вассалами Соединенных Штатов Америки, давайте об этом скажем прямо. Если мы не можем действовать, потому что нам американцы запрещают, и мы отдаем американцам свою, так сказать, независимость и свое право на самозащиту, давайте скажем прямо, что это то, что происходит в настоящий момент. Вообще же, говорит наш собеседник, единственной силой, которая сейчас находится, которая влияет сейчас на происходящее на территории Ливана, является Иран. Американцы, единственное, чем они заняты, это, так сказать, обеспечением ограничений израильских действий на территории Ливана. Если сейчас будет соглашение, которое приведет к тому, что мы окажемся неспособными действовать вообще, и наши действия вообще будут ограничены, то это тем более будет еще одним вмешательством США в происходящее, но это единственное направление, в котором они действуют. Никто, кроме них, не пытается ничего предпринять. Они ведут какие-то переговоры между Израилем и Ливаном. Американцы хотят результатов, они меньше вдаются в детали, и вот так все это и выглядит. Иран сейчас в меньшей степени, по крайней мере, в открытую может помогать Хизбалле, однако ни на секунду это вмешательство не прекращалось, считает наш собеседник. Он говорит о том, что единственная возможность сейчас, по крайней мере, на данный момент повлиять на ситуацию, это усиливать удары по Хизбалле, продолжать ослаблять эту организацию. С нами в эфире был профессор Эйаль Зисер, востоковед, заместитель ректора Тель-Авивского университета. 8:42. Инцидент, спровоцированный министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром вокруг уже депортированных с территории Израиля активистов антиизраильской флотилии, продолжает вызывать реакции в Европе. Франция объявила нежелательной персоной Итамара Бен-Гвира, а в Ирландии заявляют, что 10 стран Европы намерены потребовать введения запрета на торговлю товарами из израильских поселений. Связаны ли это между собой вещи, как можно это интерпретировать? С нами в эфире доктор Виктория Мартынова, журналист, специалист по странам Европы. Доктор Мартынова, доброе утро.
3: Доброе утро, Габи.
0: Прежде всего, пока все обсуждали Итамара Бен-Гвира, произошло то, что произошло в аэропорту Бильбао. Это ни в коем случае не отменяет очень неприятного впечатления от инцидента с Бен-Гвиром. Тем не менее, история интересная сама по себе. Что там произошло в нескольких словах?
3: Прибыли участники флотилии, и их появление вызвало, в общем-то, не особенно приветливую реакцию. И мы видели насильственные сцены, которые сильно порадовали тех, кто, в общем-то, считает, что поддержка, что Бен-Гвир поступил правильно. То есть, как бы, нам это очень многим израильтянам дало некий такой маслом по сердцу.
0: Что испанская полиция не приветствовала прибытия антиизраильских
3: активистов? Да. Опасаясь насильственных инцидентов. Надо сказать, что испанское общественное мнение, я несколько раз рассказывала об этом в эфире, оно совсем неоднозначно. И очень многие люди как раз поддерживают Израиль. Мы с этим сталкивались. И надо сказать, вот тоже интересно, в Израиле считают, что у нас отношения ужасные вообще.
0: Но мы ориентируемся в отношении, когда мы говорим об отношении к себе, мы ориентируемся на то, что говорят власти той или иной страны и пресса той или иной страны.
3: Мы ориентируемся слишком много на то, что говорит премьер-министр Педро Санчес, а он постоянно призывает к санкциям. Самая жесткая на данный момент позиция, он постоянно призывает к санкциям. Еще до истории с Бен-Гвиром он призывал к санкциям. Так вот, объем внешней торговли, что я хотела сказать, что есть и другой показатель, есть не только речи, есть не только речи руководителя, есть экономические показатели. А экономические показатели всегда, всегда говорят о том, существует ли реальное сотрудничество или не существует. Так вот, в Испании у нас одно из самых больших по объему экономическое сотрудничество на 2 миллиарда евро ежегодно. То есть это достаточно солидная сумма, и она никак не собирается исчезать. То есть, понимаете, вот здесь, если мы говорим вообще о санкциях, о каких-то мерах против Израиля, то тут существует очень серьезное противоречие, потому что, с одной стороны, есть призывы премьера без конца, например, разорвать соглашение или хотя бы приостановить торговое соглашение. С другой стороны, сама Испания наслаждается, так сказать, пользуется правом вот этого вот самого соглашения о свободной торговле между Израилем и Испанией. И разрывать его достаточно проблематично, в том числе и для Испании. То есть вот здесь, когда речь идет о санкциях против Израиля, всегда есть такая вилка. И европейские политики на самом деле сейчас пытаются занять такую сбалансированную позицию. То есть, с одной стороны, наказать, покарать израильских радикалов. И совсем недавно были санкционированы несколько поселенческих экстремистских организаций. Mm-hmm. В частности, Ашамар Йош, Рехавим и несколько индивидуалов.
0: Да, несколько персон, да.
3: Да, нескольких, то есть как бы вот эта вот линия, и здесь как бы трудно спорить. Интересно, что 27 министров стран ЕС проголосовали за санкционирование именно радикальных организаций. То есть здесь нет противоречий между странами Евросоюза, в том числе и Чехия проголосовала за то, чтобы вот эти вот индивидуалы и организации, чтобы они были санкционированы. С другой стороны, когда речь идет о прекращении или хотя бы об временном сокращении каких-то экономических взаимодействий, то тут возникает противоречие. С одной стороны, конечно, провокации. Надо наказать Бен-Гвира. С другой стороны, он ищет этих наказаний. И это тоже совершенно понятно, что чем больше его будут наказывать, тем, так сказать, ярче будут его выступления, тем больше у него будет сторонников. Соответственно, на ближайших выборах он получит больше голосов, и тогда уже его нельзя будет наказать с точки зрения, так сказать, демократической, потому что у него будет очень серьезное представительство. И вот это очень любопытный парадокс, и в мире его начинают понимать.
0: Еще один вопрос, Виктория. В какой степени есть, с вашей точки зрения, перспектива у требования Ирландии расширить санкции на запрет, и ввести, вернее, запрет на торговлю с товарами из поселения Иудеи и Самарии?
3: Я думаю, что какие-то меры здесь будут, и вполне вероятно, что будет введено ограничение. То есть, как мы знаем, уже есть такие мягкие виды санкций, а именно в свое время было много споров о том, что устанавливать лейблы, то есть маркировать продукцию из поселений и ввозить ее в страны Европы только вот с этим вот самым значком, что это сделано в израильских поселениях. Выяснилось, что это абсолютно неэффективно, и объем ввозимых товаров, он никак не уменьшен. Сейчас речь идет о том, что может быть прекращено вообще осуществление ввоза израильских товаров, но это тоже очень проблематичный момент. Во-первых, этой продукции не так много. То есть если говорить, что общий объем наших взаимоотношений — это гигантская цифра 44 миллиарда евро, то поселенческих товаров реально, точно так же, как, кстати, был спор в отношении научных центров или культурных центров, этого мало. То есть насколько это кажется серьезно, никто не знает. То есть это как бы громкие заявления. И есть еще один очень интересный момент, что израильтяне — народ непростой, и давно научились оформлять продукцию, которая производится в поселениях, через какие-то другие учреждения, маркировать ее по-другому и так далее, и тому подобное. То есть это все достаточно сложный вопрос. И вот тут еще интересная вещь.
0: Минута у нас есть.
3: Да. Минута. Да, недавнее заявление о прекращении, о жестком запрете для европейских компаний участвовать в тендерах на какие-то бизнес-инициативы, было сказано, что европейские компании, которые участвуют до сих пор, то есть это признание того, что европейские компании участвуют в этих тендерах на развитие поселенческих проектов, оно обязано быть прекращено. То есть вот здесь очень любопытный такой момент.
0: Будем следить. Виктория Мартынова, журналист-специалист по странам Европы. Большое вам спасибо за участие в программе.
3: Всего доброго.
0: До свидания. Всего доброго. 8 часов 50 минут. Последняя тема нашей программы. Говорим о политике. То, что происходит сейчас между США и Ираном, напрямую связано в том числе и с, и с израильской внутренней политикой, точнее говоря, внутренняя политика в Израиле. Подвержена влиянию того, что происходит между США и Ираном. Обо всем этом говорим с Авивом Бушинским, политтехнологом, в прошлом стратегическим советником премьер-министра Бенямина Нетаньяу. Авив Бушинский, шалом, бокетов. אם יש הסכם אותו הסכם שאנחנו רואים עליו, אני מגדיר את זה כפצצה מתחת למערכת הבחירות של בנימין נתניהו. אתה מסכים איתי?
4: בגדול כן, זה נזק גדול מאוד למדיניות של נתניהו.
0: מה הוא יביא לבחירות? מה הוא יציג לבוחרים בעניין הזה?
4: זו בעצם הכרה אמריקאית שאין דבר כזה ניצחון מוחלט, שאם המעצמה האמריקאית לא הצליחה, אז קל וחומר במרכאות הפרוקסי של מדינת ישראל לא מצליחה, לא באיראן, לא בלבנון, כי זה יכלול גם הפסקת אש בלבנון, וגם לא בעזה, כי כנראה הממשל האמריקני הוא לא כל כך יסודי במדיניות שלו. אם ההסכם הזה אומר, אוקיי, בוא נצא, נחלק וכו', ונמשיך, ונמרח את זה בעוד 60 יום, זה מזכיר אחד לאחד את סיום הלחימה בעזה. לנתניהו לא יהיה הרבה מה לשווק, אלא אם, ולנתניהו כבר היה הרבה מזל בקריירה, המסע ומתן, המשך המסע ומתן התפוצץ בתוך 60 יום, ואז ערב בחירות, עוד פעם נגיע למלחמה.
0: ואז בעצם אנחנו חוזרים לאותה שאלה, מתי נוח לנתניהו בחירות? הוא הרי חיכה להכרעה באיראן, בין היתר גם לזה, כדי להחליט מתי, אם היו תוצאות אז עדיף עכשיו, אין תוצאות אז עדיף לדחות, לאן זה לוקח אותו? בעניין הזה.
4: אם היה ספק, עכשיו אין ספק. נתניהו, אם יכול היה לקיים את הבחירות בעוד שנה, הוא היה מקיים את זה בעוד שנה. במסגרת הניסיון לשכנע את העשיות החרדיות שלא לפרק או שלא להקדים את הבחירות, הוא אמר להם שאפילו הוא יחוקק את חוק הגיוס כדי שאפשר יהיה לחזור למלחמה כמה שיותר מהר. כרגע זה לא על הפרק, לנתניהו אין ברירה אלא לדחות את זה עד כמה שאפשר, בתקווה שמשהו טוב יקרה, אבל האג'נדה המרכזית שלו, הכרעת הטרור, חיסול הטרור,
0: זה פשוט הלך.
4: אפילו הוצאת הגרעין, שגם זה נשמע קצת מאופל נכון לרגעים אלה, זה הלך, וזה האג'נדה שנתניהו לא התחיל אותה בעם כל אבי, הוא התחיל אותה לפני יותר מ-30 שנה, כשהוא כתב ספר, איך מנצחים את הטרור.
0: אני ככה לשנייה ממנה אותך לראש מטה הסברה של בנימין נתניהו. עם מה הוא יבוא לבוחר? עם מחר בחירות, מה הוא מציג לבוחר?
4: הוא עדיין יכול לטעון שכשהוא התחיל ולכן הוא יסיים, שעדיין יש לו את החבר הטוב בבית הלבן, למרות שהחבר הזה נראה שהוא לא האולטימטיבי, לפחות ברמת הביצועים שלו. והטיעון אולי המרכזי של נתניהו זה ש... לאחרים אין פטנט טוב יותר. תראה, למרות המצב גם אסור לזלזל, הסקרים הם מאוד סטגנטיים, והליכוד עדיין ברוב הסקרים היא המפלגה הגדולה ביותר, וברוב הסקרים האופוזיציה לא יכולה להרכיב ממשלה.
0: אני אגיד יותר מזה, יש מגמה מאוד מאוד איטית, אבל מאוד מאוד עקבית של התחזקות הקואליציה.
4: נכון, וצריך תמיד לקחת בחשבון שני אלמנטים, אפילו שלושה אלמנטים. האחד, שהציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה, כי נתניהו לא ייתן לציונות הדתית לא לעבור את אחוז החסימה, אז ימצאו את הקונסטלציה, ואז אופ, יש לך כבר את המינימום 4 מנדטים. הדבר השני זה שהחרדים, בדרך כלל בסקרים, הם בסקירת חסר. זאת אומרת, סופרים אותם קצת פחות, כי ביום הבחירות הם מגיעים ב-110 אחוזים לקלפי, אז סוקרים אותם לפחות, ואז אם אתה מסתכל על זה, אז זה בערך 55-55, כשהערבים הם בערך 10, והאלמנט השלישי זה המתלבטים. בכל הסקרים לא מראים לציבור את אחוז המתלבטים. אנחנו יודעים שיש נטייה של האנשים, מה שנקרא, לחזור הביתה. אם בבחירות הקודמות נתניהו הביא מעל מיליון איש, וכרגע בסקרים הוא בערך 900 אלף איש, אז עדיין לא הייתי מספיד אותו, אבל מבחינת הקמפיין בעייתי מאוד. אני לא רואה כרגע את נתניהו מצליח בנסיבות האלה להרכיב ממשלה אחרי ה... לא יודע, 27 באוקטובר.
0: שאלה אחרונה, חוק גיוס. אם הוא רוצה לעשות בחירות בסוף אוקטובר, הוא צריך להביא לחרדים את החוק הגיוס הזה. מצד שני, זה עלול מאוד מאוד לפגוע בו אלקטורלית.
4: אני חושב שחוק גיוס לא יהיה.
0: לא יהיה.
4: זה יכביד על נתניהו עוד יותר, כי כמו שאנחנו לומדים היום, כנראה לא יהיה הרבה מה לשווק. והחרדים יזרמו איתו. כי אם נתניהו מאבד את השלטון, אז כנראה שגם הם יאבדו את השלטון.
0: אביב בושינסקי, תודה רבה. Я спросил нашего собеседника о ситуации, которая складывается. Согласны ли вы, с моей точки зрения, спросил я собеседника, о том, что это соглашение, если оно такое, каким мы его сейчас видим, это своего рода мина под предвыборную кампанию Бениамина Нетаньяу. Это очень сильно осложняет его жизнь, говорит наш собеседник, потому что это в известном смысле уничтожает идею полной абсолютной победы, говорит Авив Бушинский. Если даже Дональд Трамп, если даже Соединенные Штаты Америки, если даже наш самый крупный, мощный союзник не в состоянии победить Иран, то, соответственно, и это значит, что, в принципе, идея полной победы несостоятельна. И не очень понятно, что Нетаньяу представит. Он может говорить о том, что есть достижения, он может говорить о том, что это гораздо лучше, чем многое, что могло бы быть. Это он может говорить о том, что все те, кто представляют альтернативу, добьются меньшего. Тем не менее, по словам Авива Бушински, это ситуация, которая заметно осложняет Бениамину Нетаньяу кампанию. И это, по сути дела, если не было сомнений в том, когда он... Если были сомнения в том, когда он хочет выборов, то сейчас сомнений не будет. Если бы он мог провести выборы через год, он бы их провел через год. Он сделает все, чтобы выборы были отложены до 27-го. октября. И очень часто Нетаньяу везло, в кавычках или без кавычек. На сей раз он надеется, и, возможно, не безосновательно, что за это время, через 60 дней, соглашения не будет, и возобновится война, а война во время выборов, это может сыграть ему на руку, говорит наш собеседник. Нельзя забывать, говорит Авив Бушинский, что до сих пор Ликуд остается крупнейшей партией в вопросах, что есть очень много колеблющихся, говорит наш собеседник. Если на прошлых выборах Нетаньяу получил 1 000 000 голосов, сейчас он получает 900 тысяч, то есть он еще очень популярен. И я полагаю, что и ультраортодоксы поддержат его, потому что они понимают, что если он теряет власть, то и они теряют власть. И поэтому мне кажется, что мы находимся где-то в районе 55-55 с точки зрения соотношения блоков. И 10 мандатов у арабских партий, это значит, что есть определенного рода ничья. С другой стороны, нельзя, говорит наш собеседник, нельзя забывать той ситуации, в которой сейчас находится Нетаньяу. Он не сможет привести закон о призыве. Он рассчитывает на то, что ультраортодоксы его не покинут. И у него нету больших достижений. Я не вижу, каким образом он сможет сформировать правительство после выборов, когда бы они не состоялись. Авив Бушинский с нами был в эфире, политтехнолог, в прошлом советник премьер-министра Бениамина Нетаньяу. 8:58 в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Шарон Лернер за пультом, Лена Черкасова продюсер, Олег Клоц редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Юлия Цудекс. Оставайтесь на Канрайку, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Хорошего дня, хорошей недели. По возможности хороших новостей.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум» – настоящий шоколад.
2: «Мадам». Уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО, в студии Семен Каплан. Боец Сааля, старший сержант Ноам Гамбургер, 23 лет, погибший позавчера в результате удара беспилотника на северной границе, будет похоронен на военном участке кладбища в Атлите в 18 часов. Старший сержант Гамбургер служил бойцом службы технологического обеспечения и логистики в 9-м батальоне 401-й бригады Иквота Барзель. Да будет его память благословенна. Удары беспилотников по силам Цааля продолжились и вчера вечером. В результате взрыва дрона на юге Ливана один военнослужащий получил ранение средней степени тяжести, еще один ранен легко. Как передает корреспондент КАН Кармела Минаше, пострадавшие эвакуированы для оказания медицинской помощи, а их семьи уведомлены. Военно-воздушные силы проводят сегодня учения на севере страны вдоль береговой линии. Наблюдается интенсивное движение дистанционно пилотируемых летательных аппаратов. Угрозы безопасности нет. Президент США заявил, что договор с Ираном в основном подписан, а его финальные детали сейчас обсуждаются и будут опубликованы в ближайшее время. Согласно публикации в New York Times, Иран согласился передать высокообогащенный уран в рамках сделки. Тегеран, как отмечается в публикации, изначально возражал против включения вопроса передачи ядерных запасов в первый этап переговоров, однако американская сторона предупредила, что покинет переговоры и возобновит боевые действия, если Иран не возьмет на себя обязательство передать уран. Новостной сайт Axios сообщает, что формирующееся соглашение включает также завершение войны между Израилем и Хизбаллой в Ливане. Основные пункты договора включают устное обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие наряду с переговорами о приостановке обогащения урана. Кроме того, Иран проведет разминирование в Ормузском проливе и обеспечит свободное беспошлинное судоходство. Взамен Соединенные Штаты снимут морскую блокаду иранских портов и предоставят послабление в санкциях для свободной продажи нефти по принципу уступки в обмен на выполнение обязательств. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что будет предоставлено 30 дней для достижения соглашения по ядерной проблеме, однако этот срок может быть продлен по взаимному согласию. Американский президент написал ночью в своей социальной сети, что провел беседу с премьер-министром Бениамином Нетаньяху, и этот разговор прошел очень хорошо. Источник знакомой ситуации сообщил корреспонденту КАН Гилли Коэн, что Нетаньяху выразил президенту Трампу обеспокоенность по поводу откладывания решения ядерной проблемы и увязывания прекращения огня в Ливане с прекращением огня в Иране. В Израиле ожидают официальных результатов, чтобы увидеть, действительно ли будет подписан меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном. Вчера вечером Нетаньяху созвал совещание по этой теме. Тем временем командующий корпусом стражи Исламской революции Ирана генерал Ахмад Вахиди предупреждает, что любое новое нападение врага встретит, по его выражению, адский ответ на региональном и глобальном уровнях. Вахиди добавил, что иранское сопротивление вынудило врага просить о прекращении огня. Навязанная Ирану Третья война была сложной, однако решительный ответ вооруженных сил при поддержке народа сорвал планы и цели врага. Президент Трамп высоко оценил действия секретной службы по нейтрализации злоумышленника, открывшего стрельбу этой ночью возле Белого дома. Президент подчеркнул, что существует острая необходимость в значительном усилении мер безопасности вокруг комплекса. Нападавший открыл огонь из пистолета в направлении контрольно-пропускного пункта Белого дома. Полицейские ликвидировали его ответным огнем. Стрелок был опознан как человек с психическим расстройством. Ранее в его отношении выносился судебный запрет на приближение к Белому дому. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня похолодание продолжится. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит 23 градуса, в Тель-Авиве будет 24, в Цфате 22, в Аждоде 25, а в Бейершеве 28. В Эйлате в дневные часы ожидается до 34 градусов. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 24 градуса, ветер западный до 15 км в час, Высота волн от 30 до 60 сантиметров. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека в 10 часов. Доброго дня. Шалом Мейру Шалаем.
1: КанРека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на КанРека.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Я всех поздравляю с началом новой рабочей недели. Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, как прошел праздник Шивот на севере страны, к сожалению, на фоне непрекращающихся обстрелов, как он прошел на юге в кибуцах Утеф-Аза, о том, что произраильское лобби AIPAC теряет влияние в США, и о том, что более 1,5 миллиона паломников, мусульман, прибыли в Саудовскую Аравию для участия в традиционном хадже. Обо всем об этом и о многом другом в нашей программе с 9 до 11 часов. Но начнем мы с главных тем сегодняшнего утра. Габи Вольсон, мой коллега, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта News.ru. Доброе утро, Габи.
1: Доброе утро, Юля. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Ну, насколько я понимаю, главной темой является все-таки готовящееся соглашение между США и Ираном.
1: Давайте прежде всего все-таки напомним, что накануне была разрешена публикация информации о гибели еще одного военнослужащего в Ливане. Старший сержант Ноам Амбургер, 23 лет, из Атлита. Боец 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады «Эквота Барзель». Погиб в результате попадания беспилотника, начиненного взрывчаткой. Еще один военнослужащий, который погиб на фронте войны с Хизбаллой.
0: Да, да будет благословена его память.
1: Да, самая актуальная, скажем так, новость — это, судя по всему, приближающееся соглашение между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Мы не знаем его содержания, мы не знаем его подробностей. Пока только публикуются детали, причем средствами массовой информации, неофициальными источниками. Критический вопрос, действительно ли согласился Иран на вывоз урана со своей территории.
0: И куда?
1: Куда, да. Как, в каком формате, с какой скоростью и так далее. Потому что если это так, то это, ну, скажем, хоть какое-то достижение, которое есть у Запада, у Израиля на этих переговорах. Потому что все остальное такое абсолютное и абсолютно однозначное достижение Ирана.
0: Потому что речь идет о снятии санкций, по всей видимости.
1: Снятии санкций, прекращение военных действий, на всех фронтах, в том числе в Ливане. Отсутствие, собственно говоря, снятие с повестки дня вопроса баллистических ракет, откладывание на потом переговоров о вообще судьбе ядерного проекта Ирана и так далее. Очень много достижений. Единственное, на что они, судя по утверждению, по крайней мере, президента Трампа и средств массовой информации, пошли на готовность вывести уран со своей территории. Но опять же, как это будет выглядеть, куда этот уран будет вывезен, кем и когда, пока не ясно. Остается только ждать.
0: То есть израильское руководство, во всяком случае, на настоящий момент никак не реагирует.
1: Нетаньяу созвал накануне глав фракций.
0: Накануне, в смысле, в Муцей-Шаббат.
1: Муцей-Шаббат, да, созвал глав коалиционных фракций. О чем они говорили, не знаю. Судя по всему, речь идет о формировании какой-то единой позиции по поводу отношения к этому соглашению, потому что можно ожидать острой критики, по крайней мере, справа в Израиле, по поводу того, что сейчас публикуется. Нетаньяу, разумеется, не заинтересован во фронтальном столкновении с Дональдом Трампом. Это не ситуация 2015 года, когда он выступил фронтом против Обамы. Да. Он не хочет такого конфликта с Трампом. Посмотрим, как они отреагируют. Вчера ночью была беседа между Нетаньяу и Трампом. Трамп определил как хорошую беседу. Нетаньяу отмалчивается, не говорит ничего пока, по крайней мере, как это, что там было, о чем они беседовали, о чем они договаривались. Ну, совершенно очевидно, что Нетаньяу сейчас нуждается в том, чтобы ему, у него была хоть какая-то возможность представить это соглашение как положительное для Израиля, как имеющее какие-то преимущества с точки зрения Израиля. Пока эти преимущества очень трудно обнаружить. Ждем, будет ли соглашение и так далее. В любом случае, в Иерусалиме, я полагаю, исходит из того, что это соглашение только начнется.

0: президента. Я полагаю, что это будет очень пышное празднество.
1: И 250-летие Америки.
0: А затем 250-летие Америки.
1: И там мы уже плавно приближаемся и к выборам промежуточным.
0: Да, безусловно, но тем не менее это... вот все это будет в течение ближайших 60 дней. Трамп, судя по всему, получает возможность пройти все это без войны. А что будет потом... Никто не знает.
1: Да, кстати говоря, еще одна индикация, это все-таки свадьба сына, да?
0: Он почему-то сказал, что он не поедет,
1: не поедет
0: на, свадьбу,
1: все равно, да?
0: На свадьбу сына.
1: Почитает оставаться в Вашингтоне, да, и следить за событиями.
0: Заканчивать процесс оформления договоренности с Ираном.
1: Окей, хорошо. Тогда к другим темам. Ну, у нас политическая жизнь, понятно, замерла на период праздников, но, видимо, сейчас все-таки будет возобновляться.
0: Она будет возобновляться. Надо сказать, что это соглашение не прибавляет, скажем так, радости Бенямину Нетаньяху из политической точки зрения, потому что вряд ли у него остается много каких-то результатов, которые он может представить как результаты этой войны, в том числе в Иране.
1: Ну вот только, разве что только что войны не будет.
0: Да, но я не уверен, что то, что войны не будет, на тех условиях, на которых ее не будет, это такие хорошие новости для Израиля в целом, а уж точно с точки зрения сторонников Бенямина Нетаньяху. То, что войны не будет, прекрасно. Вопрос, как, что будет у Ирана. Да, и, так сказать, оппозиция, безусловно, воспользуется этим для того, чтобы еще раз показать, что как было в Газе, как было в Ливане, как было в Иране и так далее, нигде нету той
1: окончательной
0: победы,
1: да,
0: которую обещал Бенямин Нетаньяху.
1: Да, ну и, может быть, действительно, в двух словах о том скандале, который возник вокруг видео, записанного с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, и, в общем, так сказать, мерах, которые последовали после этого. Я вижу, что вы сегодня обсуждали это в программе, о том, что Франция запретила въезд на свою территорию.
0: Франция запретила Бен-Гвиру въезд на свою территорию. В Ирландии настаивают на введении санкций в отношении товаров из поселений. Мы беседовали с доктором Викторией Мартыновой, журналистом,
1: специалистом. Непонятно, в чем связь одного с другим, но...
0: Да, окей, мне тоже не очень понятно, но тем не менее для них, в общем, нет большой разницы. И доктор Мартынова говорила о том, что санкции в отношении Бен-Гвира далеко не очевидно, что будут распространены на торговые связи между Израилем и, например, той же Испанией. Правительство Испании является одним из наиболее агрессивных противников Израиля в Европе. С другой стороны, торговый оборот с Испанией очень большой. И поэтому Европа, Испания как пример, и другие европейские страны, по мнению нашей собеседницы, сейчас попытаются занять такую осторожно двоякую позицию. С одной стороны, произносить много критических слов, да, и вводить, возможно, санкции в отношении персон, например, Бен-Гвира, да, как это было в отношении некоторых правых организаций и правых радикалов. С другой стороны, не доводить ситуацию до торгового конфликта, экономического конфликта с Израилем, потому что это не в интересах, в том числе и европейских стран, поэтому они будут действовать очень-очень осторожно.
1: Да. Ну, окей, это все, что касается влияния этого события на то, как воспринимают Израиль снаружи, но мне кажется, то, что произошло внутри, это тоже, не знаю, кому-то пришло бы в голову или придет ли в голову сделать социологический опрос на эту тему, но, по всей видимости, есть все-таки раскол в обществе вокруг, собственно, и этого инцидента. Видно, что люди очень по-разному реагируют.
0: Люди очень по-разному относятся. Я полагаю, что Итамар Бен-Гвир, как очень талантливый самопиарщик, хорошо знал, что он делает. К сожалению, с моей точки зрения, да, к сожалению, министр израильского правительства предпочитает свой политический пиар интересам государства, потому что совершенно очевидно, что интересам государства причинен ущерб. Да, у меня нет ни одного хорошего слова по поводу людей, которые приплыли в Газу, но то, что сделал Бен-Гвир, собственно говоря, это был такой прямой направленный удар по интересам государства Израиль. Но с точки зрения внутренней, с точки зрения внутриполитической, это был очень толковый пиар-ход, который прибавил, я не знаю, прибавил, но, по крайней мере, не
1: убавил
0: никакого ущерба политическим интересам и популярности Итамара Бен-Гвира. Тем более, что, да, если на самом деле я не считаю, честно говоря, что есть такой уж сильный раскол по поводу этих действий. И в социальных сетях, по крайней мере, то, что я видел в эти дни, очень мало кто, по крайней мере, публично, да, вступает на защиту того, что сделал Итамар Бен-Гвир. Даже

0: словно правые, да, даже очень правые люди говорят о том, что окей, все правильно, да, все верно. Опять же, никто не может сказать ни одного хорошего слова по поводу этих вот миротворцев, псевдомиротворцев, которые пытались проплыть в Газу. Но то, что сделал Бен-Гвир, это ущерб нету, ущерб государству Израиль, и министр так себя вести не должен. Мне кажется, в этом почти консенсус. Но опять же, у Бен-Гвира есть очень твердое ядро сторонников. Угу. Да, это 9-10 мандатов. Кстати, не случайно он не хочет идти в связке с Бецалем Смотричем на сей раз. Потому что это далеко не один электорат, и далеко не все, кто голосует за Смотрича, проголосуют за Бен-Гвира, и наоборот. Он считает, что он своими силами наберет больше. Возможно, он прав, возможно, нет, не знаю. Но у него есть свое очень твердое ядро, и оно не пострадало вообще от этих действий Бен-Гвира.
1: Габи Вольсон, спасибо большое, хорошего дня.
0: Всего доброго.
1: Недели. Продолжаем программу. Война прекращения огня, так уже называют ситуацию на севере страны. И также это происходило и в минувшие выходные, в праздничные выходные. Борис Сидельковский, в прошлом депутат Горсовета и вице-мэр Кирьят Шмона. Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, Юль. Доброе утро.
1: Борис, расскажите, что у вас происходило в эти дни, в общем, действительно, в праздник был, длинные выходные, но у вас, мы все время слышали, что у вас обстрелы.
2: Давайте мы вернемся к среде, когда детки пошли в школу, детки воодушевленные, праздник наступает, праздник Шавуот, мы все любим этот праздник, а кроме этого длинные выходные. И вот детки пришли в школу 20 мая, родители, учителя, все воодушевлены сделать. И в это время 8:40, тревога, предупреждение о налете на город Кирьят Шмона и беспилотники, и ракеты. И детки, знаете, Кирьят Шмона, когда сирена, и можно сразу над головой услышать разрыв. Да. То есть хоть там и говорят, нам дали 15 секунд, но представляете, что такое 15 секунд, когда ты находишься в школе, и когда маленькие детки, то единственная возможность была это прятаться под партами, плакать, кричать и пытаться учителям, пытаться создать атмосферу, чтобы успокоить немножко детей и находиться в таком состоянии 10 минут, это очень и очень непросто. И, конечно, как я знаю, некоторые детки не захотели оставаться в школе, потребовали, чтобы попросили, чтобы звонили родителям, чтобы родители забрали их домой или куда-то в другое место, где они чувствуют себя более безопасно и более комфортно. Конечно, такая ситуация, которая была вот 20 числа, она абсолютно неприемлема, и это не прекращение огня, это, так скажем, профанация. Кроме этого, и после этого мы получали и вылеты ракетчиков-перехватчиков, которые, как видно, улетали в Ливан, но мы это очень хорошо здесь все слышим. Мы слышим полеты самолетов, вертолетов, беспилотников и сирены, которые мы слышим над городом Кирьят Шмона в районе Манары, в районе Маргалиота, в районе Кваргелади. А зная, что там сирены, значит, скорее всего, и до нас сейчас дойдет, значит, нам надо уже готовиться. То есть было напряжение, конечно, и в эти праздники, как, впрочем, и в течение этих последних месяцев, где были постоянные сирены и постоянные угрозы жизням людей. Я бы в этом случае еще хотел сказать о том, что мы услышали, что...
1: Готовится соглашение, да?
2: Соглашение, я не верю в это соглашение, абсолютно. Я хотел сказать, поговорить с вами о том, что произошло в Ливане, и что спецназ Ливана, который называется Радуан, приблизился...
1: Ну, не Ливан, а Хизбаллы, да.
2: Хизбаллы, да, приблизился к границе с Израилем. Кто-то назвал это провал Радуана, что наши военные обнаружили их и уничтожили. А я думаю, что это совсем не провал Радуана. Это провал как бы наших сил, что позволили элитным подразделениям террористов вообще приблизиться к границе Израиля на расстоянии до 300 метров. А есть данные, что это и 200 метров было. То есть они не шли на прогулку, они были вооружены, экипированы. И по данным ЦАЛа готовились к проникновению в израильские населенные пункты. А мы знаем, чем это могло кончиться. Это массовое убийство мирных жителей. Да. Слава Богу, террористов ликвидировали. Да, удалось преодолеть эту вот трагедию. Но как так случилось, что они смогли добраться до нашей границы на такое близкое расстояние?
1: Да.
2: Мы все хорошо знаем, что такое жить все под контролем. Под контролем было и 7 октября.
1: Да, 6 октября еще тоже все... якобы все было под контролем, да, а потом
2: да,
1: случилось.
2: Правда, это все случилось. Превратилось в катастрофу.
1: Да.
2: Во вторую катастрофу еврейского еврейства. Так что мы, конечно, жители приграничной зоны, мы знаем, что делает наша армия, какие трудности есть перед нашей армией, и мы все ее поддерживаем, абсолютно все поддерживаем. И каждый раз, когда мы слышим о каких-то, что кто-то пал из наших солдат или раненый, мы это все переживаем, очень переживаем. Но должны быть какие-то выбранные методы, какое прекращение огня.
1: Вот, я как раз хотела вас все-таки спросить про это, потому что вот сейчас вырисовывается картина, может быть, конечно, это случится не сейчас, но это в любом случае в какой-то момент Дональд Трамп решит, что войну с Ираном нужно заканчивать, и, соответственно, это будет касаться и наших действий в Ливане, автоматически это все распространяется и на это. И, по всей видимости, ни о каком, скажем так, разгроме Хизбаллы на этом этапе речи не идет. Как вообще вот жители Севера воспримут, если вот сейчас вот ситуация будет так, как она сейчас? Я надеюсь, что перестанут стрелять, конечно, но при этом никто же не помешает им, по всей видимости, дальше существовать и вооружаться, и пытаться проникать, и все прочее.
2: Ну да, если руководство Ирана требует, чтобы мы прекратили любые действия по защите населения Израиля в Ливане и все боевые действия против Хизбаллы, то, конечно, мы можем прийти к тому состоянию, как это было в 2006 году, когда закончилась война с Хизбаллой, как бы, и да, был 17 лет спокойствия на севере страны. Может, какие-то там были спорадические случаи с вылетом ракет, но была тишина. Но я думаю, что если мы сейчас мы не доделаем работу, а, скорее всего, как обычно, нам не дадут сделать, закончить эту работу, я надеюсь, что наша армия во всяком случае останется на границе с Ливаном. Во всяком случае, мы будем хотя бы в периметре до 10 километров мы будем обезопасены от различных минометных или от противотанковых обстрелов. Ракеты и беспилотники сегодня — это то, что, я думаю, что мы не сможем. То есть наша армия не сможет обеспечить абсолютную безопасность границ севера на сегодняшний день, пока не будет ликвидирован Хизбалла. То есть мы опять придем к какому-то перемирию, которое, в принципе, не создаст нормальное, спокойное состояние у жителей приграничной зоны. А вы знаете, что город Кирьят-Шмона люди покидают. Они не хотят жить в таком состоянии. Они не хотят, чтобы дети получали всякие...
1: Сидели под партами, как вы сейчас описывали.
2: И под партами, да. И под партами получали эти стрессовые состояния, да, которые очень влияют на не развившийся, так скажем, организм ребенка, не развившийся мозг ребенка, который сейчас получает так называемый посттравматический синдром.
1: Да.
2: А потом это все будет сказываться на дальнейшем состоянии этих детей. И это положение, конечно, очень и очень нестабильное здесь, в нашем районе.
1: Борис,
2: что с этим делать?
1: Да.
2: Это правительство должно принять решение. А кроме этого, я думаю, что для того, чтобы на самом деле люди не покидали Кирьят-Шмона, не покидали, должна быть какая-то программа по разработке каких-то,
1: помощи. Стимулов, поощрений, да?
2: Стимулов, да. Помощи для жителей города. Потому что понимаешь, что, да, мы, может быть, можем потерять некоторые льготы, которые есть здесь, то есть по массовности, скидка по массовности, но будем жить, как это есть в Тель-Авиве, как в центре, можно гулять, можно плавать, можно развлекаться, можно жить. Да. Мы же здесь не живем. Мы ждем, когда будет следующая сирена, и куда бежать в этом случае. И успеем ли мы добежать до безопасного места.
1: Борис Сидельковский, житель Кирьят-Шмоны, в прошлом депутат горсовета и вице-мэр. Спасибо вам, хорошего, хорошей недели, спокойной.
2: Дай Бог. Дай
1: Всего
2: Бог.
1: Доброго.
2: Спасибо вам.
1: Мы продолжаем говорить о праздники Шивот, хотя в данном случае речь шла, конечно, больше про то, как там звучали сирены. Тем не менее, Шивот — один из важнейших еврейских праздников, праздник дарования Торы. А первоначально, как и у многих народов, это еще и праздник урожая, праздник жатвы, день приношения в храм первых плодов. О том, как отметили праздник в Утеф-Аза, этот район, который безусловно, является такой житницей нашей страны. У нас на линии жительница кибуца Нахаль-Оз Мария Балах. Здравствуйте, Мария.
3: Добрый день.
1: Мария, это второй Шавуот после возвращения, да? В прошлом году вы уже были в кибуце?
3: Нет, в прошлом году мы еще не были в кибуце, и в прошлом году именно в кибуце у нас не праздновался Шавуот. Мы праздновали его в... Ну, нас пригласил другой кибуц, не в Утеф, рядом.
1: А в этом году?
3: А в этом году уже праздновали в кибуце, да.
1: Расскажите, как это было?
3: Это было очень хорошо, очень, скажем так, это были сложные чувства, безусловно, но, извините за такое сравнение, немножечко праздник со слезами на глазах, но, но тем не менее... Было радостно, безусловно, что можно снова вернуться в кибуц и снова праздновать праздник урожая. Было очень... Ну, конкретно у нас был достаточно очень большой праздник, было где-то около 1000 гостей на этом празднике. Большая программа, очень хорошо было, очень-очень хорошо, очень... вдохновляющие, воодушевляющие, я бы сказала.
1: Мария, я вот, насколько помню, 7 октября, вот этот страшный день, должны ведь были праздновать 70-летие кибуца, да?
3: Да, правильно.
1: Да, и что? И его так и не отпраздновали до сих пор?
3: Его так и не отпраздновали до сих пор. Я не уверена, если будет. Возможно, отпразднуем 75, я надеюсь. Вот. Но 70 уже, видимо, что нет.
1: Ну, в целом можно сказать, что вчерашний, ну, в смысле праздник, который был вот в конце прошлой недели, он был вот первым таким большим, да?
3: Да, да, безусловно. Он был таким большим, первым большим праздником после 7 октября, первым большим праздником именно в кибуце. И я поэтому и говорю, что это было очень... Это было немножко необычно, очень такое... Сложные чувства, да, это вызывало сложные чувства, но в этом было много, много радости, безусловно, с горечью внутри, но тем не менее это было очень радостно.
1: Сколько, ну, скажем так, какой процент жителей кибуца вернулись?
3: На данный момент вернулось примерно 75-80% жителей.
1: Есть люди, которые приехали жить в кибуц, которые раньше здесь...
3: Да, есть люди, которые решили попробовать жить в кибуце, и они, то есть новые семьи, которые хотят присоединиться к кибуцу, они сейчас находятся, ну, в процессе. Вот. Есть люди, которые решили окончательно покинуть кибуц. Все сложно, жизнь, но... Но многие вернулись, но есть еще какое-то количество семей, которые вернутся в ближайшее время, где-то в июне,
1: после
3: в июле, в августе.
1: После конца года, да? Учебного?
3: Да, после конца учебного года, да. То есть те, кто привязан с детьми, те вернутся чуть попозже.
1: Скажите, Мария, а как вам кажется, почему, ну, в общем, довольно много в результате людей вернулись в кибуц после, ну, всего этого ужаса, который вы пережили тогда? Это, как вам кажется, что здесь?
3: Смотрите, во-первых, главная причина, я думаю, что самая главная и первая причина — это то, что для многих это дом. И как бы оно ни было, хочется вернуться в свой дом, и если уж его покидать, то покидать его на своих условиях. То есть вернуться, попробовать, и если не пошло по каким-либо причинам, то тогда уже принимать решение в соответствии, но опять же, потому что люди так решили, а не потому что террористы их выгнали. Вот. Поэтому я думаю, что вот если прям основная причина, то основная причина это потому что это дом. Есть, безусловно, экономический фактор, есть, безусловно, еще разные другие факторы. Но это основная причина.
1: Ну, то есть не то, что люди вернулись, потому что они уверены в том, что этого больше никогда не произойдет. Фактор
3: нет,
1: безопасности, он
3: нет.
1: Не...
3: Да. Фактор безопасности здесь не играет роли, и здесь все еще не чувствуется безопасность. Несмотря на, ну, скажем так, даже несмотря на объективные данные, которые есть в данный момент, на то, что, например, армия находится внутри, есть большая, достаточно обширная буферная зона, да, то есть, типа, даже с АДЖИ просто ее больше не существует. То есть, ну, там, где мы раньше видели густую застройку, сейчас мы видим, скажем так, ровное поле руин. Вот, и поэтому... Это объективные данные, да, то есть, но мы не чувствуем себя в безопасности, безусловно. То все еще очень сильно слышно бумы, каждый вечер буквально слышно пулеметные очереди, которые, это даже не то, что это активный бой, это для, как сказать, для поддержания буферной зоны, чтобы туда не лезли. Но, тем не менее, это каждый день, и особенно по вечерам, по ночам, когда ложимся спать, засыпаем, вот это очень сильно слышно, когда становится тихо и прям очень сильно слышно. То есть сказать, что тут прям вот стало очень безопасно, давайте все к нам, я не могу такое сказать. Но все к нам давайте все равно.
1: Да, мы так и сделаем. И главное, я вам желаю, конечно же, спокойных дней и наслаждайтесь там вот пасторальной обстановкой, чтобы в общем жизнь вошла в свою колею окончательно.
3: Мы постараемся, надеемся и будем надеяться, что каким-то образом и вопрос этот разрешится, если там не навсегда, то хотя бы на обозримое длительное время и действительно останется совсем пасторально. Спасибо большое.
1: Спасибо, Мария. Всего хорошего, хорошего.
3: Всего доброго.
1: Хорошей
3: всего
1: недели. Доброго. Мария тоже. Балах, жительница Нахаль-Оз. Давайте послушаем песню Хавальберштейна, хита Цумахачув.

0: Ахитаацума хатшуф, пшеница снова растет. Продолжаем программу. В израильском технологическом секторе активно обсуждают деятельность стартапа Wonderful, который работает в сфере прикладного искусственного интеллекта. Менее чем за полтора года с момента основания компания привлекла $290 миллионов, а ее рыночная оценка достигла $2 миллиардов. Темпы роста выручки Wonderful позволяют аналитикам предполагать, что компания может обновить исторический рекорд израильского рынка, установленный ранее фирмой Виз. У нас на линии Гай Збарский, эксперт по высоким технологиям и интернету. Гай, привет, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля, доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Чем конкретно занимается Wonderful? Что они такого принципиально нового делают?
1: Меняют работников на программное обеспечение.
0: То есть они внедряют искусственный интеллект, ну вот во все сферы как бы нашей жизни, в банки, да, в там, не знаю, в Купатхулим и все прочее.
1: Не, проще, еще намного проще. Они берут работников, которые работают, как называется, в отделе customer support, поддержки клиентов.
0: Да.
1: Да, вот когда мы звоним сейчас в Купатхулим, когда мы звоним в банк или в какое-то большое другое учреждение, нам обычно отвечает человек, чем могу помочь и так далее.
0: Да.
1: Вот они таких работников меняют на роботов. Все. Вот и все описание того, что они делают.
0: И они это уже делают вовсю? То есть мы уже звоним и общаемся с роботами? Или как это происходит?
1: Они делают это очень сильно вовсю. Не просто так, у них уже доходы исчисляются десятками, очень скоро сотнями миллионов долларов. Потому что это доходы, это, условно говоря, то, что платят им компании вместо того, чтобы платить своим работникам. То есть компании увольняют работников из Мехат Лакухот, из центра обслуживания клиентов, и заменяют это роботами. И вместо того, чтобы платить работнику X, платят обычно роботу меньше, чем X, там, 1/10, условно говоря, от зарплаты. Ну и плюс роботы обычно никогда не болеют, не берут отпуски, да, не летают за границу, не требуют повышения зарплаты и работают 24/7, и даже без перерыва на обед.
0: Да, ну они же, наверное, не первые, кто это делает. Почему у них такой взрывной рост?
1: У них взрывной рост, потому что они нашли интересную нишу. В отличие от многих компаний из этой индустрии, есть очень много, они решили сфокусироваться на странах, которые не говорят по-английски. Исторически, когда запускается стартап, он в первую очередь смотрит на Америку, потому что Америка является примером, как говорится, откуда рождаются технологии, потом на весь мир распространяются. Поэтому то, что произошло, это то, что похожие компании все сфокусировались на Америке, где ведут друг с другом, как говорится, бой не на жизнь, а на смерть, чтобы занять лидирующую позицию. А эта компания сказала, зачем на американский рынок? Мы лучше пойдем на все остальные. И начала очень сильно расти в Европе на неанглоговорящих рынках. Ну и начала с Израиля, кроме всего прочего.
0: Ну да, и основатели все-таки израильтяне, да, и часть работников здесь.
1: Да, и поэтому получилось, что они вышли, пока другие борются, кто будет из них самым первым в Америке, а потом, естественно, из Америки начнут распространяться на весь мир, они сказали, а мы не хотим быть первым в Америке, мы будем сразу первыми на весь мир, вне Америки. И вы таким образом появились на рынке, на котором сейчас нет конкуренции, потому что, опять же, Польша, не знаю, Испания,
0: Греция, там, по-моему, да,
1: Греция, Прибалтика и так далее, там, ну, компании не спешат, как говорится, занимать там первые позиции. А Wonderful решили, а почему нет? И вот побежали на все вот эти вот страны и начали там очень сильно расти, потому что рынок требует такое решение, потому что компании хотят заменять работников на программу, на роботов. А опять же, решений им нормальных нет. И вот, пожалуйста, и вот так вот они начали свой взрывной рост.
0: Я читала про них, что они запретили полностью написание кода вручную, только сотрудники обязаны использовать только искусственный интеллект. Это вот что? Это теперь вскоре станет таким стандартом для израильского хай-тека?
1: Ну, во-первых, значит, это немножко другое. Значит, здесь речь идет о том, каким способом программисты пишут код.
0: Да.
1: Классически, ну, написание кода тоже эволюционирует с годами. Если вы спросите у, например, людей, которые приехали из Советского Союза, которым уже за 60, и кем они, как они работали, когда начинали программистами. Они расскажут, что они писали на, ну, то, что называется, ассембли, писали, условно говоря, единичками, ноликами, там, перфокарты и так далее. Потом это продвинулось на более продвинутые языки, C++, object-oriented и так далее и тому подобное. И сейчас наступил новый виток, который называется программирование, ну, white coding, это профессиональное, профессиональный термин, это программирование при помощи искусственного интеллекта. Mm-hmm. Другими словами, программист больше не должен писать код, вот как в классическом понимании, там, условия, термины, if, else, команды и так далее и тому подобное. Он просто пишет искусственному интеллекту, что он хочет, чтобы софт делал, а искусственный интеллект уже сам это все реализует и сам пишет код. Угу. И такой подход, он сейчас практически во всех компаниях. Ну, или вот у кого еще его нету, то такие компании срочно переходят на такой подход.
0: Ну, это что означает, что всех программистов уволят скоро?
1: Ну, прям вообще всех, нет. Всех программистов не уволят, потому что все равно нужно знать, какие задания давать искусственному интеллекту. Окей? А программист — это не только умение написать код, это умение сформулировать задачу, это умение сформулировать архитектуру проекта, это умение видеть и предвидеть различные сценарии, которые могут быть у программы, это умение предвидеть рост и построить ее так, чтобы она масштабировалась. То есть программист — это далеко не только написать код. Просто теперь от программистов будут требоваться другие навыки и другие немножко знания, скажем так. И в первую очередь, опять же, это вот умение правильно задать, поставить задачу искусственному интеллекту, вот масштабирование и прочее, прочее.
0: Да?
1: Еще раз?
0: Промпт вот этот вот самый.
1: Ну, опять же, промпт — это строка, где ты вносишь задание. Ну да, но умение правильно общаться с искусственным интеллектом. Потому что теоретически я тоже могу сейчас сесть и сказать: напиши мне программу, которая делает то-то, то-то, то. Ну и он мне напишет. Но эта программа ровно через 3 минуты поломается. Потому что я в своем задании не учту какие-то edge cases, то, что называется, то есть какие-то моменты особенные. Я не учту, что произойдет, если вдруг будет наплыв клиентов на эту программу. Я не учту, что будет, если понадобится добавить потом еще какой-то функционал там, и прочее, и прочее, и прочее. И поэтому, как бы, опять же, это звучит вроде просто, сказал AI, что надо сделать, и все закончилось, но на самом деле это далеко не так просто. На самом деле требуются действительно обширные знания и видение, и понимание технологий.
0: Га, я хочу вот что спросить. Ну, мы знаем, что в Израиле есть очень много талантливых людей в области технологий. Есть, в общем, и образование получают прекрасное, и армия, видимо, дает этот опыт, и есть, в общем, склонность действительно к инновациям. Все это поддерживается. Почему все-таки вот есть какие-то компании, которые совершают такой прорыв? Это, в общем-то, сказать, не всегда связано с тем, что может быть какой-то самый вот необходимый продукт в настоящее время. А в чем тут как бы секрет такого вот, может быть, успеха? Ну, в данном случае мы говорим сейчас о компании, которая может сильно вырасти, а может и нет, но ее же уже сравнивают с Визом, да? То есть это как бы, видимо, уже что-то она такое делает, что делает ее похожей.
1: Ну, опять же, секрет успеха, что они, это называется, опять же, профессиональный термин, product market fit. Они нашли, кому проблему они решают и как они ее решают, да? То есть вот основная причина, почему стартапы умирают, а мы знаем, что там 95%, 93%, да, есть много раз, что стартапы умирают. Знаете, какая основная причина, почему стартапы умирают?
0: Почему?
1: Ну вот как ты думаешь?
0: Ну, потому что просто очень большая конкуренция, наверное.
1: Нет, вообще нет. Вообще даже не связано никак с конкуренцией. Еще попытка, почему стартапы умирают.
0: Денег не находят.
1: Вообще не связано.
0: Okay.
1: Вообще не связано, денег полным-полно.
0: Полно, окей.
1: Okay. Полно, для инвестиций полно денег.
0: Ну, так что в чем
1: ответ? Очень простой. Основное количество стартапов умирают, потому что они придумали что-то, что никому не нужно.
0: Ага, окей.
1: Okay. Окей, okay? Это основная причина. То есть сидят два иногда умных, иногда менее умных, иногда гения, думают: вау, вот мы же такие технологически крутые ребята, мы же можем придумать такую хрень, короче, которая будет делать то-то, то-то, то-то. И они потом сидят, пилят, делают. А потом оказывается, что рынку это не нужно. При этом Такая ситуация бывает не только у предпринимателей, стартаперов в Израиле. Такое бывает и огромных корпораций. Я напомню, когда это было лет 5 назад, Google придумали Google Glasses.
0: Да, было такое.
1: А еще до этого, по-моему, в период WhatsApp, они придумали Google Wave. Это типа способ чатиться, который тоже не зашел. И есть миллион продуктов, которые придумываются, и потом они не заходят клиентам. И это основная причина, почему стартапы умирают. Поэтому вот. Да. И почему такой большой успех у Wonderful? Потому что они придумали, у них, они нашли свой product market fit. Они, с одной стороны, придумали вещь, которая действительно решает проблему, реальную проблему, да, это, какая проблема, это то, что людям платить дорого, а роботу платить дешево. И они в 10 раз экономят деньги компаниям. Да. Да, то есть это прекрасно. Кто не захочет в 10 раз сэкономить свои расходы?
0: Ну,
1: все
0: да.
1: хотят, с одной стороны, да. А с другой стороны...
0: Нашли свою аудиторию, да, то есть те рынки...
1: Они нашли свою аудиторию и нашли, что нужно их аудитории, и как им эту боль закрыть.
0: Да.
1: А это основная проблема, что делают успешные стартапы и неуспешные стартапы.
0: В общем, если нужен такой вот путеводитель по успешности стартапа, это Гаюс Барскому, эксперт по высоким технологиям и интернету. Гай, спасибо огромное. Хорошего
1: спасибо
0: дня.
1: Спасибо всем, прекрасного дня.
0: Всего доброго.
1: Пока-пока.
0: Дорогие друзья, мы сейчас с вами услышим урок иврита от Гали Городецкой. Иврит для души. Галя отвечает на вопросы радиослушателей.
2: Иврит для души с Галей Городецкой.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, хочу напомнить вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Пишите, пожалуйста, задавайте вопросы. И у нас есть вопрос от Татьяны из Тель-Авива. Она спрашивает, есть ли связь между словом «ахер», «другой» и «охрают ответственность». Спасибо, Татьяна, очень интересный вопрос. Смотрите, в принципе, корень у них у всех один и тот же – «алиф хет рейш». И все они связаны прежде всего тем, что «ахар» – «после» или физически «за чем-то». Ахарей, да, то есть человек, который ахраи, он стоит за спиной, как бы, да, ну, по-русски мы не скажем, что он стоит за спиной своего обещания, но на иврите мы говорим, что омед меахорей гамилим шелё, то есть он свое слово будет держать. Было в древнем иврите, было такое слово ахраин, через нун, это, в общем, арамизм, и ахраин использовалось значение арейвуд, то есть гарантии или залога. И иногда это даже сейчас используется в юридических документах, связанных с недвижимостью или с какими-то большими займами, кредитами. Например, может попасться такая фраза «нехасим ахраин лактуба». То есть нехасим, иными словами, имущество, чаще всего недвижимость, будет являться гарантией этого займа. Да? Ктуба в данном случае не свадебная ктуба, не брачный контракт, а долговое обязательство. И то есть какие-то битхонот, да? В современном иврите мы скажем битхонот, какие-то гарантии денежные, какой-то залог. А было слово ахраин. Теперь, это по поводу ахрают и ахарей. По поводу ахер. Дело в том, что раньше слово ахер, в общем, значило не столько другой, сколько находящий, второй. Да, то есть вторая часть, следующая часть. И вот поэтому ахер другой, это из того же корня. Теперь есть еще от Татьяны еще один вопрос. Шнат альпаем ве шалёш, как правильно говорить шалёш или шлёша, так как с одной стороны это таарих, а с другой стороны шана, а шана женского рода. Спасибо, Татьяна. Смотрите, шана действительно женского рода, и это то, что здесь важнее, чем таарих. Потому что, когда мы говорим про таарихи, мы говорим про дни. И действительно, день йом мужского рода, поэтому все даты мы произносим в мужском роде. Хамиша бе апрель, эсриму шнаим бе децембер и так далее. Как это можно запомнить? По тишьа бе ав или шива бе октобер. А вот шана – год, это женский род, и поэтому все годы идут в форме женского рода. Альпаим ушлёша. Альпаим сегодня эсрим вэшэш. Да, и так далее. То есть год всегда женского рода. Теперь у нас есть еще несколько вопросов от Марии из Тель-Авива. Сегодня почему-то Тель-Авив лидирует в вопросах. Мария спрашивает несколько вещей. Во-первых, она прочитала в книге выражение «Мишпаха мехубедет ве амида». Что такое амида через алиф? Потому что амид через айн – это от корня ла амод, то есть стоять. И, в общем, мишпаха мехубедет – это семья уважаемая. Амида – это зажиточная, достаточно богатая, твердо стоящая на ногах. И вот как бы раз она твердо стоит на ногах, мы подозревали бы там айн. Но на самом деле нет. Потому что есть глагол ле-э-мод через алиф, и обозначает он сосчитать или дать приблизительную оценку какой-то стоимости или какому-то количеству. На омдан есть такое слово. Омдан – это предварительная оценка чего-либо. И вот амид через алиф – это тот, у кого есть достаточное имущество, которое можно оценить. Далее. Что такое икари? Тоже Мария спрашивает. Икари – это значит основной. Пишется оно айн, юд, куф, рейш, юд. Вообще слово икар – это основное, что-то основное. Мана икарит – это основное блюдо. Икарон – это принцип. И здесь, пожалуйста, обратите внимание, что множественное число у слова икарон – экронот. То есть там и превращается в э. Есть насчет икар несколько интересных примеров. Во-первых, из знаменитой песни субботней «Вэгайкар лёле фахэд кляль», да, а главное – ничего не бояться, или точнее совсем не бояться, «лёле фахэд кляль». Это, собственно говоря, песня, такая песнопение субботнее, которая начинается словами «Кольга олям куло гешер цар меод», очень красивая. Да, то есть весь мир – это узкий мост, но главное – не бояться. И еще отсюда же из этого корня у нас есть другой глагол с другим значением – «ла-акор». «Ла-акор» – это значит вырвать что-то с корнем. Я подозреваю, что здесь нет связи, это, видимо, другой «айн», скорее всего. «Ла-акор», например, «ла-акор шен» – вырвать зуб. Или «ла-акор бенадам мимаком». Мукар, если мы говорим об эмиграции, там, об алие, мы часто говорим, что детей мы отрываем от привычной среды. Акар, но это елядим. Между прочим, есть в ивритском литературоведении есть два типа, было, вернее, в начале 20 века, когда только начала развиваться литература на иврите, было два типа главных героев в романах. Халюцим ве акурим или тлющим. Их называли и так, и так. Халюц – это первопроходец, пионер, то есть те, кто строили Израиль, да, героические, сильные личности и так далее. А вот акурим или тлющим, оторванные – это те люди, которые себя не могли найти в новой реальности, в новой стране. И их трагедия, собственно, трагедия их жизни, трудности их и так далее. Теперь Еще насчет этого корня есть такое выражение «Лявхин бейн икар ве тафель». И здесь тоже интересно. То есть отличать главное от второстепенного. Но у нас есть два слова «тафель». И их тоже нужно отличать, нужно на это обратить внимание. Значит, «тафель», который второстепенный, он пишется через «тет». «Тей пей ламет», «тет пей ламет». «Бен икар ве тафель». Но с другой стороны у нас есть еще тафель через тав, который обозначает безвкусный. И где мы, например, можем встретить это? Во-первых, эмунот тфелот. Это не какие-то второстепенные, не через тет, а через тав. Эмунот тфелот – это значит суеверие. Да, там черная кошка или что-нибудь в этом роде, пятница 13-я. И вот... Тафель через тав – это значит не имеющий вкуса, не только вкуса как бы физического как от еды, но и вкуса вообще смысла. Да? Мы говорим о чем-то, у чего нет смысла, «эйн там», да, очень часто. Поэтому «эмунот тфелот» через тав. И еще у нас есть глагол «легатпиль». «Легатпиль маем», то есть «опреснять воду». «Маем тфелим» – это то же самое, в общем, что «маем метуким» – пресная вода. Разница в том, что «маем метуким» – это вода, которая пресная изначально, то есть вода в реках, в Кинерете. А «маем тфелим» – редко говорят, чаще говорят «маем мутпалим» – опресненная вода, которая после того, как взяли ее из моря и выпарили оттуда всю соль и опреснили, используют для сельского хозяйства. Теперь, собственно говоря, еще один маленький вопрос от Марии. Что значит «мехадаш»? «Мехадаш» – это «заново». Да? То есть построить что-то заново. «Левнот» – это «мехадаш». Вот такие вопросы на сегодня. Я еще раз напомню номер нашего WhatsApp. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Спасибо за внимание, всего доброго.
2: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507». В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО, в студии Семен Каплан. Боец Цаля, старший сержант Ноам Гамбургер, 23 лет, погибший позавчера в результате удара беспилотника на северной границе, будет похоронен на военном участке кладбища в Атлите в 18 часов. Старший сержант Гамбургер служил бойцом службы технологического обеспечения и логистики в 9-м батальоне бригады «Иквота Барзель». Да будет его память благословенна. Иранские информационные агентства «Фарс» и «Тасним» сообщают, что проект меморандума о взаимопонимании включает взаимные обязательства, согласно которым Соединенные Штаты и их союзники не будут атаковать Иран и его союзников, в то время как Иран обязуется не предпринимать упреждающих военных нападений. Информагентство также сообщает, что предлагаемый меморандум подчеркивает завершение войны на всех фронтах, включая Ливан, с прямым требованием к Израилю прекратить там боевые действия. Согласно публикациям, Соединенные Штаты снимут санкции с экспорта иранской нефти, при этом будет выделено 30 дней на урегулирование ситуации в Ормузском проливе и снятие морской блокады, а также 60 дней на переговоры по ядерной проблеме. В сообщениях также отмечается, что Иран пока не согласился на какие-либо уступки или изменения в вопросе своей ядерной программы. Эту информацию передали обозреватели КАН Шимон Миджан и Рам Брандес. Профессор Яков Нагель, экс-глава Совета национальной безопасности, разочарован намечающимся соглашением. Выступая в эфире КАН Решетбет, он заявил, что в случае подписания данного соглашения Иран выйдет из ситуации с новыми силами и с пониманием, что может делать все, что хочет. Нагель отметил, что высокообогащенный уран, безусловно, очень важен, однако это еще не все. У Ирана остаются сотни передовых центрифуг, а также подземный объект в горе, который невозможно поразить. Бывший глава Совета национальной безопасности добавил, что на данный момент у Ирана действительно нет возможности создать саму систему вооружения, поскольку все ученые погибли и работы в этом направлении не ведутся. В результате создание бомбы отложено на год или полтора, то есть она появится не через 9 месяцев, а через 2,5 года. Директор отделения Республиканской партии в Израиле Ариэль Сендер предлагает не спешить с оценками соглашения с Ираном. По его словам, ничего не изменилось, кроме многочисленных утечек, которые появляются в американских, израильских и мировых средствах массовой информации. Он добавил, что за текущий президентский срок Дональда Трампа все уже успели усвоить, что нужно дождаться финала, а до этого момента пока далеко. Тем временем, командующий корпусом стражи Исламской революции Ирана генерал Ахмад Вахиди предупреждает, что любое новое нападение врага встретит, по его выражению, адский ответ на региональном и глобальном уровнях. Вахиди добавил, что иранское сопротивление вынудило врага просить о прекращении огня. Навязанная Ирану Третья война была сложной, однако решительный ответ вооруженных сил при поддержке народа сорвал планы и цели врага. На фоне формирующегося соглашения между Соединенными Штатами и Ираном премьер-министр Нетаньягу созовет сегодня вечером узкий состав кабинета, в который войдут руководство оборонного ведомства и ряд министров. Об этом сообщает корреспондент КАН Гили Коэн. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня похолодание продолжится. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит 23 градуса. В Тель-Авиве будет 24, в Цфате 22, в Аждоде 25, а в Бершеве 28. В Эйлате в дневные часы ожидается до 34 градусов. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 24 градуса, ветер западный до 15 км в час, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Таковы центральные новости этого часа. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКО в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
2: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на КАН РЭКО.

0: Час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Мы продолжаем наш эфир. В США завершился очередной раунд внутрипартийных выборов, результаты которых заставили некоторых, во всяком случае, аналитиков говорить о тектонических сдвигах в американской политике и кризисе традиционных институтов влияния. Праймерис республиканской партии в штате Кентукки стали самыми дорогими выборами в Палату представителей в истории США. На кампанию было потрачено более 32 миллионов долларов. Центральным событием стало поражение конгрессмена-республиканца Томаса Месси, который активно выступал против выделения финансовой и военной помощи Израилю. Главным спонсором этой кампании стало крупнейшее произраильское лобби США, комитет AIPAC. Организация вложила миллионы долларов, чтобы продемонстрировать жесткий прецедент наказания за антиизраильскую позицию. В результате был выбран другой кандидат вместо Месси. При этом эксперты отмечают, что за этой локальной победой скрывается глубокий системный кризис, так как позиция AIPAC внутри демократической партии стремительно ухудшается, а поддержка Израиля в американском обществе перестает быть общенациональным консенсусом. Обсудим все это с Александрой Филипенко, политологом, американистом, кандидатом исторических наук. Александр, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Итак, Томас Месси потерпел поражение. В общем, надо сказать, что AIPAC вложил большие суммы денег, чтобы его сменить в этом штате. Почему для них было так важно пойти на такую дорогую войну с действующим конгрессменом? Они просто пытались, так сказать, такое появление антиизраильского тренда остановить еще внутри республиканской партии?
1: Ну, скорее здесь поддержка Дональда Трампа. Мы видим здесь поддержку Дональда Трампа, потому что Дональд Трамп намерен продолжать укреплять свои позиции в республиканской партии. Он фактически уже сделал республиканскую партию партии Дональда Трампа. И в первую очередь сильное ядро, именно трампистское ядро в республиканской партии. Все остальные различные представители партии, которые внутри находятся, которые избраны в Конгрессе, выступают против каких-то отдельных вопросов, но, тем не менее, все-таки вот Дональд Трамп считает, что нужно продолжать укреплять свои позиции, и он как раз и не хотел видеть Месси, в том числе в республиканской партии, не хотел видеть его в качестве сенатора, в качестве конгрессмена. Ну и мы видим, то же самое все происходит и в других штатах, и в Индиане тоже побеждают те представители республиканской партии на праймерис. Я напомню, это выборы внутрипартийные, это выборы перед промежуточными выборами, которые пройдут 3 ноября. То есть здесь партия, каждая из партий решает, кто будет от нее выдвигаться на тот или иной пост. Переизбираются в ноябре целиком палата представителей, 1/3 сената. Ну вот сейчас мы видим просто на наших глазах, как усиливается трампистское крыло в республиканской партии. Так что, мне кажется, здесь скорее речь идет о том, что это совместно с президентом такие действия по поддержке определенных кандидатов.
0: Угу. Хорошо, а если все-таки вернуться к AIPAC, то в течение многих десятилетий AIPAC не финансировал кандидатов напрямую и был, так сказать, таким как надпартийным лобби, но в последние годы они начали создавать огромные фонды и, в общем, вливать миллионы долларов в выборы. С чем связан такой вот переход к активному финансовому давлению?
1: Ну, нужно сказать, что сейчас мы наблюдаем в целом такой тренд, когда те компании, те центры, те финансовые институты, которые не поддерживали отдельных кандидатов или старались поддерживать в равной степени и демократов, и республиканцев, ну, сейчас, так сказать, более спокойно и уверенно начинают выражать свою позицию. И я имею в виду AIPAC в первую очередь, но также и таких финансовых гигантов, как и Google, и Microsoft, и Илон Маск, мы видим, но он един во многих лицах, там много очень у него всего разных структур за ним стоит. Но действительно, мы сейчас видим, что AIPAC действительно это та самая сила, которая повлияла на Томаса Месси, на республиканца Томаса Месси, и это та самая сила, которая будет продолжать влиять на американские выборы. И сейчас крупнейшие доноры AIPAC, в общем, в открытую начинают впервые практически все-таки говорить и высказываться, и обещать поддерживать тех или иных кандидатов. Но при этом мы видим и контрпримеры тоже. Есть и, соответственно, силы, которые, наоборот, по крайней мере, об этом пишет Вашингтон-Пост, большую статью опубликовали, что, видя такую активность и открытость AIPAC, сейчас начинают возникать и силы, которые считают, что вот они, значит, будут противостоять, и есть вот бренд на такое растущее, скажем так, усиление поляризации, в том числе и финансовой поляризации тоже.
0: Угу. Ну вот мы

0: нельзя поддерживать Израиль. Вот это опрос Квиннипек. Они 60% не одобряют военную помощь Израилю в целом, а 77% считают, что вообще...
1: Это среди демократов, да? Среди избирателей
0: демократов. Да, да, да. Это именно мы говорим про демократическую партию, да. Нужно сказать, что среди молодых республиканцев, это уже Pew Research Center, тоже есть рост отторжения, негативного отношения к Израилю. Но я говорю только про молодых республиканцев, это от 18 до 25 лет. Там 57% считают, что вот негативно они относятся к Израилю, считают, что военную помощь оказывать не нужно. Но это небольшая часть среди всех республиканцев в целом. Поэтому... Соответственно, вот сейчас можно сказать, что, ну, если так говорить, не то чтобы цинично, но, к сожалению, это даже грустно немного звучит, но AIPAC, можно сказать, машет рукой и говорит, эх, ладно, не будем заниматься демократической партией, сконцентрируемся
1: пропало,
0: на республиканской.
1: Да,
0: да, да, ага. Именно так выглядит, к сожалению, так.
1: Да, и, ну, и мы можем только сказать, что действительно, сейчас, вот учитывая все эти цифры, сейчас уйдут такие представители старой гвардии, как Чак Шумер, да, или Нэнси Пелоси, и, в общем, что будет тогда в Конгрессе?
0: Ну, вообще нужно сказать, что и среди демократов, и очень и разных демократов, и среди республиканцев, и тоже очень разных республиканцев, и произраильских, и антиизраильских, есть мнение, что должно прийти новое поколение в партию, новое поколение лидеров и в республиканской, и в демократической партии. Нужно сказать, что, конечно, среди демократов тренд на левый, такое максимально левое движение, это связано с модой на это левое движение, это связано с тем, как громко выступают левые политики, ну и даже какие-то такие совершенно радикально левые, в том числе, политики в демократической партии. Но при этом нам очень многое покажут промежуточные выборы в Конгресс, потому что, ну, когда мы говорим про выборы, например, мэра Нью-Йорка, вот многие любят говорить о том, что Захран Мамдани, вот это такой пример ультралевого просто социалиста, который стал мэром Нью-Йорка. Но Нью-Йорк — это очень-очень левый город в целом. Это, конечно же, просто цитадель левого движения. Поэтому выборы промежуточные, выборы в Срединной Америке, вот они покажут, какие в действительности тренды и что будет делать дальше демократическая партия, потому что у демократов большие проблемы в действительности. У них невысокие высокая поддержка. У Дональда Трампа действительно тоже невысокий рейтинг поддержки в районе 35-37%, но у демократов тоже кризис. Поэтому новые лидеры в действительности нужны для оздоровления в целом и демократической, и республиканской партии. И они есть очень-очень разные, и произраильские, и антиизраильские. Ну, как это бывало, просто сейчас на волне поляризации, максимальной поляризации общества, и на волне, когда, ну, кажется, все разрешено говорить, уже абсолютно вот на этой волне, ну, кажется, что политиков каких-то радикальных больше все-таки, ну, бывали в американской истории периоды, особенно если вспомнить Вьетнамскую войну, войну в Корее, когда раскол в обществе тоже был очень-очень серьезный.
1: Да. Александра, последний вопрос. Многие аналитики считают, что главная стратегическая ошибка AIPAC – это превращение из произраильского лобби в лобби, которое ассоциируется исключительно с правительством Бенямина Нетаньяху. Согласны ли вы с этим? Есть ли вообще шанс вернуть этому комитету статус такой надпартийной общенациональной силы в США?
0: Ну, это будет очень сложно, так же, как и сложно какой-то бренд перепридумывать, так же сложно будет и изменить, вот оторвать, скажем так, AIPAC от привязки к нынешнему израильскому правительству. Вообще, огромное смешение в США происходит, много споров относительно антисемитизма, антисионизма, много споров насчет того, вот антиизраильская позиция, что это такое и так далее. Но главное сложно заключается в том, что почти всегда это приводит к смешению, все равно нет вот этого отрыва. Есть государство, есть люди, нужно их разделять. Не обязательно, мы не ассоциируем, мы не говорим, что американцы все трамписты, мы не говорим, что все американцы за Дональда Трампа, или все, вот в период президентства Обамы, все американцы вот за Обаму, они так за Обаму, вот только с ним ассоциируются. Но с Израилем происходит именно так. Вот в этом есть огромная проблема, ну и придется заниматься заниматься этим целенаправленно, чтобы оторвать AIPAC конкретно от ассоциации с нынешним правительством, но это целое требуется работа для этого каких-то специалистов по ребрендингу, назовем это так.

0: Александра Филипенко, политолог, американист, кандидат исторических наук. Спасибо вам огромное. Хорошей недели.
1: Спасибо большое. И вам. До свидания.
0: Всего доброго. Дорогие друзья, мы сейчас поговорим буквально две минуты про Боба Дилана, всемирно известного, потрясающего, популярного лауреата Нобелевской премии по литературе, американского певца, которому сегодня исполняется 85 лет. Родился он, как, наверное, многие из вас знают, под именем Роберт Аллен Циммерман. Это произошло в этот день, в 1941 году. Мы, в общем, не знаем, какие политические взгляды есть у Боба Дилана сегодня. Хотя ранее, конечно, он высказывался против войны во Вьетнаме и против войны, которую США вели в Персидском заливе, в первую войну с Ираком. Но в целом, видимо, его мировоззрение настолько сложное, что трудно его отнести к какой-нибудь политической силе, как бы слева или справа. Так или иначе, он один из наиболее влиятельных авторов, исполнителей в истории современной музыки. Начал он свою карьеру еще в 60-е годы на фолк-сцене в Нью-Йорке. Его ранние песни стали важной частью движения за гражданские права и антивоенного протеста. Затем он отошел от традиционного акустического звучания в пользу электрогитары, что заметно повлияло на развитие рок-музыки и расширило границы жанра. Как я уже говорила, в 2016 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе с формулировкой «За создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». Без всякого сомнения, Боб Дилан оказал глубочайшее влияние на несколько поколений музыкантов и по сей день продолжает концертную деятельность, оставаясь ключевой фигурой в культуре 20 и 21 веков. С днем рождения, Боб Дилан!

0: Forever Young, Боб Дилан, 85 лет сегодня. Продолжаем программу. Более 1,5 миллионов мусульман со всего мира прибыли в Саудовскую Аравию для участия в священном паломничестве хаджа, который предваряет праздник Ид-аль-Адха, начинающийся сегодня вечером. В этом году религиозные ритуалы проходят в условиях напряженности на Ближнем Востоке. Война с Ираном привела к серьезным сбоям в авиасообщении и резкому росту стоимости поездок. О том, как устроен этот сложнейший процесс, как добираются до Саудовской Аравии мусульмане, в том числе и граждане Израиля, в отсутствие прямых дипломатических отношений, как война повлияла на паломников в этом году, мы говорим с нашей гостью, адвокат Надия Авайт, которая сама совершила хадж. Надия, шалом, бокер тов.
1: Шалом, бокер тов, лах великола мазиним.
0: От бецме хасид хадж, нахон?
1: Нахон.
0: Матай за я?
1: עשיתי חאג' לפני 8 שנים.
0: אז ספרי לנו איך, מה החוויה הזאת, איך, איך זה נראה, כמה זה קשה פיזית, ולמה בעצם קודם, זה, כן, זה, כן. זה, זה ממש פסגה רוחנית בשביל אדם מאמין.
1: מאוד, כן. מאוד. קודם כל צריך להבין למה זה חאג' לפני שמספרים על המקום ומה עושים שם. החאג' הוא ציוות המוסלמים אלוהים, לעשות את החאג'. אברהם אבינו ציווה אותו אלוהים לשחוט את בנו ישמעאל. בנו ישמעאל הוא כאילו אומנה הג'ר, ממנו הגר.
0: כן.
1: אבינו אברהם, שזה אבי היהודים ואבי המוסלמים, נכון. היה לו שתי נשים, שרה שהביאה לו את יצחק, והיהודים מאמינים בעקידת יצחק בדיוק, ואנחנו אומרים שזה עקידת ישמעאל. אז מה שאמור בחג הזה, במקום לשחוט את בנו ישמעאל, אלוהים שלח לו כבש, והוא שחט את הכבש, ואז הוא ציווה בחג הקורבן. בגלל זה נקרא חג הקורבן. כל מוסלמי דתי, גם אם הוא לא נוסע למכה, בחג הזה, אם יש לו אמצעים, שוחט כבש.
0: אוקיי.
1: צדקה על המשפחה שלו. עכשיו המקום הוא כך, אנחנו נוסעים מפה למכה בדרך כלל. במכה מקיפים את האבן השחורה. האבן השחורה אומרים שזה אבן שאבינו אברהם בנה אותה, אלוהים שלח לו אותה מהשמיים, מגן עדן, והוא ייסד את ה, מה שנקרא את האבן השחורה, שזה מכה. מקשטים אותה בשחור, היא לא שחורה כמובן. עכשיו, מגיעים, מה שאופייני בחאג', את אומרת שאני, מה שהבנתי מרוסית, שמיליון, מיליון וחצי, יש 4 מיליון מוסלמים שעושים את המצווה בו זמנית. מה שקשה, שכולם בו זמנית צריכים לעשות אל-מנסיק. אל-מנסיק, הכוונה אותו דבר. כולם אמורים לעשות את הדברים בו זמנית אותו דבר. ואיך זה מאורגן? יאמר לזכותה של סעודיה ערביה, הכל מאורגן, מתוקתק, נקי, אין דברים כאלה. הניקיון, הסדר, את לא תמצאי נייר זרוק, את לא תמצאי כתם, הרצפה לבנה נוצצת, שוטפים כל 20 דקות יש שטיפה. עכשיו, החאג הוא הערפה, הערפה כאילו, בסדר, מגיעים למכה, עושים את ההקפות, עושים מה שצריך, ואז בשלושה ימים שמתחיל ביום שלישי, מתחילים החוג'אג' לעלות, המבקרים הדתיים, לעלות לג'בל ערפאת. ג'בל ערפאת, שם, זה אל-חאג' הוא ערפי, מה שנקרא ככה בערבית. החאג' הוא העלייה להר ערפאת. הר ערפאת זה גובה שלו, זה לא הר, כמעט 300 מטר מגובה פני הים. השטח של ערפי בערך 10 קילומטר, צריכים להימצא שם בו זמנית. זה עיר שנבנית ל4 מיליון, שמספקים להם את כל הצרכים, שירותים, אוהלים ממוזגים, אוכל, ארגון, אוטובוסים. אני הייתי בהלם להפליא, אני אחת שעברה בכל העולם וראתה ממש את העולם. סדר כזה, כן. למופת, מעולם לא פגשתי.
0: נדיה, תרשי לי לתרגם, בסדר? ואנחנו נמשיך הלאה. איתק, моя собеседница рассказывает о том, она сама совершила хадж 8 лет назад, и она рассказывает о том, что это, собственно говоря, в чем значение этого процесса, этого праздника, праздник, который еще называется Курбан-Байрам, как, наверное, многим известно. Это праздник, в общем-то, действительно жертвоприношение. Речь идет о древней истории, которую евреи тоже очень хорошо знают, о том, что у нашего праотца Авраама было два сына, Ицхак и Ишмаэль. Ишмаэль был сыном Агар, и то, что евреи в Торе рассказывают историю про жертвоприношение, считается, что это жертвоприношение Ицхака, когда он был готов уже принести в жертву своего сына, но в последний момент Бог отвел его руку. Мусульмане считают, что речь идет об Ишмаэле, и в этот момент Бог послал Аврааму барашка, и поэтому в этот день приносят в жертву именно барашка, поэтому, собственно говоря, этот праздник так и называется. Любой мусульманин, у которого есть такая возможность, он в этот день режет барана, и мы таким образом празднуем этот день, это жертвоприношение, которое должно было произойти, но которое не последовало, он не принес жертву своего сына, он принес жертву барана. И этот день отмечается именно там. Считается по легенде, что именно по завету Авраама с небес спустился этот самый черный камень, куда приходят все мусульмане. Я слышала, что вы говорите про 1,5 миллиона, но речь идет о 4 миллионов паломников, которые совершают хадж каждый год. И я совершенно потрясена была тем, как все это устроено. То есть настолько высочайшая организация этого процесса. Можете себе представить, что 4 миллиона человек должны в эти дни сделать одно и то же действие, то есть пройти по одному и тому же маршруту. И насколько это прекрасно организовано, с тем, чтобы у всех была возможность это сделать в очень комфортабельных условиях. Построен целый город специально для паломников, со всеми нужными, которые им нужны. Я поездила по всему миру, я нигде не видела того, что происходило там в Мекке, в том месте, где собираются мусульмане на этот праздник. Надя, не руца лишь шолютах, эх технит, мишпатит, магиим, нагита, המוסלמים מישראל אין לנו יחסים דיפלומטיים רשמיים, אז איך אנשים יכולים להגיע לשם?
1: אנחנו נרשמים כמעט 3 חודשים מראש. יש הסכם בין ירדן לישראל, שכל ערבי ישראל שיוצאים לחאג' או עומרה, זה לא חייב להיות רק בתקופת החאג', עושים לנו פספורט ירדני זמני. אנחנו ברגע שעוברים את הגשר או בטיסה, לפני המלחמה היה טיסות מישראל לעמאן, לירדן, לוקחים את הדרכון הישראלי מאיתנו שם, ואז נותנים לנו דרכון ירדני, ובדרכון הירדני אנחנו נכנסים. אבל הם יודעים שאנחנו ממדינת ישראל, והם מקבלים את זה. וכך אנחנו נכנסים. הם דרכון ירדני זמני.
0: כן. עד כמה, שאת יודעת, כמה מלחמה, וגם מלחמה האחרונה עם איראן, איך כל זה השפיע בכלל על כל התהליך? זה בטח מאוד מאוד גם יקר את כל התהליך.
1: לא, זה יקר, כי הטיסות יקרות. אני בדיוק הייתי ברמדאן בעומרה, מה שנקרא, לא חאג', בחודש רמדאן הייתי במכה. הכל יקר, כי טיסות יקרות, אבל אני הייתי בדיוק שפרצה המלחמה שם. הם לא מרגישים, הם לא מבינים מה אנחנו חווים, מה קורה פה. אני הייתי בלחץ על הארץ פה, מה שקורה, כי הילדים, המשפחה פה. שם חיו את החיים שלהם רגיל, ממש.
0: אוקיי, טוב, את רוצה להוסיף עוד משהו על
1: אני רוצה להוסיף שלחאג' יש 3 יסודות עקרוניים, שזה מתחיל ביום שלישי עלייה לערפה, אחר כך יורדים למוזדלפה, ישנים לילה, ואז מתחילים לרגום את השטן. את השטן על 3 ימים, וזורקים 7 אבנים על 3 מקומות. למה? מה הכוונה מזה? כאילו, אברהם אבינו שרצה לשחוט את הבן שלו, השטן כל הזמן אמר לו לא, לא, לא, אבל הוא, כי אלוהים הציבה עליו, הוא אמר לבן שלו, אלוהים הציבה עליי שאני אשחט אותך. אמר לו, כאילו, יש יעבתי, אני, כאילו, אבי, אני אהיה סבלני, תעשה מה שאלוהים מציבה לך. ואז בא תפס את היד שלו המלאף והביא לו את הכבש. אז זה החאג'. עכשיו בקשר גם יש עוד יסוד, שזה סייד אין נוספה ועל מרווה. מה הכוונה? שהוא, אברהם אבינו עזב את אמנו הגר מבנה לבד, כי אלוהים מציבה עליו. השאילה קצת מים ואוכל, והוא עזב, ושאלה אותו, למה אתה עוזב אותנו? הוא אמר לה, כי אלוהים ציווה עליי. אז היא אמרה לו, אם אלוהים ציווה עליך, הוא לא ייתן לנו ללכת לאיבוד. נגמרו לה מים, והתחילה לרוץ, לרוץ, לפקוט מה היא עושה, ופתאום בקעה המים, מה היא זמזם, מה שנקרא. עד היום, כל חאג', כל מבקר במכה, מקבל מהמים, אנחנו שותים שאנחנו נמצאים שם מהמעיינות האלה, ואנחנו לוקחים איתנו הביתה ואומרים גם למים האלה יש הרבה סגולות רפואיות.
0: יופי. יופי, אז שיהיה חג שמח.
1: שיהיה חג שמח לכולנו.
0: המון תודה שסיפרת על זה, עורכת הדין נדיה עוויד, תודה רבה.
1: Тогда вы
0: хак самеях, и шагу атов. Как мусульмане попадают в Мекку, мусульмане из Израиля, у нас нет дипломатических отношений с этой страной, мусульмане, которые хотят попасть на хадж, записываются заблаговременно, у нас есть соглашение с Иорданией, где-то за 3 месяца до этого можно записаться. Кстати говоря, не обязательно делать хадж именно во время праздника Курбан-Байрам, можно его делать в течение всего года. В любом случае, это нужно записаться заранее, и затем нужно приехать в Иорданию. Раньше можно было, до войны, можно было прилететь туда на самолете из Бен-Гуриона. Сейчас это можно сделать только через переход Аленби. В момент перехода границы нам выдают временные иорданские паспорта. У нас забирают израильские, выдают иорданские, и с этими иорданскими временными паспортами мы едем в Саудовскую Аравию. В Саудовской Аравии прекрасно знают, что мы из Израиля, но такова процедура. Мы там находимся под покровительством Иорданского королевства. Я хочу сказать, что, во-первых, конечно же, во время войны война сильно сделала более сложный процесс попадания в Саудовскую Аравию, сильно подорожали полеты, но надо сказать, что я была как раз в этот момент в Саудовской Аравии, момент войны с Ираном последней, и они там, в общем-то, жили достаточно спокойно, у них не было никакого напряжения, я очень волновалась за то, что происходит в Израиле, у меня здесь семья, но, в общем, там это совершенно никак не ощущалось. Я хочу сказать, что это действительно очень, очень богатый событиями праздник, у него есть разные устои, и в первый день, во вторник это начинается, все поднимаются на гору священную, затем на следующий день опускаются к подножию горы и ночуют там. И есть еще некая такая церемония, но я даже не знаю, как это перевести, скорее, может быть, как изгнание дьявола, самоистязание. Дело в том, что по легенде, конечно же, речь идет о том, что Авраам хотел принести в жертву своего сына, потому что ему так заповедал это Бог, а дьявол его все время от этого отговаривал. И в результате он все равно, он настолько верил в то, что нужно сделать то, как говорит ему Бог, что он пошел уже на этот шаг, только в последний момент ангел отвел его руку и вот предложил барана вместо него. И мы, в общем-то, сделаем специальные церемонии вокруг этого события. Также есть там и священная вода, которая бьет из источника. Это тоже все основано на древней легенде. Мы верим в то, что эта вода, у нее есть лечебные качества, поэтому каждый мусульманин, который совершает хадж, получает там эту целебную воду. Вот такой обычай, такая традиция, такой праздник для мусульман со всего мира. Как раз на этой неделе он отмечается в Саудовской Аравии. Мы продолжаем программу. Компания Илона Маска SpaceX провела очередные, уже 12-е по счету, испытания своей гигантской ракеты Starship. На этот раз в космос впервые полетела новая версия ракеты V3, самая большая и самая мощная ракетная система в истории. Несмотря на то, что во время старта отказали два двигателя, корабль успешно вышел на орбиту и даже прислал на Землю уникальные кадры, которые были сняты со стороны прямо в глубоком космосе. Надо сказать, что за этим запуском внимательно следили и в НАСА, потому что именно Starship должен вернуть американских астронавтов на Луну, или доставить, скажем так, их на Луну, в рамках программы «Артемис» уже в конце следующего года. У нас на линии Анна Левина, член Всеизраильской ассоциации астрономов, инструктор астрономической обсерватории Гиватайма. Анна, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Starship уже запустили в 12-й раз, но именно этот полет называют историческим. В чем, собственно говоря, принципиально эта модификация ракеты отличается от предыдущей? Почему ее называют настоящей рабочей моделью для дальнего космоса?
2: И, во-первых, потому что она значительно больше. Во-вторых, она тоже запускает Starlink'и. В-третьих, у нее новые покрытия, которые будут защищать от температуры во время входа в атмосферу Земли. И, кроме того, есть еще всякие новые модификации, которые должны помочь для запуска на Луну. И он должен будет стыковаться с кораблем, дополнительным кораблем и посадку на Луну. То есть его тоже прогнозируют, что он будет с посадкой. И там не будет астронавтов, но будет дополнительный астронавт, корабль для астронавтов. Но там очень многие... моторы, двигатели новые,
0: да.
2: Хотя там немножко
0: были неполадки, да?
2: Были какие-то неполомки, но в принципе они все это выполнено и сфотографировано. Обшивка. И там самое интересное было, что Старлинги, когда вышли, и еще два спутника, и они буквально со вспышкой сфотографировали обшивку этого корабля. И, кроме того, посадка, то, что оно упало в воду, то есть не на платформу, оказывается, это было запланировано. Mm-hmm. И сейчас они поднимают первую и вторую ступень, чтобы проверить, насколько она повреждена при посадке. И, кроме того, конечно, первая и вторая ступени, они потом должны будут приземляться на стартовую площадку, чтобы можно было их проверить, насколько они рабочие, и запустить еще раз. То есть это многоразовая ракета, нижняя часть, там, где больше всего топлива, и чтобы удешевить этот полет.
0: Угу. А вот по поводу, кстати говоря, того, что было сфотографировано снаружи, да, со стороны,
2: да.
0: И у этого есть какое-то прикладное значение? Потому что картинки, конечно, очень красивые,
2: конечно.
0: Да, но кроме красивых картинок.
2: Конечно, они проверяют, что ничто не отклеилось, угу. Прежде всего. Там вот эти плитки, которые обшиты, они разными способами сделаны, и они проверяют, какое лучше. Чтобы, не дай бог, опять что-нибудь не отлетело и не загорелось при посадке. Поэтому это очень-очень важно. И в этот полет было тоже очень интересно, что весь полет, даже в космосе, когда они пролетали на высоте 170 километров, все время была съемка и очень хорошего качества. То есть все детали могут они еще раз повторить, и это было сразу послано, то есть во время полета сразу они видели, что творится, чтобы можно было определить, какие неполадки есть. Ну и он весь приводнился в Индийском океане, то есть за час он долетел из Техаса в Индийский океан. Вот такая скорость. вообще, в принципе, как бы думают, что, может быть, когда-нибудь будут полеты вот межконтинентальные.
0: Я вот тоже об этом сейчас подумала. Да. Да, через космос, да.
2: Да, через космос. Это уже давно говорится, но вот как бы, может быть, мы сейчас приближаемся к этому, да. Что можно будет из Америки в Индию или в Китай лететь
0: за час.
2: Не за 10 часов, не за 20 часов, а за 1 час.
0: Да, окей, хорошо. Анна, скажите, вот по поводу другой компании, Blue Origin,
2: да.
0: Джефф Безос как бы наступает на пятки Илону Маску.
2: Конечно,
0: как вам,
2: конкуренция.
0: Да, как вам кажется, кто в итоге эту лунную гонку выиграет?
2: Трудно сказать, но очень хочется, чтобы эта конкуренция она была благотворная для развития космоса, чтобы все-таки сели на Луну, и оттуда можно было стартовать, трудно сказать. Но мы желаем удачи и двум компаниям.
0: Да, ну что ж, действительно будем следить за тем, что происходит. Вот вдруг опять разворачиваются такие вот лунные баталии. Ну да, главное, чтобы они были мирные и, в общем, с пользой. Спасибо.
2: Да.
0: Спасибо.
2: И я хочу еще сказать, секундочку, что сейчас на звездном небе, на вечернем звездном небе есть очень интересное явление. Вечером, после захода Солнца, видна Венера и Юпитер. И Венера и Юпитер — это самые яркие объекты после Луны. И они сейчас достаточно близко друг от друга, и каждый день вы сможете видеть, как они сближаются, и 9 июня будет самое близкое расстояние между ними, они поменяются местами. И 13-14 июня можно будет видеть еще более красивое явление, когда тонкий серп Луны будет возле них. Это просто удивительно.
0: Это лучше всего видно. Смотрите. Именно на, ну, когда-то начинается, только когда заходит солнце, да?
2: Где-то с 8 часов утра уже спокойно можно.
0: Вечера.
2: Да, с 8 где-то до 9 часов вечера это достаточно высоко над горизонтом, очень красиво.
0: Хорошо, будем обратим внимание на то, что происходит.
2: И приходите к нам.
0: В обсерваторию в Гиватайме. Анна Левина, член Всеизраильской ассоциации астрономов и инструктор астрономической обсерватории Гиватайма. Спасибо вам огромное. Всего хорошего.
2: Спасибо вам.

0: Но этот голос, наверное, невозможно не узнать. Это, конечно, Шарль Азнавур. И у нас на линии моя коллега Таня Барская. Таня, привет.
1: Привет, Юля. Хорошего дня нашим радиослушателям. Конечно, Азнавур. И он есть всегда, но для меня точно, как и для миллионов. Но я решила вспомнить его именно в рамках нашего эфира, потому что 22 мая, это было буквально два дня назад, мир отметил 102 года со дня его рождения. Он пришел в мир в мае, и, знаешь, ушел он в день, Международный день музыки, это 1 октября. Просто так сложилось, да. Так получилось. Он сыграл 80 ролей в кино, провел более 1000 концертов в 94 странах, автор более 1000 песен. И каких песен, разумеется, которые живут сейчас, которые поют на французском, на английском, на огромном количестве переведенных уже языков, которые считают честью в странах, где их исполняют, петь песни Азнавура, вспоминать его дуэт, а их было очень много. Он командор французского ордена почетного легиона, национальный герой Армении, что понятно, конечно же.
0: Происхождение армянского, конечно, да?
1: Ну, конечно, конечно. Да. И в возрасте 93 лет он получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. И вообще, согласно совместному опросу журнала «Тайм» и «CNN», он был признан лучшим эстрадным исполнителем 20 века, века ушедшего. Но вспоминая, те, кто знает, мы не раз рассказывали его биографию, как это все трудно было для него сначала, как его отвергали из-за внешности, из-за голоса, из-за чего угодно. То есть, тем не менее, он стал тем, кем стал. И знаешь, когда уже в конце жизни его спросили в одном из интервью, что он скажет Всевышнему, если когда-нибудь встретится с ним, Азнавур ответил: «Я бы сказал ему привет, что я могу сказать ему еще потом, говорить должен он, потому что я, может быть, делал ошибки на земле. Но он сделал их тоже немало, нужно бы, чтобы он мне разъяснил это позже». Ну, это Азнавур. У него с чувством юмора было всегда прекрасно. И когда все дело было еще совсем давно, когда он еще не был признан, 12 декабря 1960 года, ему, наконец, удалось раз и навсегда покорить публику. Исключительный концертный триумф стал вот той отправной точкой его мировой славы. Известный музыкальный продюсер того времени Эдди Баркли организовал большой концерт в Альгамбре. Азнавур сопровождал Поль Мориа, знаменитый, хорошо нам знакомый со своим оркестром. И Эдди Баркли пригласил то, что называется «Весь Париж». Самые сливки того времени, Жан Кокто, Далида, Луи Армстронг, который был тогда там, Жюльет Греко, в общем, Париж там был. И Азнавур часто вспоминал тот особенный вечер, такой вечер-границу в его творчестве, в его признании творчества, когда публика первые 7 песен, которые он исполнил, принимала с необычайной холодностью, потому что еще не знала его. И за кулисами он даже готов был сдаться. И когда он вышел на сцену, чтобы поклониться в последний раз, из зала стали доноситься не просто тихие и многочисленные аплодисменты, но овации и возгласы восхищения. Вот это уже было то признание в любви и победы, которое он ждал действительно много лет. И песня, которую я вам сейчас хочу напомнить, к этому имеет отношение. Это тоже одна из песен, когда он начинал, еще будучи молодым с нее, в общем, но песня эта «Я уже видел себя», я когда-то рассказывала о ней, хит тоже 60-го года. И он тогда еще молодой, рассказывает о том, с иронией и грустью, о провинциальном молодом человеке, который уже видел себя на афишах мировой звездой, но его продолжает преследовать неудачи. Зрители зевают, владельцы кабаре выгоняют из зала, успех ускользает, хотя вот тогда ему было еще совсем немного лет, как ты понимаешь. И после череды безразличных приемов он однажды исполнил эту песню, выйдя на сцену спиной к зрителю. И после этого зал взорвался аплодисментами после того, как эта песня была закончена. Песня эта называется «Я уже видел себя». Вы слышали эту песню не раз.
0: Слушаем.

0: cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mais très on vieillit bien sûr.
1: Да, французский шансон в своем лучшем проявлении.
2: Конечно, конечно, конечно. Долгая, плодотворная жизнь, и глядя на его долгую жизнь, трудно воспринимать всерьез строчки одного из самых известных его хитов под названием в переводе на русский «Еще вчера». В этой песне певец уже подводит итоги своей жизни и горько сожалеет о бесцельно растраченной молодости. А к моменту выпуска этой песни, о которой мы говорим, 64-й год, ему исполнилось всего 40. Но и недаром, как это бывает чаще всего, сам сочинил и музыку, пронзительную музыку, и очень сильный текст. Я строил столько проектов, которые остались на словах. У меня было столько надежд, которые улетели, что я остался потерянным, не зная, куда идти. Моя любовь умерла, даже не ожив. Мои друзья ушли и не вернутся. В общем, вот такое настроение. И песня-то совершенно потрясающая. Потом появился и английский версия, англоязычный текст под названием «Yesterday when I was young», «Вчера, когда я был молод». И появилось огромное количество далее кавер-версии перепевок. Давайте услышим Шарля Азнавура.

0: de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui.
1: Да, очень романтично.
2: Очень красиво, прекрасный голос тогда, который передает вот эту всю красоту, хотя песня действительно очень грустная, по сути, от имени персонажа, как автобиографичная на самом деле. Но слушаешь и даже не задумываешься о сути, просто наслаждаешься. Следующая песня, она баллада, написанная уже в 1974 году совместно с британским поэтом Гербертом Крецмером, который как раз и подарил английский текст вот предыдущей песни. Все это было написано для британского телесериала «Семь лиц женщины». Песня совершенно потрясающая. И такой, это самый настоящий, трогательный, поэтичный гимн женщине как таковой. Гимн, который прославляет многогранную женщину. От красоты до чудовища, от голода до пира. И за внешней простотой скрывается женская загадка. И надо сказать, что эту песню в свое время исполнил и записал на иврите Мати Каспи. В Израиле песня-то переводится «Она» или «She». Ну и, разумеется, Шарль Азнавур это пел и на французском, и английском языках. Пожалуйста.
1: Слушаем.

0: знаешь.
1: Да. Сегодня звучат, конечно, песни просто потрясающие, Таня.
2: Да, и вот такой же потрясающей песни, знакомой нам в трех версиях. Версия, которую пел Шарль Азнавур сам на французском, на русском языке, благодаря переводу Натальи Кончаловской. И, конечно, версии дуэта, которую мы вам напомним. Версия из кинофильма «Тегеран 43». Тема любви переводчицы француженки Натальи Белохвостиковой, из-за которой Шарль Азнавур согласился написать и спеть сам эту песню. Спасибо всем. Мари Луни и Андрей Бородин, Игорь Костолевский. Я думаю, вы все помните этот фильм. Рузвельт, Сталин, Черчилль, предотвращение покушения на Черчилля и так далее, и так далее. И в итоге все поняли, что в песне это и любовная тема, но она касается все-таки такой серьезной и страшной вещи, как война.
1: Да, и снова про Тегеран, что характерно. Мы говорим столько лет спустя. Сейчас послушаем обязательно фрагмент этой песни. Таня, тебе огромное спасибо. Хорошего дня. Всего доброго. Дорогие друзья, да, мы слушаем эту песню. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы слушали нашу программу «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Вместе со мной над этой программой работали звукооператор Дима Кранцов, продюсер Елена Черкасова, редактор Саша Коган, музыкальный редактор Таня Барская. Всем вам хорошего дня. Оставайтесь на волнах Канрека. Счастливо.

0: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по Битуакси УДИ. Центр Максимум берет сложное на себя. Ваши права, наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
2: Мадам, уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
1: Сложно пройти проверку для получения выплат по Битуакси УДИ. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права, наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплон. Боец Аля, старший сержант Ноам Гамбургер, 23 лет, погибший позавчера в результате удара беспилотника на северной границе, будет похоронен на военном участке кладбища в Атлите в 18 часов. Старший сержант Гамбургер служил бойцом службы технологического обеспечения и логистики в 9-м батальоне бригады Иквота Барзель. Да будет его память благословенна. Пакистанские информационные агентства сообщают, что по меньшей мере 24 человека погибли и 82 получили ранения в результате мощного взрыва, произошедшего сегодня утром у железнодорожных путей в районе Чамам-Патак, Квети, столицы провинции Белуджистан на юго-западе страны. Взрыв поразил пассажирский поезд «Джафар-экспресс». По некоторым данным, число погибших уже достигло 30 человек. Ответственность за теракт взяла на себя армия освобождения Белуджистана, вооруженная сепаратистская группировка, которая считается в Пакистане террористической организацией. В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы и полиция. Об этом сообщает обозреватель КАН Рам Брандес. Вопреки предыдущим сообщениям, высокопоставленный иранский источник сообщил информационному агентству Reuters, что Тегеран не соглашался отказаться от своих запасов высокообогащенного урана и что ядерная проблема не является частью предварительного соглашения с США. Ранее иранские информационные агентства Фарс и Тасним сообщали, что Иран пока не согласился на какие-либо уступки или изменения в вопросе своей ядерной программы. Согласно публикациям, проект меморандума о взаимопонимании включает взаимные обязательства, в соответствии с которыми Соединенные Штаты и их союзники не будут атаковать Иран и его союзников, в то время как Иран обязуется не предпринимать упреждающих военных нападений. Информационные агентства также сообщают, что предполагаемый меморандум подчеркивает завершение войны на всех фронтах, включая Ливан, с прямым требованием к Израилю прекратить там боевые действия. По имеющимся данным, Соединенные Штаты снимут санкции с экспорта иранской нефти, при этом будет выделено 30 дней на урегулирование ситуации в Ормузском проливе и снятие морской блокады, а также 60 дней на переговоры по ядерной проблеме. Доктор Ияль Хулата, бывший глава Совета национальной безопасности и высокопоставленный сотрудник Моссада, заявил в эфире КАН Решет Бет, что о характере соглашения с Ираном судить пока рано. По его словам, на данный момент можно опираться только на публикации в прессе, которые явно представляют собой преднамеренные утечки информации со стороны множества различных игроков. Поэтому самым честным ответом будет признание в отсутствии точных данных. Хулата выразил сомнение в том, что ядерная проблема действительно была решена в рамках столь быстро подготовленного соглашения. Он также отметил, что наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что Израиль, судя по всему, не оказал существенного влияния на содержание этого документа. Бывший глава Совета национальной безопасности добавил, что ситуация, при которой премьер-министр Нетаньягу лишь получает обновленную информацию по этому вопросу, а не участвует непосредственно в ведении данных переговоров, выглядит не слишком позитивно с учетом существующих реалий, независимо от причин такого положения дел. На фоне формирующегося соглашения между Соединенными Штатами и Ираном премьер-министр Нетаньягу созовет сегодня вечером узкий состав кабинета, в который войдут руководство оборонного ведомства и ряд министров. Об этом сообщает корреспондент КАН Гили Коэн. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня похолодание продолжится. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит 23 градуса. В Тель-Авиве будет 24, в Цфате 22, в Аждоде 25, а в Бейершеве 28. В Эйлате в дневные часы ожидается до 34 градусов. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 24 градуса. Ветер западный до 15 км в час. Высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 12 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
2: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Шарон Лернер, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». И сегодня на ваши вопросы отвечает заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья, психиатр Игорь Барыш. Наш телефон 072-280-1003. 072-280-1003. Кроме того, можно отправлять вопросы и комментарии на страницу Рэки в Фейсбуке. Игорь, здрасте.
4: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: В качестве традиционного такого вводного слова, пока наши слушатели собираются звонить или писать, с таким обращусь вопросом. Расскажите, пожалуйста, о психической ситуации с нами в целом. По сравнению с обстановкой 3 годами ранее, с той, которая сложилась, например, год назад в течение и после первой иранской, так, наверное, вот какие-то вехи будем отмечать, что происходит после второй иранской вот в настоящее время.
4: Видите, происходит то, что все больше и больше людей обращаются с последствиями войны. Мы видим это и в обращениях Министерства обороны, Мисрада Бетахон, в отдел реабилитации. Видим обращение этих людей. Мы видим обращение в Битуах Леуми. Мы видим и увеличивающееся количество обращений в приемный покой в больнице. Очень много пациентов обращаются. И я думаю, что одна из причин – это несоответствие между потребностями населения в душевной помощи и тем возможностям, которые мы можем им предоставить. Вот. Почему это образовалась такая ситуация? Я предполагаю, что она не один день существует, но просто все больше и больше людей обращаются. Вот, я приведу пример. Закрытые отделения у нас уже несколько месяцев с занятостью койки 130% и так далее. То есть у нас намного больше пациентов, чем коек. И многие приходят к нам после выписки, потому что они не успевают прийти к семейному доктору, то есть к психиатру в Купат-Хули, в больничную кассу, очередь к психиатру 5 месяцев, 6 месяцев. Эта ситуация очень огорчает и настораживает.
3: Но вы понимаете, что я вам говорю, да, но если 5-6 месяцев за это время, Господи, не приведи, случиться может все с человеком с травмой психической.
4: Нет, случиться может все, он может прийти в приемный покой всегда. То есть приемный покой открыт, если есть какая-то неотложная ситуация, он не должен ждать очереди, он может обратиться в любой день, в любой час. Приемный покой в любой больнице, в общей психиатрической.
3: Но будут ли его держать там, если какое-то острое состояние пройдет, вот только оно остается же то, что будет продолжать его мучить, да. Просто это не будет.
4: Знаете, больные с травмой не нуждаются обычно в госпитализации. Мы редко кладем пациентов с травмой, для них существуют другие формы лечения, и амбулаторные, и так называемые батим меазним, не знаю, как сказать по-русски, байт меазен. Есть еще Министерство обороны построило в нескольких больницах замечательные такие подразделения, как байт батуах. Это дом где могут получать лечение люди с посттравмой за счет Министерства обороны. То есть, в принципе, люди с посттравмой не должны быть госпитализированы в остром отделении больницы. Если их кладут, то только на несколько дней в случае огромной опасности, если они очень суицидальны. А так они не должны там получить.
3: Игорь, давайте так, сейчас мы сделаем, у нас есть звонок, а потом у меня есть вопросы, которые тоже хочется задать, но, разумеется, после вопросов слушателей. Алло, кто сейчас с нами на линии?
5: Я?
3: Да, совершенно точно. Вы только назовите себя и задавайте.
5: Меня зовут Инна. Я хочу спросить доктора о лекарстве Липонекс. Собственно, интерес вызывает анализы крови раз в неделю после начала приема лекарства. Да. С какой целью как бы это нужно?
4: Я объясню. Липонекс – это замечательный препарат, который был введен в практику еще в 70-х годах прошлого века, но потом обнаружили, что у некоторых пациентов прием Липонекса может вызвать

0: трудность в виде анализов крови раз в неделю только первые 18 недель.
1: Для того, чтобы сохранить... Но вообще это пугает. Смотрите, что значит пьешь лекарства от одного, а получаешь падение лейкоцитов. Что...
0: Во-первых, очень редко.
1: Поднять.
0: Очень редко. А во-вторых, я хочу сказать, что Лепанекс – это препарат, который доказал, он единственный из антипсихотических препаратов, который доказал свою эффективность для пациентов, для которых другие неэффективны. То есть этот препарат мы даем людям, которые не отреагировали, не улучшились при применении других препаратов. И поэтому мы считаем, что раз в неделю, 18 недель брать анализ крови, все равно это стоит для того, чтобы улучшить состояние человека, зачастую выписать его из больницы, потому что до того, как мы даем ему Лепанекс, мы иногда просто не можем его выписать.
1: Спасибо большое, доктор, за объяснение. До свидания.
2: Всего вам доброго. Счастливо. А тогда я могу сейчас попробовать задать вопрос. Он не столь конкретный. Я думаю, что с конкретными вопросами подтянутся наши слушатели в ближайшие минуты. Я хочу спросить, понимаете, как мне кажется, ну, там, как человеку, который живет здесь и там много лет, что вот после 3 числа, когда случилось то, что... 7-го, господи, 7-го, 10-го, когда случилось то, что случилось, вот уже на протяжении 3 лет страна живет в необычном, скажем, вот стрессе, психическом режиме, который, так сказать, наверное, не брался в расчет прежде, когда строились определенное количество, да, значит, кабинетов, отделений, связанных с психическим здоровьем, душевным здоровьем.
0: Да.
2: Значит, что-то нарушилось, этот баланс нарушился достаточно резко. Сумеет ли, может ли отреагировать, скажем, медицинская система адекватным увеличением вот этих отделений, кабинетов, врачей? Вроде бы ей нет.
0: Давайте мы начнем с врачей.
2: Давайте.
0: Где-то полтора года тому был подписан договор, новый договор между врачебной ассоциацией, АРИ, профсоюзом врачей и Министерством финансов. По этому новому договору наиболее ощутимым увеличение зарплат у психиатров для того, чтобы сделать эту специальность более аттрактивной, более привлекательной для студентов, бывших, для молодых врачей, которые выбирают на какую резидентуру, на какой махут им идти. Это первое. Второе, мы стараемся каким-то образом привлекать и врачей, которые оканчивают резидентуру. Нам важно, чтобы они оставались в больнице, а те, кто не остается в больнице, идут в больничные кассы. То есть, смотрите, на последнем экзамене шла в БЭТ по резидентуре по психиатрию, подали на экзамен около 60 врачей, больше половины сдали. То есть только последней весной вот этой добавилось 30 психиатров-специалистов. И такие экзамены проходят у нас 2 раза в год. То есть постоянно идет новое пополнение врачей-специалистов. Другое дело, что одновременно очень много уходит на пенсию. Связано это с тем, что наша алия, мы приехали в 90-е, приехали люди, которым было там 30 лет плюс-минус, с тех пор прошло 36 лет, им 65, 66, 67 лет. И вот именно сейчас, в эти годы, большое количество психиатров, которые приехали с нашей алией, выходят на пенсию. И нам нужно каким-то образом скомпенсировать этот уход и постоянно...

0: постоянно увеличивать рост психиатров-специалистов. Количество врачей, выпускающихся в Израиле, увеличивается в общем. Смотрите, если до последнего 5 лет тому было только Технион, Тель-Авив, Иерусалим и Бершева, сейчас врачи выпускаются в Ариэле, в Цфате, и скоро будет и в университете Райхман в Герцлии. То есть еще 3 учреждения будут постоянно выпускать врачей. Часть из них пойдут в психиатрию. То есть, с одной стороны, Министерство здравоохранения прилагает усилия, чтобы увеличить количество врачей, которые оканчивают учебу. С другой стороны, создать некоторые преимущества для тех, кто решает пойти на резидентуру в психиатрии. Мы надеемся, что в течение нескольких лет нам удастся этот разрыв между потребностями и тем, и наличием психиатров сократить. Это одно. Второе, Министерство здравоохранения в бюджете на этот год обязалось открыть 100 батим меазним. Не знаю, как перевести это слово по-русски. Это такое учреждение небольшое, на 10-15 пациентов. Находится обычно, это не в больнице, так. Это в городе. Это снимают помещение, есть там психиатры, есть много добровольцев и специалистов в различных видах терапии, которые помогают людям или вместо того, чтобы их класть в больницу, или выписать их. Можно, если рано, и мы опасаемся выписывать прямо
1: в живую
0: домой,
1: жизнь,
0: он да. может пройти там месяц-два в таком вот...
1: Это реабилитация своего рода?
0: Это своего рода реабилитация. В плане реабилитации я скажу, что в Израиле действует закон о реабилитации психиатрических пациентов. Этот закон был утвержден Кнессетом в 2001 году, то есть ему уже 25 лет. Он помогает, он предоставляет нашим пациентам возможность и жить в остеле, и в Юрмуган, как сказать, квартира.
1: Да,
0: это очень трудно переводимое понятие. Вот. А также предоставляет возможность им работать в специальных реабилитационных предприятиях. То есть каждый год государство выделяет больше 1 миллиард шекелей на реабилитацию по этому закону, и каждый человек, у которого есть инвалидность по душевной статье 40% и больше, имеет право на реабилитацию, так называемый саль-шикум, и многие пациенты активно этим пользуются.
1: Игорь, мы сейчас прервемся просто на звонок, потом продолжим разговор, потому что, мне кажется, он очень важным и интересным. Пожалуйста, кто с нами сейчас?
2: Хаим.
1: Да,
2: добрый день.
1: Пожалуйста, задавайте вопрос. Да.
2: У меня сложный вопрос. Мальчику 13 лет, у него ОСД, принимает медикаментозное лечение и работают психологи, но что-то есть, периодически есть обострение. У меня такой вопрос. Гипноз что-то может помочь?
0: Во-первых,
2: есть такие товарищи.
0: Я вам скажу, как я понимаю. Во-первых, OCD – это достаточно частое расстройство, встречается у 2-3% людей. Начинается обычно в детстве, в подростковом возрасте. И лечение, которое доказало свою эффективность, это сочетание лекарств, причем лекарств в более высоких дозах, чем при депрессии и тревогах, и психологического лечения, так называемого CBT, Cognitive Behavior Therapy. Угу. Гипноз не доказал свою патентность как метод лечения при обсессивно-компульсивном расстройстве. Нет работ, которые показывают эффективность этого метода.
2: Понятно. Но это перерастет или
0: нет? Есть разные варианты. Если OCD начинается в раннем возрасте, иногда мы видим, что к подростковому возрасту и потом становится легче. Я видел много таких подростков в армии. Они приносили документы, что у них были значительные симптомы OCD в детстве и подростковом возрасте, но к 18 годам это как бы или совсем проходило, или значительно уменьшалось. Но не у всех, у некоторых нет. У некоторых это продолжается в течение взрослой жизни, но OCD это заболевание, это расстройство, которое лечится. Есть и алгоритмы и лекарственного лечения, и психологического лечения, то есть четко понятно, что нужно делать. И в Израиле есть несколько мест, которые специализируются на лечении OCD. Одно из них – это Амерказа Исраэли или Obsessive Compulsive Disorder, Израильский центр лечения OCD. Второе место – это Когнетико, есть такой центр. Эти центры специализируются на лечении этого расстройства. А также есть и другие психиатры и психологи, которые умеют хорошо лечить. И если правильно это делать, и человек будет взаимодействовать, есть значительный шанс, что состояние значительно улучшится.
2: Да. Где эти центры находятся?
0: Вы посмотрите в интернете, у каждого из них есть несколько филиалов. Откройте в интернете, вы увидите, эти центры есть, и как к ним, как обращаться туда, вы все увидите, я уверен, вам помогут.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Всего доброго. Всего доброго вам. Счастливо. У нас следующий звонок. Пожалуйста, мы продолжаем. Алло.
3: Алло, можно задать?
1: Да, только назовите себя и задавайте, конечно.
3: Галина.
1: Да.
3: Человек попал в больницу психиатрическую после решения суда, который вынес ему 20 лет. Можете рассказать, Игорь, какое будущее его ждет, сколько времени он будет в больнице и вообще его будущее? Ему 47 лет.
0: Окей, я вам расскажу, как это видит закон и как мы это видим как психиатры. Да. Во-первых, никто не может сказать, что он будет 20 лет. Написано «до 20 лет». Адес рим шана. В решении суда никогда не будет написано четко, сколько лет, написано максимально. По закону, максимальный срок принудительного лечения, он равен тому сроку тюремного заключения, которое человек бы получил, если бы был признан вменяем.
3: Понятно.
0: То. Теперь, этот срок до 20 лет обычно делится на два периода. Первое – это госпитализация, и второе – это принудительное амбулаторное лечение, так называемый типуль мерпатикафут, тамтамак. Теперь, каждые полгода, а иногда и чаще, любой человек, который находится в больнице по решению суда, должен быть осмотрен комиссией. Региональной психиатрической комиссии, во главе которой стоит адвокат, и есть два психиатра.
3: Так.
0: Эта комиссия имеет право дать отпуск. Имеет право дать отпуска и регламентировать эти отпуска, то есть сказать, он может выйти на столько-то времени или в сопровождении того-то и того-то, или на каком-то этапе без сопровождения. Если лечение идет правильно, человек взаимодействует со своими врачами и коллективом отделения, то на каком-то этапе отпуска становится все длиннее, и тогда его подают на сальшикум, на реабилитацию.
3: Понятно.
0: И когда он, его программа реабилитации утверждается, то комиссии легче его перевести с принудительной госпитализации на принудительное амбулаторное лечение. Я видел некоторые очень редкие случаи, когда люди проводили большинство своего времени, которое суд дал, в больнице. В большинстве случаев через несколько
3: лет.
0: Речь идет о годах. Если дали до 20 лет, то я надеюсь, что там через 3-4 года, может и 2-3, не знаю, но 3-4, человек может выйти из больницы и находиться на амбулаторном лечении. Все будет зависеть от того, насколько он будет кооперативным в лечении, как он будет соблюдать все указания врачей. И еще нередко люди, которые попадают в больницу по решению суда, кроме психических расстройств, они употребляют еще всякие вещества, наркотики или алкоголь. Эти вещества очень плохо влияют на течение заболевания.
3: Да.
0: И поэтому, если врачи видят, что человек способен избежать, потому что очень часто мы видим, что люди уходят в отпуск, находят там наркотики.
3: Лекарства, в кавычках.
0: Да, и возвращаются в отделение, и мы находим в анализе
3: ухудшение,
0: и очень важно, чтобы этот человек понимал это и не употреблял наркотики и алкоголь, потому что это очень плохо влияет на прогноз.
3: Понятно. Спасибо большое, Игорь. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго и успехов.
1: Конечно, удачи. Всего доброго. Удачи. Так, у нас есть звонок. Пожалуйста, мы продолжаем. Алло, кто с нами?
4: Алло, здравствуйте. Меня зовут Борис.
1: Да, Борис.
4: У меня проблема с внучкой. У нее анорексия. Анорексия и все бульмы. Она лежала в психиатрических больницах. Она была в Барбале. Она была в Бадасе, в Иерусалиме.
0: Да.
4: Ее подлечили.
0: Ну, сколько лет ей? Сколько лет ей?
4: 24.
0: Окей. В чем вопрос?
4: Вопрос, что нам делать? Как она...
1: Борис, скажите, у вас радио включено? Прошу прощения.
4: Извините, у меня нет телефона.
1: Можно как-то, не знаю, наушники или что-то, что нам фонит, нам не очень слышно. Попробуйте что-нибудь, да.
0: Окей, я пока начну. Анорексия – это заболевание непростое. Оно чаще всего возникает у девочек, 95% пациентов с анорексией девочки. Чем раньше возникает анорексия, тем благоприятнее исход. То есть многие девочки, у которых анорексия возникла до подросткового возраста, состояние их значительно улучшается с подростковым возрастом. Анорексия требует комплексного лечения, и в этом коллективе специалистов должен быть психиатр, который умеет лечить этих пациенток, должен быть психолог или другой специалист по психотерапии, обязательно должна быть диетолог, которая бы сформировала для них меню подходящее, и чаще всего семейный психотерапевт, потому что очень часто мы видим у девочек с нарушением питания, анорексия, булимия, проблемы в семьях. Теперь 24 года, это значит, что она уже болеет ни годы, ни два. Это процесс долгий. И для таких женщин существуют даже гостели, специальные гостели для ШИКУ, для реабилитации, куда их обычно выписывают после прохождения курсов больниц. В больницу кладут или по желанию, или по решению суда. Это процесс непростой, потому что они не считаются психически больными как с судебной точки зрения. Поэтому суд обычно должен сказать свое слово. Госпитализация не короткая, несколько месяцев. И цель начать лечение, подобрать и как бы дать первый толчок. Вот, иногда попадают повторно. Что вам сказать? Не всегда эти женщины взаимодействуют с их лечащими врачами, психологами, диетологами. То, что решит прогноз, это глубина нарушений self-image, самовосприятие. Чем больше разница между объективной ситуацией и субъективным восприятием, то есть обычно эти девочки считают себя с женщинами толстыми, с избыточным весом, в то время как они очень худые. И чем больше разница между объективной ситуацией и самовосприятием, тем труднее лечить. Последние годы редко люди умирают от анорексии. Еще там 40-50 лет тому 5% пациентов умирали от анорексии. Сейчас практически нет. Но иногда мы видим и это. Вот, а все остальное уже нужно подбирать по состоянию.
1: Да, Борис.
5: Да, я услышал, я просто не мог связаться. И извините, я все понимаю. Ну, может быть, есть какое-то специальное лечение, может быть, я не знаю. Просто то, у нее рецидив, в общем дело, она возвращается к этому состоянию.
0: Может быть рецидив, и когда рецидив, нужно опять начинать все сначала, подбирать диету, давать лекарства, и все это начинать сначала. Иногда это повторяется несколько раз. И нужно просто относиться к этому терпеливо и лечить их. Это тяжелое расстройство.
5: Да, мы с этим расстройством уже с 15 лет боремся. Кстати, а есть специализированные такие, которые именно занимаются вот именно вот этим вот расстройством? Именно
0: есть и специальные такие амбулаторные центры. Я просто никому не делаю рекламу, но один из них под руководством доктора диетологии. Есть отделение хорошее в Тель-Ашомере, есть отделение в ЭДАСе, это если нужно.
5: Простите, еще фамилию врача, вот вы назвали их, да?
0: Я не могу называть.
1: Ну, прогуглить можно, правильно? Я насколько понимаю.
0: Прогуглить можно. Можно обязательно, просто это неправильно, если я буду.
5: Нет, вы только что назвали фамилию, я просто
0: не называл фамилию никого. Я сказал, что есть амбулаторный центр, руководимый доктором диетологии, фамилию я не назвал. Угу, есть отделение, два отделения для взрослых пациентов с анорексией. В Адасе и в Телешумере. И есть специализированные амбулаторные центры в больничных кассах. Например, в Клалите, в Нотарии, там, поликлинике еще. Есть специальные мерпаот для типульбафраотахиля в больничных кассах.
1: То есть можно, есть места, в которые можно обратиться. Я надеюсь,
0: есть места, в которые можно обратиться, если хотеть, если по-настоящему хотеть от этого избавиться. Проблема в том, что многие женщины формально говорят, что они хотят от этого излечиться, а на деле не хотят еще больше похудеть.
1: В общем, Борис, мы желаем вам удачи.
5: Спасибо.
1: Посмотрите,
5: вам.
1: Даст Бог.
0: Удачи, всего
1: доброго вам. Счастливо. У нас следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло. Алло.
6: Алло.
1: Да, здравствуйте. Как вас зовут?
6: Здравствуйте. Угу. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста.
1: Назовите, пожалуйста, свое имя и задавайте вопрос.
6: Елизавета.
1: Да.
6: Скажите, пожалуйста, Лариван можно постоянно принимать?
0: Смотрите, Лариван относится к группе бензодиазепинов. Принимают его как противотревожное лекарство и иногда как снотворное. Если принимать постоянно, может возникнуть привыкание. То есть если принимать его постоянно, несколько недель ежедневно, есть шанс, что оно будет действовать все меньше и меньше, и понадобится повышение дозы. Это называется привыкание. Поэтому мы стараемся лекарства из этой группы не давать постоянно.
6: Нельзя. А если оно здорово помогает?
0: Ну, смотрите, если оно... Я вам просто говорю, иногда люди...
6: Полтаблетки, не целая, полтаблетки.
0: Если вам помогает, если вы много лет его принимаете, и не возникло привыкания.
6: Месяца два.
0: Ну вот я думаю, что еще где-то через месяц может уже возникнуть привыкание, и полтаблетки перестанут работать, и нужно будет брать целую. Потому
6: а замена там, есть, скажите, пожалуйста?
0: Есть замена, но это, опять же, не смотря какое состояние, смотря от чего, смотря для чего. Это нужно идти к лечащему психиатру, и он, я думаю, подберет вам замену.
6: Угу. Спасибо.
1: Всего вам доброго и удачи. Счастливо. Следующий звонок, пожалуйста.
7: Добрый день.
1: Здравствуйте.
7: У меня такой
1: тяжелый вопрос. Как вас зовут, пожалуйста?
7: Ольга.
1: Да, Ольга, пожалуйста.
7: У меня такой тяжелый вопрос. Как вы относитесь, ну, в случае, понятно, этой крайней необходимости, как имело место в моем, ну, не в моем, а в моей внучке случае, к электрошоку? Он, очевидно, помог ей. Ну, да. То есть, я не критику требую, а все-таки ваши вопросы в общем отношении. И помог ей, но явно сейчас прошло время, помог в тот момент, но сейчас явно на память это сказалось.
0: Да. Значит, это лечение называется ECT, Electroconvulsive Therapy.
7: Я по-русски, да.
0: На иврите это Назей Хашмаль. Это наиболее эффективный способ лечения депрессивных состояний, которые не реагируют на лекарства. И еще есть целый ряд состояний, на которые влияет ECT лучше, чем все остальные способы лечения. Это замечательный способ лечения. Я очень позитивно к этому отношусь. И в больнице, где я работаю, в кампусе, которым я руковожу, мы делаем много ECT и очень успешно. Теперь единственный побочный эффект – это нарушение памяти. Оно временно, и оно в течение полугода проходит. То есть оно не должно, по всем данным и по нашим наблюдениям, и по литературе, снижение краткосрочной памяти не должно быть больше, чем на полгода.
7: Сейчас приближается срок полгода, и краткосрочная память, да. Если нет, есть какой-то способ влияния на это.
0: Пусть она придет к своему врачу, вот, но в принципе это обратимое. Не описано необратимых нарушений памяти. Вот оно обычно обратимое, но результат, эффект от ECT, он настолько хороший. И люди, мы видим, как они приходят до этого, и с какой улыбкой они выходят потом, через буквально 5-6 сеансов ECT, это просто не узнать. Иногда даже мы вынуждены оставлять их на поддерживающем ECT. То есть обычно в остром периоде мы даем 2 ECT в неделю, а потом,
7: так и было.
0: А потом мы уменьшаем до раза в неделю, а иногда потом раз в 2 недели, а иногда мы оставляем людей на поддерживающем ECT раз в месяц, и они продолжают работать и функционировать, и раз в месяц к нам приходят получить свое ECT. Поэтому я очень большой сторонник этого способа лечения.
7: Меня поддерживают. Скажите, если у меня есть минута, если мне прервите, потому что понятно.
1: Да, у нас много вопросов. Да. Угу.
7: Да, ну, имеет возможность последний раз. Вы называете кратковременной памятью. Это имеет место, к сожалению, вот не помнят, что было там полчаса назад.
0: Да,
7: но у него есть полное выпадение того, что мы с ним были, скажем, в городе Париже года 2 назад, не маленькое явление, абсолютно не помнит. Это уже не кратковременная память.
0: Это не кратковременная память. Ну, нужно посмотреть, что, и нужно выяснить. Вообще, я советую ей об этом рассказать лечащему психиатру. Они об этом поговорят. Это если произошло нарушение памяти на отдаленные события, это уже требует того, чтобы поговорить об этом с лечащим
7: доктором.
0: И все равно я вам скажу, что обращаются люди чаще всего с такими тяжелыми депрессиями, с суицидальностью. И ECT просто волшебным образом помогает. Поэтому с нарушениями памяти надо справляться. А ECT все равно это замечательный способ.
7: Это способ вывести из состояния. Спасибо
1: вам. Всего доброго. Счастливо. Мы идем дальше. Много вопросов. Следующий вопрос, пожалуйста.
8: Алло.
1: Здравствуйте.
8: Я на связи.
1: Да-да.
8: Добрый день. Меня зовут Ольга.
1: Да, пожалуйста.
8: У меня такой вопрос. Значит, мужчина 50 лет, инвалид по психиатрии, живет один, закрытый образ жизни, у врачей не наблюдается, лекарств не принимает, кофе и сигареты в неограниченном количестве.
0: От чего он страдает?
8: Значит, вот, от чего он страдает? Ну, он не социализирован, ну, стесняется людей, как-то их опасается, в общем, короче, в чем проблема? Так он, все нормально, он вполне адекватный, но проблема в том, что он живет в антисанитарных условиях. У него нет силы воли, он не в состоянии заставить себя навести порядок в своей квартире. И, кстати, облик его тоже оставляет желать лучшего. Понимаете, что можно с этим сделать? Опасность в том, что, что он погрязнет в этом и еще и другим болезнями заболеет.
0: Нужно понять, от чего он страдает. И в чем причина его заболевания, в чем суть его заболевания и как его лечить. И если он не лечится, то нужно его лечить. Это первое. Второе, нужно обратиться в Битуах Леуми, если у него есть, если он признан в Битуах Леуми, у него есть пособие, то да, они могут давать ему и помощь в домашних делах. То есть, чтобы приходил он... кто-то и помогал ему.
8: Я поняла, но родственники предлагали ему помощь и свою, и, так сказать, нанять человека. Он отказывается, он не хочет никого пускать в квартиру. Вот в чем дело.
0: Силой невозможно. Можно только помогать тому, кто готов.
8: Ну, да, это понятно. Но а все-таки понять, что можно сделать?
0: Я не знаю, что с ним. Вы не сказали мне его диагноз. Вы сказали, что он живет один, что он ни с кем не общается, что он запустил себя и свой дом. Но вы сказали, это может быть при немалом количестве душевных расстройств. Поэтому нужно прежде всего понять, от чего он страдает.
8: Да если он не желает идти к врачу, если он не желает, так что можно силой, невозможно взрослый человек.
1: А как это силой?
0: Нет, я думаю, что имеет смысл попросить, да, чтобы семейный доктор сделал посещение на дому, посмотрел что, и тогда семейный доктор, встретившись с ним и поговорив с ним, посоветуется с психиатром. Или он уговорит его прийти к психиатру, или психиатр подскажет, что с ним делать. Но должен какой-то специалист прийти к нему домой и впечатлиться. Наиболее эффективно, если придет семейный врач. Он увидит его, он поговорит с ним. И если нужно, он посоветуется с психиатром в больничной кассе, и они решат, что правильно сделать. Но нужно, чтобы кто-то к нему пришел домой.
1: Окей. Значит, вот такие рекомендации. Мы идем дальше. У нас следующий звонок, пожалуйста.
9: Алло.
1: Здравствуйте.
9: Добрый день. Будьте добры.
1: Как зовут вас, прошу прощения?
9: Ирина.
1: Да, Ирина.
9: У меня такой вопрос. Вы можете ли порекомендовать какие-нибудь более новые сейчас лекарства типа снотворных? Такие, как, скажем, раньше мы пьем Бандермин, Задорм. Они уже как бы устарели. Может быть, есть что-то более эффективное и не призывающее привыкание?
0: Во-первых, есть. Есть два препарата, которые уже очень хорошо известны. Это Стильнокс и Ноктюрно. Да, Стильнокс и Ноктюрно. И совсем скоро появится еще один препарат. Мы еще его не видели. Он еще не появился пока что. Он называется Кювивик.
9: Как?
0: Кювивик. Q-U-V-I-V-I-C. Да. Его еще нет. Пока он появится. Вот. Пока что к нам, просто откуда я знаю, ко мне приходил представитель лекарственной фирмы, которая будет распространять это лекарство, и о нем рассказывал. Вот его химическое название Даридорексант.
9: Даридорексант.
0: Да, и то, что о нем пишут, что оно тоже не вызывает привыкания и улучшает сон. Поэтому есть несколько препаратов, два из которых существуют сегодня и одно очевидно.
9: И врач их знает уже, да?
0: Я не знаю, я думаю, да, потому что несколько месяцев тому уже приходил ко мне представитель лекарственной фирмы и рассказывал, то есть они проталкивают его на рынок. Вот я надеюсь, что будет еще одно. Но вот эти два, Стильнокс и Ноктюрн, существуют уже годы.
9: Большое спасибо. Еще можно спросить, скажите, Сербанин для памяти, как вы считаете, он что-то может дать, если вот даже пить его две таблетки, которые 120 миллиграмм, они как бы не очень помогают, есть что-то более...
0: Они не улучшают память, они могут затормозить ухудшение. То есть это препараты... которые, если у человека человек на ранних этапах ухудшения памяти, то вот эти все препараты, они могут затормозить ухудшение. Если вы ждали, что будет улучшение, обычно нет.
1: И у нас сейчас последний завершающий на сегодня звонок. Пожалуйста, кто с нами? Времени мало. Алло.
10: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
10: Меня зовут Наталья.
1: Да, пожалуйста, вопрос.
10: У меня вопрос короткий, он уже звучал тут по поводу Ларивана. Вот я Лариван пью уже в течение, после операции на позвоночнике, в течение почти 20 лет. И все время полтаблетки. Но он мне вместо снотворного, потому что я пробовала Бандармин, еще что-то, мне от них от всех плохо. И вот мне все говорят, врачи, что нельзя, нельзя. Но я 20 лет пробую. Потом, мало того, если у меня сердцебиение, я беру полтаблетки, он снимает сердцебиение. Да. Если скачок давления, он тоже снимает давление. Лучше, чем Прива и Сартаны и все. И мне вот такой вопрос.
0: Если у вас не возникло за 20 лет привыкания,
10: значит, я поняла, что если я не увеличиваю дозу,
0: если
10: значит, это не
0: привыкание. Которая есть, она работает, то привыкание не возникло. И поэтому, если за 20 лет не возникло, то, скорее всего, уже и не возникнет.
10: Спасибо большое.
1: Не волнуйтесь. Даст Бог, все будет нормально.
0: Всего доброго. Всего
1: счастливо.
0: Доброго, будьте здоровы.
1: Вот, на сегодня это такой набор. Хотя, мне, честно говоря, меня продолжает заботить вопрос об этом человеке, который никого к себе не пускает. Просто есть такая известная история про композитора Эрика Сати, который никогда никого в дом не приглашал, сам сидел в кафе с друзьями практически ежедневно, а после его уже кончины выяснилось, что у него была грязюка дичайшая, и, в общем, понаходили дома все, что можно, так сказать, и нельзя найти. Может быть, просто...
0: Может, он композитор?
1: Да, может, он композитор. Может быть, это просто человек, который... помните фильм Тарковского «Ностальгия». Да. Не надо меня вытаскивать из лужи, я здесь живу.
0: Да, нужно с ним встретиться. Поэтому я говорю, что должен прийти какой-то специалист. Я предпочитаю просить семейного врача. Семейный врач, все-таки он врач, он учил психиатрию. Чтобы он встретился и как-то впечатлился от его состояния. И если нужно, он посоветуется с психиатрами, они вместе решат, что нужно сделать. Нужно, но прежде всего, чтобы... какой-то специалист на него посмотрел.
1: Игорь, а если вот человек, который, свято хранит, так сказать, свое жилище, да, неприкосновенности, он говорит, я не пущу.
0: Так пусть он придет к семейному врачу в поликлинику. Главное, это не видение, мне не очень важно, чтобы вы видели его жилище, но понятно, что там грязь. А важно, чтобы посмотреть, что у него, нужна ли ему помощь, и можно ли ему помочь? А это можно и дома, и не дома. Если он готов прийти к семейному доктору в его клинику, то это тоже хорошо.
1: Спасибо большое. Здесь время нашего сегодняшнего открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо Игорю Барышу. Я просто как человек, сидевший в сторонке, хочу сказать, было захватывающе интересно. Игорь, большое-большое спасибо.
0: И я желаю здоровья и вам, Игорь, нашему уважаемому радиослушателю.
1: Всем спасибо, конечно. До новой встречи. Желательно, может быть, с более оптимистичными новостями. Но все зависит от нас не слишком. Счастливо. Всего самого лучшего. В студии были звукооператор Шарон Лернер, продюсер Лена Черкасова, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: Иерусалиме полдень. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплан. Боец Аля, старший сержант Ноам Гамбургер, 23 лет, погибший позавчера в результате удара беспилотника «Камикадзе» на северной границе страны, будет похоронен на военном участке кладбища в Атлите в 18.00. Старший сержант Гамбургер служил бойцом службы технологического обеспечения и логистики в 9-м батальоне бригады «Эквота Барзель». Да будет его память благословенна. Силы ЦАЛИ на юге Ливана уничтожили в ливанском секторе горного массива Артов подземную инфраструктуру Хизбаллы протяженностью около 100 метров, где располагались 4 жилых помещения, которые использовались боевиками организации. В ЦАЛИ подчеркивают, что армия продолжит действовать против угроз гражданам Израиля в соответствии с указаниями политического руководства. Пакистанские информационные агентства сообщают, что по меньшей мере 24 человека погибли и 82 получили ранения в результате мощного взрыва, произошедшего сегодня утром у железнодорожных путей в городе Квета, столице провинции Белуджистан на юго-западе страны. Взрыв поразил пассажирский поезд «Джафар-экспресс», и по некоторым данным число погибших уже достигло 30 человек. Ответственность за теракт взяла на себя армия освобождения Белуджистана, вооруженная сепаратистская группировка, которая считается в Пакистане террористической организацией. Высокопоставленный иранский источник опровергает сообщение о том, что его страна согласилась отказаться от своих запасов высокообогащенного урана. Иранские информационные агентства «Фарс» и «Тасним» сообщили, что Иран пока не согласился на какие-либо уступки или изменения в ядерном вопросе. Также отмечается, что в меморандуме о взаимопонимании с Вашингтоном по-прежнему остаются разногласия по одному или двум пунктам. Знакомый с деталями источник сообщил агентству «Тасним», что если Соединенные Штаты продолжат создавать трудности, то достичь окончательного понимания будет невозможно. Госсекретарь США Марко Рубио полагает, что новые новости касательно ситуации вокруг Ирана могут быть опубликованы уже сегодня. По его словам, конечная цель заключается в том, чтобы Иран никогда не смог обладать ядерным оружием. Рубио подчеркнул, что президент четко дал это понять. У Ирана никогда не будет ядерного оружия, безусловно, пока Дональд Трамп занимает пост президента Соединенных Штатов. Тем временем высокопоставленные источники сообщили саудовскому телеканалу «Аль-Хадад», что предварительное соглашение между Ираном и Соединенными Штатами получит название «Исламабадская декларация». Источники отметили, что речь идет о меморандуме о взаимопонимании, за которым последуют переговоры по вопросам постоянного урегулирования. Источники пояснили, что Пакистан, выступающий главным посредником, объявит о подписании меморандума о взаимопонимании без необходимости присутствия сторон, а следующий раунд переговоров может состояться уже 6 июня. Доктор Ияль Хулата, бывший глава Совета национальной безопасности и высокопоставленный сотрудник Моссада, заявил в эфире Кан Решет Бет, что о характере соглашения с Ираном судить пока рано. На данный момент можно опираться только на публикации в прессе, которые явно представляют собой преднамеренные утечки информации со стороны множества различных игроков, поэтому самым честным ответом будет признание в отсутствии точных данных. Хулата выразил сомнение в том, что ядерная проблема могла быть решена в рамках столь быстро подготовленного соглашения. Наибольшее беспокойство, по словам доктора Хулаты, вызывает тот факт, что Израиль, судя по всему, не оказал существенного влияния на содержание этого документа. Ситуация, при которой премьер-министр Нетаньягу лишь получает обновленную информацию по этому вопросу, а не участвует непосредственно в ведении данных переговоров, выглядит не слишком позитивно, с учетом существующих реалий, независимо от причин такого положения дел. Прогноз погоды. Сегодня похолодание продолжится. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Хайфе составит 23 градуса, в Тель-Авиве будет 24, в Цфате 22, в Аждоде 25, а в Бершеве 28. В Эйлате в дневные часы ожидается до 34 градусов. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 24 градуса, ветер западный до 15 км в час, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 15 часов. Доброго дня. Шалом, Иерушалаим. КАН-РЭКО
1: Капкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

Yeah.

0: Израиле 15 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Первая официальная реакция Израиля на намечающееся соглашение между США и Ираном. Высокопоставленный источник сообщил, что Соединенные Штаты информируют Израиль о переговорах по меморандуму о взаимопонимании, предусматривающему открытие Ормузского пролива и переход к переговорам по окончательному соглашению по остающимся спорным вопросам. В ходе вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль сохранит свободу действий против угроз на всех направлениях, включая Ливан, и президент Трамп вновь поддержал этот принцип. В заявлении высокопоставленного источника также говорится, что президент Трамп дал понять, он будет твердо придерживаться в ходе переговоров своего неизменного требования о демонтаже иранской ядерной программы и вывозе всего обогащенного урана с территории Ирана, а также что он не подпишет окончательное соглашение без выполнения этих условий. Между тем, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна готова, как он выразился, успокоить мир и разъяснить, что не стремится к получению ядерного оружия. Вместе с тем он подчеркнул, что иранская переговорная группа не пойдет на компромисс в вопросе, который он назвал достоинством иранского народа. Эту информацию передал обозреватель КАН Рам Брандес. Американские силы останутся вблизи Ирана в течение 30 дней, чтобы дать понять Ирану, что возможность военных действий против него по-прежнему сохраняется, если ядерный вопрос не будет урегулирован в переходный период. Об этом сообщил источник в нашем регионе, американскому телеканалу Fox News. Он добавил, что в случае подписания и реализации окончательного соглашения будут разморожены иранские активы на миллиарды долларов. Эту информацию передал обозреватель КАН Йехескель Кронберг. 15 арабских государств и государств мусульманского мира решительно осуждают открытие посольства Сомалиленда в Иерусалиме и заявляют, что этот шаг является незаконным, представляет собой грубое нарушение международного права и наносит прямой ущерб правовому и историческому статусу Иерусалима. Среди подписавших заявление с осуждением – Саудовская Аравия, Египет, Катар, Иордания, Турция, Пакистан, Сомали, Оман, Судан, Йемен – и Ливан. Об этом сообщил обозреватель КАН Гай Маян. Представитель партии «Демократим», генерал в отставке Нимрод Шефер, заявил, что если у Ирана останется хоть какое-либо количество обогащенного урана, это будет означать поражение в этой кампании. Шефер отметил, что не может без сожаления вспоминать ситуацию десятилетней давности. До того, как Беньямин Нетаньяху убедил Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения, у Ирана не было высокообогащенного урана. «Мы настолько деградировали при правительствах последних лет и пришли к нынешней ситуации, когда даже после 40 дней кампании и 12 дней кампании год назад нам все еще не удалось избавиться от обогащенного урана в Иране. И, что еще хуже, иранцы продемонстрировали всему миру, что пережили атаку двух столь мощных армий, которые вели против них боевые действия», — сказал Нимрод Шефер. Высший суд справедливости Багац вновь рассмотрит примерно через час петиции с требованием к министру юстиции Яриву Левину создать комиссию по назначению судей. Глава коллегии адвокатов Израиля Амид Бехер заявил в интервью КАН, что министр Левин фактически держит общественность и судебную систему в заложниках. «Министр юстиции не способен осознать последствия своих неумеренных капризов. Но при этом он просто использует методы, свойственные преступному миру. Если я, будучи министром юстиции, не могу добиться того, чего хочу, то я сделаю так, чтобы система, в кавычках, оказалась парализована. Не будет судей, пострадает все общество. Это затрагивает всех», — сказал глава коллегии адвокатов Израиля Амид Бехер. И о погоде. Завтра и послезавтра ожидается постепенное небольшое потепление, однако погода все еще будет прохладнее обычного для этого времени года. В среду без существенных изменений. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 16 часов. Шалом миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Я уйти не мог, прощаюсь навсегда, но видит Бог, надеюсь, жду, когда увижу вновь эту мою любовь. Мы знаем эти слова. И кажется, что вот эти слова сегодня, сейчас, обращены в этой песне не женщине, но музыке. И не стало Шарля Азнавура, во что совершенно не верится, хотя понимаешь, сколько ему лет было. Было. И, наверное, в данном случае те слова его о том, что он не хочет уходить. И они встретятся вновь и дальше. Но вот в этом мы точно, наверное, не будем сомневаться. А я вспоминаю пресс-конференцию здесь, в Тель-Авиве, когда маэстро Азнавур приехал в Израиль в последний для себя раз, хотя хотел приехать уже совсем скоро, отметив здесь свой юбилей. По крайней мере, его об этом просили. И он планировал, почему бы и нет, он гастролировал до последнего, и мы сами все это знаем. Он никогда ни на кого не оборачивался. Он не был похожим на остальных, ни внешне, ни внутренне. Он был таким мудрым из года в год и таким талантливым, по-настоящему талантливым, с очень нелегким путем. И с таким грустным взглядом всегда, с очень грустными глазами. И я до сих пор помню, каким он был на той пресс-конференции, когда я ловила себя на вот этом чувстве, что я нахожусь рядом с этим человеком, с которым познакомилась, и понимая, что передо мной Азнавур, сам Азнавур, голос которого я слушаю всю свою сознательную жизнь. Я очень люблю французский шансон, и как все люди, я понимаю, что такое Шарль Азнавур. А рядом с тобой человек небольшого роста, но он космос, он просто космос.

Обстоятельства рождения Шарля Азнавура служат прекрасной иллюстрацией библейской мудрости. Пути Господни действительно неисповедимы. Он мог родиться в солнечной Грузии, как его отец, выходец из армянского рода. Его родина могла стать Америка, куда стремились его родители, спасаясь, как и все тогда, от преследования турков. Но перевалочным пунктом в итоге на пути к американской мечте для семьи настрадавшихся армянских иммигрантов стала Франция. В ожидании американской визы тогда они и обосновались в Париже. С этого все и началось, и там в 1924 году родился Шахнур Варинак Азнавурян, которого весь мир знает как Шарля Азнавура. А вот артистический дебют его состоялся довольно рано. Он уже в 5 лет радовал публику игрой на скрипке. В 9-летнем возрасте начал выступать на театральных постановках, на сцене. А в 12 лет Азнавур попал на съемочную площадку. Но потом Вторая мировая война внесла довольно большие перемены в жизнь семьи. К тому времени семейный ресторанчик просто пришлось закрыть, содержать уже было не на что. И молодой Шарль брался за любую работу. Продавал газеты на улицах, колесил по провинции в составе театральной труппы. По вечерам играл в кафе, кабачках, ночных клубах, мелодии, которые уже тогда сочинял сам. У него как раз сложилась очень интересная история, связанная с композитором, начинающим тогда пианистом, которого звали Пьер Рош. В один из таких вечеров он познакомился с ним, и они прониклись друг к другу симпатией, но вот начало их творческому тандему положил просто случай. Как и многое другое в жизни

получилось, как говорил сам Шарль Азнавур, еще один случай в его жизни, который определил очень-очень многое. В одном из таких вечеров, в течение этого вечера, его приметила Эдит Пиаф, кумир тогдашней французской публики, и этот момент, конечно же, стал переломным в жизни и в карьере Шарля Азнавура. А о себе, о том Азнавуре, о молодом с амбициями и желаниями, он написал автобиографическую песню. Ее название переводится «Я уже видел себя». В 18 лет я покинул свою провинцию, твердо решив держать свою жизнь в кулаке с легким сердцем и ничтоженным багажом. Я был уверен, что завоюю Париж. Я заказал у самого шикарного портного этот синий костюм, сшитый по последнему крику моды. Фотографии, песни, оркестровки съели мои последние сбережения. Я уже видел себя на верхних строчках афиш, где мое имя было написано в 10 раз более крупными буквами, чем чье-либо еще. Я уже видел себя обожаемым и богатым. Я уже был самым великим из всех великих артистов мюзик-холла, добивающимися такого оглушительного успеха. Я уже видел себя ищущим в своем списке имя той, которой будет благосклонно позволено вечером повиснуть у меня на шее. Конечно, черты лица у меня постарели под гримом, но голос еще есть, жесточен, и я полон энергии». Вот об этом песня, которую вы, безусловно, все слышали.

Эдит Пиаф со свойственной ей проницательностью безошибочно угадала во вроде бы никому неизвестном, особенно выступавшем тогда с переменным успехом, молодом человеке с хриплым голосом, с не очень интересной для артиста внешностью, огромный творческий потенциал. Она стала его поддерживать, и начиная с 1946 года, он почти на 8 лет стал второй частью, второй половинкой и тенью Эдит Пиаф, великой певицы. Вместе с тем же Пьером Рошем он выступает в первом отделении ее концертов, и именно в это время к нему приходит первый успех. С легкой руки Эдит Пиаф он едет на гастроли в США и Канаду, где ему удается подзаработать. Он получает там очень серьезную известность, популярность, и заодно решается сделать то, что советовала Эдит Пиаф, сделать пластическую операцию по коррекции носа. Но что касается все-таки его сольной работы, сольная карьера Азнавура начиналась с провала. Его больше знали как автора шлягеров, которые уже исполняли тогда известные артисты, включая именно Эдит Пиаф. А потому после первых же выступлений критики объявили довольно единодушно, что с такой непрезентабельной внешностью и отсутствием голоса, как они считали, ему нечего делать на эстраде. Это его не сломило, ну, просто ни на секунду. В 1956 году его выступление в главном концертном зале Франции «Олимпия» обернулось триумфом. Оглушительный успех концерта, который он дал в 1963 году в Нью-Йорке в Карнеги-Холле, подтвердил его уже статус звезды мировой величины. Более того, американцы стали с тех пор называть его французским Фрэнком Синатрой.

всего прочего, надо сказать, конечно, я думаю, что вы об этом знаете, Азнавур был более чем талантлив в разных ипостасях. Очень многие вещи его интересовали. Именно это позволило ему быть и композитором, и исполнителем, писателем, сценаристом, режиссером и, конечно же, актером. В 60-е годы публика узнала Шарля Азнавура как талантливейшего киноактера. И, тем не менее, конечно же, слава певца и композитора значительно затмевали славу киноактера, хотя в 1971 году это объединилось. На Венецианском кинофестивале Шарль Азнавур получил премию «Золотой лев» за песню «Умереть от любви», которая стала его хитом, его репертуара, разумеется. И эту песню Шарль Азнавур написал к одноименному фильму. Интерес к его творчеству в это время превышает все возможные границы. А песня «Умереть от любви» стала действительно всемирно известной. «Стенки моей жизни гладкие. Я пытаюсь за них уцепиться, но скольжу. Медленно скольжу к моей судьбе, умереть от любви. В то время как все меня осуждают, я вижу для себя только пристанище. В результате меня осудили умереть от любви».

Интерес к творчеству Шарля Азнавура продолжал расти. В 60-е и к началу 70-х особенно. Он рос просто месяц за месяцем. Его песни стали включать в свой репертуар культовые исполнители Лайза Минелли, с которой он потом не раз пел дуэтом, Рэй Чарльз, Фред Астер, Хулио Иглесиас, Боб Дилан. В 1971-72 годах Азнавур дает концерты в Олимпии, где вместе с ним выступает его давний партнер по сцене Пьер Рош. А 1974 год ознаменовался для Азнавура вручением в Лондоне золотого и платинового диска за песню «Она». Песня совершенно потрясающая, чего до этого в Лондоне не удостаивался ни один француз. К 40-летию творческой жизни Азнавур записал новый альбом. Песня «Она» звучит в нашем эфире, где Азнавура исполняет вместе с Энгельбертом Хампердингом.

В истории жизни и творчества Шарля Азнаура хватает истории для его песен, но что касается этой, она особенная. Песня-то была написана в 1965 году для оперетты «Господин Карнавал». В связи с этим Азнауру просто пришлось делить лавры исполнителя этой, получившей широчайшую известность композиции, с певцом Жоржем Гетари, выступавшим в этой оперетте. Текст написал Жак Плант. Песня была посвящена уличным парижским художникам, которые считались на бульваре Монмартр самой настоящей «La Bohème», «Богемой». Впоследствии шансонье записал несколько версий этого полюбившегося хита сразу на 5 языках – английском, испанском, итальянском, немецком и даже на португальском. Для этой песни Азнаур вообще придумал целую мизансцену. Она стала визитной карточкой этого хита. Исполнит последний куплет – бросает на пол белый платок, как символ отшумевшей юности. И в последние годы он стал просто бросать платок в зал на радость поклонникам, которые, конечно же, ждали такой раритет «La Bohème».

Шарль Азнавур известен и был всегда известен не только как человек искусства, но как и общественный и политический деятель. Он, собственно, был всегда человеком, которому не все равно жить и проживать. Ему было всегда важно очень много разного. И надо сказать, что совсем недавно, казалось бы, это очень широко освещалось, об этом многие писали, и это замечательно, что это произошло. Совсем недавно, казалось бы, на торжественной церемонии в Иерусалиме президент Израиля вручил Шарлю Азнавуру медаль Рауля Валенберга за героические действия во время Холокоста. На этой церемонии присутствовал и сын Шарля Азнавура, Николас. Еще одна медаль была передана сестре певца Аиде, которая не смогла тогда прилететь в нашу страну. А дело все в том, что в годы Второй мировой войны семья Азнавура была тесно связана с группой сопротивления Мисака Манушана. Они, рискуя своими жизнями, прятали в квартире в Париже, в своей квартире, армян, евреев и, собственно, всех тех, кого преследовали нацисты. Инициатором награждения Шарля Азнавура, тогда и его сестры, был израильский профессор Яир Аурон, специалист в области истории Холокоста. И вот тогда, во время совсем недавнего визита в Израиль, это был 2013 год, Азнавур говорил на пресс-конференции: «Мы, армяне и евреи, пережили столько трагедий, что если бы наши народы не любили жизнь, мы бы давно исчезли. Я знаю, что мы рождаемся, чтобы умереть. Но до тех пор нужно жить в полную силу. Мною движет жажда жизни».

свое время Шарль Азнавур дал одно из самых известных своих интервью парижскому корреспонденту «Известий» Юрию Коваленко. «С каким настроением вы обычно ездите в Россию, в Москву?» Ответ: «Как к себе домой, потому что я люблю Москву, люблю Россию, люблю русских. Вы как в окружении таком проходило мое детство. Но ваше детство прошло в Париже. У моего деда, а потом у отца был русский, вернее, кавказский ресторан, так что я знаю вашу кухню лучше, чем многие русские, да и не только кухню. Ваш отец в 30-е годы водил вас в кино на советские фильмы. Да, да, тогда я посмотрел все советские ленты, которые показывали во Франции: «Юность Максима», «Броненосец Потемкин», «Ленин в октябре», «Стачка». Родители не были коммунистами, но симпатизировали им и во время войны участвовали в сопротивлении. В вашей семье исполняли русские песни, если они в вашем репертуаре. Я могу даже спеть куплеты с Чубчика и «Очей черных» на русском языке, и несколько даже детских песен, которые я слышал с сестрой, когда был маленьким. А почему вы назвали своих детей русскими именами? Катя, Миша, Николай. Это очень красивые имена. И я просто люблю и такие имена, и кроме того, они подходят нашей фамилии. Вам не чужда сентиментальность? Я скорее меланхоличен. Сентиментальные натуры легко плачут по любому поводу. А меланхолики? Мы грустим, размышляя о прошлом, настоящем или будущем. Успех кружит к вам голову? Да давно не кружит. Наверное, потому что мне пришлось его долго ждать, и давался он мне с огромным трудом. И я так и остался человеком стеснительным. В компании незнакомых людей я до сих пор робею, но и не веду светскую жизнь. Как вы думаете, будут ли люди слушать Азнавура через 100 лет? Если что-то и останется, то скорее музыка и слова, а не голос. Может, и будут слушать мои песни, но не меня самого. Вот тут, я думаю, он ошибался.

После Шарля Азнавура остались не только песни, не только само творчество, не только огромное количество дисков и песен, коих уже практически 1400. Остались еще его цитаты, его книги, и много цитат стало действительно очень известными. «Я не боюсь смерти, я просто счастлив жить, видеть, слышать, чувствовать, наслаждаться окружающим миром. Видите, какой я расчетливый? Я не прошу, подобно Фаусту, вернуть мне молодость. Мне бы хотелось просто оставаться таким, какой я есть. Я бы охотно согласился и дальше терпеть все те неудобства, которые причиняет мне мой возраст. И пусть мне говорят, что я преувеличиваю и прошу слишком многого. Будет вам, будет. Я прошу даровать мне всего лишь еще 1000 лет». Не так уж и много, просто из любопытства, чтобы увидеть, каким же станет наш мир в 3-м тысячелетии.

Когда-то Шарль де Голль сказал Азнавуру: «Вы покорите мир, потому что умеете волновать». Он действительно взволновал весь мир своим голосом, своим видом, песнями, музыкой, тем, как он подавал каждую песню, тем, как становилась песня спектаклем. Каждая из тех, которые он сделал своей песней, каждая из тех, которые он подарил другим исполнителям. Уход любого человека неминуем, и мы это понимаем, пытаясь оставаться иногда прагматиками. Но когда уходит вот то, что мы иногда банально можем назвать словом «эпоха», и это становится все грустнее и грустнее, понимать, что уходят люди, на которых ты невольно равняешься, или голос которых тебя сопровождает твою сознательную жизнь, и от этого становится очень больно, если вдуматься. Тем более такой человек, который был настолько всегда предан музыке. Шарль Азнавур. Сегодня мы говорили о нем, и, конечно, это будет не всегда незабываемо.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. События на севере. На территории Израиля, недалеко от границы с Ливаном, взорвался ударный беспилотник, запущенный Хизбаллой по силам ЦААЛа. Пострадавших нет. Президент США Дональд Трамп дал понять, что не откажется от своего требования демонтировать иранскую ядерную программу и вывести весь обогащенный уран с территории Ирана, и не подпишет окончательное соглашение без выполнения этих условий. Об этом сообщил высокопоставленный израильский источник. По его словам, в ходе вчерашнего разговора с американским президентом премьер-министр Бениамин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль сохранит свободу действий против угроз на всех направлениях, включая Ливан, и Трамп вновь поддержал этот принцип. Между тем, Трамп опубликовал в своей социальной сети изображение боевого самолета, наносящего удары по иранским военным кораблям. Он также добавил слово «адьос», по-испански «до свидания». Полковник запаса Асав Коэн, занимавший должность заместителя командира подразделения 8200 и руководителя иранского направления военной разведки ОМАН, заявил, что, согласно обсуждаемому соглашению, Иран не платит никакой цены. По его словам, наибольшее беспокойство вызывает то, что Иран не обязуется вывести обогащенный уран со своей территории и при этом получит миллиарды долларов. Если посмотреть, ради чего мы начали эту кампанию, и сравнить это с тем, что сейчас представляет собой это рамочное соглашение, то получается, что пока мы практически не достигли никаких значимых результатов. Да, Иран получил очень серьезный удар. Да, возможно, с экономической, внутренней и оборонной точки зрения, его положение сейчас худшее за все время. Но в стратегическом плане это не так. Пока что Иран в основном только дает обещания. Полковник запаса Асав Коэн сказал это в беседе с Ираном Сикурелем в программе Канаша А. Бейн Леумит. Представитель партии «Демократим» генерал в отставке Нимрод Шефер заявил, что если у Ирана останется хоть какое-либо количество обогащенного урана, это будет означать поражение в этой кампании. Шефер отметил, что не может без сожаления вспоминать ситуацию десятилетней давности, до того, как Бениамин Нетаньяху убедил Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения, у Ирана не было высокообогащенного урана. «Мы настолько деградировали при правительствах последних лет и пришли к нынешней ситуации, когда даже после 40 дней кампании и 12 дней кампании год назад нам все еще не удалось избавиться от обогащенного урана в Иране». И еще хуже, иранцы продемонстрировали всему миру, что пережили атаку двух столь мощных армий, которые вели против них боевые действия, сказал генерал в отставке Нимрод Шефер. Высший суд справедливости Багац должен сейчас вновь рассмотреть петиции с требованием к министру юстиции Яриву Левину созвать комиссию по назначению судей. Глава коллегии адвокатов Израиля Амид Бехер заявил в интервью Кан, что министр Левин фактически держит общественность и судебную систему в заложниках. Министр юстиции не способен осознать последствия своих капризов, но при этом он просто использует методы, свойственные преступному миру. Если я, будучи министром юстиции, не могу добиться того, чего хочу, то я сделаю так, чтобы система, в кавычках, оказалась парализована. Не будет судей, пострадает все общество. Это затрагивает всех, заявил глава коллегии адвокатов Израиля Амид Бехер. В Ум-эль-Фахме 4 человека получили огнестрельные ранения. Мужчина примерно 30 лет и еще один мужчина получили критические ранения. Еще двое мужчин получили ранения средней степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу Эмек в Афуле. Корреспондент Канор Лиал Калай сообщает, что по предварительным данным подоплека происшествия криминальная. В завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра ожидается небольшое потепление, главным образом в горных районах и во внутренних районах страны, однако температура еще останется немного ниже обычной для этого времени года. Во вторник ожидается дальнейшее небольшое потепление. Максимальная температура завтра в Иерусалиме и Тель-Авиве 24 градуса, в Хайфе 23, в Бершеве 27 и в Эйлате завтра днем до 34 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 17 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и журналист, куратор Марина Федоровская. Я приветствую вас, Марина.
1: Добрый день.
0: На самом деле я поставил вот композицию «Город» Михаила Рабиновича. Это ностальгическая композиция, под которую несколько лет делал программу «Креативная жизнь», вот начиная ее этой композицией неизменно. Вот эта композиция и несколько других сегодня прозвучат, потому что они песни современного городского человека. Это песни из только что вышедшего EP Михаила Рабиновича. И вот по тому же самому критерию современный городской человек, я предложил Марине, она любезно согласилась, поговорить в легкую и в кайф о современном городе. Но сначала вот это такое непременное условие, пожалуйста, немножко расскажите о себе, Марина, потому что мы, когда с вами встречались, то вы рассказывали, подробно мы можем сделать потом полную иллюминацию, но пока немножко о себе.
1: Ну, немножко о себе. Да. Я человек, который живет в ритме современного города. И действительно, я не успеваю ничего, как все нормальные люди современного города, но успеваю при этом довольно много. Как это происходит, непонятно никому, в том числе мне самой. Вот, например, как сегодня я к вам доехала, это просто чистое чудо. Чистое чудо.
0: Ну, мы страна чудес.
1: Да, потому что ни один гид не показывал этого поезда, но он стоял и буквально ждал меня через секунду после того, как, в принципе, я не должна была никуда уехать. Короче, я журналист, да. Говоря, я журналист, ну, так может сказать, в принципе, многие люди про себя сейчас, особенно в эпоху блогерства и так далее.
0: Подождите, журналист — это журналист, блогер — это блогер. Не надо смешивать.
1: Но, тем не менее, в основе хорошего блога всегда хороший текст, интересная подача и так далее. Это то, что требуется от журналистики, безусловно. Но я занималась журналистикой в печатных изданиях, начиная с 96-го года. Я была редактором журнала «ОМ» в течение его, ну, на мой взгляд, звездных лет, когда там был главным редактором Игорь Григорьев. Собственно, с первого номера опубликовалась в этом, ну, сейчас уже, можно сказать, забытом многими, но достаточно...
0: Да нет,
1: культовом конечно, издании. Конечно. И это удивительным образом совпало с появлением, с рождением моего сына. И так что мое материнство было буквально вместе с редколлегией. Такой забавный факт. Могу рассказать, что я родила сына в день и час редколлегии. В понедельник в 4. Вот я очень хороший сотрудник. Да. В этом смысле ответственный. Выдаю продукт. Вот. Но в дальнейшем моя судьба действительно была связана многие годы с глянцевыми изданиями. Я работала в журнале, я не знаю даже, в каком журнале я не работала, но я была после уже ОМА, это была целая череда, начиная с журнала, например, Fit for Fun, если кто помнит такой журнал, продолжая журналом Shape, очень известным журналом. И дальше, больше, я работала в основном на запусках журналов, например, журнал Glamour, который очень громко вышел в издательском доме Condé Nast, том самом издательском доме, про который идет речь в «Дьявол носит Прада», я так уж как бы намекаю и объясняю, который долго существовал в России, на протяжении, ну, больше, по-моему, 20 лет, вот, к сожалению, закрыл свои двери для российских изданий и аудитории. А дальше я работала несколько лет в журнале «Harper's Bazaar», это уже другой издательский дом, и это было тоже замечательное время, потому что здесь я смогла раскрыться как редактор культуры, работая, предлагая множество тем в области современного искусства, еще тогда не такого популярного, не такого востребованного, требованного, скажем так, и глянцем, и истеблишментом, но набирающего обороты. И уже после «Harper's Bazaar» так случилось, что я снова отправилась в Condé Nast на запуск журнала «Tatler». И это была тоже увлекательнейшая глава, скажем, моей биографии, мы долго существовали без выпусков, мы делали номера в стол, можно сказать.
0: Симуляции номеров.
1: Да, да. Такие дамми, так называемые. Вот. И это было тоже интересно, увлекательно. Мы прошаривали, можно сказать, всю аудиторию и героев собирали. Вот, и в итоге появился тот Татлер, который вызывал каждый выпуск буквально скандал, вызывал, ну, просто зачитывался действительно, как в лучшие времена хорошие издания, читают по несколько человек, вот, они просто швыряют, знаете, в парикмахерской. Вот, это было действительно серьезное издание. Вот, но дальше больше, чем я смогла проработать, я не смогла, потому что это была невероятная гонка. Я не буду рассказывать про вот этих всех внутренние редакционные дела, потому что все-таки глянцевые издания и Condé Nast особенно, это, конечно же, «Змеиное гнездо», чего уж там говорить.
0: Но вы знаете, вот, это да. Чрезвычайно привлекательное «Змеиное гнездо», потому что, это, ну, точно. Во-первых, потому что, увяжу, глянцевые журналы, это в столице, это города, в общем.
1: Да,
0: во-вторых, заодно то, что за счастье работает с Игорем Григорьевым, совершенно гениальным человеком, по-моему, сумасшедшим и гениальным вместе. И как композитор, и исполнитель, и как первый в России издатель, так сказать, главный редактор глянцевого журнала, по-моему, удивительный человек.
1: Ну, я всегда говорила, что если бы Игорь Григорьев не был геем, то девушки в редакции журнала

0: и предчувствиями, пониманием. Да, это круто, да, хорошо, я доверяю. Он доверял своему кругу профессионалов, которые его окружали, и в то же время себе. То есть он говорил последнюю точку в этом смысле.
1: То есть брал ответственность на себя при этом.
0: Да, безусловно.
1: Вообще подмывает сделать, мне кажется, отдельную программу о глянце. И проследить, я не знаю, можно сказать, расцвет и упадок. Наверное, так.
0: Можно, но на самом деле я хочу сказать, что спустя годы я сделала небольшой курс по пиару в современном искусстве в Московском институте, экономическом институте, то есть это, собственно, университет сейчас в Плехановском. Плешка, знаменитая Плешка. Короче, там я сделала курс дополнительного образования для специалистов в области коммуникации. Вот. И там я делала, собственно, лекцию о развитии печатных СМИ, в том числе и про глянец. И вы знаете, я хочу сказать, что сегодня глянец действительно умирает, это правда. И вот то, что вот сегодня мы можем наблюдать в фильме «Дьявол носит Прада 2», это то, что происходило 10 лет назад. Это очень устаревший фильм, к сожалению.
1: Может быть, вы очистите вашу лекцию от каких-то обращенных к аудитории тогдашней мест, я не знаю, и сможете превратить ее в рассказ о том, как возрождался к жизни и потом уходил из нея вот этот вот глянец. Но это так, просто бросаю.
0: Я могу сказать только одно, что совсем недавно, месяц назад, примерно закрылся один из последних, можно сказать, оплотов независимого глянца, журнал The Face, журнал, на который ориентировался в том числе ОМ. Это замечательное издание с гениальными съемками, с потрясающими фотографиями. Ведь чем ценно, собственно, вот глянцевое издание? Это издание, в котором, скажем так, делают себе карьеру фотографы. И, соответственно, вот это вот кризис этого жанра фотографии, глянцевой прессы, это не только кризис такового медиа, да, это кризис еще и фотографии в каком-то смысле.
1: А, причем, почему, допустим, глянец должен был умереть в России, это понятно.
0: Да.
1: А вот его умирание, так сказать, в более успешных, как бы, политических странах, это, наверное, просто интересный феномен, и об
0: безусловно.
1: Этом надо будет как-то поговорить. Но я сейчас хочу все-таки немножко о городе. И вы только что вернулись из Венеции, одного из самых, наверное, привлекательных городов на планете. Ну, чё, как было там, как прошло возвращение, и любите ли вы Тель-Авив, как люблю его я?
0: Так-так. Венеция, Тель-Авив. Я могу сказать только одно, что Венеция, возможно, это тот самый город, который сформировал меня как человека, бесконечно влюбленного в современное искусство и не предающего его, несмотря на все кризисы, несмотря на все ступоры и повторы, и самоповторы, которые наблюдаются в этой среде. И действительно, оказавшись в 2003 году первый раз на Венецианской биеннале, с тех пор я каждые 2 года, как в фильме «Ирония судьбы», вот, собиралась и отправлялась на Венецианскую биеннале. Причем несколько раз я ездила в составе пресс-туров, как представитель того или иного издания, а потом я ездила уже, как правило, сама. И каждый раз я, как пресса при этом, я попадала именно на пресс-превью, вот. И сегодня я тоже вернулась оттуда неделю назад уже, и все 7 дней я просто ходила, исходила примерно, около 100 и больше выставок. Вот, это я не преувеличиваю.
1: Но как вы очищали место в голове, допустим, на 95-й? Это же немыслимо.
0: Никак.
1: Понятно.
0: Дело в том, что, конечно же, это происходит за счет каких-то внутренних ресурсов, но, понимаете, это как сборы для человека, который занимается искусством. Ты должен как бы загрузиться. Безусловно, каждый день я выделяла несколько мест, я составляла определенную программу. Это большая работа, но иногда я позволяла себе так. Вот я иду в этот район. Кстати, про город. Это город-выставка. И Венеция только начиналась, и Венецианская биеннале только начиналась в Джардини. Это сады, которые находятся где-то ближе к хвосту

0: большой рыбы, которая представляет собой, собственно, Венеция, вот. Но есть и другие районы, и вплоть до Дорсо-Дуро, вплоть до Канареджо, собственно, где находился еврейский квартал Гетто, который когда-то назывался Джетто, да, и все мы уже про это знаем, все это послушали и знают эту историю, и вот вплоть до всех-всех отдаленных точек Венеции есть выставочные пространства, есть то тут, то там, и ты, попадая в новый район, ты идешь и смотришь по сторонам. Это путешествие, это квест, и это очень увлекательно. Конечно, это не может просто не запомниться, потому что ты запоминаешь каждый день. Я вот сейчас вот буквально распаковываю каждый свой день, потихонечку делаю какие-то обзоры.
1: А вы делали какие-то записки для себя? Наговаривали, конечно, что-то на мобильный?
0: Ну, конечно, я очень много фотографировала, и я очень много снимала на видео, я многие вещи записывала. Множество заметок я отправляла своим студийцам в студию «Ближний круг», просто в эту группу, минуя Инстаграм, минуя все, напрямую им. Собственно, ну, я забыла сказать о себе, что я руководитель и, собственно, затейник, я бы сказала, этой студии современного искусства в Институте искусств Бат-Ям, который называется «Ближний круг», и вот сейчас находится в середине, собственно, курса. И надо сказать, что у нас действительно сложилась очень хорошая коммуникация с ребятами. Нас всего вот было 12, а стало уже 15, и, собственно, всем им я отправляла в наш чатик в Телеграме те видео, собственно, вот это вот легендарное уже сейчас видео с этой прекрасной перформеркой Флорентиной Хольцберг, которая вот так болтается в колоколе. Вот полное это видео я отправила им, не в Инстаграм.
1: Но она же, насколько я знаю, она болтается там с железными такими на боках вот этих. То есть ей не больно?
0: Безусловно, все продумано, все продумано. Это не про боль, это про, тем не менее, это про некое как бы привлечение внимания и к павильону, и к самой теме, и вообще. Что такое битие в колокол, мы сами прекрасно понимаем. Вот, тем не менее, то, что происходило вообще в павильоне австрийском, это отдельная тема, потому что туда стояла гигантская-гигантская очередь, и не все туда попали даже внутрь. Вот, но мы все знаем, что там и как там.
1: А вот когда вы попали сюда, вот да, в Тель-Авив, когда вы приехали, оценили ли вы с этой точки зрения, насколько много различных выставок, каких-то художественных, я не знаю, перформансов, каких-то вещей в Тель-Авиве. Как с общеевропейской точки зрения, может быть, можно расценить Тель-Авив по насыщенности культурными событиями, выставками там и так далее?
0: Ну, я считаю, что в Тель-Авиве достаточно насыщенная культурная жизнь. Другое дело, что она достаточно мощно запакована. То есть не все знают, где, что, как. И найти все это при желании можно, конечно. Но для этого нужно потратить много времени, я бы сказала. Потому что коммуникация, как во многих таких полузакрытых сообществах, очень сложная. Собственно, почему я стала заниматься свое время коммуникацией в сфере современного искусства? Потому что это сообщество так устроено, что оно не для всех. Оно как бы не просто для богатых или там для очень умных, оно и для богатых, и для чуть более sophisticated, и для людей, кто действительно хочет проникнуть туда, и для художников, и для людей думающих. То есть это действительно... И вот эти люди, они не очень думают о широкой аудитории, поэтому найти места, где действительно происходит современное искусство, иногда очень сложно.
1: Понятно. А что-то нужно... Давайте послушаем Михаила Рабиновича, композицию. Очень современную, очень городскую.
0: Как без Рабиновича, действительно.
1: Вот. И потом, может быть, поделитесь размышлениями о том, как можно сделать более открытой вот эту часть коммуникационную. Ну, сейчас подумаем. У нас много еще в повестке. Слушаем и возвращаемся.

забыть. Время лечит, врали люди, новых встреч наобещали, но о них сейчас не будем, люди сильно измельчали. Верили, любили, уходили, возвращались, не кончались теплые.

0: поймешь, ты просто слушай звуки сердца моего.
1: В студии журналист, куратор Марина Федоровская. Мы говорим о современном городе, об искусстве в современном городе. То есть вопрос, который в сопровождении песен замечательного Миши Рабиновича, вопрос, который подвис, это можно ли сделать коммуникационно информацию о происходящих в том или ином городе выставках, событиях различных культуры и искусства более доступной и более широкой?
2: Да, я поняла. Смотрите, он очень связан, этот вопрос, с тем вопросом, который у нас прозвучал ранее. А как же вот, почему же вот Глянец-то умер? Да потому что появились новые медиа. И новые медиа, они доступны каждому человеку абсолютно. И сейчас огромная армия журналистов направилась, скажем так, в эти новые медиа. И не использовать этот ресурс абсолютно странно. И я могу сказать, что, безусловно, современные галереи и вообще вот как бы такие институции, скажем, связанные с современным искусством, действуют достаточно консервативно. Они ведут себя, как будто бы они музеи. А музеи, они тоже очень осторожны, они очень академичны. Ну вот вспомним момент пандемии. Что стали делать все музеи мира? Чтобы не сдохнуть от тоски, они пошли и стали делать в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютьюбе, везде, где только можно, онлайн экскурсии, онлайн-лекции. Они привлекли огромную новую аудиторию, аудиторию молодую, которая и до этого сидела, собственно, в этих самых, в интернете. Нужно использовать интернет не только как средство, скажем, отправки письма, а как потрясающий инструмент социальных сетей. Вот. Да, это может быть неприятно. Вот, потому что действительно люди с академическим мышлением, высоколобые кураторы и художники в том числе, они не всегда понимают, как они могут вот рядом с теми, кто, вот, я не знаю, своих кошек постит бесконечно. Но так устроен мир, что нужно заходить и занимать место. И если ты не будешь этого делать, ну, собственно, твоего места там и не будет.
1: Это правда, но только как бы любая вещь, которая связана с онлайн, напоминает прием душа в пиджаке. Это все-таки неудобно, это все-таки не так, как непосредственный контакт.
2: Но чтобы этот контакт произошел, нужно, чтобы ты научился цеплять людей, призывать людей, привлекать людей, не знаю, приглашать людей просто вежливо, деликатно, академично, культурно приглашать их на мероприятия, связанные с вашими, собственно, выставками. А, как правило, в каждом абсолютно, и музее, и в галерее, есть огромное количество всего. Конечно, я могу сказать, что в Израиле меня поразили несколько вещей. Меня поразило, что, например, в субботу, когда не работает транспорт, музеи работают, а в воскресенье не работают. В понедельник, кстати, тоже, на всякий случай. И, то есть, вот, например, сейчас открылась биеннале в музее Эрец Израиль, да. Замечательная биеннале. Так вот, чтобы туда попасть, надо очень сильно изощриться, потому что рабочие часы музея устроены таким образом, что всю неделю он работает где-то до 4, и только один день в неделю до 8. И в целом, вот мы сейчас пытаемся туда спланировать экскурсию с моими студийцами, и вот можете себе представить, это действительно проблема, потому что очень многие люди работают. Вы знаете, есть такой интересный феномен, люди работают. Но почему-то ни музейные структуры не учитывают, ни галереи.
1: Ну, послушайте, и банки, и почта, да. Хочется сказать, телефон и телеграф, тоже работают тогда, когда все работают, а когда все не работают, и они не работают. Это какой-то феномен, до основ которого нам предстоит еще докопаться. Я хочу вот о чем сказать. Смотрите, во многом любой современный город, хотя, так сказать, может, и не только город, но город. Mm-hmm. Это цветы и портрет. И вот я, вот как раз я узнал, что о выставке в Иерусалиме, в Телес Гэллери, значит, происходит такая выставка «Цветы и портреты», где вы сокуратор.
2: Да, это только правда. Ну вот, собственно, до 29 мая в галерее Талис Гэллери, которая, собственно, названа по фамилии моего сокуратора и куратора, и вообще автора идеи этой выставки, Ларисы Талис. И до 29 мая происходит эта групповая выставка, где 13 художников принимают участие. И Лариса, собственно, придумала... это не про цветы и не про портреты, это про вот эту волшебную грань, которая проходит между тем, как вот человек напоминает цветок, или цветы имеют свой характер как человек. Это довольно интересный, тонкий взгляд, и мне кажется, что само место и сама вот эта галерея достойна внимания сейчас, потому что она находится в очень галерейном квартале, прям в самом центре. Туда можно доехать на трамвае прямо на Ракевите, простите, прямо от вокзала, если приехать из Тель-Авива, да, например. И, собственно, адрес это Шимон бен Шатах 7. И я считаю, что стоит найти эту Талис Гэллери и просто посмотреть. По поводу художников. С моей стороны было участие не очень большое здесь, как куратора, но, тем не менее, троих я, можно сказать, с собой приволокла прекрасных героев. Одна из них, это Алона Барков, выставила три свои живописные большие работы. Собственно, работает в таких крупноформатных жанрах. Достаточно классный молодой художник, недавно репатриировавшийся. Вот. Еще один дуэт чудесных совершенно художниц из Хайфы, Марии Заикиной. Замечательные художницы, которые очень хорошо знают в Москве и Петербурге, и Лина Непомнящей. Они во время войны сделали потрясающую акцию. Они собрали целую группу художников, профессионалов и не только, для того, чтобы просто друг друга портретировать в Зуме. И вот таким образом они, можно сказать, спасались. И никто не знал, кто кого рисует. Все люди сидели, меня пару раз они тоже приглашали на эти замечательные сессии портретные. И вот по нескольку портретов мы взяли у Маши и у Лины, чтобы просто показать, как это было. Вот. Еще одна девушка замечательная, сейчас просто не буду врать, выставила на этой выставке свой проект, который она начала 7 октября. Она начала рисовать на отрывном календарике каждый день цветы и растения, такие почему-то желтые у нее получились растения, очень красивые, это такие графические прозрачные работы, и вот этих вот календариков, вот этих листочков у нас целые вот просто россыпи, мы ее вот так положили, красиво вот так инсталлировали, и это удивительно, то есть это не только коммерческая выставка, потому что галерейная выставка всегда немножко коммерческая, да, она и вот про такое вот, знаете, подвижничество.
1: Понятно. Хорошо. Значит, теперь давайте немножко в сторону от искусства. Я вот сейчас спрошу про город. У меня, например, всегда была картинка, когда меня спрашивали, какое время ты хочешь вообразить и какое пространство. Я почему-то отвечал неизменно, что как бы, и я и сейчас продолжаю на этом наставить. Это до появления лампочки Эдисона. Вот, значит, это где-то Лондон. 19 век, вот, камин, дождь за окнами, ты сидишь с томиком Текерея, только вышедшего, и ножом для резки бумаги разрезаешь эти страницы. Вот я думаю, что это картина, которая для меня связана с городом, ну, с Лондоном в данном случае, что называется forever, очень крепко. А вы в каком городе, в какую эпоху хотели бы себя ощутить такой же картинкой?
2: Ну... Скажу честно, моментами мне страшно хочется оказаться просто сейчас в Париже, вот, прямо вот сейчас, потому что в любой момент жизни в Париже ты можешь зайти в кафе, сесть и и вот вдруг ощутить себя в том самом Париже, в котором заходили и выпивали, я не знаю, бокал вина или чашечку кофе Пабло Пикассо, Мане и так далее.
1: Вот как? Да. Так изменился мало дух в этом плане? Или созданы какие-то условия специальные, чтобы этот дух сохранить?
2: Это очень традиционные люди. Они руками и ногами борются за сохранение определенных традиций, за сохранение вот тех самых старых кафе. Вот, например, в Москве даже на моей памяти уже позакрывались некоторые кафе, например, там кофемания была замечательная, да? Или там какая-то еще... Нет, кофемания-то она как раз эта сеть. Еще было замечательное кафе на Покровском бульваре, которое, ну, все обожали, но его взяли и закрыли, потому что пришли сети. И вот эти сети, они вытесняют традиционные места, а вот в Париже как раз сохраняют старые, добрые кафе, не знаю, кафе, рестораны, которые по 100 лет, пусть они даже очень устаревшие, тесные для современного человека. Ты приходишь, ты говоришь, что хорошего, вот там, не знаю, приезжают какие-то первый раз туристы, что хорошего вот в этом ресторане, здесь все друг друга... не знаю, задевают плечами, здесь на столе нечего
1: развернуться
2: поставить.
1: Развернуться негде,
2: да. Но в этом и прикол, в этом и удивительное обаяние этих мест, где очень старые, очень консервативные официанты.
1: В общем, есть такая профессия, оказывается.
2: Да.
1: В Израиле ее нет. Это не студент на подработках, а официант.
2: Вот. Ну, в общем, тут и нечего говорить. На самом деле, мне очень нравится, и в Тель-Авиве много мест. Я люблю, я обожаю даже, я могу сказать, гулять по Тель-Авиву, находить там какие-то странные, ну, а иногда просто очень классные кафешки, фалафельные и так далее. Мне нравится все это. Вот. Я могу даже поделиться местом, которое я больше всего люблю в Тель-Авиве.
1: Это не реклама, это просто поделиться местом. Давайте.
2: А этой рекламы вряд ли кто воспользуется, но в Яффа, на границе, собственно, вот такого туристического Яффа и уже дальнейшего, да, и парка Медрон, вот перед, вот, собственно, есть такое кафе маленькое, где делают, собственно, fish and chips. И я думаю, что очень многие его знают. Оно прямо на берегу находится. Я даже не знаю адрес прямой. Но это вот в таком как бы большом здании находится, которое все знают. Напротив маяка старого. Вот. И я хочу сказать, что там всегда огромная очередь бывает. А бывает и нет. Так что ну, самые классные креветки с картошкой и вот самая замечательная рыба, ну, просто... только там. Вот. Нет, конечно, если на Кармель можно если поискать. Вот. И вообще, в принципе, такие места должны быть здесь везде и везде, но почему-то
1: скажите мне...
2: именно там. Да.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот я очень многим задавал этот вопрос, и безумно трудно получить ответ. Почему место становится культовым? Что такое культовость места? Он говорит, в культовом ресторане таком-то. Что определило его культовость?
2: Ну, я думаю, что на самом деле это я тоже, я, честно, не очень люблю это слово. Мы его все равно используем, но оно такое довольно
1: что-то
2: странное.
1: Что-то оно определяет, но что-то я не понимаю, определяет. Что.
2: Я думаю, что там что-то происходило. Например, вот какие-то... Ну, вот, например, вот в Венеции кафе «Флориан». Почему оно стало культовым? Да, вот мы тут, кстати, зашли в это кафе, я говорю, все, мы должны своему, значит, Рабиновичу. Андрей говорит, давай сядем и давай, значит, все-таки здесь выпьем хотя бы чашку кофе. Мы не выпили, нет. Мы не стали, мы все-таки мы посидели там, мы посмотрели это меню, мы поняли, что мы хотим есть, и мы не сможем здесь нормально поесть, так чтобы вот как бы. Хотя, ну, потому что все в 5 раз дороже, вот, элементарные какие-то. И оно стало не культовым, оно стало туристическим. Они стали раньше, еще буквально несколько лет назад, там действительно были такие же почти цены, как везде. Но с другой стороны, ну, позвольте, ну. Кафе «Флориан», прямо на Сан-Марко. Самое старое кафе. Кафе, в котором сидел Бродский. Но на нем уже не написано, что там сидел Бродский, которого любил Бродский, да?
1: Хотя могли бы и написать.
2: Могли бы, но все знают и так. Вот. И я хочу сказать, что да, там, наверное, какие-то особенные пирожные, какое-то особенное мороженое и особенное кофе, но самое главное там другое. Мы попали туда уже потом через пару дней, мимо проходили, там такая вот, собственно, галерея, окружающая эту площадь, по которой очень удобно ходить во время дождя, потому что там она прикрывает от дождя. И вот мы по ней идем, а там одновременно, вот под этим самым дождем, ну, немножко под крышей, играет музыка. Я даже сняла, насколько это было прекрасно, потому что вот эта живая музыка во время этого чудовищного, ужасного дождя, во время которого я все-таки простудилась, это было действительно очень духоподъемно. Вот. Ну, я думаю, такие маленькие детали определяют.
1: Наверное, ведь. Я согласен с вами. А вот скажите, вам не кажется парадоксальным, что, ну, я, например, вот для себя считаю, что я люблю тишину, конечно, потому что не сосредоточиться иначе, но засыпать хорошо под шум шин, например, автомобилей. Я люблю одиночество, да, но в центре толпы оно самое сокровенное, как бы. И это такой парадокс, что современный город, который не дарит ни того, ни другого, в каких-то случаях он успокаивающий и, как бы, ну так, утешающе действует на психику уставшую.
2: Ну, я хочу сказать, что мы, многие из нас, вот я человек, который родился в городе, в большом городе, в Москве, собственно. Да.
1: Чего уж там.
2: Да, и помнится, где-то, когда мне было лет 6, мы переехали на Бауманскую, и родителям показывали эту квартиру в субботу. Или в воскресенье. Короче говоря, в тот момент, когда трамваи не так активно ходили, а фабрика не работала. Так вот, под окнами у нас была и фабрика, и ткацкая фабрика, и, соответственно, трамвай. И надо сказать, что я вот вообще не слышала ни того, ни другого. Меня совершенно не волновал вот этот шум.
1: Оно становится привычным фоном.
2: Да. И точно так же сейчас. Я живу на бульваре Иерусалим, на границе Яффа и Бат-Яма практически. Вот. И у меня под окнами буквально я слышу, как водители объявляют следующую остановку автобуса, и ходят трамваи. Вот. То есть, ну, я действительно все это слышу. И меня это совершенно, меня это радует. Это мне дает какое-то чувство присутствия в этом городе.
1: Вот, абсолютно да. И, кстати, следующая композиция, когда наступает, когда приходит усталость, так она названа, вот, я думаю, вот нужно подумать о том, о чем вы сейчас говорили, и усталость пройдет. Слушаем, возвращаемся к разговору.
0: Когда приходит усталость, все, что осталось, просто сесть и закрыть глаза. Когда приходят тревоги, ночные дороги, а в небе опять гроза. Я отключу интернет, айфон и новый планшет. Я отпускаю все мысли. Я не хочу новостей, ни суеты, ни гостей, ни слов, ни поисков.

Бывает, просто хочется убежать, а что-то вечно мешает и напоминает, как трудно себя терять. Но нету истины здесь и нет спокойствия там, где мы надеялись прежде.

0: А в студии Марина Федоровская, журналист, куратор и, в общем, знаток очень и очень многих вещей. А вот я так сейчас спрошу, прицеплюсь. Мы же говорим о современном городе под музыку Михаила Рабиновича. Как вам кажется, кто из писателей лучше всего умел или умеет изобразить город, его ритм, его движение? И кто из художников? Ну, я вас нагрузил профессионально.
1: Да. Ну, я вот сейчас сходу не скажу, но я могу сказать просто про свое, кстати говоря, самое, может быть, яркое, сейчас вы будете удивлены, впечатление литературное, да, последнего, не знаю, может быть, нескольких лет. Когда я только репатриировалась, я была в процессе, сейчас будут все смеяться надо мной, но это так. Я дико подробно, страничка за страничкой, читала Анну Каренину, нашего прекрасного Льва Толстого. И я хочу сказать, что такого современного описания людей, характеров, городских, именно вот этих вот типов, светских, чиновников, сплетников и прочих, я мало у кого вообще когда-либо читала.
0: А у Достоевского?
1: У Достоевского, само собой, Достоевский — это был мой предыдущий краш, я бы сказала. Вот, и «Братья Карамазовы» я, собственно, читала, у меня есть смешная история, я читала «Братьев Карамазовых» на айфоне. Вот, после чего у меня дико село зрение, но это неважно.
0: А что, они же сдавались всегда.
1: Ну, понимаете, современного человека не понять, но я такой вот человек, я люблю себя, какой-то self-harm, вот, и я читала действительно на первом буквально своем айфоне, вот, и это было ужасно, ну, как-то странно, но я безумно увлеклась и вдохновилась. Но вот говоря про город, мне почему-то вспоминается именно, именно Анна Каренина с вот этими типажами, с этими персонажами и так далее, и так далее. Вот. Говоря про художников, ну, не знаю, мне довольно сложно, потому что в буквальном смысле художники, конечно же, современные не говорят вот так вот, типа, ну вот я передаю городскую жизнь. Да, если, кстати, говорить о художниках Израиля, если говорить об израильских художниках, то это, конечно, новые Барбизоны. То есть Зоя Черкасская, Оля Кундина, Наташа Зурабова. Это прекрасные совершенно художницы, там еще несколько художниц, я все время забываю их имена и фамилии, но вот эта группа, которая когда-то образовалась здесь, вот, ну, скажем, лет 10 назад, и за это время они каждая сделали себе прекрасную карьеру, они занимаются тем, чем занимаются, с городской жизнью, тем, чем занимались вот те самые новые, старые вообще Барбизон-групп когда-то в начале XIX века, когда они рисовали, собственно, натуру лесов Фонтенбло, людей, крестьян, вот этих вот окружающих, вот эти леса и так далее, и поля. Вот тем же самым занимаются, собственно, новые Барбизоны в Израиле. Они рисуют рынки, лавочки, людей. Это очень яркая, очень забавная, очень, даже я бы сказала, веселая живопись. Вот. И, например, причем они не чураются никаких как бы городских заказов. И недавно у нас вот на границе Бат-Яма и Яфы я обнаружила огромный, собственно, уличный их проект. Они сделали в одном из парков такие зарисовки на тему городской жизни. Это действительно замечательно. Но самое смешное, что, ну, как бы этим зарисовкам уже года два, и за это время часть из этого, собственно, проекта выпала, потому что хозяин прилегающего участка взял, все закрасил, и, ну, скажем так, два или три мурала, два или три вот этих фрагмента пали жертвой, так сказать, частного собственника, но остальные еще живы. Так что, в общем, в принципе, могу показать.
0: Очень жаль, что отдельные люди глухи к искусству, но, да, вы знаете, так странно. Я как-то увидел своего знакомого в доме, да и я понимаю, что не высокого качества художественной стене, там просто было какое-то кафе, И снаружи у этого кафе, это вечер, это фонари, и стояли мужчина и женщина, uh-huh. парень и девушка. Uh-huh. И в этом был такое городское очарование, что я, старый сентиментальный дурень, чуть не прослезился. Это было так замечательно и красиво. Вот, uh-huh. это вечер. И ты не знаешь еще, как эти люди проведут свой вечер. И еще впереди куча вариантов и способов. И вот в это предвкушение какая-то была такая милая неопределенность. И мне mm-hmm. это дико зашло. Вот это тоже город для меня.
1: Ну, конечно.
0: Вы человек вообще охотчик к перемене мест или домосед? Или вы привыкли к тому, что, допустим, вот, там есть кафе за углом, есть пекарня по соседству, пейзаж вот такой, и вам хочется, чтобы он продолжал быть перед вами?
1: Ну, по роду деятельности я, конечно, в последние годы обожаю возможность сидеть дома, потому что я много пишу, я связана с компьютером. Но... Ну, если, скажем так, не некоторые технические проблемки, потому что у меня компьютер работает сейчас только от сети, а вообще раньше ноутбук это взял, кинул в сумку и пошел в кафе, сел там и работаешь. Это прекрасная возможность, которая есть сейчас у всех современных людей, и с которой активно борются владельцы кафе некоторых, а другие, наоборот, пользуются этим. И мне нравится, что можно с легким сердцем вообще и с легкой сумкой достаточно пойти куда-то, потом сесть и написать заметку. Можно в телефоне, можно в планшете. Это очень классно. Ну, кстати, я иногда просто беру с собой блокнот и тетрадку и гуляю. И тогда я могу сделать свои заметки, и то же самое на выставках, то же самое в театре. У меня всегда должна быть под рукой какая-то бумажка с ручкой, чтобы я могла записать свою какую-то идею, мысль, которая мне приходит, кстати, не всегда в связи с тем, что я вижу.
0: Ну, просто параллельно же вы думаете обо всем.
1: Конечно.
0: Как бы. И еще один вопрос, я думаю, что последний уже на сегодня. Атмосфера города, что и кто составляет ее? Жители, география, размеры. От чего зависит атмосфера города? Или от прошлого, от времени? У старых городов она одна, у новых городов она другая. Что для вас атмосфера города?
1: Для меня это, безусловно, две вещи. Это архитектура и погода. И это определяет абсолютно все. Вот, ну, скажем, замечательный, великий, я бы сказала, город Санкт-Петербург определяется...
0: Умышленный город, как говорил Достоевский, да?
1: Да, умышленный город, он так замышлен, вот, что туда нужно попадать в специально... Да, там нужно побывать зимой, там нужно побывать осенью.
0: Простудиться
1: нужно...
0: уже так и слечь.
1: Да, да, да, да. Слечь и, значит, воспрячь только к лету. Там нужно побывать вот в эти самые пресловутые, может быть, белые ночи или просто хотя бы летом, потому что ты тогда не узнаешь, что это, оказывается, морской город, и что там рядом пляж. И на самом деле ты не поймешь вот всей прелести и романтики этого города. Действительно, один из самых романтичных городов мира, который я для себя сравнила со Стокгольмом. Тоже скандинавский, тоже северный, тоже невероятно жаркий летом и дико противный, промозглый зимой. Вот. Но при этом... Есть еще множество городов, в которых действительно архитектура решает очень много. И для меня Тель-Авив — это его архитектура, это его прекрасные молодые и разные люди, и вот это его действительно такая новизна, которая постоянно ощущается, и город, который... постоянно достраивается, его огромное количество зелени, конечно же, зелени, про которую невозможно не сказать, и про которой мы дико гордимся. Вот.
0: А здесь время беседы предсказуемо, но и неожиданно подходит к завершению. Огромное спасибо журналисту, куратору Марине Федоровской, согласившейся поддержать мой порыв к легкому разговору в этом, ну, в эпоху почти сумасшедшую. До следующей встречи, ибо тем у нас великое множество. Я жду вас. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Еще одна песня Михаила Рабиновича, который скоро запишет, по его словам, еще один EP. А эта композиция, она называется «Бродяжья». И, в общем, тоже подходит к нам, так сказать, кочевникам, путешественникам по разным городам. Спасибо. Счастливо.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: До миллениум нас, нас, миллениум нас.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Формирующееся соглашение между Ираном и Соединенными Штатами. Президент Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном принесет только хорошие новости. «Я не заключаю плохих сделок», — сказал Трамп американскому телеканалу ABC. Он добавил, что ожидает прорыва на переговорах с Ираном и что только он будет принимать решение о том, состоится ли сделка. Эту информацию передал обозреватель Кан Рам Брандес. Высокопоставленный иранский источник заявил американскому телеканалу CNN, что значительный прогресс, достигнутый в ходе переговоров в последние дни, может стать, как он выразился, поворотным моментом в усилиях по прекращению войны и началу новой эпохи стабильности и процветания в нашем регионе. Источник выразил надежду, что американская администрация не упустит возможность достичь стабильного и долгосрочного решения. Президент Трамп дал понять, что не откажется от своего требования демонтировать иранскую ядерную программу и вывести весь обогащенный уран с территории Ирана и не подпишет окончательное соглашение без выполнения этих условий. Об этом сообщил высокопоставленный израильский источник. По его словам, в ходе вчерашнего разговора с американским президентом премьер-министр Беньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль сохранит свободу действий против угроз на всех направлениях, включая Ливан, и Трамп вновь поддержал этот принцип. Между тем, Трамп опубликовал в своей социальной сети изображение боевого самолета, наносящего удары по иранским военным кораблям. Он также добавил слово «адьос» — «до свидания» по-испански. Полковник запаса Асаф Коэн, занимавший должность заместителя командира подразделения 8200 и руководителя иранского направления военной разведки ОМАН, заявил, что согласно обсуждаемому соглашению, Иран не платит никакой цены. По его словам, наибольшее беспокойство вызывает то, что Иран не обязуется вывести обогащенный уран со своей территории и при этом получит миллиарды долларов. Если посмотреть, ради чего мы начали эту кампанию, и сравнить это с тем, что сейчас представляет собой это рамочное соглашение, то получается, что пока мы практически не достигли никаких значимых результатов. Да, Иран получил очень серьезный удар. Да, возможно, с экономической, внутренней и оборонной точки зрения его положение сейчас худшее за все время, но в стратегическом плане это не так. Пока что Иран в основном только дает обещания. Полковник запаса Асаф Коэн сказал это в беседе с корреспондентом КАН Эраном Сикурелем. Заявление Сомали Лэнда о намерении в ближайшее время открыть посольство в Иерусалиме. Михаил Лотем, который, как ожидается, станет первым послом в Сомалиленде, заявил, что, по его мнению, между двумя странами существует огромный потенциал для развития отношений. «Я считаю, что этот процесс признания будет продвигаться. Поток позитивных обращений, который обрушился на меня за последние недели с момента моего назначения, действительно удивляет. Это касается самых разных сфер. От очевидных направлений, таких как вода, сельское хозяйство и связь, до исследований насекомых и археологии». Михаил Лотем сказал это в беседе с корреспондентом КАН Эраном Сикурелем. Сегодня 15 арабских государств и государств мусульманского мира резко осудили открытие посольства Сомалиленда в Иерусалиме и заявили, что речь идет о грубом нарушении международного права и прямом ущербе правовому и историческому статусу Иерусалима. Среди подписавших заявление с осуждением – Саудовская Аравия, Египет, Катар, Иордания, Турция, Пакистан, Сомали, Оман, Судан, Йемен и Ливан. Насилие в арабской среде. В Умль-Фахме застрелен мужчина примерно 30 лет, еще трое мужчин ранены. Состояние одного из них критическое, двое получили ранения средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия расследуются. В полиции заявляют, что речь идет о криминальной подоплеке. В завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра ожидается небольшое потепление, главным образом в горных районах и во внутренних районах страны. Однако температура еще останется немного ниже обычной для этого времени года. Во вторник ожидается дальнейшее небольшое потепление. Максимальная температура завтра в Иерусалиме и Тель-Авиве 24 градуса, в Хайфе 23, в Бершеве 27, в Эйлате 34 градуса. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 18 часов. Шалом, миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». У микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня, как обычно, воскресенье, будем разбираться в юридических вопросах. Поговорим о семейных соглашениях, туристических визитах в Израиль, дорожных штрафах и процедурах воссоединения семьи для пожилых родителей. Когда люди женятся, меньше всего им хочется думать о конфликтах, деньгах и возможном расставании. Но именно в спокойный период многие юристы советуют договариваться о важных вещах заранее. Сегодня попробуем разобраться, что такое брачный договор, кому он действительно нужен и почему вокруг этой темы так много мифов. А поможет нам в этом адвокат-нотариус Сабина Стернин. Сабина, добрый вечер.
1: Добрый день, Татьяна.
0: Сабин, давайте начнем с самого общего. Что вообще считается брачным договором в Израиле?
1: Что считается брачным договором в Израиле? Давайте поговорим о законе. По закону в Израиле имущество, нажитое во время брака, как правило, делится между супругами пополам. Когда мы говорим имущество, это недвижимость, деньги, пенсионные накопления, социальные выплаты, бизнес-инвестиции и в определенных обстоятельствах долги и суды, смотря какие долги и суды. При этом, что не делится, имущество, которое было у человека до брака, а также наследство и подарки, полученные во время брака, то есть имущество до, а наследство и подарки во время брака, формально считаются личным имуществом и не подлежат разделу. Но, к сожалению, если все было так просто, то суды в Израиле не были бы переполнены имущественными спорами при разводах. Поэтому существует брачный договор. Он помогает супругам заранее определить финансовые правила внутри семьи и понять, как будут урегулированы имущественные вопросы в случае развода. Есть ряд примеров ярких, с которыми мы все время сталкиваемся при имущественных спорах.
0: Но ведь имущественные споры не обязательно, что происходит после развода. Они же могут происходить еще, когда достаточно идет у семейная жизнь.
1: Да, но когда семейная жизнь идет, это все верно. Когда идет семейная жизнь и уже возникли имущественные споры,
0: да, они чаще всего приводят к разводу, да? Вы это хотите сказать?
1: Да, но если вдруг возникли финансовые споры во время брака, то и во время брака тоже можно подписать брачный договор. То есть брачные договора двух форматов. Для гражданского брака можно заверить у нотариуса сразу до брака или в браке. Для этого и существует брачный договор. Нужно заверять в суде.
0: Знаете, мы привыкли, что брачный договор — это в каких-то сериалах для богатых людей. То есть, в принципе, это защита для каждого члена семьи, как и для супруга, так и для супруги от различных каких-то обязательств, которые в течение жизни, возможно, супруг, один из супругов захочет для себя взять. Это каким-то образом может защитить супругу?
1: Давайте я вам приведу три примера, с которыми мы вот прям очень часто сталкиваемся.
0: Так.
1: Один из супругов получает квартиру по наследству. Семья и по закону эту квартиру не нужно, она не подлежит разделу, если семья разводится. Семья решает продать маленькую квартиру для того, чтобы купить большую и взять ипотеку, и потом решает разводиться. И часть квартиры, денег, которые получены от продажи квартиры по наследству при разводе, очень часто вторая сторона требует 50/50 поделить стоимость квартиры, которую они получили. Наследство. Она размывается.
0: А если мы вот ситуацию, которая тоже часто встречается в нашей жизни, семья не заключила брачный договор, а один из супругов за спиной у супруги набрал кучу кредитов. Вот в такой ситуации кто будет отвечать за эти кредиты? Оба супруга или все-таки тот супруг, который сделал это за спиной своей второй половины? И как, ну, допустим, брачный договор, если все-таки, да, есть брачный договор, может защитить второго члена семьи, второго супруга от вот таких долгов, которые сделал, набрал на свою голову первый?
1: Это очень хороший вопрос. Это тоже часто, это частый вопрос споров в судах. Два сюжета. Сюжет А. Если у людей общий счет, и один из супругов берет суды и займы с общего счета, так, то, может быть, с большей вероятностью второй понесет финансовую ответственность за эту суду. Что нужно сделать? Во-первых, а, подписать точно брачный договор, пойти в суд и сказать, что суды, которые берет один из супругов, он несет за них полную финансовую ответственность.
0: То есть обязательно вот такой пункт прям прописать в договоре?
1: Обязательно прописать пункт в договоре, что он несет финансовую ответственность за суды, которые он берет. Второе, обратиться в банк и попросить ограничения, чтобы без разрешения не давали второму супругу брать суды.
0: Но вот про банк, вот эта рекомендация, она, в принципе, подходит в случае, если счет совместный, ведь правильно? А если мы говорим о раздельных счетах, то в такой ситуации супруга не может же ограничить пользование счетом своему супругу? Или тоже может?
1: Нет, мы говорим только если счет совместный. Mm-hmm. Если счет на одного из супругов, и он берет суды, то с одной стороны, у нас закон говорит о том, что долги идут за человеком. Угу. С другой стороны, тут у нас тоже возникает вопрос: а есть ли у них общая кредитная карточка, которая сходится с совместного счета?
0: А, то есть тут получается, может быть, двоякая ситуация. Если у них они вроде бы семья, но ведут раздельные бюджеты, это одно. А если они семья, и несмотря на различные, на разные счета, они ведут совместный бюджет, это уже будет другая ситуация. Получается так.
1: Если один из супругов берет суду со своего личного счета, второй не подписывает гарантию, и он не является гарантом этой суды, то, скорее всего, с большей вероятностью то суда будет одного из супругов.
0: Ага.
1: Но если суды с общего счета или один из супруг является гарантом, или, понимаете, тут же еще вопрос в том, что как будет интерпретировать суд их финансовые отношения, если нет брачного договора. Может быть, второй супруг встанет и скажет: окей, я брал суду с личного счета, но эти деньги были частью семейного бюджета, и я вносил их в семейный бюджет. И когда будет раздел имущества, то даже если суду брали с личного счета, второй супруг может претендовать на то, что первый будет нести 50% ответственности за эту суду. То есть есть закон, а есть интерпретация закона в судах. То есть если у людей два разных счета, один брал суды со своего счета, второй брал суды со своего счета, но эти суды приносились в общую корзину бюджета, и при разделе имущества один супруг будет говорить в суде о том, что я брал суды для того, чтобы жена училась, ребенок учился, там покупали холодильники, ну, семейное хозяйство, это тоже может быть проблемой. Поэтому мы все адвокаты все время говорим: начиная семейную жизнь, подпишите брачный договор, который будет регулировать все ваши финансовые правила внутри семьи.
0: Самин, вы в начале нашего разговора сказали, что брачный договор можно подписать не только в начале, перед браком, но и в процессе брака.
1: Брачный договор существует три.

0: брачные договора в суде. А если люди в браке, то только можно заверять в суде.
1: Ага, то есть еще зависит от того, в каком мы статусе находимся, еще где мы можем его заверить.
0: Да. Потому что может быть ситуация, при которой подписали брачный договор, когда люди, когда пара живет в гражданском браке, а потом они поженились. У нас же самая большая задача, чтобы этот договор был неуязвим, чтобы его нельзя было потом оспорить в судах. Для того, чтобы он был неуязвим, как только люди планируют, есть дата свадьбы в обозримом будущем, и вот сразу нужно заверять в суде. Или уже во время совместной жизни, когда пара в браке, его тоже нужно заверять в суде. А до того можно у нотариуса.
1: Сабин, наверное, последний вопрос. А какие ошибки люди чаще всего совершают при заключении брачного договора?
0: Самая большая ошибка при заключении брачного договора, когда одна из сторон в принципе не читает брачный договор. Такое бывает часто. Одна из сторон готовится к свадьбе, меряет платье. Вторая сторона, то есть это когда неравные финансовые положения между мужем, между двумя супругами. Одна из сторон готовится к свадьбе, вторая сторона быстренько что-то прислала, подпишите быстрее. И вот когда подписывают, не читая, это самая большая проблема. Потому что, то есть если одна из сторон прислала формат брачного договора, формат документа, его нужно обязательно почитать, а лучше взять юридическое сопровождение, чтобы с юридического языка объяснили просто на нормальный человеческий, что там написано. Это самая большая ошибка. Ну, говорят, стандартный брачный договор. Это, к сожалению, самая большая ошибка. То есть, когда у нас неравные финансовые стоимости, например, там, ну, мужчина более состоятельный, а женщина менее состоятельная, она готовится к свадьбе, тут ей присылают на WhatsApp брачный договор в формате PDF, и ну, чтобы там стандартный, подпиши, и все. И вот она подписывает, а потом там проживает энное количество лет, и она понимает, что она подписала, потому что брачные договора нужно читать до этого. И лучше взять юридическое сопровождение или одного адвоката, или можно, то есть, если
1: двух
0: есть,
1: с каждой стороны. Да?
0: Двух с каждой стороны, если есть какие-то сомнения. То есть, если это один адвокат, представляет две стороны, то он должен с двумя и с мужчиной, и с женщиной провести консультацию, объяснить, что написано в договоре. Если одна из сторон не понимает языка, нужно или перевести на язык, который понимает, или устно, или письменно. И обязательно обязательно нужно написать, что, ну, например, я владею русским ивритом. Если у меня одна из сторон не понимает иврит, то я перевожу этот договор, и я должна убедиться, что человек понял на языке, потому что это серьезный документ.
1: Ну, вот это, наверное, самое важное. Сабина, спасибо огромное за этот комментарий и хорошего вам вечера.
0: Спасибо большое вам. Всего доброго.
1: Всего доброго. Ну, а сейчас мы поговорим об истории, которая наверняка знакома очень многим семьям. Сын Валерий – гражданин Израиля, но его супруга и дети гражданства не имеют. Семья хочет приехать в Израиль просто в гости, как туристы. Но вокруг такого, казалось бы, обычного визита возникает огромное количество вопросов и противоречивой информации. Валерия написала нам в программу и попросила помочь разобраться в этой ситуации. А адвокат-нотариус Анастасия Сар согласилась прокомментировать эту тему в эфире. Валерия и Анастасия уже с нами. Валерия, добрый день.
2: Добрый день.
1: Анастасия, добрый день.
2: Добрый день.
1: Валерия, расскажите, пожалуйста, что именно произошло и с каким вопросом вы обратились в программу «Особый случай»?
2: Значит, добрый день. Меня зовут Валерия. И у меня такая ситуация. Мой сын прожил в Израиле 17 лет и вернулся в Россию. Там он женился. Сегодня у него уже двое детей, и они этим летом хотят приехать всей семьей навестить меня. И я еще скажу, что его жена, уже когда будучи за ним замужем, она была здесь.

0: два раза с ребенком.
1: Как туристка?
0: Как туристка, да. И, но поскольку сын живет в России уже больше 17 лет, то Даркон и Теудадзиот у него сейчас недействительные. И они приезжают по российскому паспорту. И у меня вот такой вопрос. Могут ли быть проблемы при въезде у жены и детей? И может ли быть проблема у сына, как гражданина Израиля, при выезде, так как он, Даркон здесь, естественно, не успеет сделать за 10 дней, и разрешат ли ему выехать по российскому паспорту?
1: Валерия, спасибо за вопрос. Анастасия, будем рады вашей помощи.
2: Я постараюсь быть краткой, чтобы уложиться в рамки вашей программы. Но боюсь, тут слишком много вводных данных, по каждому из которых есть свой ответ.
1: Так.
2: Значит, во-первых, Валерия, мне нужно знать, или ваш... Давайте так, наверное, потом нужно знать, да, я расскажу основу. Гражданин Израиля в течение 30 дней с момента изменения каких-либо в личной жизни должен сообщать об этом в управление по регистрации населения. Это сформулировано в законе о регистрации населения, пункт 11. Поэтому, если гражданин Израиля выезжает за границу и женится или выходит замуж, в течение 30 дней он обязан сообщить об этом в консульство Израиля, которое находится в его стране, с приложением, разумеется, соответствующих документов. То же самое касается и рождения детей. Родился ребенок, в течение 30 дней нужно обратиться, до 3 месяцев, нужно обратиться в консульство Израиля, в той стране с приложением документов, оригиналов, с апостилями. Если консульство требует перевод, то также сделать перевод. Теперь, если в данном случае сын Валерии сообщил в консульство Израиля в России о том, что он сменил свое семейное положение на женатый, и сообщил об этом в консульство. И также по поводу рождения детей, то тогда у него не должно быть никаких проблем при въезде в Израиль, кроме как если на самой границе у пограничника возникнут какие-то сомнения в цели приезда сюда его супруги, что это только с целью визита, а не с целью последующего урегулирования статуса. У пограничника всегда остается, что называется, на усмотрение, если что-то есть подозрительное, то даже если есть вклеенная виза, скажем, из стран, которые требуют визовый режим, они имеют право отказать во въезде. Теперь, судя по всему, что приезжала сюда супруга раньше с детьми, и им не делали проблем, я предполагаю, что эти действия, наверное, не были сделаны. Валерия, поправьте меня, если это не так.
0: Да, он не изменил своего статуса.
2: И если он не изменил статус, то тогда и у детей нет еще израильского гражданства.
0: У жены, ни у детей нет израильского гражданства, и делать они его не хотят. Вот в чем дело. Они хотят продолжать жить в России, они приедут только как туристы. Я уже слишком-слишком старая, они хотят приехать.
1: Хотят проведать, конечно.
2: Я понимаю, Валерия, вас, но у нас есть сын, который уже взрослый, да, то есть ему больше 18 лет, он совершеннолетний человек, и он несет ответственность перед государством Израиль. Эта ответственность его не освобождает от того, что нужно информировать консульство о своих изменениях. Разумеется, всегда есть какое-то правило рулетки, когда даже те, которым не разрешен въезд, и по поводу которых в циркулярах МВД написано однозначно, то есть в таких случаях, когда есть жена или дети, про которых не было уведомления в консульстве Израиля, то в циркулярах написано, их въезд будет запрещен. Несмотря на это, разумеется, есть правила рулетки, когда кто-то проезжает, а кого-то таки да, останавливают, разворачивают, а кого-то останавливают, предупреждают, грозят пальцем, говорят, в следующий раз не пустим, и все равно пропускают. Есть разные случаи, именно поэтому это порождает, скажем так, результат, когда ты не знаешь, что делать. Но, в принципе, что делать, у нас есть только один верный путь. Это пойти в консульство и сообщить о свадьбе и о рождении детей. Теперь, хочет ли отец или не хочет, это не вопрос
1: получения гражданства.
2: О его желании, Валерия. Это вопрос о том, что детям полагается гражданство с момента их рождения. То есть это уже как бы врожденное право, которое у них есть и которое нужно только оформить. Потому что если он не оформляет никаким образом и не пишет, что я не хочу на данный момент, там, скажем, отказаться от гражданства Израиля, если будут настаивать на нем, то тогда порождается ситуация, когда возникает вопрос, а вообще он ли это отец, и может быть есть какой-то другой отец, потому что раз не хотят этот вопрос поднимать, то, возможно, за этим что-то стоит. То есть когда идет какое-то действие, которые порождают вопросы, то за этими вопросами может еще возникнуть целая лавина вопросов, которые вам совершенно не нужны. У нас есть отец, у нас есть дети, у детей есть эзрахутный коахледа, то есть гражданство по рождению. Если он не хочет, то тогда надо будет уже провести какую-то дополнительную процедуру. Но на тот момент, когда он обращается в консульство, это не предоставляет статус ни его жене автоматически, ни детям автоматически тоже. То есть там все равно нужно заполнять документы на гражданство. И иначе то, что требуется, это только уведомление, чтобы это было записано все в реестре. И сейчас, поскольку уже прошло, я так понимаю, больше нескольких месяцев со дня и даже больше года со дня рождения детей, то потребуется также доказательство того, что они оба родители. То есть потребуются документы врачебные также о том, что именно жена вашего сына выносила этих детей и их родила, чтобы исключить возможность суррогатного материнства или, не дай бог, вообще не про вас, разумеется, я в общем говорю, когда детей незаконным образом как-то оформляют на свое имя, потом пытаются привести в Израиль.
1: Да, в такой действительно ситуации требуется справка из роддома, потому что если бы делать все по порядку, то нужно делать именно в первые дни после рождения. Настя, ну в любом случае, если семья Валентины все-таки захочет нас в свой страх и риск приехать в Израиль, не оформляя себе статус в консульстве Израиля в Российской Федерации?
0: Нет, Таня, они просто могут не успеть это оформить, понимаете? Там же очередь как в консульстве на все. И это может занять несколько месяцев, а они хотят в августе приехать.
1: Ну вот, поэтому я говорю, вот предположим, эта ситуация, все-таки они решили ехать. В такой ситуации семье, супруге и детям нужно делать электронную визу или как быть?
2: Электронная виза нужна всем не гражданам Израиля. Это не, даже не виза, это, скажем так, допуск к полету в Израиль, да? То есть это не для пограничников, это больше для служб аэропортов, что человек может вообще, у него есть хоть какое-то разрешение, у него нету запрета на въезд в Израиль, скажем так. То есть ИТЭ — это больше индикация на запрет и регистрация, собственно, всех, кто летит. Но это не является разрешением, собственно, от имени МВД или еще кого-то, на то, что человек действительно может ехать в Израиль. А последнее слово останется за пограничниками, которые, как мы помним, имеют полномочия отказать даже у тех, у кого поставлена виза, если они увидят или убедятся, что у человека совершенно другие цели, или, например, что человек в аэропорту начнет себя неадекватно вести, там, скажем, бросаться на работников аэропорта, я к примеру говорю, да, то есть могут быть разные ситуации. В этом случае тоже может быть отказано во въезде, хоть и вклеена виза.
1: Давайте рассмотрим самую плохую ситуацию. Если семью задерживают на границе, что делать?
2: Если их задерживают, то их задерживают с целью того, чтобы с ними пообщаться, задать им вопросы и получить ответы.
1: А в такой ситуации задержат вместе с супругом гражданином Израиля или отдельно?
2: Нет, гражданина Израиля не имеют права не впускать.
1: Даже если он летит с российским паспортом, да? Это все равно информация фигурирует.
2: Даже если он летит с российским паспортом, и тут вопрос, конечно, как он летит с российским паспортом, потому что тогда ему нужно ETA. Да, поскольку этот паспорт, скорее всего, я так предполагаю, он не зарегистрирован в системе, как паспорт, который имеется у гражданина Израиля. То есть, конечно, наверное...
1: Потому что досроченный.
2: Да? Вот. И я так предполагаю... Не, я думаю, что... То есть это нигде не фигурирует, что вот эта связка именно вашего сына и с номером российского этого паспорта. И поскольку это нигде не фигурирует, то, наверное, на всякий пожарный случай, может быть, и стоит сделать ETA для того, чтобы подняться на самолет, а тебя не спустили прямо в аэропорту.
1: А то есть сделать тоже электронную визу по российскому... Настя, секунду. Сделать тоже электронную визу для мужчины, у которого есть гражданство израильское, но на российский паспорт. Я правильно понимаю?
2: Да, поскольку он не летит с израильским загранпаспортом, а летит с российским загранпаспортом. И я не знаю даже, или ему сделают здесь новый загранпаспорт, потому что центр его жизни не здесь.
1: Вот это мой был следующий вопрос. Если, предположим, семья влетает в Израиль, слава богу, все хорошо, пообщались с семьей и разрешили въезд, может ли семья оформить и подать документы о том, о своем семейном статусе и рождении детей здесь, внутри Израиля, пока находится на отдыхе? Или не советуете?
2: Можно подать здесь, если их таки да пропустят и скажут, что нужно урегулировать этот вопрос немедленно.
3: Кирьят Шмона.
1: А у нас Кирьят Шмона.
3: И концу ламерхава муган.
1: Просят зайти в защищенное помещение. Пожалуйста, берегите себя, северяне. Настя, продолжайте.
2: Окей. Итак. На чем мы остановились, что ему, они могут подать здесь, если их запустят в Израиль, как и пропустили в прошлые разы, когда, видимо, не было связи, когда не было совместного въезда с гражданином Израиля, или когда не было индикации, что речь идет о жене израильтянина и детях израильтянина. Валерия, а были ли такие, их останавливали, спрашивали вопросы, кто они такие, с какой целью и к кому летят?
0: Знаете, вообще никаких проблем, никаких вопросов, ничего не было.
2: Ну вот, не было вопросов, потому что они не знали, да, вот работники МВД.
0: Ну, я не знаю, почему, но она приехала, и она уехала, и второй раз она приехала и уехала.
2: Это правило рулетки, то самое правило рулетки, когда запускают, и я с вами согласна.
0: Нету там, я хочу спросить, если все же они рискнут, и все же вот рулетка сыграет так, что они их пропустят. При выезде у сына, что ему? У него будет только паспорт российский, у него Даркона не, он не успеет сделать. Он, ему разрешат выехать по российскому паспорту?
1: Разрешат, потому что у нас продлена выезд по заграничным паспортам других стран до конца года, поэтому разрешат.
2: Правильно, Татьяна, совершенно верно. Правильно.
0: Он выйдет, да?
1: Да, выйдет.
2: Он выйдет.
1: Валерия, так, я очень надеюсь, что мы смогли дать вам ответ в нашем эфире.
0: Ну, ответ, конечно, и да, и нет. И можно мне еще один вопрос?
1: Конечно.
0: Вот должна ли я со своей стороны здесь предпринять какие-то... ну, какие-то усилия, чтобы, я не знаю, мне сказали, где-то в МВД надо что-то зарегистрировать или что-то получить на... или типа приглашение или что. Или я ничего не должна делать?
2: Нет, Валерия, вы сейчас не можете взять, потому что, когда вы придете в МВД, сначала вам скажут, что граждане России не нуждаются во въездных визах на въезд в Израиль. Но потом, даже если вы объясните ситуацию, скажете, что нет, у меня есть подозрение, потому что речь идет о моей невестке и о моих внуках, которые от моего сына израильтянина, который живет за границей. То, что скажет МВД, они вас направят, они дадут вам ту же самую информацию, которую дала вам. То есть они скажут, что ваш сын, не вы, а ваш сын должен здесь действовать. Он должен зарегистрировать свою жену, зарегистрировать своих детей, поставить в известность об этом консульство. И тогда они смогут заезжать без проблем, как любые другие туристы.
0: Поняла. Спасибо большое.
1: Валерия, спасибо вам большое, что присоединились к эфиру. Анастасия, спасибо вам большое за этот комментарий. И надеюсь, мы смогли ответить Валерии хотя бы на большую часть ее вопроса.
0: Да. Всего вам доброго.
1: Всего вам доброго.
2: Вам тоже. Хорошего вечера.
1: Всего доброго, Валерия. Всего доброго, Анастасия.
0: До свидания. Всего доброго.
1: Очень многие водители уверены, что если нарушение одно и то же, то и наказание должно быть одинаковым. Но на практике люди сталкиваются с совершенно другой ситуацией. Один может получить небольшой штраф и маленькие баллы, другой – огромный штраф, большие баллы и даже повестку в суд. И у многих возникает вполне такой логичный вопрос. А вообще, как такое возможно? На этот вопрос нам поможет ответить специалист по дорожному и уголовному праву, адвокат Татьяна Вайс. Татьяна, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Татьяна.
1: Татьяна, этот вопрос не случайно возник. Я сегодня, буквально сегодня с утра, проглядывая ленту социальной сети ленту, и увидела вот такой вот вопрос. Это действительно так? Действительно, за одно нарушение, допустим, на знаке «стоп» может оказаться, что сотрудник дорожной полиции выставит совершенно разные штрафные санкции?
4: Давайте я объясню, сделаем в этом порядок.
1: Давайте.
4: Вы вот провели знак «стоп», я про него и расскажу.
1: Договорились.
4: Например, когда я остановился на знаке «стоп», бывает несколько видов данного правонарушения.
1: Так.
4: Например, когда не остановился и не дал право преимущества едущему там автомобилю, да, то есть почти создал аварийную ситуацию.
1: То есть повел себя как Шумахер, проскочил.
4: Что-то типа такого, да? И значит так, получается, выскочил на перекресток, грубо говоря, не остановился на знаке «стоп». Полицейский, который увидел данное правонарушение, даст ему приглашение в суд, даст 10 баллов, и имеет право лишить на 30 дней водительских прав прямо на месте.
1: Ох, круто.
4: Это первое развитие событий. Второе развитие событий, когда остановился на знаке «стоп», но не дал право преимущества. Чувствуете разницу?
1: Да.
4: Как будто бы притормозил, остановился, а потом поехал и все равно не пропустил.
1: То есть правила дорожного движения, по которому мы должны остановиться, он выполнил, но при этом преимущество тот, кто ехал, не дал. Понятно.
4: Да, совершенно верно. То есть попытался соблюсти, но не до конца. То есть опять предписание не исполнил. В данном случае полицейский, который это увидел своими глазами, может дать точно такую же санкцию, да?
1: Угу.
4: То есть то же самое приглашение в суд, те же 10 баллов и те же 30 дней лишения прав. Теперь бывает дальше. Давайте сначала эти два рассмотрим более подробно.
1: Давайте.
4: Когда полицейский выписывает так называемую повестку в суд, да, в которой написано предъявление обвинения, в ней сразу написано 10 баллов. Иногда водители говорят: он мне так много баллов за это дал. Я просил меньше, а мне не скостили.
1: А можно попросить поменьше баллов и дадут?
4: Вот нельзя. Вот нельзя. У полицейского строгая инструкция на этот счет. Каждому правонарушению есть свои баллы.
1: Угу.
4: Потому что я сейчас только что привела пример два вот этих правонарушения. Как будто бы это одно и то же выглядит со стороны. На самом деле небольшая градация есть. Наказание – те же самые 10 баллов. Теперь, приглашение в суд есть и в первом, и во втором случае. 30 дней срок лишения прав немедленно на месте. Решается следующим образом. Одного водителя могут лишить прав, а другого не лишить. Как так, спросите вы, в чем разница?
1: Так.
4: Объясняю. Например, если остановили водителя, который водит автомобиль много лет, у которого никогда не было никаких правонарушений вообще. Полицейский сразу смотрит на его дорожное прошлое, видит, что он водит машину с такого-то года, например, не знаю, с 2000 года он водит машину. У него ни одного правонарушения. Такого водителя на месте на 30 дней прав, как правило, не лишат. В большинстве случаев не лишат прав. Дадут, да, повестку в суд, и вот когда он придет в суд, там тоже судья будет смотреть на его дорожное прошлое и на то, как полицейский оформил данную повестку в суд. Насколько четко и правильно полицейский соблюдал инструкцию, когда выписывал данное предписание. Потому что если полицейский сам нарушил инструкцию и не написал, например, что он видел это правонарушение, что он остановил именно ту машину, которую он видел, что совершила правонарушение, здесь в суде могут также облегчать наказание и даже совсем отменять. Потому что полицейские тоже люди.
1: А что значит облегчить? Это уменьшить баллы, уменьшить штраф?
4: Это да. Это когда дело попадает в суд, и, например, полицейский, не соблюдая инструкции, оформил данное предписание водителю. Например, он не написал, что он соблюдал контакт, да, взглядом с автомобилем, который нарушил, с момента нарушения до момента остановки. Грубо говоря, что он увидел какую-то машину, которая нарушает, а, возможно, остановил похожую на эту машину. А та уехала. И получается, человек, который вообще не виноват, вдруг оказывается на месте подсудимого.
1: Татьяна, но это мы говорим о случае, когда суровое наказание, то есть ты, нарушая вот правила дорожного движения, да, получаешь еще повестку в суд. Там, да, естественно, все это дело уже будет зависеть от решения судьи, и как он воспримет вот эти все твои доказательства, и, получается, и сторону полицейского, который вообще выписал это. А если мы говорим о небольшом нарушении, когда полицейский выписывает нам небольшой штраф, это будет у нас, получается, как административное нарушение, там небольшой штраф, в такой ситуации, как мы можем оспорить, и можем ли мы вообще оспорить?
4: А вот если... давайте, да, прекрасный вопрос, спасибо, что вы его задаете. Как раз иду дальше.
1: Так.
4: Вот мы разобрали два случая, когда не остановился на знаке «стоп» и получил приглашение в суд, повестку в суд. Есть другой вариант нарушения того же самого знака, когда не остановился на знаке «стоп», но
1: пропустил,
4: проехал по дороге, на которой никому ты не помешал. Перекресток, грубо говоря, был свободен. Ты не создал аварийную ситуацию, ты никому не помешал проехать, просто не остановился, ехал спокойно, никого не трогал, увидел дорогу пустую, проскочил. Теперь, это называется, совершенно верно вы сказали, административное правонарушение, не дорожное, а административное. За него штраф 250 шекелей и всего 4 балла.
1: Ну так, лояльно так достаточно.
4: Скажем так, в глазах обывателя это кажется, что это легче. Вместе с тем я могу сказать, что реформа по дорожному праву вступила в силу, первая часть реформы вступила в феврале, вторая часть реформы вступит в силу в августе 2026 года. И в соответствии с реформой вот такие малые штрафы мы не можем апеллировать. Практически нет возможности подать апелляцию на данный штраф и прийти в суд и доказывать, что мы не виноваты. Тем самым, получается, когда полицейский дал нам вот этот маленький штраф и всего 4 балла, и вообще нас в суд не вызывал. С одной стороны, казалось бы, ну заплати и радуйся, тебе мало дали. А с другой стороны, а если этот водитель, например, новый водитель,
1: которому эти штрафы.
4: Ему нельзя совершать такое правонарушение. Почему? Потому что если он нарушил и оплатил, или не нарушил, да, например, была ошибка, он действительно соблюдал закон. Но так получилось, ему дали данное предписание. Оплата данного штрафа для нового водителя влечет за собой очень большие последствия. Понимаете? Вплоть до лишения прав. И поэтому, как только ему говорят, послушай, у тебя практически нет права на апелляцию, ты, конечно, можешь подать просьбу, ее рассмотрит не судья, а так называемый даян, это такой не судья, скажем так, да, это какой-то специалист, которого назначили рассматривать данные дела. И он в письменном виде ответит. И только если он посчитает, что ваш случай вопиющий или, не знаю, требует какой-то особенного рассмотрения дела, тогда он назначит заседание в Zoom.
1: Но у него нет полномочий отменить штраф. У него есть полномочия только решить, будет ли заседание такое в Zoom или не будет заседания.
4: У него есть полномочия рассмотреть данное правонарушение, но в большинстве случаев, скажем, это еще очень новый инструмент, да, еще мало кто успел им воспользоваться. То есть мы сейчас еще говорим больше так о теории, еще мало кто успел побывать в этих...
1: В этих зумовых.
4: В зумовых, да, совершенно верно. Вместе с тем, например, когда человек получил приглашение в суд, он приходит в суд ногами, он стоит перед судьей, он может объяснить ситуацию, он может поговорить с представителем полиции, может показать камеру видеонаблюдения со своей машины, может принести, не знаю, солдаты приносят справки о том, что они ехали в Милуи. Работники полиции, скорой помощи могут тоже принести какие-то свои документы, подтверждающие, что у них была, например, какая-то особенная поездка. Или еще какие-то моменты, которые облегчают ответственность. И тогда судья это может учесть в самом заседании. судья может снизить штраф, например, может вообще отменить штраф. А когда нам дали всего 4 балла и 250 шекелей штраф, но это административное правонарушение, у человека, скажем так, завязаны руки. Это превратилось как будто штраф за парковку. Сколько людей смогли отменить штраф за парковку? Не так много.
1: Да, Татьяна, но если бы это ограничивалось только штрафом денежным, это еще было бы нормально. Но мы-то говорим о баллах, которые накапливаются, и которые могут там обнуляться только раз в 3 года, если я сейчас не ошибаюсь. И это действительно может доставить большую проблему, потому что если мы накопим ого-го баллов за маленькие вот такие правонарушения, мы можем лишиться и прав.
4: Совершенно верно. Вот ваше предложение последнее, я абсолютно с ним согласна. И посмотрите, что происходит с баллами. Для чего их придумали? Для того, чтобы люди соблюдали правила дорожного движения. Насколько это помогает? Вероятно, не очень. Потому что, к сожалению, по статистике погибших на дорогах Израиля, с каждым годом количество становится погибших только увеличивается. Я могу сказать, что когда я начинала работать адвокатом по дорожному праву 19 лет назад, количество полицейских машин на дорогах было гораздо больше. И вот тогда количество погибших на дороге было меньше. И количество правонарушений тоже сокращалось. Сегодня в современном мире, когда везде поставили камеры и решили, что камера заменит полицейскую машину, ну, я считаю, что это немножко неэффективно. Теперь, например, другой возьмем случай. Вот мы с вами стали рассматривать про преступление и наказание, скажем так, да? Так. Например, очень знакомый всем пример, когда пешеход переходит дорогу на красный свет. Мы много видели это как водители, мы часто видим это как пешеходы.
1: Я к своему стыду, Татьяна, я к своему стыду вспомню свои первые годы репатриации. Я вот так вот перешла и получила штраф. Больше я на красный свет не хожу.
4: Потому что вы нормативный человек, который понял с первого раза, понимаете? Теперь что происходит с таким пешеходом? С одной стороны, если его полицейский поймал за руку и сказал: уважаемый, ты прошел на красный цвет светофора, вот тебе 100 шекелей штраф, без баллов. Оплати и заруби себе на носу, что так делать нельзя. Это одно правонарушение и такое соответствующее наказание. С другой стороны, если пешеход, переходя на красный цвет, создал аварийную ситуацию, как недавно в суде я наблюдала картину, судили пешехода, который стоял на костылях перед судьей. Он сам пострадал в данной аварии. Он переходил на красный свет светофора. Его сбил мотоциклист, который ехал на зеленый, который тоже пострадал. Но в данном случае аварийную ситуацию создал пешеход. И тут понятно, что 100 шекелями штраф он не отделается.
1: То есть у него и штраф, и вызов еще в суд. А в суде...
4: И вызов в суд, обвинительное заключение, при предъявлении обвинения в суде по дорожным делам, его будут судить в суде по дорожным делам. Мало того, что он сам покалечился, да, это еще трагедия человеческая.
1: Да.
4: Понимаете? Поэтому вот оно, преступление и наказание. Казалось бы, одно и то же правонарушение. Он прошел на красный свет. Как многие говорят, а что такого? Ну вот, пешеход тоже должен помнить, когда он переходит дорогу, на нем тоже есть ответственность.
1: Ну, можем пожелать нашим дорогим радиослушателям, как водителям, так и пешеходам, соблюдать правила дорожного движения. Во-первых, это бережет жизни, а во-вторых, это бережет наш бюджет. Татьяна, спасибо огромное за этот очень познавательный комментарий, и я надеюсь, мы еще с вами встретимся в нашем эфире. Спасибо вам огромное.
4: Спасибо большое за приглашение.
1: Всего доброго.
4: Хорошего вечера.
1: До свидания. Очень многие люди, живущие в Израиле, оказываются в тяжелой ситуации, когда пожилые родители, не имеющие права на репатриацию, остаются за границей без помощи ухода. Особенно сложно становится, когда речь идет о хронических заболеваниях, когда нужно лечение на постоянной основе. И в ситуации, когда у пожилого человека, проживающего за границей, просто больше никого нет. Но именно в этот момент люди сталкиваются еще с одной проблемой. Оказывается, что даже привезти маму или папу в Израиль бывает не так просто и с юридической, и с бюрократической точки зрения. С нами в эфире адвокат Артур Блайер. Добрый вечер, Артур.
5: Добрый вечер.
1: Расскажите, пожалуйста, давайте мы просто вначале коротко, что такое процедура пожилой родитель, да, воссоединения семьи, и кто под нее может попасть?
5: Значит, процедура пожилой родитель — это специальная директива, которую прописала МВД уже достаточно давно, применяя ее к таким сложным ситуациям, к ситуациям, в которых родители граждан Израиля находится за пределами страны, не обладает правом на репатриацию, то есть не обладает правом на получение статуса и на проживание в Израиле, и остаются там, за границей, абсолютно практически беспомощными. Но далеко не все родители. И эта директива четко регламентирует, кому это право может быть положено. И я могу сейчас очень коротко сказать,
1: да,
5: какие критерии именно этой инструкции. Критерии следующие. Инструкция применяется к пожилым одиноким родителям. Это ее название. Под понятием «пожилой» подразумеваются родители от 62 лет в отношении женщин и от 64 лет в отношении мужчин, и не раньше. И понятие «одинокий» подразумевает семейное положение. То есть человек должен быть не замужем, не замужней, вдовцом, вдовой или разведенным, разведенной. Люди в браке под эту инструкцию, под действие этой инструкции не подпадают.
1: Артур, я знаю, что нужно собрать огромное количество документов, вплоть до того, что ты не был судим и так далее и тому подобное. Но вот важный вопрос, который меня беспокоит, и, в принципе, из-за чего мы сегодня с вами общаемся, помимо всего прочего, чтобы получить, начать проходить эту процедуру, ты должен оформить себе медицинское страхование. То есть ты как родственник или оформить для своего пожилого родственника медицинское страхование. И с этим, я так понимаю, очень часто возникают трудности.
5: Трудности возникают не только с этим. Mm-hmm. Мне кажется, очень важно людям понять, и в этом, наверное, большой резон сегодняшнего эфира, большой смысл сегодняшнего эфира, что даже если люди отвечают всем критериям, и дети, и родители отвечают критериям, и теоретически Елена, гражданка Израиля, может забрать к себе в Израиль пожилую мать, Елена должна понимать, что ее пожилая мать может оказаться здесь без полноценного медицинского страхования в некоторых случаях 5 лет.
1: Ого!
5: В некоторых случаях 5 лет. Я сейчас конкретизирую эти случаи.
1: И я так понимаю, прежде чем, если мы говорим о каком-то хроническом тяжелом заболевании, то частное страхование не каждая страховая компания согласится еще и оформить.
5: Абсолютно верно понимаете. И здесь, наверное, подспорим бы, не помешал бы хороший страховой консультант или агент, который со своей профессиональной точки зрения подтвердил бы мои слова. Но это абсолютно верно. Когда я сказал фразу «полноценное медицинское страхование», я имел в виду такое страхование, которое есть у меня и у вас, Таня. Купат Халим.
1: Больничная касса, да.
5: Больничная касса, то есть применение закона, Хокбитох берет на млахти, применение закона так, как он применяется ко всем гражданам Израиля и резидентам Израиля. И на это люди, которые проходят по линии пожилой одинокий родитель, рассчитывать не могут первое время. И в некоторых случаях это первое время длится 5 лет. Целых 5 лет.
1: Есть возможность как-то сократить этот срок?
5: Нет. Нет, нет никакой абсолютно возможности это сократить. В том-то все дело, что регламент построен так, что там четко прописано, с какого возраста, по какой возраст родитель получает какого рода статус, какого рода визу. А медицинское страхование полноценное можно получить в Израиле только в том случае, если ты становишься резидентом этой страны, то есть обладаешь статусом класса А5, АРИС-5. И до этого статуса пожилому родителю в некоторых случаях приходится идти 4-5 лет.
1: Артур, кроме того, что мы напугали наших радиослушателей, есть ли хоть какой-нибудь маленький лазеечка в такой ситуации, чтобы помочь такой семье, и чтобы пожилой человек мог хотя бы хоть каким-то образом сократить этот срок или еще что-то? Или...
5: Да. есть механизмы, которые нужно использовать. В первую очередь нужно отдавать себе отчет в том, что проблема существует. Дальше. И нужно планировать такой переезд очень тщательно. Как это делается? Вы правильно упомянули, здесь частные страховые полисы. Есть страховые компании, которые готовы страховать людей даже там, со сложным букетом заболеваний, со сложным бэкграундом и так далее. Но все это нужно планировать очень серьезно, очень ответственно. Подготовить анамнез, перевести его на английский язык, чтобы здесь страховая компания могла ознакомиться, заранее убедиться, договориться со страховым агентом и страховой компанией, убедиться в том, что страховая компания готова предоставить полис до переезда еще родителей сюда.
1: Угу. Вот это и очень важная, просто вот очень важная рекомендация, да.
5: Крайне важно, что прийти к какому-то соглашению со страховой компанией, хотя бы предварительно, и только после этого запускать процедуру, зная, что если мама молодая, если ей 62 года, она до 67 лет не будет рассчитывать, не будет обладать государственным медицинским страхованием, чтобы вот эти вот 5 лет у нее были закрыты частной страховкой, не дешевой, не простой, иногда дырявой, как там швейцарский сыр, но иногда это можно, действительно, можно компенсировать частными страховыми полисами, если грамотно это планировать. Просто нужно отдавать себе отчет в том, что эта проблема существует.
1: Артур, вы знаете, я, наверное, первый раз в жизни слышала этот совет, что заняться в первую очередь частным страхованием, а потом только уже оформлять документы и вести своего родителя. И, наверное, это, на мой взгляд, самый правильный и грамотный совет, который я слышала за свою жизнь. Спасибо вам огромное за сегодняшний комментарий и хорошего вам вечера.
5: Спасибо.
1: До свидания.
5: Спасибо, всего доброго.
1: Ну, а на этом сегодняшний выпуск наш завершен. Программу подготовил продюсер Алексей Демченко. За звукорежиссерским пультом был Йоси Танури. А у микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Мадам, уже падают листья.
3: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OXUD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. На военном участке кладбища в Атлите сейчас проходят похороны Ноама Амбургера, погибшего позавчера в результате удара беспилотника «Камикадзе» на северной границе. Ноам Амбургер, которому было 23 года, служил бойцом технологического и технического подразделения в 9-м батальоне 401-й бригады. Светлая память. В течение последнего часа в Верхней Галилее, в том числе в Кирьят-Шмоне, звучали сирены тревоги из-за опасений проникновения беспилотников. Корреспондент КАН Руби Амершлаг передал, что сообщений о пострадавших не поступало. Формирующееся соглашение между Ираном и Соединенными Штатами. Президент Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном принесет только хорошие новости. «Я не заключаю плохих сделок», — сказал Трамп американскому телеканалу ABC. В своей социальной сети Трамп написал, что переговоры продвигаются, однако он распорядился, чтобы его представители не спешили с заключением сделки, поскольку время играет на руку Соединенным Штатам. Как сообщил обозреватель Канрам Брандес, Трамп подчеркнул, что полная блокада Ирана будет сохраняться до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, утверждено и подписано. Трамп также написал, что иранцы должны понять, они не могут разрабатывать или получать ядерное оружие. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху написал в социальной сети X, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Высокопоставленный иранский источник заявил американскому телеканалу CNN, что значительный прогресс, достигнутый в ходе переговоров в последние дни, может стать, как он выразился, поворотным моментом в усилиях по прекращению войны и началу новой эпохи стабильности и процветания в нашем регионе. Источник выразил надежду, что американская администрация не упустит возможность достичь стабильного и долгосрочного решения. Президент Ицхак Герцог предупредил, что израильскому обществу угрожает опасный процесс одичания. Выступая на церемонии вручения Иерусалимской премии за единство Израиля, Герцог подчеркнул, что недопустимо издеваться над задержанными, какими бы отвратительными они ни были, а также недопустимо причинять вред представителям других религий и осквернять их святыни. «Мы сталкиваемся с бесчеловечными действиями небольшой группы людей, которые считают, что задержанные, допрашиваемые или подозреваемые не имеют никаких человеческих прав. В наших источниках сказано «любим человек, ибо создан по образу». Я стою здесь и заявляю, единство начинается с человечности и с уважения человеческого достоинства, образа Божьего в человеке. Это основополагающее условие для всего того, что мы строим», — заявил президент Герцог. Заявление Сомалиленда о намерении в ближайшее время открыть посольство в Иерусалиме. Михаил Лотем, который, как ожидается, станет первым послом в Сомалиленде, заявил, что, по его мнению, между двумя странами существует огромный потенциал для развития отношений. «Я считаю, что этот процесс признания будет продвигаться. Поток позитивных обращений, который обрушился на меня за последние недели с момента моего назначения, действительно удивляет. Это касается самых разных сфер, от очевидных направлений, таких как вода, сельское хозяйство и связь, до исследований насекомых и археологии». Михаил Лотем сказал это в беседе с корреспондентом КАН Ираном Сикурелем. В Афуле, в больнице Аэмик, от полученных ранений скончался 36-летний Ахмад Акбария, который был ранен сегодня днем в результате стрельбы в Ум-эль-Фахме. Корреспондент КАН Орли Алкалай сообщила, что в операционной продолжают оказывать помощь еще двум пострадавшим в результате стрельбы по находившимся в доме людям. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. С начала этого года в арабских населенных пунктах были убиты 108 человек. И в завершение, после рекламы, прогноз погоды.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра ожидается небольшое потепление, главным образом в горных районах и во внутренних районах страны. Однако температура еще останется немного ниже обычной для этого времени года. Во вторник ожидается дальнейшее небольшое потепление. Максимальная температура завтра в Иерусалиме и Тель-Авиве 24 градуса, в Хайфе 23, в Бершеве 27 и в Эйлате завтра днем ожидается до 34 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: В Израиле 18:05. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе: Иерусалим в растерянности. В руководстве страны с напряжением следят за анонсами об американо-иранской сделке. Что может сделать Израиль, нам расскажет Анна Раева. Железные нервы Тегерана, о том, как аятоллы реагируют на угрозы из Вашингтона. Поговорим с Ксенией Светловой. Второй круг Гофмана. Комиссия Груниса повторно рассматривает назначение нового главы Моссада с учетом новых показаний и документов. Что из этого выйдет, узнаем у Максима Ракова. Испанская полиция дала фору Бенгвиру, почему стражи правопорядка в аэропорту Бильбао избили пропалестинских активистов, спросим у Павла Кириленко. Ракетный кошмар. Обстрел Киева минувшей ночью стал рекордным за все время войны. Спросим о подробностях у Александра Коваленко. «Минотавр наш». Итоги Каннского кинофестиваля попытаемся понять вместе с Алексеем Красовским.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Ну, прежде чем начать программу, хочу напомнить, что в эти минуты на военной части кладбища в Атлите проходят похороны старшего сержанта Ноума Гамбергера, погибшего 2 дня назад в результате взрыва дрона Хизбаллы на укрепленном пункте Беранит на границе с Ливаном. Вот что сказала Лиат, мама Ноама.
4: Ноум был мне бехор. Когда он родился, он был кесем.
3: Ноум был мой первенец. С момента рождения он был волшебным ребенком. Я думаю, каждая мать хотела бы такого ребенка. Он всегда был окружен друзьями. У него были 3 сестры. Это не просто быть старшим братом 3 сестер. Он всегда знал, как помочь каждой из них. Со своей тихой, но мощной силой. Он всегда добивался своих целей и делал это с улыбкой. Мама Ноума также рассказала журналистам, что по печальной иронии судьбы он мечтал решить проблему защиты от ударных дронов. Старший сержант Ноум Гамбургер и Езихро Барух. Из США приходит все больше сообщений, которые свидетельствуют о готовности Трампа подписать некое рамочное соглашение с Ираном без упоминания ядерной программы. При этом утверждается, что постоянное соглашение с Тегераном не может быть подписано без полного отказа от обогащенного урана и передачи его третьей стороне. Это все вот вызывает понятное напряжение и, откровенно говоря, растерянность в Израиле. Попробуем разобраться в своих чувствах с Анной Раева, нашей коллегой, ведущей Кан-Река и политическим обозревателем издания «Маариф». Анна, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: Ну, это немного странно, хотя, конечно, уже привычная ситуация вокруг Ирана. Многие почти утвердительно говорят о готовности Белого дома подписать сделку с Тегераном. А Иерусалим... Вообще, насколько Иерусалим в курсе условий, влияет на них и согласен с ними?
5: Я полагаю, что в Иерусалиме в курсе происходящего. Хотя вот, по крайней мере, последний какой-то период времени до, пожалуй, вчерашнего вечера или ночи, да, по израильскому времени, когда Трамп и Нетаньяху беседовали, и, кстати, они последовательно сначала, так сказать, в виде утечек, да, сообщили об этой беседе, потом, по сути, в конце уже от первого лица, вот буквально в последний час Нетаньяху написал очень такой подробный, пространный такой пост в своих аккаунтах, в социальных сетях, с подробностями относительно того, чего касалась эта беседа, что он сказал Трампу, что Трамп сказал ему. Но до этого, насколько мне известно, из довольно-таки таких надежных источников, действительно эти переговоры велись без того, чтобы Нетаньяху был на линии, что называется. Да, есть некоторая тут разница. Нетаньяху несколько раз повторял, что он буквально ежедневно беседует с Трампом. Но действительно было так до определенного момента, но когда эти переговоры вошли в такую более интенсивную фазу, насколько мне известно, в таких разговорах прямых с Трампом Нетаньяху было отказано. Вместо этого его информировали приближенные Трампу, прежде всего Стив Витков, относительно происходящего. Здесь тоже, знаете, можно много довольно-таки рассуждать, от чего это так, но у меня есть общее впечатление, что Трампу крайне важно по ряду внешних и внутренних, в общем, довольно понятных причин подчеркнуть тот факт, что Израиль не, скажем так, не находится вот в центре, в эпицентре этих переговоров, да, что он никак не влияет, мы помним, да, многочисленные упреки в адрес.
3: Но Трампа, при этом он заявил, что, что соглашение будет хорошее для Израиля.
5: Да, он это, да. Здесь одно не исключает другого совершенно, да. Вы просто спросили, мы знаем ли мы и влияем ли мы. Относительно влияния, я, честно говоря, думаю, что Нетаньяху пытается влиять, естественно, да, всеми, так сказать, доступными методами. Я думаю, что когда он беседовал с Виткофом в эти дни, он тоже ему, в общем, да, обозначил очень четко свою позицию, я думаю, да, как и в этом разговоре с Трампом, что о чем они, собственно говоря, сами и сказали, и сам Нетаньяху сказал, да, что в любом случае Израиль считает необходимым сохранить за собой свободу действий, ну, насколько это реализуемо, это свобода действий, если, например, договор будет подписан, это вопрос очень спорный, как вы понимаете.
3: Там что, просто, ну, прямую речь говорится о том, что останавливаем военные действия на всех фронтах, включая Ливан. Прямо вот отдельно.
5: Это, да, это требование очень системное было и очень устойчивое Ирана. На протяжении всех переговоров он требовал включить отдельным пунктом Хизбаллу и Ливан, да, так сказать, войну в Ливане как часть общей сделки. Это пункт, который очень не нравится в Израиле, это пункт, против которого Израиль протестует тоже, да, не стоит объяснять по понятным причинам. Но снова возвращаясь к, в принципе, к статусу, так сказать, самому такому актуальному на данный момент, ничто еще не закончено, не закрыто и не подписано. И об этом, в общем, прямым текстом сказал сам Трамп сегодня, да, и написал, и в одном из интервью последних сказал. Это тоже довольно интересная такая динамика, которую тоже можно очень по-разному трактовать. Некоторые считают, что... На самом деле, давайте поставим акцент вот на чем. Трамп действительно хочет сделку, да, он хочет действительно закончить соглашением, а не возобновлением военных действий. Этого хочет он по ряду известных, опять же, причин, да, на которых не стоит здесь подробно останавливаться, они все очень подробно обсуждены. На него очень давит с этой позиции и его ближайшее окружение, его команда, причем здесь на сей раз это не только Асти Витков и Джаред Кушнер, которые довольно традиционно сторонники дипломатического соглашения, а не возвращения к военной опции. На сей раз практически, ну, все такое близкое окружение Трампа, кстати говоря, включая и Марко Рубио, что не безинтересно. Марко Рубио обычно традиционно
3: считает... Он, кстати, таким... был на линии во время телефонного разговора,
5: да, Трампа Рубио, кстати, с ястребом, да, он всегда считается гораздо более близким к израильским позициям относительно иранских сценариев, да, чем к таким более дипломатически умеренным. Но и здесь считается, что он скорее склоняется в пользу сделки, не говоря уже о вице-президенте Джоди Вансе. То есть, в принципе, практически немного можно назвать таких серьезных фигур в администрации Трампа, в его окружении, которые бы полагали, что оптимальным решением является возвращение к войне.
3: Да, а кто с нашей стороны работает с американской администрацией? То есть раньше был Рон Дермер, теперь его нет. А кто вместо?
5: Но я полагаю, что на том этапе, на котором мы находимся, вот эта работа, она ведется непосредственно Нетаньяху, я уже сказала, то есть здесь, опять же, да, здесь мы не являемся таким активным игроком в этой игре. Мы не являемся переговорщиками, не являемся одной из сторон. Мы являемся заинтересованным зрителем, который наблюдает за этим действием, ну, со стороны, с дистанции, насколько близко, насколько нам позволительно и позволяют, да, так сказать, приблизиться. Опять же, да, пытаемся выразить свою позицию, повлиять, насколько это возможно. Я полагаю, что это кейс, который сейчас ведет конкретно...
3: Лично Нетаньяху, да. То есть, когда мы говорим... Да, насколько он может повлиять. Когда мы говорим, что у Трампа маленькая команда, называется «Холл My Beer». Посмотрите на нас самих, у нас есть только премьер-министр. Последний вопрос. Сегодня должно состояться очередное заседание военного кабинета. Что там будет обсуждаться? Все та же иранская тема?
5: Ну да, во-первых, кабинет узкий, так называемый, то есть туда входят лидеры коалиционных партий, ну, включая, кстати, Гидо Саар, да, который по-прежнему является лидером пока что еще отдельной коалиционной партии, и министр обороны Израиля Катца, да, поскольку он министр обороны. Поэтому, в принципе, это не какое-то особенное на данном этапе заседание, которое бы, скажем, отличалось от того, которое прошло на исходе шаббата вчера вечером. Естественно, да, есть динамика на переговорах с Ираном, и от этого зависит и ливанское направление, есть картинка, которая меняется, этот пазл, да, он такой, я бы сказал, даже картинка в калейдоскопе, которая требует информирования, скажем так, да, ближайшего такого вот в правительстве окружения Нетаньяху, не широкого кабинета, напомню, да, с другой стороны, обсуждения главных моментов, которые, может быть, как-то меняются или вырисовываются точнее. Но да, поэтому, собственно, об этом, я думаю, будет идти речь сегодня вечером. Но, повторюсь, самое главное, что следует понять, это действительно, с одной стороны, динамика, когда в американской администрации все склоняются в пользу сделки, с другой стороны, ничто не закрыто, и, возможно, есть даже такой элемент, Трамп смотрит на реакцию. То есть, знаете, когда сегодня утром казалось, что мы просто в шаге, вот, по крайней мере, этого первого такого рамочного соглашения, вот-вот оно состоится, я полагаю, что Трампу очень важно посмотреть на реакции, разные реакции, да, в том числе внутриполитическую реакцию, посмотреть на градус поддержки или сомнения, посмотреть, что говорят персоны существенные, да, от которых зависит во многом принятие решений, да, и так далее, и так далее.
3: Оценить реакцию и изменить.
5: Всевозможные, да, возможные сюрпризы, хотя, в принципе, вот я вижу, что в американской администрации говорят, что тут дело только в неповоротливости такой системы в Иране, когда...
3: То есть виноват Тегеран, американцы уже готовы и согласны.
5: Да,
3: спасибо.
5: Американцы хотят услышать, да, что готовы, иранцы, что не готовы.
3: Спасибо. Об израильской позиции по вопросу соглашения с Ираном, американского соглашения с Ираном, естественно, мы говорили с Анной Раева, нашей коллегой, ведущей Конрека и политическим обозревателем издания «Мария».

0: добрый вечер, Михаил.
1: Мы вот говорили с Анной Раева по поводу сделки, она нам рассказала про израильскую реакцию. А хотелось бы понять, что думают в Тегеране и, скажем так, в сопредельных странах по поводу ее, потому что, ну, позиция Тегерана всегда казалась максимально-максималистской. То есть вот не на шаг в сторону. Что-то изменилось?
0: Я думаю, что кое-что изменилось, и это то, что позиция стала еще более максималистской за прошедшее время. Во-первых, потому что, ну, представители менее искушенные в дипломатии и более искушенные в деле ведения войны или войн, региональных войн. Я говорю, конечно, про корпус стражей исламской революции, которые очень за охотой воевали руками других людей в Сирии, в Йемене, в Ливане и так далее. Вот. А дипломатия их интересовала постольку-поскольку. Ну и второй элемент, это, конечно же, их чувство непобедимости. Да? То есть вот они воевали с США, воевали с Израилем, и несмотря на преимущество, техническое, конечно же, преимущество врага, тем не менее, не удалось их сдвинуть с мертвой точки, и да и свергнуть режим не удалось, и, в общем-то, ничего не удалось. И так они пытаются это представлять. Достаточно посмотреть иранское телевидение, чтобы понять, какой он строй.
1: Ксения, немножко как-то в сторону. У нас как-то то звучишь, то вдруг немножко как будто связь портится.
0: Улучшится ли связь?
1: Вот надеюсь, так, что да. Чуть получше, наверное, стало. Будем надеяться, так и продолжится. Вот тут, кстати, пришли сообщения, что после утверждения соглашения совбези Ирана он будет передан на утверждение верховному лидеру Мадштабе. Мы его, к слову, так и не видели, но значит ли это, что после совбеза снова будут утверждать в КСИРе?
0: Да, безусловно, потому что все эти инстанции, они сейчас, во-первых, находятся в состоянии конкуренции. Все понимают, что порядки сейчас в Иране меняются после ликвидации Хаменеи и всей верхушки, которая была ликвидирована в первые несколько недель войны. И поэтому это идет настоящая борьба за власть, за влияние, за раздел своих каких-то полномочий и так далее. Поэтому КСИР, конечно же, заинтересован в том, чтобы у него было, именно последнее слово было у него, и многие считают, в общем-то, что мои коллеги-иронисты убеждены в том, что Хаменеи, младший, в каком бы состоянии он ни находился, и КСИР – это, в общем-то, одно и то же, потому что он и раньше был с ними тесно связан, а сегодня, возможно, из-за его физической слабости они просто полностью контролируют на данный момент эту функцию, да, поэтому, опять же, Иран, я просто еще, ну, как бы хочу уточнить, Иран хочет, чтобы война закончилась, ну, потому что совершенно, как бы, понятно, что можно, конечно, хорохориться и делать вид, что все идет прекрасно, но мы так понимаем, как бы, что хоть это нам и не показывают по иранскому телевидению, это понятно почему, но там есть огромное количество перемещенных лиц, внутренних беженцев, людей, оставшихся без крова, людей, оставшихся без работы. Это все добавляет давление на режим. Это не улучшает их позицию. Конечно же, они хотели бы, чтобы это все закончилось. Но есть вопросы, которые были принципиальными до войны. Естественно, они остались таковыми и сейчас, после войны. Поэтому то, о чем не удалось договориться тогда в Женеве, опять же, из-за провала там дипломатических там усилий с обеих сторон, там, с одной стороны, там были, значит, Витков и Кушнер, которые там по некоторым там отчетам не совсем понимали, о чем с ними говорят, и так далее, да, то есть каких-то великих достижений добиться было нельзя. Добиться каких-то решений, которые отодвинули бы войну и, может быть, затормозили бы вновь на какое-то время иранскую ядерную программу, наверное, было можно. Можно ли это добиться сейчас? Ну, мне кажется, что это сложно, вплоть до невозможно.
1: Соглашение,
0: которое всех удовлетворит.
1: Да, вот при этом мы как бы говорим, что есть соглашение рамочное, после него будет общее. В Тегеране вот эти нюансы как бы понимают, им они вообще важны, разницу какую-то между там первичное соглашение, вторичное соглашение, какая-то такая сложная схема.
0: Все они прекрасно понимают, Михаил, это люди очень не глупые. Это люди, которые, они, может быть, религиозные фанатики, но тем не менее они очень хорошо соображают и понимают, что на данный момент то давление, которое есть, существует внутри США, внутриполитическое давление на Трампа, близость промежуточных выборов и Кубка мира, и чего там только нет, это все способствует его колебаниям, как бы, в отношении того, что стоит возобновлять военные действия. И, естественно, они играют, как бы, на повышение на этом фоне, понимая, что

0: Как бы я просто, ну, знаете, когда ты сразу говоришь врагу, ну, в начале войны, мы будем по вам бить очень больно, но наземной операции не будет. Потому что мы ни в коем случае себе ее позволить не можем. Но это значит, вторая сторона делает кое-какие выводы на этот счет. Ну, нужно продержаться. Ну, сколько можно будет длиться эта, как бы, фаза воздушной атаки? Ну, значит, хорошо переживем. И сейчас Трамп, в принципе, говорит приблизительно то же самое. То есть он, конечно же, там тоже пытается там дать понять, что нет, да я сколько угодно, но все прекрасно знают,
1: какие, ну да, что впереди выборы,
0: и поэтому точно так же, как бы сейчас иранцы для себя, видимо, как бы делают какие-то зарубки на дереве, говорят, ну окей, какой у нас самый худший вариант возобновления войны? Окей, это будет больно, это будет плохо, но это не будет длиться до бесконечности. И опять же, военная операция с наземной фазой, она невозможна на данный момент и невозможна, видимо, как бы до окончания, это как бы на каденции Трампа, как бы это более-менее понятно, да? Поэтому, ну и в этом плане, как бы они чувствуют, что, ну, стоит перетерпеть, идти на какие-то поспешные шаги явно не стоит, раз уж досидели до сегодняшнего дня. Ну и в этом, как бы, этим объясняется их позиция. Значит, да, то есть еще позиция арабских стран.
1: Вот да, вот о ней хотелось напоследок просто буквально
0: Михаил, затронуть. Эти страны точно, абсолютно точно, их слабость, она была выявлена и показано всему миру. И они не могут диктовать Тегерану сегодня, как ему себя вести. И
1: а подписывать сепаратное соглашение, типа вот пакт о ненападении, как приходит слухи?
0: Нет, это только слухи. Это на уровне каких-то идей, которые они, мне кажется, их саудовцы выбрасывают для того, чтобы посмотреть, как другие на них реагируют. И не более того, я не думаю, что тут возможно какие-то сейчас сепаратные пакты. Не до этого сейчас, я думаю. Да? То есть все Саудовская Аравия напряженно думают о том, как бы им сейчас транспортировать свою нефть и как бы ее защитить от возможных иранских атак, которые мы наблюдали на протяжении последних нескольких дней, когда иранцы каждый раз показывают, а вот вы хотите, значит, в обход Армуза там свою нефть отгружать, а ну, мы знаем, где ваши топливные терминалы находятся и так далее, поэтому, в общем-то, все у вас как на ладони. Они в плохой ситуации. Их, как бы, я думаю, сейчас основная цель притормозить в эту войну. Ну, Саудовская Аравия на это абсолютно четко нацелена. Вместе с Пакистаном, Турцией, Египтом в Эмиратах другой позиции придерживаются. Но это позиция меньшинства. Это позиция Израиля, по сути дела. Это позиция меньшинства. В основном, мне кажется, староарабские страны залива все-таки хотят больше всего, чтобы это прекратилось. А потом посмотрим, как будем дальше выплывать.
1: Понятно, спасибо. Спасибо, Ксения, за участие в нашей программе. О позиции Тегерана по соглашению с США мы спрашивали у Ксении Светловой, старшего научного сотрудника Института Чатхам Хаус в Лондоне и генерального директора НКО РОПС по региональному сотрудничеству.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Через 10 дней Давид Барнеа покинет пост главы Моссада, а на смену ему должен прийти Роман Гофман. Но процесс утверждения последнего сейчас вышел на второй круг. После недавних слушаний в Верховном суде дело о назначении вновь вернулось в комиссию по назначениям, так называемую комиссию Груниса. 2 часа назад члены комиссии приступили к рассмотрению и утверждению кандидатуры, основываясь на неких новых показаниях и документах. Что происходит с юридической точки зрения, поинтересуемся у адвоката Максима Ракова, в прошлом юридического советника Совета по национальной безопасности, ныне партнера Эльберт Назарецкий-Раков. Здравствуйте, Максим.
3: Добрый вечер.
1: Что происходит на вот рассмотрении комиссии Груниса?
3: Ну, с моей точки зрения, это немножечко странная ситуация, по которой комиссия, она сейчас вынуждена действовать как некий суд первой инстанции, который получает доказательства и должна принять решение в отношении версии одной против версии другой, насколько свидетель, он достоин доверия один, а другой не достоин доверия. В принципе, не совсем для этого была создана комиссия. В комиссии, во-первых, там не только профессиональный юрист. Комиссия должна, по идее, получить информацию, которая является...
1: Ну да, вот там будут свидетельские показания майора Цура, который служил в дивизии, которой командовал Роман Гофман. Цур контактировал с Ури Эльмайкайсом, молодым человеком, который поставлял дивизии развединформацию, позже был задержан. И вот насколько вообще вот эти вот все вот показания комиссия заслушает, может изменить свое мнение или что с ней произойдет?
3: Она, во-первых, ее заставил Верховный суд, богатый заставил заслушать. Сам по себе, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Потому что комиссия, например, она заслушала самого Ури Эльмайкайса, который, что он ей сказал? Он никогда не разговаривал с Романом Гофманом. Он сказал, что кто-то ему сказал, знал Гофман или не знал о работе с ним. То есть это не прямые сведения, это не прямые доказательства. Суд их, обычный суд, уголовный или гражданский, просто не принял бы их.
1: А здесь... А вот эта комиссия должна как бы на основе их принять решение и снова вернуть во вторую инстанцию, то есть богатство, я правильно понимаю?
3: Ну, как она оценит? Она максимум может оценить в лучшем случае, верит ли Ури Эльмайкайс тому, что он говорит. То есть он говорит правду со своей точки зрения или говорит неправду. Ну, и что? Но он верит, что ему сказал Ренен Цур. Может быть, Ренен Цур ему сказал для того, чтобы дать ему мотивацию работать, преувеличить, что вот смотри, это не я, майор, с тобой работаю, а это вот генерал разрешил. Вау! То есть тоже может быть такая ситуация. То есть она заслушает Ури Эльмайкайса, она заслушает Ренен Цура, она заслушает полковника из управления безопасности ГИМЭЛ, управления безопасности информации, который это проверял. Но он же написал уже свой отчет. То есть, по идее, комиссия должна получить документы, которые более-менее бесспорные. А если они спорные, она должна сказать, окей, они спорные, и та, и другая версия имеют место быть. Насколько это серьезно, чтобы сказать, что он не может быть назначен главой Моссада, что Роман Гофман не может быть назначен главой Моссада, потому что все еще есть серьезные сомнения.
1: А вот как...
3: То есть... не быть судом, который заслуживает свидетеля. Я не думаю, что это правильно. Я не понимаю, насколько это может изменить мнение членов комиссии, кроме одной ситуации, когда какая-то информация важная, более-менее бесспорная, не была перед комиссией вообще. Вот тогда действительно можно... дать комиссии проверить, оценить эту информацию и изменить или не изменить свое мнение. Вот это может быть легитимно. В такой ситуации, например, скрыли что-то от комиссии или вдруг нашли очень важные дополнительные доказательства. А не оценка, окей, этот говорит правду или этот говорит правду.
1: А когда, значит, если, допустим, Гофмана переутвердят сегодня, то дело возвращается в БАГАЦ. И получается, они снова будут рассматривать апелляцию уже с учетом вторичного решения комиссии Груниса, правильно я понимаю?
3: Да, ну, может быть, если говорить теоретически, если комиссия Груниса не изменит свое мнение, это возвращается в БАГАЦ. Если изменит свое мнение, это, по идее, должно вернуться к премьер-министру, который должен принять решение на основании нового мнения комиссии Груниса. Кстати, это может быть теоретически в ситуации, когда кто-то из членов комиссии изменит свое мнение. Предположим, общий результат не изменится, но кто-то из членов комиссии изменится. Это дополнительные обстоятельства для премьер-министра, чтобы он пересмотрел свое решение или не пересмотрел. И тогда это возвращается в БАГАЦ.
1: А кто же тогда у нас возглавит Моссад, когда уйдет Барнео?
3: Ну, исполняющий обязанности. То есть,
1: ну, то есть кто-то изнутри офиса. Или этим кем-то исполняющими обязанности может быть Роман Гофман?
3: Нет, это неправильно в такой ситуации, когда есть обсуждение в суде. Я подозреваю, что назначить его исполняющие обязанности, когда вот сейчас вот будет уже принято решение суда, это я не думаю, что даже премьер-министр на это пойдет. Зачем лишний шум в системе? Мы говорим о том, что это вопрос нескольких дней, можно назначить...
1: Вот вопрос, да, последний как раз. Вот когда будет финальное такое последнее утверждение, чтобы у тех, кто против, например, не осталось рычагов? Или они все равно остаются, и это такая бесконечная история?
3: Нет, история не бесконечная. Значит, предположим, сейчас будет принято решение комиссии, по которому они все еще рекомендуют Романа Гофмана. Богат в такой ситуации может сказать, я не вижу причин вмешиваться в это решение, и тогда Роман Гофман утвержден. Премьер-министр его уже утвердил. Что может сделать там? Те, которые против этого решения, могут попросить дополнительное обсуждение богатства. И тогда президент Верховного суда примет решение, разрешать или не разрешать дополнительное обсуждение. Дополнительное обсуждение принимается, решение его разрешить, только в редких случаях, когда... Это, ну, например, богат вынес какое-то инновационное решение, которое меняет существующий закон или меняет существующие правила. Не в ситуации, когда они применяют по фактам, к обстоятельствам уже известные правила, которые применялись задолго до этого, как в этом случае. То есть я не думаю, что будет дополнительное обсуждение. Я думаю, что точку поставит решение не вмешиваться в решение комиссии. Если же богат вмешается в решение комиссии и отменит его, то тогда, ну, во-первых, тогда может быть конституционный кризис, если
1: привернуть... Суп с котом, как это у нас водится тогда, потому что как-то у нас это часто все чаще и чаще происходит. Спасибо большое за комментарий в нашей программе. Про повторное заседание комиссии Груниса я говорил с адвокатом Максимом Раковым, прошлым юридическим советником Совета по национальной безопасности, а ныне партнером Эльберт Назарецкий Раков.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Многие видели кадры брутальной встречи активистов пропалестинской флотилии в аэропорте Бильбао. А еще это уже немногие знают, в Мадриде вчера прошла массовая антиправительственная демонстрация. Что происходит у наших закадычных друзей на Пиренеях, нам объяснит Павел Кириленок, блогер, житель Барселоны. Здравствуйте, Павел.
4: Добрый вечер.
1: Так что произошло в Бильбао? Почему такие брутальные встречи такая с дубинками?
4: Ну, слушайте, для меня загадка скорее в том, почему это в Израиле вызвало такие вопросы. Точнее, я понимаю на самом деле, почему, но, в принципе, в Испании это совершенно не стало каким-то новостным поводом, потому что, ну, полиция побила ультралевых активистов. Здесь это, в принципе, в порядке вещей, в общем-то, для этого полицейские спецназ и существуют, собираются всякие активные ребята, они начинают полицию провоцировать, она тут же достает дубинки, вот это произошло с ультралевыми в аэропорту Бильбао, это произошло на следующий день с ультраправыми вот на митингах в Мадриде. То есть, в принципе, никакой совершенно политической в этом подоплеки нет. Вот, это просто вот собрались активисты встречать вот флотилию, пришла полиция, ну, как бы спецподразделение, которое должно было следить за порядком в аэропорту, выстроила там какую-то, условно, какой-то периметр, типа вот за него не заходите, конечно, кто-то же за него тут же зашел, его толкнули, толчок в ответ, слово за слово, ну, в общем, вот и полетели дубинки и так далее, абсолютно банальная ситуация.
1: Не, ну, у нас это всех интересует, потому что буквально несколькими днями ранее вот эти все активисты у нас содержались и, соответственно, жаловались на плохое отношение полиции, на избиение и так далее. И тут вот они приехали, так сказать, на родину, и их там, в общем, встретили примерно, ну, тем, в чем они обвиняли наших полицейских. Ну, то есть в Испании, я так понимаю, эта реакция никакую не вызвала, и удивление у них, видимо, не вызвало. Хотя с нашей точки зрения, из Израиля, кажется, что, ну, в Испании все за них. Разве не так?
4: Да, нет, ну вот это большая ошибка так думать, что, да, я понимаю, что, наверное, из Израиля это виделось так, что их будут встречать как национальных героев, там, с оркестрами и ордена Сервантеса раздавать. Да нет, конечно. Слушайте, Испания — это большая страна, очень, очень разная, с очень разными мнениями, с разными регионами, с разными там полицейскими...
1: Ну, страна басков, Бильбао конкретно. Значит, Бильбао — это столица страны басков. А-а-а. Насколько я понимаю, там они все фри-палестайны, разве нет?
4: Ну, не все, конечно, просто их, скажем так, фриполисты заметнее. Вот, я бы тоже не стал так очень упрощать, скажем так. Ну, просто пропалестинская часть активистов, они себя просто ведут очень активно в этой ситуации, они вешают флаги, их видно. Это создает очень, ну, как бы ложную иллюзию, что вот есть некое единство в этом вопросе. Его, конечно, нет на самом деле, да. Вот. И особенно, конечно, его нет там, где речь идет о полиции. Полиция, она вообще в целом, я думаю, не только в Испании, а вообще везде, как любое там силовое подразделение, какими-то ультралевыми идеями не болеет. Скорее наоборот, скажем так. Вот. Но в данном случае это совершенно не политическая, повторюсь, история. Это просто как бы вот есть ультралевые активисты, есть полиция, причем это полиция баскская, это Эрцайнза, это вот автономная баскская полиция. Это вот давние враги, они вот снова встретились и снова, как это, показали свою любовь друг к другу. То есть... В моем понимании никакого Израиля там в этой повестке не было вообще со стороны полиции. Хотя, конечно, сами активисты, они сейчас начинают ее подтягивать. Они говорят, что нет, это все звенья одной цепи.
1: Израиль купил баскскую полицию.
4: Но они говорят, что у них есть какие-то там контракты, что баскская полиция, Эрцайнза, что они что-то закупают у Израиля, какое-то там спецсредство какие-то, что они с ними вместе тренируются, что это вот якобы такая месть. Я, честно говоря, очень сомневаюсь.
1: Понятно. Где же еще полицейских научат избивать крайне левых активистов, как не у нас? Кто бы сомневался. Это, конечно, очень странная такая реакция. Но мы слышим подобного рода теории заговора повсеместно. Вчера произошло еще одно такое крупное событие. У вас в Мадриде прошла большая такая демонстрация против правительства Педро Санчеса. Там, значит, соответственно, участвовали то ли 120, то ли 140, то ли 80, а официально вообще 40 тысяч человек. Но выглядело так весьма масштабно, глобально. Насколько вообще вот это событие важно?
4: Ну, опять же, это часть внутриполитической нашей борьбы, это уже внутренний такой вопрос. У нас, как и везде, наверное, общество очень серьезно расколото в Испании в целом, и там и в Мадриде, и как страны. То есть кто-то видит там в Санчесе спасителя нации, там, и последний плод борьбы с ультраправыми по всей планете. Кто-то, наоборот, видит в нем исчадие ада, и вот эту манифестацию ее организовали, да, там правые партии, правые, ультраправые, это ВОКС, которая...
1: И Народная партия.
4: Ну, Народная партия поддержала, они так осторожно, они все-таки от ультраправых немножко стараются дистанцироваться. Почему? Ну, потому что это конкуренты, они как бы в одной нише, в одном электорате играют, и они как бы вроде как бы должны быть союзниками, но они на самом деле друг друга очень не любят, потому что, ну, они конкурируют за одни и те же голоса как раз. Вот, поэтому да, ну, это вот такая была антиправительственная манифестация, она была запланирована давно на самом деле, ну, такая вот рядовая манифестация правых против левого правительства, да. Но она вчера, конечно, прозвучала так мощнее, чем должно было, потому что у нас очень серьезный политический сейчас скандал коррупционный с одним из таких...
1: С прошлым премьер-министром, Сапатеро. Партии Санчеса. Угу. Да, и там, я так понимаю, коррупционные обвинения. Вот последний вопрос. Тут, знаете, бывает, что нас обычно, почему-то Израиль активно не любит, там, где вот прямо 50 на 50. А вот в Словении очень не любили и бойкотировали Евровидение, присоединялись там ко всяким антиизраильским санкциям. Сегодня пришла правая коалиция и правый премьер-министр к власти. Вот насколько мы можем ожидать нечто подобного и у вас на Пиренеях?
4: Ну, это очень вероятно. Тут вообще, в принципе, вот эти два больших блока. Это раньше были две партии, сейчас это скорее два блока, левый и правый, они друг друга меняют власти. Сейчас вот социалисты, они так немножко подзадержались, они с 19-го года, получается, правительство контролируют, то есть, ну и с учетом того, что у них накопилось, ну и просто не надоели всем, да, уже, и хочется смены, ну так я понимаю, большинству людей, но еще и накопилось всяких коррупционных скандалов, всяких просто там странных решений, то есть, ну я думаю, что да, что скорее с большой долей вероятности на следующих выборах скорее правый блок придет к власти.
1: Спасибо, Павел, за участие в нашей программе. О брутальной встрече в аэропорту Бильбао и в целом о делах испанских нам рассказал Павел Кириленок, блогер, житель Барселоны.
2: на пике событий. Главные новости дня на Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Нынешняя ночь стала одной из рекордных по количеству ракет и дронов, запущенных российскими войсками в направлении украинской столицы. В итоге пока известно о 2 погибших и более чем 5 десятках раненых. По Киеву запускали кинжалы и цирконы, а в Белую Церковь прилетел орешник. В чем текущий план Путина и каковы возможности ВСУ, спросим у Александра Коваленко, военно-политического обозревателя «Информсопротивление Украина». Здравствуйте, Александр.
5: Доброго вечера.
1: За минувшую ночь, значит, радиотехническими войсками военно-воздушных сил Украины зафиксировано 690 средств воздушного нападения, 90 ракет и 600 дронов. Насколько вообще можно говорить о рекордном по масштабам обстреле?
5: Нет, этот обстрел я не могу назвать рекордным, поскольку если мы говорим об общем количестве средств поражения, то с 13 на 14 мая как раз и был установлен количественный рекорд, более 1600 средств поражения, основной массой из которых более 1550, это были дроны, дроновая компания.
1: Но это было по всей Украине, а здесь говорят только по Киеву.
5: Ну да, это был концентрированный целенаправленный удар, но тем не менее количественный фактор тоже как бы учитывается. Если говорить о удару по Киеву, то да, конечно, в данном случае по концентрации Киев еще не ощущал на себе именно такого воздействия. А если говорить в общем по Украине, по ударам по тыловой Украине, то вот, конечно же, 13-14 мая это был самый массированный, рекордный. Если говорить о ракетной компоненте, ракетной составляющей, то в 2023 году, 29 декабря, российские оккупационные войска применили 158 ракет. При этом только 90 из них это были ракеты типа Х-101, Х-555-55, то есть крылатые ракеты авиационного базирования. Особенностью этого удара была именно концентрация, максимальная концентрация всех поражающих средств по столице Украины. Вот и вот относительное отличие. Ну и плюс, это третий раз за весь период полномасштабного вторжения в Украину в ходе этого обстрела был применен РС-26 «Рубеж», более известный как «Орешник».
1: Да, по Белой Церкви. Знаете, сразу хочу сказать, что мы приносим свои самые искренние соболезнования погибшим, здоровье раненым, но при этом хочу сказать, что могло быть жертв и больше вот при таких масштабах нападения, и поэтому вот вопрос, чего тут больше, удачи или работы украинской службы тыла, или дисциплины украинцев, вот как-то прямо вы хорошо справились, ну как-то, насколько это можно.
5: С учетом концентрации такого количества средств поражения, то да. И с учетом еще и фактора дефицита противовоздушных элементов. К сожалению, против баллистики у нас возникли самые большие проблемы. То есть основная наша проблема – это была именно баллистика. Противник применил 30 баллистических ракет типа 9М723 «Искандер-М». И даже применялись ракеты типа 5В-55 С-300 и комплексов С-400.
1: То есть они использовали. Как удалось все-таки спасти большую часть жизни? Ну, в смысле, что люди все-таки, видимо, уходили в бомбоубежище? Или как вообще?
5: Да, конечно. Заранее мониторинговые каналы предупреждали. Президент Украины также обратился с обращением, ежевечерним обращением, и отметил, что есть информация, разведывательная информация о подготовке массированного удара. Конкретная концентрация, конечно же, по всей видимости, касается столицы, но в основном это предупреждение касалось абсолютно всей Украины. И в столице люди уже реагируют каким образом? Заранее готовятся, спускаются в метро, остаются в метро. То есть это сейчас даже можно видеть, как у нас в метро буквально, когда люди спускаются, там в такие палаточные городки превращаются. И это во многом, конечно же, спасло. Не все имеют такую возможность, но в большинстве своем люди стали использовать на упреждение убежища. То есть даже когда не звучит воздушная тревога, но заранее у человека уже собран вещмешок, все самое ценное, тревожная сумка, и некоторые даже заранее спускаются именно в убежище.
1: Да, и главное, как у нас в этих случаях говорится, слушаться предписаний командования тыла. Главное вот быть дисциплинированным, и только так можно спасать жизни. А вообще есть ощущение, что после некоторого перерыва русские опять как-то эскалируют ситуацию вот с точки зрения ракетных обстрелов, потому что почему? Потому что не могут на месте, не могут наступать больше.
5: Я могу сказать, что это у них системная работа. Она как-то серьезного изменения не претерпела. То есть предыдущий, например, удар был на 18 мая, до этого 13-14. То есть после так называемого периода перемирия майского, 9, 10, 11, которое ровным счетом не ощутилось на самом поле боя, но временно тыловая часть Украины не была под ударами, как и, в принципе, и Российская Федерация. Это нужно было в первую очередь Путину, чтобы провести свой парад на 9 мая. Но после этого системность ударов в режиме массированный, комбинированный налет, удар один раз в неделю, полторы недели, он возобновился. То есть это системная работа у них. Накопление боекомплекта, подготовка полетных заданий, например, для авиации, подготовка пусковых площадок для массированных пусков, как ракетных вооружений сухопутного базирования, так и самих дронов и так далее. То есть это в целом у них занимает где-то неделя-полторы. И мы уже давно вот эту системность прослеживаем.
1: Привыкли к расписанию. Тут,
5: да, это, можно сказать, своеобразное расписание, совершенно верно.
1: Тут Путин опять вдруг обратился к украинским военным. Я так понимаю, что второй раз за время войны, да, вот в начале войны, я помню, это было, и сейчас, и снова вот опять. Значит, он сказал, чтобы, значит, не слушали, дали цитата преступных приказов нелегитимной, проворовавшиеся хунты, иначе вы становитесь соучастниками этих преступлений. А вообще вот этих преступлений, в смысле действий, видимо, украинской армии, он назвал, что причины подобного преступного поведения киевского режима понятны. Это постоянный провал на фронте, сдача позиций, населенных пунктов и территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую, заявил Путин. Во-первых, с чего это он? Во-вторых, насколько, как бы вы прокомментировали эту оценку?
5: Можно сказать одним простым словом, зеркалит свои проблемы на других. С другой стороны, с учетом того, что они уже еще в октябре прошлого года захватили Купинск и Купинск-Узловой, так у них же сплошные победы там на поле боя, если верить.
1: Малая такмачка на пути встала.
5: И малая такмачка, совершенно верно. Кстати, малая такмачка, там вообще же на сегодняшний день феноменальные события происходят с учетом популярности этого названия. Юго-восточная часть окраины, там были отброшены от своих позиций российские подразделения на 1.5 километра. То есть, по сути, тут там даже выхода на окраины малой такмачки у них не наблюдается. Это вообще тотальный провал, можно сказать. Нет, сейчас в мае наметилась очень интересная тенденция. Если с начала 2026 года мы наблюдали за падением интенсивности продвижения вглубь территории Украины противника, то есть захвата территории Украины, то в мае они пошли в минус, то есть они теряют позиции по целому ряду локаций. Например, там Степногорский плацдарм, это Харьковская область, район Отрадного, это ряд других направлений. И это не просто как бы наша декламация, это вот мы заявляем. Об этом поднимают панику даже Z-военкоры, так называемые.
1: Тогда что он обращается к военнослужащим? От безысходности, что ли? Что это такое?
5: Безысходность и попытка представить себя в более выгодном свете. Но Путин же он никогда не признает того, что он терпит поражение. Даже в 2022 году, когда он вынужден был бежать, его войска бежали с севера Украины, потом с Харьковской области, из Херсонской области правобережной. Они же искали этому какие-то оправдания. Там.
1: Был жест доброй воли.
5: Жест доброй воли, совершенно да. Верно. Вот нечто подобное. Аналогично сейчас крайне распространено в российской армии такое явление, как захват территории в кредит. Причем порою это просто колоссальные площади, например, в районе Днепропетровской области.
1: В кредит в смысле, что они объявляют, а потом уже захватывают после объявления, да?
5: Совершенно верно. Если бы это касалось только сел или населенных пунктов, каких-то отдельных городов, они же целые участки фронта так объявляют. Там, например, в Днепропетровской области у них 100 квадратных километров территории Украины, было 29-й общевойсковой армии, записано как контролируемое. Хотя, опять-таки, в глубину от линии боестолкновений в сторону украинских позиций на 10-15 километров. Это были наши позиции.
1: Да, кстати, я слышал... Я слышал о том, что когда они вот так вот кредит объявляют, им потом не дают оружие для артиллерийских обстрелов, и они должны мясными штурмами реализовывать, закрывать, так скажем, этот кредит.
5: Да.
1: Что ж, спасибо. О печальном рекорде украинской столицы нам рассказал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель информсопротивления Украины.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и напоследок, Минотавр Андрея Звягинцева получил гран-при Каннского фестиваля. Это вторая по значимости награда конкурса, а нам особенно приятно, что в победителе сыграли Владимир Фридман и Анатолий Вайсман, известный ранее под псевдонимом Белый. Во время награждения Звягинцев призвал Путина остановить войну. И вообще, что происходило в Каннах, давайте обсудим дела киношные с режиссером Алексеем Красовским. Добрый вечер.
6: Здравствуй, Миша, дорогой.
1: Главный приз Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» ушла, значит, румынскому режиссеру Кристиану Мунджию. Фильм называется «Фьорд» с Себастьяном Стеном и Ренате Рейнсве в главных ролях. А вот вторая премия у Андрея Звягинцева с «Минотавром» и нашими израильскими актерами в главных ролях. Это для нас... вот, важный, наверное, итог, то, что Израиль как бы здесь тоже среди триумфаторов. А для тебя что главное?
6: Я безумно рад и за Андрея, что ему удалось так здорово вернуться в профессию, и за, разумеется, группу, которая спустя все эти годы отчаяния и безработицы наконец получили возможность самовыразиться. Потому что для статистики скажу, количество фильмов, снятых русскоговорящими режиссерами за границей, это примерно 5 к 5 тысячам, которые были признаны в России за время войны. Там колоссальное количество фильмов, в том числе пропагандистских. Поэтому здорово, что это получилось сделать. Нюансы, все обсуждают речь Звягинцева.
1: Мы сейчас поговорим об этом, но сначала просто о теме фильма хотел спросить, потому что «Минотавры», «Минотавры» рассказывается об истории, вообще о настроениях в российском обществе накануне войны и во время мобилизации, значит, что, о том, что есть глава компании, который должен сам составлять списки на мобилизацию, а одновременно у него происходит развод с женой, и вот это как-то все сплетается в одну большую историю. Вот здесь в премии чего больше, политики или оценки искусства?
6: Тут я должен сделать справку, я не видел фильм. Я видел один единственный отрывок, который выложен. Разумеется, я более-менее как это знаю что-то о сюжете. Но, как мы опять же знаем из истории тех же того же Каннского фестиваля, он не боится ни политических заявлений, ни в целом политики. В общем, таки фестивали довольно давно уже себя репрезентуют как моральный камертон в этом смысле. Поэтому я думаю, здесь наверняка был найден и прочувствован определенный баланс между тем и другим.
1: Тогда вот уже можно переходить на тему заявления Звягинцева. Во время вручения премии он обратился к Путину с призывом остановить войну, и русскоязычное общество вновь переругалось внутри себя. Правильно он говорил, неправильно, теми словами, не теми. Нужно ли было вообще говорить? Ты как считаешь?
6: Я благодарен, что это произнесено. Он, кстати, назвал, по-моему, Владимира Путина. Он сказал «президент Российской Федерации».
1: Да, он прямо сказал «президент Российской Федерации Владимир Путин». Человек, который, не, пользуется, человек, который не пользуется VPN.
6: Ну, для меня это не президент Российской Федерации, а человек, который получил эту должность, узурпировав власть. Но, опять же, цепляться к словам, Андрей сказал так, как он сказал, зачитав этот текст, то есть он его явно выверил и подготовил. Мне кажется, это нужно использовать трибуну фестиваля для такого рода высказываний обязательно. Я сам к этому прибегал не раз и не два. Влияет ли это на что-то, кроме срачи, вот фейсбучиков? Боюсь, что нет. И мы вот буквально на следующий день увидели ответ Владимира Путина в Украине.
1: Это правда,
6: но вот,
1: да.
6: К сожалению, ты знаешь, почему-то куда-то ушла в тень выступление Кена Лоуча, который сказал про геноцид Израиля. И куда более страшные слова. Но вот у нас предпочли вывалить злость на Звягинцева, а не на Кена Лоуча, который этого, мне кажется, заслуживал.
1: Вот это да, кстати, как-то, видимо, мимо нас прошло. Может, мы просто привыкли ко всему этому. Но, к слову, ты как раз рассказывал о том, что тут другая есть палестинская общая тема, что французская компания, которая помогала в создании фильма «Минотавр», ранее работала с прохамасовской кинолентой «Хиндраджаб», которая получила одну из премий на Венецианском кинофестивале. Совпадение или просто там все равно с кем работать?
6: Я не думаю, что это совпадение, как и вот две разных речи на Каннском фестивале. Люди не очень разбираются в сортах, люди не очень в этом смысле вникают в суть дела. Иногда, как в случае с фильмом «Голос Хиндраджаб», у которого для справки 35 продюсеров, это очень много для фильма, снятого в одной декорации. Ну, опять же, вот для людей, кто не занимается кино, наверное, может это показаться нормальным. Нет, обычно нам не нужно такое количество продюсеров и такое количество договоров с ними. Здесь одна и та же компания, да, была инвестором одной картины, вот сейчас она стала инвестором в «Минотавре». Ну, вот здесь, во Франции, из которой я говорю, и где Андрей тоже живет, здесь не очень любят вникать, разбираться в нюансы. А иногда это, как я подозреваю, как в случае с «Голосом Хиндраджаб», потому что там была еще одна французская компания, которая регулярно это делает. Я думаю, что это прямой заказ. Но это опять мое предположение, которое нужно дальше проверять.
1: Да, ну как бы то ни было, мы зато гордимся и Владимиром Фридманом, и, конечно же, Анатолием Вайсманом. Не все еще привыкли называть его Вайсманом, Анатолий Белый. Это, я думаю, как раз наша общая с тобой гордость. Человек, который, конечно, тоже уехал из России и вот получил вместе со всей командой, стал лауреатом такой крутой премии. Спасибо. О Каннах и триумфе «Минотавра» мы говорили с режиссером Алексеем Красовским. Ну вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Вацлав Проченко, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Йоси Танури. Пик событий пройден. У микрофона, как всегда, в эти день по воскресеньям был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

0: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2OX UD? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
1: Мадам, уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

Здравствуйте! Сегодня хочется чего-то легкого и прозрачного, поэтому я вознамерился ответить на ваши вопросы, которых накопилось уже пруд-пруди. Ну, вы вправе спросить, с каких это пор ответы на вопросы стали легким и прозрачным занятием? А дело в том, что, наверное, все не слишком молодые люди пребывают в иллюзии, что их мнение кого-то интересует. И мир так и жаждет узнать, что они думают по тому или иному поводу. Однако, если хотя бы на секунду перестать принимать себя всерьез и начать играть в игры, которые мир предлагает, то можно ублажить сразу двух зайцев. И самолюбие погладить по голове, и облегчить работу потомкам, сформулировав то, что думаешь. Ведь неизвестно, представится ли еще когда-нибудь такая возможность.

Расскажите, пожалуйста, почему чудесная песня «Никто и звать никак» не вошла в новый альбом «Аквариума», а вышла отдельным синглом? Ох, если бы это можно было описать словами. Ну, понимаете, каждый альбом, он как сообщение от Вселенной. Чтобы его принять, не обязательно его даже понимать. Важно быть верным сигналу, который ты чувствуешь сердцем. И вот иногда именно сердце и шепчет: «Стоп, а вот это не отсюда».

0: Борис Борисович, а как вы определяете, что значит быть умным?
1: Ну, по мне, быть умным – это значит поставить ум на место и не давать мыслям и предвзятым идеям, кем-то мне внушенным, мешать мне воспринимать мир без слов, в чистоте, не думая, что он значит, а он значит только то, что он есть, то есть то, каким я его воспринимаю. Просто наслаждаться его глубиной и красотой или его неожиданностью, просто фактом его существования. Ну, хотя, согласно некоторым философиям, объективное существование мира – вопрос спорный. Ведь мы воспринимаем мир только через информацию наших органов чувств, а насколько верна эта информация – очень спорное дело. Однако, как говорил Гермес Трисмегист, что вверху, то и внизу, что снаружи, то и внутри. То есть мир точно таков, какие мы сами. А значит, быть умным, насколько я это понимаю, это не мешать себе воспринимать бытие, не упуская ни единой мелочи, чувствовать все до последней капли, или, как говорится, жить осознанно.

новый шелковый путь. Каков он? Как мы помним, в средние века шелковым путем назывался торговый путь из Китая в Европу. Теперешний шелковый путь – это путь, на котором Китай и остальная планета меряются силами. Кто будет править завтрашним миром? Когда я бывал в Китае, для меня, честно говоря, было открытием узнать, как много мест на планете Земля уже находится под прямым влиянием Китая, как торговым, так и политическим. Так что новый шелковый путь прямо связан с нашим с вами будущим.

Борис Борисович, возможно, такой вопрос уже был. Недавно я впервые посмотрела фильм Сергея Соловьева «Дом под звездным небом». Так вышло, что он прошел мимо меня в 91-м году. Несмотря на то, что я много лет слушаю вас и люблю фирмы Соловьева, особенно «Ассу», очень сильное впечатление оставил во многом символичный дом. Расскажите, пожалуйста, как создавалась музыка и песни для этого фильма? Я уже когда-то рассказывал про то, что Сережа Соловьев был чудеснейшим человеком и протянул «Аквариуму» руку помощи, когда мы особенно в этом нуждались. В 85-м году, не без вмешательства соответствующей организации, перестала работать студия Дома юного техника под управлением Андрея Тропила. И нам стало негде записывать новую музыку. Ну, поэтому валдайский цикл песен остался реально незаписанным. При первой же нашей встрече Сережа, выслушав мои рассказы, сказал: «Давай так, вы пишете на студии Мосфильма все, что хотите, а если мне что-то подойдет для фильма, я это возьму». Это гениальной простоты решения всех устраивало. Так мы и поступили. И вот одна из песен, записанных нами на Мосфильме и не вошедших ни в какое кино.

черной змеей. Их лица были чисты, а после наступил зной. Ромео читал ей Шекспира, матросы плакали вслух. Капитан попытался вмешаться, но его смыло за борт волной. Не стой на пути, увы,

Борис Борисович, какая встреча в вашей жизни оказалась самой судьбоносной? Был ли это человек, который кардинально повлиял на ваш творческий путь? Или, возможно, случайная встреча, которая открыла совершенно новые горизонты? Интересно узнать, как переплетаются судьбы и как одна встреча может изменить всю жизнь. Ну, есть основания полагать, что вся моя судьба изначально содержится во мне самом. Люди, которые появляются в моей жизни, вызваны мной самим, чтобы научить меня чему-то. Поэтому некоторые люди появляются в жизни надолго, а некоторые возникают, может быть, на один момент. Но именно этот момент приводит к кардинальным переменам. А примеры этого, приведу когда-нибудь потом.

В одном из недавних интервью вы рассказывали, что опять работаете над переводом древнеиндийского текста. Могли бы вы рассказать, что это за текст? И почему вы продолжаете возвращаться к переводам именно ведических трактатов? Да, я только что перевел Аштавакра Гиту, книгу, которую мне подарил мой друг, чудесный мастер пения баджанов Кришнадас. Как гласит Википедия, Гита, буквально песнь, это литературный жанр в индуизме, представляющий собой священные религиозно-философские тексты, написанные в форме песен или поэм. Самый известный из них – Бхагавад-гита, содержащий 18 глав и 700 стихов, представляет собой беседу принца Арджуны с воплощением бога Вишну Кришной. Наиболее значимыми гитами считаются Аштавакра-гита – это диалог мудреца Аштавакры и царя Джанаки о природе души и освобождении. Аватхута-гита – песнь мудреца Даттареи, в которой описывается состояние полностью освобожденной души и единство всего сущего. Дэви-гита – наставление богини Дэви. Шива-гита – ну, соответственно. Принято считать, что в индуистской традиции насчитывается около 60 разных гит, минимум 30-40 из которых считаются основными. Многие из них довольно древние. Ведь сотни лет они передавались в устной традиции и были записаны задолго до нашей эры. Почти все эти тексты построены как диалог между учителем, мудрецом или божеством, и учеником. Я продолжаю переводить то, что попадает мне в руки, потому что уверен, что эти книги должны существовать на русском языке. И они, как философские произведения, никак не противоречат русской культуре и никак не отрицают православие, потому что говорят о том же самом, просто в другой системе образов. Ну, кстати, чтобы разобраться с многобожием, нужно заметить, что в каждой религии, в каждой философской системе существует единственный Бог, Творец или Всевышний, находящийся за пределами всякого понимания и всяких слов. И божества, под которыми обычно подразумеваются силы природы или что-то такое. В православии эту функцию часто исполняют отдельные святые. Именно к ним обращаются с просьбами о здоровье, урожае или благосостоянии.

а заодно, чтобы два раза не вставать, отвечу на постоянно повторяющийся, а значит, волнующий кого-то вопрос, который в переводе на простой язык выглядит так. «Как же вы, православный русский, охмурились язычниками-бусурманами и переводите всякую мумбу-юмбу?» Еще раз. Я уверен, что ни одна культура, нация, народ не имеют права считать себя единственно правыми. Сколько людей, столько и точек зрения. Как только возникает взгляд «я прав, потому что это я», а вы заблуждаетесь, потому что вы не я. Как только он возникает, пиши «пропало». Все религии, все философии мира существуют, чтобы объяснить устройство мира и как нам в нем жить. Поэтому разумно, прежде чем решать, кто прав, ознакомиться со всеми точками зрения. А когда узнаешь их, понимаешь, что они все разными словами говорят об одном и том же, и причин для спора нет. Поэтому на вопрос, как вы лично воспринимаете Христа, кто он для вас, Спаситель, всего лишь один из путей или самый истинный путь, мой ответ прост. В Священном Писании описан единственный истинный путь спасения. Только стоит понять, что эта книга написана не про кого-то, кто жил в конкретном месте тысячи лет тому назад, а относится лично к вам. Не зря Христос говорил: «Царство Божие внутри вас». Кстати, именно этими словами завершился когда-то наш спор с Лешей Хвостенко, когда он при нашем первом знакомстве в его парижском сквоте выразил несогласие с тем, что я, сам того не заметив, изменил первую строчку их с Андреем Волохонским песни «Город золотой». У них было «над небом голубым», а я пел «под небом голубым». Я вспомнил эту строчку Евангелия от Луки, и Леша, подумав, признал, что я имею право петь именно так, как пою. И вообще-то эти слова точно согласуются с ведической философией, а заодно и с учением Будды.

Борис Борисович, пользуясь случаем, позвольте выразить вам восхищение и пожелать многие лета. Вопрос такой. Как у вас менялось представление о понятии «родина»? Если менялось, и какое оно? Ну, мне кажется, что я уже много раз отвечал на этот вопрос, но скажу еще раз. По определению, родина – это то место, которое меня породило и сделало таким, как я есть. Другими словами, мать. Нет нормального человека, который не любил бы свою мать. Я помню ощущение, когда возвращаешься в Петербург с концертов, выходишь из самолета на трап и вдыхаешь этот воздух. И нет ничего на свете, что так бы брало за сердце. При этом любить свою мать не означает всю жизнь прожить у нее под юбкой. Ты родился, воспитался, вырос, а теперь иди в мир и делай то, на что ты способен, чтобы поделиться плодами своей жизни с людьми и сделать жизнь в мире светлее и лучше. Поэтому для меня понятие «родина» не географическое место. Это язык и культура, в которых я вырос. Что-то неназываемое, от чего сжимается сердце. И поэтому все, что я делаю в жизни, я делаю благодаря родине и для нее.

Подскажите, пожалуйста, почему так рано и загадочно обрываются нити жизни у неповторимо талантливых и самых дорогих сердцу авторов? Например, Науменко, Леннон, Блок, Гоголь, Маяковский, Есенин, Цой и другие. Ну, знаете, ваш вопрос подразумевает, что у меня есть некое мистическое знание, которого нет у других людей. Поэтому сразу признаюсь, никакого мистического знания у меня нет. Однако, руководствуясь тем, что я успел разобрать, глядя на паттерны бытия в течение своей жизни, осмелюсь предположить, что Вселенная не дура и устроена таким образом, что на каждую хворь у природы есть свое противоядие. То же самое, как мне представляется, относится и к произведениям искусства. Они тоже всегда появляются в нужное время, в нужном месте. А авторы их помогают им появиться в мире, но часто при этом не успевают позаботиться о себе, поэтому рано умирают. Но при этом стоит заметить, что многие из классических композиторов, писателей, художников, поэтов доживали до весьма приличного возраста.

Вы уже довольно долго живете. Очень надеюсь, что еще несколько десятилетий у вас еще будет впереди. Много где бывали. При этом, как человек творческий и, очевидно, одаренный каким-то сверхвосприятием реальности, много всего знающий, не можете не замечать разные общественные изменения. Какие изменения, которые вы отмечаете, замечаете, вас скорее радуют и какие, наоборот, печалят? Повторюсь, но никакого сверхвосприятия я в себе не замечал. Но наблюдения за происходящим в мире заставляют предполагать, что порядок вещей в мире безусловно меняется. Поначалу мне казалось, что в существующий порядок вторгся иной уклад, совсем не отвечающий обычной логике. Но постепенно я понял, что все проще. Происходит все та же, хорошо описанная Майклом Муркаком борьба хаоса и порядка, которая происходила всегда и которая является условием существования человечества. Ибо как только одна из сторон побеждает, жизнь в мире прекращается. И вот эта борьба происходит для того, чтобы каждый человек мог проявить свои свойства и стать лучше. I've never seen the likes since I've been born. A great big sailor with his sea boots.

Борис, что вы считаете самым важным и формирующим событием для вас в жизни? Ну, таких событий у меня в жизни, наверное, было несчетное количество. Но первое, что приходит в голову, это когда я в апреле 65-го года услышал из радиоприемника «Латвия» первую песню «Beatles» «I wanna hold your hand», вернее «Komm gib mir deine Hand», версию, спетую именно на немецком языке. Услышал и в одно мгновение, благодаря вселенской гармонии, транслируемой в мир через музыку «Beatles», моя жизнь обрела суть. Спасибо. Мир и свет всем нам.

0: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18:05. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе: Иерусалим в растерянности. В руководстве страны с напряжением следят за анонсами об американо-иранской сделке. Что может сделать Израиль, нам расскажет Анна Раева. Железные нервы Тегерана, о том, как аятоллы реагируют на угрозы из Вашингтона. Поговорим с Ксенией Светловой. Второй круг Гофмана. Комиссия Груниса повторно рассматривает назначение нового главы Моссада с учетом новых показаний и документов. Что из этого выйдет, узнаем у Максима Ракова. Испанская полиция дала фору Бенгвиру, почему стражи правопорядка в аэропорту Бильбао избили пропалестинских активистов, спросим у Павла Кириленко. Ракетный кошмар. Обстрел Киева минувшей ночью стал рекордным за все время войны. Спросим о подробностях у Александра Коваленко. «Минотавр наш». Итоги Каннского кинофестиваля попытаемся понять вместе с Алексеем Красовским.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну, прежде чем начать программу, хочу напомнить, что в эти минуты на военной части кладбища в Атлите проходят похороны старшего сержанта Ноума Гамбергера, погибшего 2 дня назад в результате взрыва дрона Хизбаллы на укрепленном пункте Беранит на границе с Ливаном. Вот что сказала Лиат, мама Ноама.
2: Ноума бне абихор. Барагашу ноланду, потому что я ялит кесен. Ялит, я живу, что кол има...
1: Но он был мой первенец. С момента рождения он был волшебным ребенком. Я думаю, каждая мать хотела бы такого ребенка. Он всегда был окружен друзьями. У него были 3 сестры. Это не просто быть старшим братом 3 сестер. Он всегда знал, как помочь каждой из них. Со своей тихой, но мощной силой. Он всегда добивался своих целей и делал это с улыбкой. Мама Ноума также рассказала журналистам, что по печальной иронии судьбы он мечтал решить проблему защиты от ударных дронов. Старший сержант Ноум Гамбергер и Езихро Барух. Из США приходит все больше сообщений, которые свидетельствуют о готовности Трампа подписать некое рамочное соглашение с Ираном без упоминания ядерной программы. При этом утверждается, что постоянное соглашение с Тегераном не может быть подписано без полного отказа от обогащенного урана и передачи его третьей стороне. Это все вот вызывает понятное напряжение и, откровенно говоря, растерянность в Израиле. Попробуем разобраться в своих чувствах с Анной Раева, нашей коллегой, ведущей Кан-Река и политическим обозревателем издания «Маариф». Анна, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ну, это немного странно, хотя, конечно, уже привычная ситуация вокруг Ирана. Многие почти утвердительно говорят о готовности Белого дома подписать сделку с Тегераном. А Иерусалим... Вообще, насколько Иерусалим в курсе условий, влияет на них и согласен с ними?
3: Я полагаю, что в Иерусалиме в курсе происходящего. Хотя вот, по крайней мере, последний какой-то период времени до, пожалуй, вчерашнего вечера или ночи, да, по израильскому времени, когда Трамп и Нетаньяху беседовали, и, кстати, они последовательно сначала, так сказать, в виде утечек, да, сообщили об этой беседе, потом, по сути, в конце уже от первого лица, вот буквально в последний час Нетаньяху написал очень такой подробный, пространный такой пост в своих аккаунтах, в социальных сетях, с подробностями относительно того, чего касалась эта беседа, что он сказал Трампу, что Трамп сказал ему. И, но до этого, насколько мне известно, из довольно-таки таких надежных источников, действительно эти переговоры велись без того, чтобы Нетаньяху был на линии, что называется. Да, есть некоторая тут разница. Нетаньяху несколько раз повторял, что он буквально ежедневно беседует с Трампом. Но действительно было так до определенного момента, но когда эти переговоры вошли в такую более интенсивную фазу, насколько мне известно, в таких разговорах прямых с Трампом Нетаньяху было отказано. Вместо этого его информировали приближенные Трампа, прежде всего Стив Витков, относительно происходящего. Здесь тоже, знаете, можно много довольно-таки рассуждать, от чего это так, но у меня есть общее впечатление, что Трампу крайне важно по ряду внешних и внутренних, в общем, довольно понятных причин подчеркнуть тот факт, что Израиль не, скажем так, не находится вот в центре, в эпицентре этих переговоров, да, что он никак не влияет, мы помним, да, многочисленные упреки в адрес.
1: Но Трампа, при этом он заявил, что, что соглашение будет хорошее для Израиля.
3: Да, он это, да, здесь одно не исключает другого совершенно, да, вы просто спросили, мы знаем ли мы и влияем ли мы. Относительно влияния, я, честно говоря, думаю, что Нетаньяху пытается влиять, естественно, да, всеми, так сказать, доступными методами, я думаю, что когда он беседовал с Витковым, в эти дни. Он тоже ему, в общем, да, обозначил очень четко свою позицию, я думаю, да, как и в этом разговоре с Трампом, что о чем они, собственно говоря, сами и сказали, и сам Нетаньяху сказал, да, что в любом случае Израиль считает необходимым сохранить за собой свободу действий, ну, насколько это реализуемо, это свобода действий, если, например, договор будет подписан, это вопрос очень спорный, как вы понимаете.
1: Потому там что, просто в прямой речи говорится о том, что останавливаем военные действия на всех фронтах, включая Ливан. Прямо вот отдельно.
3: Это, да, это требование очень системное было и очень устойчивое Ирана. На протяжении всех переговоров он требовал включить отдельным пунктом Хизбаллу и Ливан, да, так сказать, войну в Ливане как часть общей сделки. Это пункт, который очень не нравится в Израиле, это пункт, против которого Израиль протестует тоже, да, не стоит объяснять по понятным причинам. Но снова возвращаясь к, в принципе, к статусу, так сказать, самому такому актуальному на данный момент, ничто еще не закончено, не закрыто и не подписано. И об этом, в общем, прямым текстом сказал сам Трамп сегодня, да, и написал, и в одном из интервью последних сказал. Это тоже довольно интересная такая динамика, которую тоже можно очень по-разному трактовать. Некоторые считают, что... На самом деле, давайте поставим акцент вот на чем. Трамп действительно хочет сделку, да, он хочет действительно закончить соглашением, а не возобновлением военных действий. Этого хочет он по ряду известных, опять же, причин, да, на которых не стоит здесь подробно останавливаться, они все очень подробно обсуждены. На него очень давит с этой позиции и его ближайшее окружение, его команда, причем здесь на сей раз это не только Стив Витков и Джаред Кушнер, которые довольно традиционно сторонники дипломатического соглашения, а не возвращения к военной опции. На сей раз практически, ну, все такое близкое окружение Трампа, кстати говоря, включая и Марко Рубио, что не безинтересно. Марко Рубио обычно традиционно считает...
1: Он, кстати,
3: таким...
1: был на линии во время телефонного разговора,
3: да,
1: Трампа
3: Рубио, что это
1: с
3: я, Ятребом, да, он, да, он всегда считается гораздо более близким к израильским позициям относительно иранских сценариев, да, чем к таким более дипломатически умеренным. Но и здесь считается, что он скорее склоняется в пользу сделки, не говоря уже о вице-президенте Джоди Вансе. То есть, в принципе, практически немного можно назвать таких серьезных фигур в администрации Трампа, в его окружении, которые бы полагали, что оптимальным решением является возвращение к войне.
1: А кто с нашей стороны работает с американской администрацией? То есть раньше был Рон Дермер, теперь его нет. А кто вместо?
3: Но я полагаю, что на том этапе, на котором мы находимся, вот эта работа, она ведется непосредственно Нетаньяху, я уже сказала, то есть здесь, опять же, да, здесь мы не являемся таким активным игроком в этой игре. Мы не являемся переговорщиками, не являемся одной из сторон. Мы являемся заинтересованным зрителем, который наблюдает за этим действием, ну, со стороны, с дистанции, насколько близко, насколько нам позволительно и позволяют, да, так сказать, приблизиться. Опять же, да, пытаемся выразить свою позицию, повлиять, насколько это возможно. Я полагаю, что это кейс, который сейчас ведет конкретно...
1: Лично Нетаньяху, да. То есть, когда мы говорим,
3: да, насколько он может повлиять.
1: Когда мы говорим, что у Трампа маленькая команда, называется «Hold my beer». Посмотрите на нас самих, у нас есть только премьер-министр. Последний вопрос. Сегодня должно состояться очередное заседание военного кабинета. Что там будет обсуждаться? Все та же иранская тема?
3: Ну да, во-первых, кабинет узкий, так называемый, то есть туда входят лидеры коалиционных партий, ну, включая, кстати, Гидо Мусава, да, который по-прежнему является лидером пока что еще отдельной коалиционной партии, и министр обороны Израиля Катц, да, поскольку он министр обороны. Поэтому, в принципе, это не какое-то особенное на данном этапе заседание, которое бы, скажем, отличалось от того, которое прошло на исходе шаббата вчера вечером. Естественно, да, есть динамика на переговорах с Ираном, и от этого зависит и ливанское направление, есть картинка, которая меняется, этот пазл, да, вот такой, я бы сказала, даже картинка в калейдоскопе, которая требует информирования, скажем так, да, ближайшего такого вот в правительстве окружения Нетаньяху, не широкого кабинета, напомню, да, с другой стороны, обсуждения главных моментов, которые, может быть, как-то меняются или вырисовываются точнее. Но да, поэтому, собственно, об этом, я думаю, и будет идти речь сегодня вечером. Но, повторюсь, самое главное, что следует понять, это действительно, с одной стороны, динамика, когда в американской администрации все склоняются в пользу сделки, с другой стороны, ничто не закрыто, и, возможно, есть даже такой элемент, Трамп смотрит на реакцию. То есть, знаете, когда сегодня утром казалось, что мы просто в шаге, вот, по крайней мере, этого первого такого рамочного соглашения, вот-вот оно состоится, я полагаю, что Трампу очень важно посмотреть на реакции, разные реакции, да, в том числе внутриполитическую реакцию, посмотреть на градус поддержки или сомнения, посмотреть, что говорят персоны существенные, да, от которых зависит во многом принятие решений, да, и так далее, и так далее.
1: Оценить реакцию и изменить.
3: Всевозможные, да, возможные сюрпризы, хотя, в принципе, вот я вижу, что в американской администрации говорят, что тут дело только в неповоротливости такой системы в Иране, когда...
1: То есть виноват Тегеран, американцы уже готовы, ну, и согласны.
3: Да, они хотят услышать.
1: Спасибо.
3: Да, американцы хотят услышать, да, что готовы, иранцы, на что не готовы.
1: Спасибо. Об израильской позиции по вопросу соглашения с Ираном, американского соглашения с Ираном, естественно, мы говорили с Анной Раева, нашей коллегой, ведущей Конрека, и политическим обозревателем издания «Мариф». Анна, спасибо еще раз за участие в нашей программе.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Тегеран не сдается. Во всяком случае, за месяцы давления стало понятно, что дипломатические усилия, ну, по сути, не способны сдвинуть аятолл ни на миллиметр с их максималистских позиций. Так имеет ли смысл продолжать пытаться с ними договариваться? Узнаем у Ксении Светловой, старшего научного сотрудника Института Чатхэм Хаус в Лондоне и генерального директора НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Приветствую, Ксения.
4: Добрый вечер, Михаил.
1: Мы вот говорили с Анной Раева по поводу сделки, она нам рассказала про израильскую реакцию. А хотелось бы понять, что думают в Тегеране и, скажем так, в сопредельных странах по поводу ее, потому что, ну, позиция Тегерана всегда казалась максимально максималистской, то есть вот не на шаг в сторону. Что-то изменилось?
4: Я думаю, что кое-что изменилось, и это то, что позиция стала еще более максималистской за прошедшее время. Во-первых, потому что, ну, представители менее искушенные в дипломатии и более искушенные в деле ведения войны или войн, региональных войн. Я говорю, конечно, про корпус стражей исламской революции, которые очень с охотой воевали руками других людей в Сирии, в Йемене, в Ливане и так далее. Вот. А дипломатия их интересовала постольку-поскольку. Ну и второй элемент, это, конечно же, их чувство непобедимости. Да? То есть вот они воевали с США, воевали с Израилем, и несмотря на преимущество, техническое, конечно же, преимущество врага, тем не менее, не удалось их сдвинуть с мертвой точки, и да и свергнуть режим не удалось, и, в общем-то, ничего не удалось, и так они пытаются это представлять. Достаточно посмотреть иранское телевидение, чтобы понять, какой он
1: строй. Ксения, немножко как-то сторону, у нас как-то то звучишь, то вдруг немножко как будто связь портится.
4: Улучшится ли связь?
1: Вот
4: надеюсь,
1: так
4: что да.
1: Чуть получше, наверное, стало. Будем надеяться, так и продолжится. Вот тут, кстати, пришли сообщения, что после утверждения соглашения совбези Ирана он будет передан на утверждение верховному лидеру Мадштабе. Мы его, к слову, так и не видели, но значит ли это, что после совбеза снова будут утверждать в КСИРе?
4: Да, безусловно, потому что все эти инстанции, они сейчас, во-первых, находятся в состоянии конкуренции. Все понимают, что порядки сейчас в Иране меняются после ликвидации Хаменеи и всей верхушки, которая была ликвидирована в первые несколько недель войны. И поэтому это идет настоящая борьба за власть, за влияние, за раздел своих каких-то полномочий и так далее. Поэтому КСИР, конечно же, заинтересован в том, чтобы у него было, именно последнее слово было у него. И многие считают, в общем-то, что мои коллеги-иранисты убеждены в том, что Хаменеи, младший, в каком бы состоянии он ни находился, и КСИР – это, в общем-то, одно и то же. Потому что он и раньше был с ними тесно связан, а сегодня, возможно, из-за его физической слабости они просто полностью контролируют на данный момент эту функцию, да, поэтому, опять же, Иран, я просто еще как бы хочу уточнить, Иран хочет, чтобы война закончилась, ну, потому что совершенно как бы понятно, что можно, конечно, хорохориться и делать вид, что все идет прекрасно, но мы так понимаем, как бы, что хоть это нам и не показывают по иранскому телевидению, это понятно почему, но там есть огромное количество перемещенных лиц, внутренних беженцев, людей, оставшихся без крова, людей, оставшихся без работы. Это все добавляет давление на режим, это не улучшает их позиции. Конечно же, они хотели бы, чтобы это все закончилось, но есть вопросы, которые были принципиальными до войны, естественно, они остались таковыми и сейчас после войны. Поэтому то, о чем не удалось договориться тогда в Женеве, опять же, из-за провала там дипломатических там усилий с обеих сторон, там, с одной стороны, там были, значит, Витков и Кушнер, которые там по некоторым там отчетам не совсем понимали, о чем с ними говорят, и так далее, да, то есть каких-то великих достижений добиться было нельзя. Добиться каких-то решений, которые отодвинули бы войну и, может быть, затормозили бы вновь на какое-то время иранскую ядерную программу, наверное, было можно. Можно ли это добиться сейчас? Ну, мне кажется, что это сложно, вплоть до невозможно.
1: А вот
4: такое соглашение, которое всех удовлетворит.
1: Да, вот при этом мы как бы говорим, что есть соглашение рамочное, после него будет общее. В Тегеране вот эти нюансы как бы понимают, им они вообще важны, разницу какую-то между там первичное соглашение, вторичное соглашение, какая-то такая сложная схема.
4: Все они прекрасно понимают, Михаил, это люди очень неглупые. Это люди, которые, они, может быть, религиозные фанатики, но тем не менее они очень хорошо соображают и понимают, что на данный момент то давление, которое есть, существует внутри США, внутриполитическое давление на Трампа, близость промежуточных выборов и Кубка мира, и чего там только нет, это все способствует его колебаниям как бы в отношении того, что стоит возобновлять военные действия. И, естественно, они играют как бы на повышение на этом фоне, понимая, что как бы я просто, ну, знаете, когда ты сразу говоришь врагу, ну, в начале войны, мы будем по вам бить очень больно, но наземной операции не будет. Потому что мы ни в коем случае себе ее позволить не можем. Но это значит вторая сторона делает кое-какие выводы на этот счет. Ну, нужно продержаться. Ну, сколько можно будет длиться эта как бы фаза воздушной атаки? Ну, значит, хорошо переживем. И сейчас Трамп, в принципе, говорит приблизительно то же самое. То есть он, конечно же, там тоже пытается там дать понять, что нет, да я сколько угодно, но все прекрасно знают, какие давления, какое давление существует. Поэтому точно так же, как бы сейчас иранцы для себя, видимо, как бы делают какие-то зарубки на дереве, говорят, ну окей, какой у нас самый худший вариант возобновления войны? Окей, это будет больно, это будет плохо, но это не будет длиться до бесконечности. И опять же, военная операция с наземной фазой, она невозможна на данный момент и невозможна, видимо, как бы до окончания, это как бы каденции Трампа, как бы это более-менее понятно, да, поэтому, ну и в этом плане, как бы они чувствуют, что, ну, стоит перетерпеть, идти на какие-то поспешные шаги явно не стоит, раз уж досидели до сегодняшнего дня. Ну и в этом, как бы этим объясняется их позиция. Значит, да, то есть еще позиция арабских стран.
1: Вот да, вот о ней хотелось напоследок просто буквально.
4: Михаил, ну эти страны точно, абсолютно точно, их слабость, она была выявлена и показано всему миру. И они не могут диктовать Тегерану сегодня, как ему себя вести. И
1: а подписывать сепаратное соглашение, типа вот пакт о ненападении, как приходят слухи?
4: Нет, это только слухи. Это на уровне каких-то идей, которые они, мне кажется, их саудовцы выбрасывают для того, чтобы посмотреть, как другие на них реагируют. И не более того, я не думаю, что тут возможно какие-то сейчас сепаратные пакты. Не до этого сейчас, я думаю. Да, то есть все Саудовская Аравия напряженно думает о том, как бы им сейчас транспортировать свою нефть и как бы ее защитить от возможных иранских атак, которые мы наблюдали на протяжении последних нескольких дней, когда иранцы каждый раз показывают, а вот вы хотите, значит, в обход Армуза там свою нефть отгружать, а ну мы знаем, где ваши топливные терминалы находятся и так далее, поэтому, в общем-то, все у вас как на ладони. Они в плохой ситуации. Их, как бы, я думаю, сейчас основная цель притормозить в эту войну. Ну, Саудовская Аравия на это абсолютно четко нацелена. Вместе с Пакистаном, Турцией, Египтом в Эмиратах другой позиции придерживаются. Но это позиция меньшинства, это позиция Израиля, по сути дела. Это позиция меньшинства. В основном, мне кажется, арабские страны залива все-таки хотят больше всего, чтобы это прекратилось. А потом посмотрим, как будем дальше выплывать.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо, Ксения, за участие в нашей программе. О позиции Тегерана по соглашению с США мы спрашивали у Ксении Светловой, старшего научного сотрудника Института Чатхам.

0: приступили к рассмотрению и утверждению кандидатуры, основываясь на неких новых показаниях и документах. Что происходит с юридической точки зрения, поинтересуемся у адвоката Максима Ракова, в прошлом юридического советника Совета по национальной безопасности, ныне партнера Эльберт Назарецкий Раков. Здравствуйте, Максим.
1: Добрый вечер.
0: Что происходит на вот рассмотрении комиссии Груниса?
1: Ну, с моей точки зрения, это немножечко странная ситуация, по которой комиссия, она сейчас вынуждена действовать как некий суд первой инстанции, который получает доказательства и должна принять решение в отношении версии одной против версии другой, насколько свидетель, он достоин доверия один, а другой недостоин доверия. В принципе, не совсем для этого была создана комиссия. Комиссия, во-первых, там не только профессиональный юрист. Комиссия должна, по идее, получить информацию, которая является...
0: Ну да, вот там были свидетельские показания майора Цура, который служил в дивизии, которой командовал Роман Гофман. Цур контактировал с Ури Эльмай Кайсом, молодым человеком, который поставлял дивизии развединформацию, а позже был задержан. И вот насколько вообще вот эти вот все вот показания комиссия заслушает, может изменить свое мнение или что с ней произойдет?
1: Она, во-первых, ее заставил Верховный суд, богатый заставил заслушать. Сам по себе, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Потому что комиссия, например, комиссия заслушала самого Уриэль Макайса, который, что он ей сказал? Он никогда не разговаривал с Романом Гофманом. Он сказал, что кто-то ему сказал, знал Гофман или не знал о работе с ним. То есть это не прямые сведения, это не прямые доказательства. Суд их, обычный суд, уголовный или гражданский, просто не принял бы их.
0: Эта комиссия должна на основе их принять решение и снова вернуть во вторую инстанцию, то есть в богатство, я правильно понимаю?
1: Ну, как она оценит? Она максимум может оценить в лучшем случае, верит ли Ури Аль-Макайс тому, что он говорит. То есть он говорит правду со своей точки зрения или говорит неправду. Ну, и что? Но он верит, что ему сказал Ренен Цур. Может быть, Ренен Цур ему сказал для того, чтобы дать ему мотивацию работать, преувеличить, что вот смотри, это не я, майор, с тобой работаю, а это вот генерал разрешил. Вау. То есть тоже может быть такая ситуация. То есть она заслушает Ури Аль-Макайса, она заслушает Ренен Цура, она заслушает полковника из управления безопасности информации, который это проверял. Но он же написал уже свой отчет. То есть, по идее, комиссия должна получить документы, которые более-менее бесспорные. А если они спорные, она должна сказать, окей, они спорные, и та, и другая версия имеют место быть. Насколько это серьезно, чтобы сказать, что он не может быть назначен главой Моссада, что Роман Гофман не может быть назначен главой Моссада, потому что все еще есть серьезные сомнения.
0: А вот как...
1: То есть... не быть судом, который заслуживает свидетеля. Я не думаю, что это правильно. Я не понимаю, насколько это может изменить мнение членов комиссии, кроме одной ситуации, когда какая-то информация важная, более-менее бесспорная, не была перед комиссией вообще. Вот тогда действительно можно... дать комиссии проверить, оценить эту информацию и изменить или не изменить свое мнение. Вот это может быть легитимно. В такой ситуации, например, скрыли что-то от комиссии или вдруг нашли очень важные дополнительные доказательства. А не оценка, окей, этот говорит правду или этот говорит правду.
0: А когда, значит, и если, допустим, Гофмана переутвердят сегодня, то дело возвращается в БАГАЦ. И получается, они снова будут рассматривать апелляцию уже с учетом вторичного решения комиссии Груниса, правильно я понимаю?
1: Да, ну, может быть, если говорить теоретически, если комиссия Груниса не изменит свое мнение, это возвращается в БАГАЦ, если изменит свое мнение, это, по идее, должно вернуться к премьер-министру, который должен принять.

0: принять решение на основании нового мнения комиссии Грумиса. Кстати, это может быть теоретически в ситуации, когда кто-то из членов комиссии изменит свое мнение. Предположим, общий результат не изменится, но кто-то из членов комиссии изменится. Это дополнительные обстоятельства для премьер-министра, чтобы он пересмотрел свое решение или не пересмотрел. И тогда это возвращается в БГ.
1: А кто же тогда у нас возглавит Моссад, когда уйдет Барнео?
0: Ну, исполняющий обязанности. То есть,
1: кто-то изнутри офиса. Или этим кем-то исполняющим обязанности может быть Роман Гофман?
0: Нет, это неправильно в такой ситуации, когда есть обсуждение в суде. Я подозреваю, что назначить его исполняющие обязанности, когда вот сейчас вот будет уже принято решение суда, это я не думаю, что премьер-министр на это пойдет. Зачем лишний шум в системе? Мы говорим о том, что это вопрос нескольких дней, можно назначить...
1: Вот вопрос, да, последний как раз. Вот когда будет финальное такое последнее утверждение, чтобы у тех, кто против, например, не осталось рычагов? Или они все равно остаются, и это такая бесконечная история?
0: Нет, история не бесконечная. Значит, предположим, сейчас будет принято решение комиссии, по которому они все еще рекомендуют Романа Гофмана. Богат в такой ситуации может сказать, я не вижу причин вмешиваться в это решение, и тогда Роман Гофман утвержден. Премьер-министр его уже утвердил. Что может сделать там, те, которые против этого решения, могут попросить дополнительное обсуждение богатства. И тогда президент Верховного суда примет решение, разрешать или не разрешать дополнительное обсуждение. Дополнительное обсуждение принимается, решение его разрешить только в редких случаях, когда... Это, ну, например, Богац вынес какое-то инновационное решение, которое меняет существующий закон или меняет существующие правила. Не в ситуации, когда они применяют по фактам, к обстоятельствам уже известные правила, которые применялись задолго до этого, как в этом случае. То есть я не думаю, что будет дополнительное обсуждение. Я думаю, что точку поставит решение не вмешиваться в решение комиссии. Если же Богат вмешается в решение комиссии и отменит его, то тогда, ну, во-первых, тогда может быть конституционный кризис.
1: Суп с котом, как это у нас водится тогда, потому что как-то у нас это все чаще и чаще происходит. Спасибо большое за комментарий в нашей программе. Про повторное заседание комиссии Груниса я говорил с адвокатом Максимом Раковым, прошлым юридическим советником Совета по национальной безопасности, а ныне партнером Эльберт Назаревский Раков.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Многие видели кадры брутальной встречи активистов пропалестинской флотилии в аэропорте Бильбао. А еще это уже немногие знают, в Мадриде вчера прошла массовая антиправительственная демонстрация. Что происходит у наших закадычных друзей на Пиренеях, нам объяснит Павел Кириленок, блогер, житель Барселоны. Здравствуйте, Павел.
3: Добрый вечер.
1: Так что произошло в Бильбао? Почему такие брутальная встреча такая с дубинками?
3: Ну, слушайте, для меня загадка скорее в том, почему это в Израиле вызвало такие вопросы. Точнее, я понимаю на самом деле, почему, но в принципе в Испании это совершенно не стало каким-то новостным поводом, потому что, ну, полиция побила ультралевых активистов. Здесь это, в принципе, в порядке вещей. В общем-то, для этого полицейские спецназ и существуют. Собираются всякие активные ребята, они начинают полицию провоцировать, она тут же достает дубинки. Вот это произошло с ультралевыми в аэропорту Бильбао, это произошло на следующий день с ультраправыми вот на митингах в Мадриде. То есть, в принципе, никакой совершенно политической в этом подоплеки нет. Вот, это просто вот собрались активисты встречать вот флотилию, пришла полиция, ну, как бы спецподразделение, которое должно было следить за порядком в аэропорту, выстроила там какую-то, условно, какой-то периметр, типа, вот за него не заходите, конечно, кто-то же за него тут же зашел, его толкнули, толчок в ответ, слово за слово, ну, в общем, вот и полетели дубинки и так далее, абсолютно банальная ситуация.
1: Не, ну у нас это всех интересует, потому что буквально несколькими днями ранее вот эти все активисты у нас содержались и, соответственно, жаловались на плохое отношение полиции, на избиение и так далее. И тут вот они приехали, так сказать, на родину, и их там, в общем, встретили примерно, ну, тем, в чем они обвиняли наших полицейских. Ну, то есть в Испании, я так понимаю, эта реакция никакую не вызвала, и удивление у них, видимо, не вызвало. Хотя с нашей точки зрения из Израиля кажется, что, ну, в Испании все за них. Разве не так?
3: Да, нет, ну вот это большая ошибка так думать, что, да, я понимаю, что, наверное, из Израиля это виделось так, что их будут встречать как национальных героев, там, с оркестрами и ордена Сервантеса раздавать. Да, да нет, конечно, слушайте, Испания это большая страна, очень, очень разная, с очень разными мнениями, с разными регионами, с разными там, полицейскими...
1: Ну, страна басков, Бильбао конкретно. Значит, Бильбао – это столица страны басков. А-а-а. Насколько я понимаю, там они все фри-палестайн, разве нет?
3: Ну, не все, конечно. Просто их, скажем так, фри-палестайн заметнее. Вот, я бы тоже не стал так очень упрощать, скажем так. Ну, просто пропалестинская часть активистов, они себя просто ведут очень активно в этой ситуации. Они вешают флаги, их видно. Это создает очень, ну, как бы ложную иллюзию, что вот есть некое единство в этом вопросе. Его, конечно, нет на самом деле, да. Вот. И особенно, конечно, его нет там, где речь идет о полиции. Полиция, она вообще в целом... Я думаю, не только в Испании, а вообще везде, как любое там силовое подразделение, какими-то ультралевыми идеями не болеет. Скорее наоборот, скажем так. Вот. Но в данном случае это совершенно не политическая, повторюсь, история. Это просто как бы вот есть ультралевые активисты, есть полиция, причем это полиция баскская, это Эрцайнза, это вот автономная баскская полиция, это вот давние враги, они вот снова встретились и снова, как это, показали свою любовь друг к другу. То есть... В моем понимании никакого Израиля там в этой повестке не было вообще со стороны полиции. Хотя, конечно, сами активисты, они сейчас начинают ее подтягивать. Они говорят, что нет, это все звенья одной цепи.
1: Израиль купил баскскую полицию.
3: Ну, они говорят, что у них есть какие-то там контракты, что баскская полиция, Эрцайнза, что они что-то закупают у Израиля, какое-то там спецсредство какие-то, что они с ними вместе тренируются, что это вот якобы такая месть. Я, честно говоря, очень сомневаюсь.
1: Что понятно. Где же, еще полицейских научат избивать крайне левых активистов, как не у нас? Кто бы сомневался. Это, конечно, очень странная такая реакция. Но мы слышим подобного рода теории заговора повсеместны. Вчера произошло еще одно такое крупное событие. У вас в Мадриде прошла большая такая демонстрация против правительства Педро Санчеса. Там, значит, соответственно, участвовали то ли 120, то ли 140, то ли 80, а официально вообще 40 тысяч человек. Но выглядело так весьма масштабно, глобально. Насколько вообще вот это событие важно?
3: Ну, опять же, это часть внутриполитической нашей борьбы, это уже внутренний такой вопрос. У нас, как и везде, наверное, общество очень серьезно расколото в Испании в целом, и там и в Мадриде, и в рамках страны, то есть кто-то видит там в Санчесе спасителя нации, там, и последний плод там, борьбы с ультраправыми по всей планете. Кто-то, наоборот, видит в нем исчадие ада, и вот эту манифестацию ее организовали, да, там, правые партии, правые, ультраправые, это ВОКС, которая...
1: И Народная партия.
3: Ну, Народная партия поддержала, они так осторожно, они все-таки от ультраправых немножко стараются дистанцироваться. Почему? Ну, потому что это конкуренты, они как бы в одной нише, в одном электорате играют, и они как бы вроде как бы должны быть союзниками, но они на самом деле друг друга очень не любят, потому что, ну, они конкурируют за одни и те же голоса как раз. Вот, поэтому да, ну, это вот такая была антиправительственная манифестация, она была запланирована давно на самом деле, ну, такая вот рядовая манифестация правых против левого правительства, да. Но она вчера, конечно, прозвучала так мощнее, чем должно было, потому что у нас очень серьезный политический сейчас скандал коррупционный с одним из таких...
1: С прошлым министром. С прошлым премьер-министром.
3: А, да, Сапатеро. Да, от
1: партии Санчеса. Угу. Да, и там, я так понимаю, коррупционные, да. Такие коррупционные обвинения. Вот последний вопрос. Тут, знаете, бывает, что нас обычно, почему-то Израиль активно не любит, там, где вот прямо 50 на 50. А вот в Словении очень не любили и бойкотировали Евровидение, присоединялись там ко всяким антиизраильским санкциям. Сегодня пришла правая коалиция и правый премьер-министр к власти. Вот насколько мы можем ожидать нечто подобного и у вас на Пиренеях?
3: Ну, это очень вероятно. Тут вообще, в принципе, вот эти два больших блока. Это раньше были две партии, сейчас это скорее два блока, левый и правый, они друг друга меняют власти. Сейчас вот социалисты, они так немножко подзадержались, они с 19-го года, получается, правительство контролируют. То есть, ну, и с учетом того, что у них накопилось, ну, и просто они надоели всем, да, уже, и хочется смены, ну, так я понимаю, большинству людей, но еще и накопилось всяких коррупционных скандалов, всяких просто там странных решений. То есть, ну, я думаю, что, да, что скорее, с большой долей вероятности на следующих выборах скорее правый блок придет к власти.
1: Спасибо, спасибо, Павел, за участие в нашей программе. О брутальной встрече в аэропорту Бильбао и в целом о делах испанских нам рассказал Павел Кириленок, блогер, житель Барселоны.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Нынешняя ночь стала одной из рекордных по количеству ракет и дронов, запущенных российскими войсками в направлении украинской столицы. В итоге пока известно о двух погибших и более чем пяти десятках раненых. По Киеву запускали кинжалы и цирконы, а в Белую Церковь прилетел орешник. В чем текущий план Путина и каковы возможности ВСУ, спросим у Александра Коваленко, военно-политического обозревателя «Информсопротивление Украина». Здравствуйте, Александр.
4: Доброго вечера.
1: За минувшую ночь, значит, радиотехническими войсками военно-воздушных сил Украины зафиксировано 690 средств воздушного нападения, 90 ракет и 600 дронов. Насколько вообще можно говорить о рекордном по масштабам обстреле?
4: Нет, этот обстрел я не могу назвать рекордным, поскольку если мы говорим об общем количестве средств поражения, то с 13 на 14 мая как раз и был установлен количественный рекорд, более 1600 средств поражения, основной массой из которых более 1550, это были дроны, дроновая компания.
1: Но это было по всей Украине, а здесь говорят только по Киеву.
4: А, ну да, это был концентрированный целенаправленный удар, но тем не менее количественный фактор тоже как бы учитывается. Если говорить о ударе по Киеву, то да, конечно, в данном случае по концентрации Киев еще не ощущал на себе именно такого воздействия. А если говорить в общем по Украине, по ударам по тыловой Украине, то вот, конечно же, 13-14 мая это был самый массированный, рекордный. Если говорить о ракетной компоненте, ракетной составляющей, то в 2023 году, 29 декабря, российские оккупационные войска применили 158 ракет. При этом только 90 из них это были ракеты типа Х-101, Х-555-55, то есть крылатые ракеты авиационного базирования. Особенностью этого удара была именно концентрация, максимальная концентрация всех поражающих средств по столице Украины. Вот его относительное отличие. Ну и плюс, это третий раз за весь период полномасштабного вторжения в Украину. В ходе этого обстрела был применен РС-26 «Рубеж», более известный как «Орешник».
1: Да, по Белой Церкви. Знаете, сразу хочу сказать, что мы приносим свои самые искренние соболезнования погибшим, здоровья раненым. Но при этом хочу сказать, что могло быть жертв и больше вот при таких масштабах нападения. И поэтому вот вопрос, чего тут больше? Удачи или работы украинской службы тыла, или дисциплины украинцев? Вот как-то прямо вы хорошо справились? Ну, как-то, насколько это можно?
4: С учетом концентрации такого количества средств поражения, то да. И с учетом еще и фактора дефицита противовоздушных элементов. К сожалению, против баллистики у нас возникли самые большие проблемы. То есть основная наша проблема это была именно баллистика. Противник применил 30 баллистических ракет типа 9М723 «Искандер-М». и даже применялись ракеты типа 5В55, С-300 и комплексов С-400.
1: То есть они так как удалось все-таки спасти, ну, большую часть жизни? Ну, в смысле, что люди все-таки, видимо, уходили в бомбоубежище или как вообще?
4: Да, да, конечно. Заранее мониторинговые каналы предупреждали, президент Украины также обратился с обращением, ежевечерным обращением, и отметил, что есть информация, разведывательная информация о подготовке массированного удара. Конкретная концентрация, конечно же, по всей видимости, касается столицы, но в основном это предупреждение касалось абсолютно всей Украины. И в столице люди уже реагируют каким образом? Заранее готовятся, спускаются в метро, остаются в метро. То есть это сейчас даже можно видеть, как у нас метро буквально, когда люди спускаются, там, в такие палаточные городки превращается. И это во многом, конечно же, спасло. Не все имеют такую возможность, но в большинстве своем люди стали использовать на упреждение убежища. То есть даже когда не звучит воздушная тревога, но заранее у человека уже собран вещмешок, все самое ценное, тревожная сумка, и некоторые даже заранее спускаются именно в убежище.
1: Да, и главное, как у нас в этих случаях говорится, слушаться предписаний командования тыла. Главное вот быть дисциплинированным, и только так можно спасать жизни. А вообще есть ощущение, что после некоторого перерыва русские опять как-то эскалируют ситуацию вот с точки зрения ракетных обстрелов, потому что почему? Потому что не могут на месте, не могут наступать больше.
4: Я могу сказать, что это у них системная работа. Она как-то серьезного изменения не претерпела. То есть предыдущий, например, удар был на 18 мая, до этого 13-14. То есть после так называемого периода перемирия майского, 9, 10, 11, которое ровным счетом не ощутилось на самом поле боя, но временно тыловая часть Украины не была под ударами, как и, в принципе, и Российская Федерация. Это нужно было в первую очередь Путину, чтобы провести свой парад на 9 мая. Но после этого системность ударов в режиме массированный комбинированный налет, удар один раз в неделю, полторы недели, он возобновился. То есть это системная работа у них. Накопление боекомплекта, подготовка полетных заданий, например, для авиации, подготовка пусковых площадок для массированных пусков, как ракетных вооружений сухопутного базирования, так и самих дронов и так далее. То есть это в целом у них занимает где-то неделя-полторы. И мы уже давно вот эту системность прослеживаем.
1: Привыкли к расписанию. Тут,
4: да, это можно сказать своеобразное расписание, совершенно верно.
1: Тут Путин опять вдруг обратился к украинским военным. Я так понимаю, что второй раз за время войны, да, вот в начале войны, я помню, это было. И сейчас, и снова вот опять. Значит, он сказал, чтобы, значит, не слушали, дали цитата, преступных приказов нелегитимной, проворовавшиеся хунты, иначе вы становитесь соучастниками этих преступлений. А вообще вот этих преступлений, в смысле действий, видимо, украинской армии, он назвал, что причины подобного преступного поведения киевского режима понятны. Это постоянный провал на фронте, сдача позиций, населенных пунктов и территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую, заявил Путин. Во-первых, с чего это он? Во-вторых, насколько, как бы вы прокомментировали эту оценку?
4: Можно сказать одним простым словом, зеркалит свои проблемы на других. С другой стороны, с учетом того, что они уже еще в октябре прошлого года захватили Купинск и Купинск-Узловой, так у них же сплошные победы там на поле боя, если верить.
1: Малая такмачка на пути встала.
4: И малая такмачка, совершенно верно. Кстати, малая такмачка, там вообще же на сегодняшний день феноменальные события происходят с учетом популярности этого названия. Юго-восточная часть окраины, там были отброшены от своих позиций российские подразделения на 1.5 километра. То есть, по сути, тут, там даже выхода на окраины малой такмачки у них не наблюдается. Это вообще тотальный провал, можно сказать. Нет, сейчас в мае наметилась очень интересная тенденция. Если с начала 2026 года мы наблюдали за падением интенсивности продвижения вглубь территории Украины противника, то есть захвата территории Украины, то в мае они пошли в минус, то есть они теряют позиции по целому ряду локаций. Например, там Степногорский плацдарм, это Харьковская область района Драдного, это ряд других направлений. И это не просто как бы наша декламация, это вот мы заявляем. Об этом поднимают панику даже Z-военкоры, так называемые.
1: Тогда что она обращается к военнослужащим? От безысходности, что ли? Что это такое?
4: Безысходность и попытка представить себя в более выгодном свете. Но Путин же он никогда не признает того, что он терпит поражение. Даже в 2022 году, когда он вынужден был бежать, его войска бежали с севера Украины, потом с Харьковской области, из Херсонской области правобережной. Они же искали этому какие-то оправдания. Там.
1: Был жест доброй воли.
4: Жест доброй воли, совершенно верно. Вот нечто подобное. Аналогично сейчас. Крайне распространено в российской армии такое явление, как захват территории в кредит. Причем порою это просто колоссальные площади, например, в районе Днепропетровской области.
1: В кредит, в смысле, что они объявляют, а потом уже захватывают после объявления, да?
4: Совершенно верно. Если бы это касалось только сел или населенных пунктов, каких-то отдельных городов, они же целые участки фронта так объявляют. Там, например, в Днепропетровской области у них 100 квадратных километров территории Украины было 29-й общевойсковой армии записано как контролируемое. Хотя, опять-таки, в глубину от линии боестолкновений в сторону украинских позиций на 10-15 километров. Это были наши позиции.
1: Да, кстати, я слышал... Они записывали два расчета. Да, я слышал о том, что когда они вот так вот кредит объявляют, им потом не дают оружие для артиллерийских обстрелов, и они должны мясными штурмами реализовывать, закрывать, так скажем, этот кредит. Да. Что ж, спасибо. О печальном рекорде украинской столицы нам рассказал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель «Информ сопротивления Украины».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и напоследок, Минотавр Андрея Звягинцева получил гран-при Каннского фестиваля. Это вторая по значимости награда конкурса, а нам особенно приятно, что в победителях сыграли Владимир Фридман и Анатолий Вайсман, известный ранее под псевдонимом Белый. Во время награждения Звягинцев призвал Путина остановить войну. И вообще, что происходило в Каннах, давайте обсудим дела киношные с режиссером Алексеем Красовским. Добрый вечер.
5: Здравствуй, Миша, дорогой.
1: Главный приз Каннского кинофестиваля «Золотая пальмовая ветвь» ушла, значит, румынскому режиссеру Кристиану Мунджию. Фильм называется «Фьорд» с Себастьяном Стеном и Ренате Рейнсве в главных ролях. А вот вторая премия у Андрея Звягинцева с «Минотавром» и нашими израильскими актерами в главных ролях. Это для нас... вот, важный, наверное, итог, то, что Израиль как бы здесь тоже среди триумфаторов. А для тебя что главное?
5: Я безумно рад и за Андрея, что ему удалось так здорово вернуться в профессию, и за, разумеется, группу, которая спустя все эти годы отчаяния и безработицы наконец получили возможность самовыразиться. Потому что для статистики скажу, количество фильмов, снятых русскоговорящими режиссерами за границей, это примерно 5 к 5 тысячам, которые были признаны в России за время войны. Там колоссальное количество фильмов, в том числе пропагандистов. Поэтому здорово, что это получилось сделать. А вот нюансы, все обсуждают речь Звягинцева.
1: Мы сейчас поговорим об этом, но сначала просто о теме фильма хотел спросить, потому что, «Минотавры», «Минотавры» рассказывается об истории, вообще о настроениях в российском обществе накануне войны и во время мобилизации, значит, что, о том, что есть глава компании, который должен сам составлять списки на мобилизацию, а одновременно у него происходит развод с женой, и вот это как-то все сплетается в одну большую историю. Вот здесь в премии чего больше, политики или оценки искусства?
5: Тут я должен сделать справку, я не видел фильм. Я видел один единственный отрывок, который выложен. Разумеется, я более-менее, как и ты, знаю что-то о сюжете. Но, как мы опять же знаем из истории того же Каннского фестиваля, он не боится ни политических заявлений, ни в целом политики. В общем, это фестиваль довольно давно уже я репрезентую как моральный камертон в этом смысле. Поэтому я думаю, здесь наверняка был найден и прочувствован определенный баланс между тем и другим.
1: А, ну тогда вот уже можно переходить на тему заявления Звягинцева. Во время вручения премии он обратился к Путину с призывом остановить войну, и русскоязычное общество вновь переругалось внутри себя. Правильно он говорил, неправильно, теми словами, не теми. Нужно ли было вообще говорить? Ты как считаешь?
5: Я благодарен, что это произнесено. Он, кстати, назвал, по-моему, Владимира Путина. Он сказал «президент Российской Федерации».
1: Да, он прям сказал «президент Российской Федерации Владимир Путин». Человек, который не пользуется VPN.
5: Ну, для меня это не президент Российской Федерации, человек, который получил эту должность, узурпировав власть. Но, опять же, цепляться к словам, Андрей сказал так, как он сказал, зачитав этот текст, то есть он его явно выверил и подготовил. Мне кажется, это нужно использовать трибуну фестиваля для такого рода высказываний обязательно. Я сам к этому прибегал не раз и не два. Влияет ли это на что-то, кроме срачи, вот, фейсбучиков? Боюсь, что нет. И мы вот буквально на следующий день увидели ответ Владимира Путина в Украине.
1: Это правда,
5: но вот,
1: да.
5: К сожалению... Ты знаешь, почему-то куда-то ушла в тень выступление Кена Лоуча, который сказал про геноцид Израиля. И куда более страшные слова. Но вот у нас предпочли вывалить злость на Звягинцева, а не на Кена Лоуча, который этого, мне кажется, заслуживал.
1: Вот это да, кстати, как-то, видимо, мимо нас прошло. Может, мы просто привыкли ко всему этому. Но, к слову, ты как раз рассказывал о том, что тут другая есть палестинская общая тема, что французская компания, которая помогала в создании фильма «Минотавр», ранее работала в прохамасовской киноленте «Хиндраджаб», которая получила одну из премий на Венецианском кинофестивале. Совпадение или просто там все равно с кем работать?
5: Я не думаю, что это совпадение, как и вот две разных речи на Каннском фестивале. Люди не очень разбираются в сортах, люди не очень в этом смысле вникают в суть дела. Иногда, как в случае с фильмом «Голос Хиндраджаб», у которого для справки 35 продюсеров, это очень много для фильма, снятого в одной декорации. Ну, опять же, вот для людей, кто не занимается кино, наверное, может показаться нормальным. Нет, обычно нам не нужно такое количество продюсеров и такое количество договоров с ними. Здесь одна и та же компания, да, была инвестором одной картины, вот сейчас она стала инвестором в «Минотавре». Ну вот здесь, во Франции, из которой я говорю, и где Андрей тоже живет, здесь не очень любят вникать, разбираться в нюансы. А иногда это, как я подозреваю, как в случае с «Голосом Хиндража», потому что там была еще одна французская компания, которая регулярно это делает. Я думаю, что это прямой заказ. Но это опять мое предположение, которое нужно дальше проверять.
1: Да, ну как бы то ни было, мы зато гордимся и Владимиром Фридманом, и, конечно же, Анатолием Вайсманом. Не все еще привыкли называть его Вайсманом, Анатолий Белый. Это, я думаю, как раз наша общая с тобой гордость. Человек, который, конечно, тоже уехал из России и вот получил вместе со всей командой, стал лауреатом такой крутой премии. Спасибо. О Каннах и триумфе «Минотавра» мы говорили с режиссером Алексеем Красовским. Ну вот и все. В подготовке программы принимали участие продюсер Вацлав Проченко, редактор Людмила Ермакова, звукорежиссер Йоси Танури. Пик событий пройден. У микрофона, как всегда, в эти день, по воскресеньям, был я, Михаил Гуревич. Берегите себя и пока.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай». У микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня, как обычно, воскресенье, будем разбираться в юридических вопросах. Поговорим о семейных соглашениях, туристических визитах в Израиль, дорожных штрафах и процедурах воссоединения семьи для пожилых родителей. Когда люди женятся, меньше всего им хочется думать о конфликтах, деньгах и возможном расставании. Но именно в спокойный период многие юристы советуют договариваться о важных вещах заранее. Сегодня попробуем разобраться, что такое брачный договор, кому он действительно нужен и почему вокруг этой темы так много мифов. А поможет нам в этом адвокат-нотариус Сабина Стернин. Сабина, добрый вечер.
1: Добрый день, Татьяна.
0: Сабин, давайте начнем с самого общего. Что вообще считается брачным договором в Израиле?
1: Что считается брачным договором в Израиле? Давайте поговорим о законе. По закону в Израиле имущество, нажитое во время брака, как правило, делится между супругами пополам. Когда мы говорим имущество, это недвижимость, деньги, пенсионные накопления, социальные выплаты, бизнес-инвестиции и в определенных обстоятельствах долги и суды, смотря какие долги и суды. При этом, что не делится, имущество, которое было у человека до брака, а также наследство и подарки, полученные во время брака, то есть имущество до, а наследство и подарки во время брака, формально считаются личным имуществом и не подлежат разделу. Но, к сожалению, если все было так просто, то суды в Израиле не были бы переполнены имущественными спорами при разводах. Поэтому существует брачный договор. Он помогает супругам заранее определить финансовые правила внутри семьи и понять, как будут урегулированы имущественные вопросы в случае развода. Есть ряд примеров ярких, с которым мы все время сталкиваемся при имущественных спорах.
0: Но ведь имущественные споры не обязательно, что происходит после развода. Они же могут происходить еще, когда достаточно идет у семейная жизнь.
1: Да, но когда семейная жизнь идет, это все верно. Когда идет семейная жизнь, и уже возникли имущественные споры.
0: Да, они чаще всего приводят к разводу, да? Вы это хотите сказать?
1: Да, но если вдруг возникли финансовые споры во время брака, то и во время брака тоже можно подписать брачный договор. То есть брачные договора двух форматов. Для гражданского брака можно заверить у нотариуса сразу до брака или в браке. Для этого и существует брачный договор. Нужно заверять в суде.
0: Знаете, мы привыкли, что брачный договор – это в каких-то сериалах для богатых людей. То есть, в принципе, это защита для каждого члена семьи, как и для супруга, так и для супруги от различных каких-то обязательств, которые в течение жизни, возможно, супруг, один из супругов захочет для себя взять. Это каким-то образом может защитить супругу?
1: Давайте я вам приведу три примера, с которыми мы вот прям очень часто сталкиваемся.
0: Так.
1: Один из супругов получает квартиру по наследству. Семья... И по закону эту квартиру не нужно, она не подлежит разделу, если семья разводится. Семья решает продать маленькую квартиру для того, чтобы купить большую и взять ипотеку, и потом решает разводиться. И часть квартиры, денег, которые получены от продажи квартиры по наследству при разводе, очень часто вторая сторона требует 50/50 поделить стоимость квартиры, которую они получили. Она размывается.
0: А А если мы вот ситуацию, которая тоже часто встречается в нашей жизни, семья не заключила брачный договор, а один из супругов за спиной у супруги набрал кучу кредитов. Вот в такой ситуации кто будет отвечать за эти кредиты? Оба супруга или все-таки тот супруг, который сделал это за спиной своей второй половины? И как, ну, допустим, брачный договор, если все-таки, да, есть брачный договор, может защитить второго члена семьи, второго супруга от вот таких долгов, которые сделал, набрал на свою голову первый?
1: Это очень хороший вопрос. Это тоже часто, это частый вопрос споров в судах. Два сюжета. Сюжет А. Если у людей общий счет, и один из супругов берет суды и займы с общего счета, то, может быть, с большей вероятностью второй понесет финансовую ответственность за эту суду. Что нужно сделать? Во-первых, а. Подписать точно брачный договор, пойти в суд и сказать, что суды, которые берет один из супругов, он несет за них полную финансовую ответственность.
0: То есть обязательно вот такой пункт прям прописать в договоре?
1: Обязательно прописать пункт в договоре, что он несет финансовую ответственность за суды, которые он берет. Второе, обратиться в банк и попросить ограничения, чтобы без разрешения не давали второму супругу брать суды.
0: Но вот про банк, вот эта рекомендация, она, в принципе, подходит в случае, если счет совместный, ведь правильно? А если мы говорим о раздельных счетах, то в такой ситуации супруга не может же ограничить пользование счетом своему супругу? Или тоже может?
1: Нет, мы говорим только если счет совместный. Угу. Если счет на одного из супругов, и он берет суды, то с одной стороны, у нас закон говорит о том, что долги идут за человеком, с другой стороны, тут у нас тоже возникает вопрос, а есть ли у них общая кредитная карточка, которая сходится с совместного счета?
0: То есть тут получается, может быть, двоякая ситуация. Если у них, они вроде бы семья, но ведут раздельные бюджеты, это одно. А если они семья, и несмотря на различные, на разные счета, они ведут совместный бюджет, это уже будет другая ситуация. Получается так.
1: Если один из супругов берет суду со своего личного счета, второй не подписывает гарантию, и он не является гарантом этой суды, то, скорее всего, с большей вероятностью то суда будет одного из супругов.
0: Ага.
1: Но если суды с общего счета или один из супруг является гарантом, или, понимаете, тут же еще вопрос в том, что как будет интерпретировать суд их финансовые отношения, если нет брачного договора. Может быть, второй супруг встанет и скажет: окей, я брал суду с личного счета, но эти деньги были частью семейного бюджета, и я вносил их в семейный бюджет. И когда будет раздел имущества, то даже если суду брали с личного счета, второй супруг может претендовать на то, что первый будет нести 50% ответственности за эту суду. То есть есть закон, а есть интерпретация закона в судах. То есть если у людей два разных счета, один брал суды со своего счета, второй брал суды со своего счета, но эти суды приносились в общую корзину бюджета, и при разделе имущества один супруг будет говорить в суде о том, что я брал суды для того, чтобы жена училась, ребенок учился, там покупали холодильники, ну, семейное хозяйство, это тоже может быть проблемой. Поэтому мы все адвокаты все время говорим: начиная семейную жизнь, подпишите брачный договор, который будет регулировать все ваши финансовые правила внутри семьи.
0: Самин, вы в начале нашего разговора сказали, что брачный договор можно подписать не только в начале, перед браком, но и в процессе брака.
1: Брачный договор существует три сюжета.
0: Так.
1: До брака, гражданский брак. Гражданский брак. Люди просто живут вместе под одной крышей. Люди живут вместе под одной крышей, но планируют свадьбу. Или люди уже в официальном браке. Вот когда люди просто живут под одной крышей, то достаточно заверения нотариуса. Если люди живут под одной крышей, но уже знают, когда у них будет дата свадьбы, нужно идти и заверять брачные договора в суде. А если люди в браке, то только нужно заверять в суде.
0: Ага, то есть еще зависит от того, в каком статусе находимся, еще где мы можем его заверить.
1: Да. Потому что может быть ситуация, при которой подписали брачный договор, когда люди, когда пара живет в гражданском браке, а потом они поженились. У нас же самая большая задача, чтобы этот договор был неуязвим, чтобы его нельзя было потом оспорить в судах. Для того, чтобы он был неуязвим, как только люди планируют, есть дата свадьбы в обозримом будущем, и вот сразу нужно заверять в суде. Или уже во время совместной жизни, когда пара в браке, его тоже нужно заверять в суде. А до того можно у нотариуса.
0: Сабин, ну, наверное, последний вопрос. А какие ошибки люди чаще всего совершают при заключении брачного договора?
1: Самая большая ошибка при заключении брачного договора, когда одна из сторон, в принципе, не читает брачный договор. Такое бывает часто. Одна из сторон готовится к свадьбе, меряет платье. Вторая сторона, то есть это когда неравные финансовые положения между мужем, между двумя супругами. Одна из сторон готовится к свадьбе, вторая сторона быстренько что-то прислала, подпишите быстрее. И вот когда подписывают, не читая, это самая большая проблема. Потому что, то есть если одна из сторон прислала формат брачного договора, формат документа, его нужно обязательно почитать, а лучше взять юридическое сопровождение, чтобы с юридического языка объяснили просто на нормальный человеческий, что там написано. Это самая большая ошибка. Говорят, стандартный брачный договор, это, к сожалению, самая большая ошибка, то есть когда у нас неравные финансовые, то есть, например, там, ну, мужчина более состоятельный, а женщина менее состоятельная. Она готовится к свадьбе, тут ей присылают на WhatsApp брачный договор в формате PDF, и ну, чтобы там стандартный, подпиши, и все. И вот она подписывает, а потом там проживает энное количество лет, и она понимает, что она подписала, потому что брачные договора нужно читать до этого. И лучше взять юридическое сопровождение или одного адвоката, или можно, то есть, если
0: двух с каждой стороны. Да?
1: Двух с каждой стороны, если есть какие-то сомнения. То есть, если это один адвокат представляет две стороны, то он должен с двумя и с мужчиной, и с женщиной провести консультацию, объяснить, что написано в договоре. Если одна из сторон не понимает языка, нужно или перевести на язык, который понимает, или устно, или письменно. И обязательно обязательно нужно написать, что, ну, например, я владею русским ивритом. Если у меня одна из сторон не понимает иврит, то я перевожу этот договор, и я должна убедиться, что человек понял на языке, потому что это серьезный документ.
0: Ну, вот это, наверное, самое важное. Сабина, спасибо огромное за этот комментарий, и хорошего вам вечера.
1: Спасибо большое вам. Всего доброго.
0: Всего доброго. Ну, а сейчас мы поговорим об истории, которая наверняка знакома очень многим семьям. Сын Валерий – гражданин Израиля, но его супруга и дети гражданства не имеют. Семья хочет приехать в Израиль просто в гости, как туристы. Но вокруг такого, казалось бы, обычного визита возникает огромное количество вопросов и противоречивой информации. Валерия написала нам программу и попросила помочь разобраться в этой ситуации. А адвокат-нотариус Анастасия Сар согласилась прокомментировать эту тему в эфире. Валерия и Анастасия уже с нами. Валерия, день.
2: Добрый день.
0: Анастасия, добрый день.
2: Добрый день.
0: Валерия, расскажите, пожалуйста, что именно произошло и с каким вопросом вы обратились в программу «Особый случай»?
2: Значит, добрый день, меня зовут Валерия, и у меня такая ситуация. Мой сын прожил в Израиле 17 лет и вернулся в Россию. Там он женился. Сегодня у него уже двое детей, и они этим летом хотят приехать всей семьей навестить меня. И я еще скажу, что его жена, уже когда будучи за ним замужем, она была здесь два раза с ребенком.
0: Как туристка?
2: Как туристка, да. И, но поскольку сын живет в России уже больше 17 лет, то Даркон и Теудадзиот у него сейчас недействительные. И они приезжают по российскому паспорту. И у меня вот такой вопрос. Могут ли быть проблемы при въезде у жены и детей? И может ли быть проблема у сына, как гражданина Израиля, при выезде, так как он, Даркон здесь, естественно, не успеет сделать за 10 дней, и разрешат ли ему выехать по российскому паспорту?
0: Валерия, спасибо за вопрос. Анастасия, будем рады вашей помощи.
3: Я постараюсь быть краткой, чтобы уложиться в рамки вашей программы. Но боюсь, тут слишком много вводных данных, по каждому из которых есть свой ответ.
0: Так.
3: Значит, во-первых, Валерия, мне нужно знать, или ваш... Давайте так, наверное, потом нужно знать, да, и я расскажу основу. Гражданин Израиля в течение 30 дней с момента изменения каких-либо в личной жизни должен сообщать об этом в управление по регистрации населения. Это сформулировано в законе о регистрации населения, пункт 11. Поэтому, если гражданин Израиля выезжает за границу и женится или выходит замуж, в течение 30 дней он обязан сообщить об этом в консульство Израиля, которое находится в его стране. С приложением, разумеется, соответствующих документов. То же самое касается и рождения детей. Родился ребенок, в течение 30 дней нужно обратиться, там, до 3 месяцев, нужно обратиться в консульство Израиля, то есть с приложением документов, оригиналов, с апостилями. Если консульство требует перевод, то также сделать перевод. Теперь, если в данном случае сын Валерии сообщил в консульство Израиля в России о том, что он сменил свое семейное положение на женатый, и сообщил об этом в консульство. И также по поводу рождения детей, то тогда у него не должно быть никаких проблем при въезде в Израиль, кроме как если на самой границе у пограничника возникнут какие-то сомнения в цели приезда сюда его супруги, что это только с целью визита, а не с целью последующего урегулирования статуса. У пограничника всегда остается, что называется, на усмотрение, если что-то есть подозрительное, то даже если есть вклеенная виза, скажем, из стран, которые требуют визовый режим, они имеют право отказать во въезде. Теперь, судя по всему, что приезжала сюда супруга раньше с детьми, и им не делали проблем, я предполагаю, что эти действия, наверное, не были сделаны. Валерия, поправьте меня, если это не так.
2: Да, он не изменил своего статуса.
3: И если он не изменил статус, то тогда и у детей нет еще израильского гражданства.
2: У жены, ни у детей нет израильского гражданства, и делать они его не хотят. Вот в чем дело. Они хотят продолжать жить в России, они приедут только как туристы. Я уже слишком-слишком старая, они хотят приехать.
0: Хотят проведать, конечно.
3: Я понимаю, Валерия, вас, но у нас есть сын, который уже взрослый, да, то есть ему больше 18 лет, он совершеннолетний человек, и он несет ответственность перед государством Израиль. Эта ответственность его не освобождает от того, что нужно информировать консульство о своих изменениях. Разумеется, всегда есть какое-то правило рулетки, когда даже те, которым не разрешен въезд, и по поводу которых в циркулярах МВД написано однозначно, то есть в таких случаях, когда есть жена или дети, про которых не было уведомления в консульстве Израиля, то в циркулярах написано, их въезд будет запрещен. Несмотря на это, разумеется, есть правила рулетки, когда кто-то проезжает, а кого-то таки, да, останавливают, разворачивают.

0: считается гражданство с момента их рождения, то есть это уже как бы врожденное право, которое у них есть, и которое нужно только оформить. Потому что если он не оформляет никаким образом и не пишет, что я не хочу на данный момент, там, скажем, отказаться от гражданства Израиля, если будут настаивать на нем, то тогда порождается ситуация, когда возникает вопрос, а вообще он ли это отец, и может быть есть какой-то другой отец, потому что раз не хотят этот вопрос поднимать, то возможно за этим что-то стоит. То есть когда идет какое-то действие, которые порождают вопросы, то за этими вопросами может еще возникнуть целая лавина вопросов, которые вам совершенно не нужны. У нас есть отец, у нас есть дети, у детей есть эзрахут микох леда, то есть гражданство по рождению. Если он не хочет, то тогда надо будет уже провести какую-то дополнительную процедуру. Но на тот момент, когда он обращается в консульство, это не предоставляет статус ни его жене автоматически, ни детям автоматически тоже. То есть там все равно нужно заполнять документы на гражданство. И так или иначе, то, что требуется, это только уведомление, чтобы это было записано все в реестре. И сейчас, поскольку уже прошло, я так понимаю, больше нескольких месяцев со дня и даже больше года, со дня рождения детей, то потребуется также доказательство того, что они оба родители. То есть потребуются документы врачебные также о том, что именно жена вашего сына выносила этих детей и их родила, чтобы исключить возможность суррогатного материнства или, не дай бог, вообще не про вас, разумеется, я в общем говорю, когда детей незаконным образом как-то оформляют на свое имя, потом пытаются привести в Израиль.
1: Да, в такой действительно ситуации требуется справка из роддома, потому что если бы делать все по порядку, то нужно делать именно в первые дни после рождения. Настя, но в любом случае, если семья Валентины все-таки захочет нас в свой страх и риск приехать в Израиль, не оформляя себе статус в консульстве Израиля в Российской Федерации?
2: Нет, Таня, они просто могут не успеть это оформить, понимаете? Там же очередь как в консульстве на все. И это может занять несколько месяцев, а они хотят в августе приехать.
1: Ну вот, поэтому я говорю, вот предположим, эта ситуация, все-таки они решили ехать. В такой ситуации семье, супруге и детям нужно делать электронную визу или как быть?
0: Электронная виза нужна всем не гражданам Израиля. Это даже не виза, это, скажем так, допуск к полету в Израиль, да? То есть это не для пограничников, это больше для служб аэропортов, что человек может вообще, у него есть хоть какое-то разрешение, у него нету запрета на въезд в Израиль, скажем так. То есть ИТЭ это больше индикация на запрет и регистрация, собственно, тех, кто летит. Но это не является разрешением, собственно, от имени МВД или еще от кого-то, на то, что человек действительно может ехать в Израиль. А последнее слово останется за пограничниками, которые, как мы помним, имеют полномочия отказать даже у тех, у кого поставлена виза, если они увидят или убедятся, что у человека совершенно другие цели. Или, например, что человек в аэропорту начнет себя неадекватно вести, там, скажем, бросаться на работников аэропорта. Я, к примеру, говорю, да, то есть могут быть разные ситуации. В этом случае тоже может быть отказано во въезде, хоть и вклеена виза.
1: Давайте рассмотрим самую плохую ситуацию. Если семью задерживают на границе, что делать?
0: Если их задерживают, то их задерживают с целью того, чтобы с ними пообщаться, задать им вопросы и получить ответы.
1: А в такой ситуации задержат вместе с супругом гражданином Израиля или отдельно?
0: Нет, гражданина Израиля не имеют права не впускать.
1: Даже если он летит с российским паспортом, да? Это все равно информация фигурирует.
0: Даже если он летит с российским паспортом, и тут вопрос, конечно, как он летит с российским паспортом, потому что тогда ему нужно ETA. Да, поскольку этот паспорт, скорее всего, я так предполагаю, он не зарегистрирован в системе, как паспорт, который имеется у гражданина Израиля. То есть, конечно, наверное...
1: Потому что да? Просроченный.
0: Вот. И я так предполагаю... Не, я думаю, что... То есть это нигде не фигурирует, что вот эта связка... именно вашего сына и с номером российского этого паспорта. И поскольку это нигде не фигурирует, то, наверное, на всякий пожарный случай, может быть, стоит сделать ETA для того, чтобы подняться на самолет, а тебя не спустили прямо в аэропорту.
1: А то сделать тоже электронную визу по российскому... На секунду. Сделать тоже электронную визу для мужчины, у которого есть гражданство израильское, но на российский паспорт. Я правильно?

0: поскольку, да, поскольку он не летит с израильским загранпаспортом, а летит с российским загранпаспортом, и я не знаю даже, или ему сделают здесь новый загранпаспорт, потому что центр его жизни не здесь.
1: Вот это мой был следующий вопрос. Если, предположим, семья влетает в Израиль, слава богу, все хорошо, пообщались с семьей и разрешили въезд, может ли семья оформить и подать документы о том, о своем семейном статусе и рождении детей здесь, внутри Израиля, пока находятся на отдыхе? Или не советуете?
0: Они могут подать здесь, если их запустят в Израиль, как и пропустили в прошлые разы, когда, видимо, не было связи, когда не было совместного въезда с гражданином Израиля, или когда не было индикации, что речь идет о жене израильтянина и детях израильтянина. Валерия, а были ли такие, их останавливали, спрашивали вопросы, кто они такие, с какой целью и к кому летят?
2: Знаете, вообще никаких проблем, никаких вопросов, ничего не было.
0: Ну вот, не было вопросов, потому что они не знали, да, вот работники.
2: Ну, я не знаю, почему, но она приехала, и она уехала, и второй раз она приехала и уехала.
0: Это правило рулетки, то самое правило рулетки, когда запускают, и я
2: с вами согласна, я хочу спросить, если все же они рискнут, и все же вот рулетка сыграет так, что они их пропустят, при выезде у сына, что ему, у него будет только паспорт российский, у него Даркона не, он не успеет сделать, он, ему разрешат выехать по российскому паспорту?
1: Разрешат, потому что у нас продлена выезд по заграничным паспортам других стран до конца года, поэтому разрешат.
0: Правильно, Татьяна, совершенно верно, правильно.
2: Он выйдет, да?
1: Да, выйдет.
0: Он выйдет.
1: Валерия, так, я очень надеюсь, что мы смогли дать вам ответ в нашем эфире.
2: Ну, ответ, конечно, и да, и нет. И можно мне еще один вопрос?
1: Конечно.
2: Вот должна ли я со своей стороны здесь предпринять какие-то, ну, какие-то усилия, чтобы, я не знаю, мне сказали, где-то в МВД надо что-то зарегистрировать или что-то получить на, или типа приглашение или что, или я ничего не должна делать?
0: Нет, Валерия, вы сейчас не можете сделать, потому что когда вы придете в МВД, сначала вам скажут, что граждане России не нуждаются во въездных визах на въезд в Израиль. Но потом, даже если вы объясните ситуацию, скажете, что нет, у меня есть подозрение, потому что речь идет о моей невестке и о моих внуках, которые от моего сына израильтянина, который живет за границей. То, что скажет МВД, они вас направят, они дадут вам ту же самую информацию, которую дала вам. То есть они скажут, что ваш сын, не вы, а ваш сын должен здесь действовать. Он должен зарегистрировать свою жену, зарегистрировать своих детей, поставить в известность об этом консульство. И тогда они смогут заезжать без проблем, как любые другие туристы.
2: Поняла. Спасибо большое.
1: Валерия, спасибо вам большое, что присоединились к эфиру. Анастасия, спасибо вам большое за этот комментарий. Я надеюсь, мы смогли ответить Валерии хотя бы на большую часть ее вопроса.
2: Да. Всего вам доброго.
1: Всего вам доброго.
0: Вам тоже. Хорошего вечера.
1: Всего доброго, Валерия. Всего доброго, Анастасия.
2: До свидания.
0: До свидания.
2: Всего доброго.
1: Очень многие водители уверены, что если нарушение одно и то же, то и наказание должно быть одинаковым. Но на практике люди сталкиваются с совершенно другой ситуацией. Один может получить небольшой штраф и маленькие баллы, другой – огромный штраф, большие баллы и даже повестку в суд. И у многих возникает вполне такой логичный вопрос. А вообще, как такое возможно? На этот вопрос нам поможет ответить специалист по дорожному и уголовному праву, адвокат Татьяна Вайс. Татьяна, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Татьяна.
1: Татьяна, этот вопрос не случайно возник. Я сегодня, буквально сегодня с утра, проглядывая ленту социальной сети ленту, и увидела вот такой вот вопрос. Это действительно так? Действительно, за одно нарушение, допустим, на знаке «стоп» может оказаться, что сотрудник дорожной полиции выставит совершенно разные штрафные санкции?
3: Давайте я объясню, сделаем в этом порядок.
1: Давайте.
3: Вы вот провели знак «стоп», я про него и расскажу.
1: Договорились.
3: Например, когда я остановился на знаке «стоп», бывает несколько видов данного правонарушения.
1: Так.
3: Например, когда не остановился и не дал право преимуществу, по едущему там автомобилю. Да, то есть почти создал аварийную ситуацию.
1: То есть повел себя как Шумахер, проскочил.
3: Что-то типа такого, да? И значит так, получается, выскочил на перекресток, грубо говоря, не остановился на знаке «стоп». Полицейский, который увидел данное правонарушение, даст ему приглашение в суд, даст 10 баллов и имеет право лишить на 30 дней водительских прав прямо на месте.
1: Ох, круто.
3: Это первое развитие событий. Второе развитие событий, когда остановился на знаке «стоп», но не дал право преимущества. Чувствуете разницу? Как
1: да.
3: будто бы притормозил, остановился, а потом поехал и все равно не пропустил.
1: То есть правило дорожного движения, по которому мы должны остановиться, он выполнил, но при этом преимущество тот, кто ехал, не дал. Понятно.
3: Да, совершенно верно. То есть попытался соблюсти, но не до конца. То есть опять предписание не исполнил. В данном случае полицейский, который это увидел своими глазами, может дать точно такую же санкцию, да?
1: Угу.
3: То есть то же самое приглашение в суд, те же 10 баллов и те же 30 дней лишения прав. Теперь бывает дальше. Давайте сначала эти два рассмотрим более подробно.
1: Давайте.
3: Когда полицейский выписывает так называемую повестку в суд, да, угу. в которой написано предъявление обвинения, в ней сразу написано 10 баллов. Иногда водители говорят: он мне так много баллов за это дал. Я просил меньше, а мне не скосили.
1: А можно попросить поменьше баллов и дадут?
3: Вот нельзя. Вот нельзя. У полицейского строгая инструкция на этот счет. Каждому правонарушению есть свои баллы.
1: Угу.
3: К тому, что я сейчас только что привела пример два вот этих правонарушения, как будто бы это одно и то же выглядит со стороны. На самом деле небольшая градация есть. Наказание – те же самые 10 баллов. Теперь, приглашение в суд есть и в первом, и во втором случае. 30 дней срок лишения прав немедленно на месте решается следующим образом. Одного водителя могут лишить прав, а другого не лишить. Как так, спросите вы, в чем разница?
1: Так.
3: Объясняю. Например, если остановили водителя, который водит автомобиль много лет, у которого никогда не было никаких правонарушений вообще. Полицейский сразу смотрит на его дорожное прошлое. Видит, что он водит машину с такого-то года, например, не знаю, с 2000 года он водит машину. У него ни одного правонарушения. Такого водителя на месте на 30 дней прав, как правило, не лишат. В большинстве случаев не лишат прав. Дадут, да, повестку в суд. И вот когда он придет в суд, там тоже судья будет смотреть на его дорожное прошлое и на то, как полицейский оформил данную повестку в суд. Насколько четко и правильно полицейский соблюдал инструкцию, когда выписывал данное предписание. Потому что если полицейский сам нарушил инструкцию и не написал, например, что он видел это правонарушение, что он остановил именно ту машину, которую он видел, что совершила правонарушение, то здесь в суде могут также облегчать наказание и даже совсем отменять. Потому что полицейские тоже люди.
1: А что значит облегчить? Это уменьшить баллы, уменьшить штраф?
3: Да, это когда дело попадает в суд, и, например, полицейский, не соблюдая инструкции, оформил данное предписание водителю. Например, он не написал, что он соблюдал контакт, да, взглядом с автомобилем, который нарушил, с момента нарушения до момента остановки. Грубо говоря, что он увидел какую-то машину, которая нарушает, а, возможно, остановил похожую на эту машину. А та уехала. И получается, человек, который вообще не виноват, вдруг оказывается на месте подсудимого.
1: Татьяна, но это мы говорим о случае, когда суровое наказание, то есть ты, нарушая вот правила дорожного движения, получаешь еще повестку в суд. Там, естественно, все это дело уже будет зависеть от решения судьи, как он воспримет вот эти все твои доказательства, и, получается, и сторону полицейского, который вообще выписал это. А если мы говорим о небольшом нарушении, когда полицейский выписывает нам небольшой штраф, это будет у нас, получается, как административное нарушение, там небольшой штраф, в такой ситуации, как мы можем оспорить, и можем ли мы вообще оспорить?
3: А вот если... давайте, да, прекрасный вопрос, спасибо, mm-hmm. что вы его задаете, как раз иду дальше.
1: Так.
3: Вот мы разобрали два случая, когда не остановился на знаке «стоп» и получил приглашение в суд, повестку в суд. Есть другой вариант нарушения того же самого знака, когда не остановился на знаке «стоп», но проехал по дороге, на которой никому ты не помешал. Перекресток, грубо говоря, был свободен. Ты не создал аварийную ситуацию, ты никому не помешал проехать. Просто не остановился, ехал спокойно, никого не трогал, увидел дорогу пустая, проскочил. Теперь, это называется, совершенно верно вы сказали, административное правонарушение, не дорожное, а административное. За него штраф 250 шекелей и всего 4 балла.
1: Ну так, лояльно так достаточно.
3: Скажем так, в глазах обывателя это кажется, что это легче. Вместе с тем я могу сказать, что реформа по дорожному праву вступила в силу, первая часть реформы вступила в феврале, вторая часть реформы вступит в силу в августе 2026 года. И в соответствии с реформой вот такие малые штрафы мы не можем апеллировать. Практически нет возможности подать апелляцию на данный штраф и прийти в суд и доказывать, что мы не виноваты. Тем самым, получается, когда полицейский дал нам вот этот маленький штраф и всего 4 балла, и вообще нас в суд не вызывал. С одной стороны, казалось бы, ну заплати и радуйся, тебе мало дали. А с другой стороны, а если этот водитель, например, новый водитель,
1: которому эти штрафы...
3: нельзя совершать такое правонарушение. Почему? Потому что если он нарушил и оплатил, или не нарушил, да, например, была ошибка, он действительно... соблюдал закон. Ну, так получилось, ему дали данное предписание. Оплата данного штрафа для нового водителя влечет за собой очень большие последствия. Понимаете? Вплоть до лишения прав. И поэтому, как только ему говорят, послушай, у тебя практически нет права на апелляцию, ты, конечно, можешь подать просьбу, ее рассмотрит не судья, а так называемый даян, это такой не судья, скажем так, да, это какой-то специалист, которого назначили рассматривать данные дела. И он в письменном виде ответит. И только если он посчитает, что ваш случай вопиющий или, не знаю, требует какой-то особенного рассмотрения дела, тогда он назначит заседание в Зуме.
1: Но у него нет полномочий отменить штраф. У него есть полномочия только решить, будет ли заседание такое в Зуме или не будет заседания.
3: У него есть полномочия рассмотреть данное правонарушение, но в большинстве случаев, скажем, это еще очень новый инструмент, да, еще мало кто успел им воспользоваться. То есть мы сейчас еще говорим больше так о теории, еще мало кто успел побывать в зумовых, да, совершенно верно. Вместе с тем, например, когда человек получил приглашение в суд, он приходит в суд ногами. Он стоит перед судьей, он может объяснить ситуацию, он может поговорить с представителем полиции, может показать камеру видеонаблюдения со своей машины, может принести, не знаю, солдаты приносят справки о том, что они ехали в Милуи. Работники полиции, скорой помощи могут тоже принести какие-то свои документы, подтверждающие, что у них была, например, какая-то особенная поездка. Или еще какие-то моменты, которые облегчают ответственность. И тогда судья это может учесть в самом заседании. Судья может снизить штраф, например, может вообще отменить штраф. А когда нам дали всего 4 балла и 250 шекелей штраф, но это административное правонарушение, у человека, скажем так, завязанные руки. Это превратилось как будто штраф за парковку. сколько людей смогли отменить штраф за парковку? Не так много.
1: Да, Татьяна, но если бы это ограничивалось только штрафом денежным, это еще было бы нормально. Но мы-то говорим о баллах, которые накапливаются, и которые могут там обнуляться только раз в 3 года, если я сейчас не ошибаюсь. И это действительно может доставить большую проблему, потому что если мы накопим ого-го баллов за маленькие вот такие правонарушения, мы можем лишиться и прав.
3: Совершенно верно. Вот ваше предложение последнее, я абсолютно с ним согласна. И посмотрите, что происходит с баллами. Для чего их придумали? Для того, чтобы люди соблюдали правила дорожного движения. Насколько это помогает? Вероятно, не очень, потому что, к сожалению, по статистике погибших на дорогах Израиля, с каждым годом количество погибших только увеличивается. Я могу сказать, что когда я начинала работать адвокатом по дорожному праву 19 лет назад, количество полицейских машин на дорогах было гораздо больше. И вот тогда количество погибших на дороге было меньше. И количество правонарушений тоже сокращалось. Сегодня в современном мире, когда везде поставили камеры и решили, что камера заменит полицейскую машину, я считаю, что это немножко неэффективно. Теперь, например, другой возьмем случай. Вот мы с вами стали рассматривать про преступление и наказание, скажем так, да? Например, очень знакомый всем пример, когда пешеход переходит дорогу на красный свет. Мы много видели это как водители, мы часто видим это как пешеходы.
1: Я к своему стыду, Татьяна, я к своему стыду вспомню свои первые годы репатриации. Я вот так вот перешла и получила штраф. Больше я на красный свет не хожу.
3: Потому что вы нормативный человек, который понял с первого раза, понимаете? Теперь что происходит с таким пешеходом? С одной стороны, если его полицейский поймал за руку и сказал: уважаемый, ты прошел на красный свет светофора, вот тебе 100 шекелей штраф, без баллов. Оплати и заруби себе на носу, что так делать нельзя. Это одно правонарушение и такое соответствующее наказание. С другой стороны, если пешеход, переходя на красный свет, создал аварийную ситуацию, как недавно в суде я наблюдала картину, судили пешехода, который стоял на костылях перед судьей. Он сам пострадал в данной аварии. Он переходил на красный свет светофора. Его сбил мотоциклист, который ехал на зеленый, который тоже пострадал. Но в данном случае аварийную ситуацию создал пешеход. И тут понятно, что 100 шекелями штраф он не отделается.
1: То есть у него и штраф, и вызов еще в суд. А в суде...
3: И вызов в суд, обвинительное заключение, при предъявлении обвинения в суде по дорожным делам, его будут судить в суде по дорожным делам. Мало того, что он сам покалечился, да, это еще трагедия человеческая.
1: Да.
3: Понимаете? Поэтому вот оно, преступление и наказание. Казалось бы, одно и то же правонарушение. Он прошел на красный свет. Как многие говорят, а что такого? Ну вот, пешеход тоже должен помнить, когда он переходит дорогу, на нем тоже есть ответственность.
1: Ну, можем пожелать нашим дорогим радиослушателям, как водителям, так и пешеходам, соблюдать правила дорожного движения. Во-первых, это бережет жизни. А во-вторых, это бережет наш бюджет. Татьяна, спасибо огромное за этот очень познавательный комментарий. И я надеюсь, мы еще с вами встретимся в нашем эфире. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо большое за приглашение.
1: Всего доброго.
3: Хорошего вечера.
1: До свидания. Очень многие люди, живущие в Израиле, оказываются в тяжелой ситуации, когда пожилые родители, не имеющие права на репатриацию, остаются за границей без помощи ухода. Особенно сложно становится, когда речь идет о хронических заболеваниях, когда нужно лечение на постоянной основе. И в ситуации, когда у пожилого человека, проживающего за границей, просто больше никого нет. Но именно в этот момент люди сталкиваются еще с одной проблемой. Оказывается, что даже привезти маму или папу в Израиль бывает не так просто и с юридической, и с бюрократической точки зрения. С нами в эфире адвокат Артур Блайер. Добрый вечер, Артур.
4: Добрый вечер.
1: Расскажите, пожалуйста, давайте мы просто вначале коротко, что такое процедура пожилой родитель, да, воссоединение семьи, и кто под нее может попасть?
4: Значит, процедура пожилой родитель – это специальная директива, которую прописала МВД уже достаточно давно, применяя ее к таким сложным ситуациям, к ситуациям, в которых родители граждан Израиля находятся за пределами страны, не обладают правом на репатриацию, то есть не обладают правом на получение статуса и на проживание в Израиле, и остаются там, за границей, абсолютно практически беспомощными. Но далеко не все родители. И эта директива четко регламентирует, кому это право может быть положено. И я могу сейчас очень коротко сказать,
1: да,
4: какие критерии именно этой инструкции. Критерии следующие. Инструкция применяется к пожилым одиноким родителям. Это ее название. Под понятием «пожилой» подразумеваются родители от 62 лет в отношении женщин и от 64 лет в отношении мужчин, и не раньше. И понятие «одинокий» подразумевает семейное положение. То есть человек должен быть не замужем, не замужней, вдовцом, вдовой или разведенным, разведенной. Люди в браке под эту инструкцию, под действие этой инструкции не подпадают.
1: Артур, я знаю, что нужно собрать огромное количество документов, вплоть до того, что ты не был судим и так далее, и тому подобное. Но вот важный вопрос, который меня беспокоит, и, в принципе, из-за чего мы сегодня с вами общаемся, помимо всего прочего, чтобы получить, начать проходить эту процедуру, ты должен оформить себе медицинское страхование. То есть ты как родственник или оформить для своего пожилого родственника медицинское страхование. И с этим, я так понимаю, очень часто возникают трудности.
4: Трудности возникают не только с этим. Mm-hmm. Мне кажется, очень важно людям понять, и в этом, наверное, большой резон сегодняшнего эфира, большой смысл сегодняшнего эфира, что даже если люди отвечают всем критериям, и дети, и родители отвечают критериям, и теоретически Елена, гражданка Израиля, может забрать к себе в Израиль пожилую мать, Елена должна понимать, что ее пожилая мать может оказаться здесь без полноценного медицинского страхования в некоторых случаях 5 лет.
1: Ого!
4: В некоторых случаях 5 лет. Я сейчас конкретизирую эти случаи.
1: И я так понимаю, прежде чем... Если мы говорим о каком-то хроническом тяжелом заболевании, то частное страхование не каждая страховая компания согласится еще и оформить.
4: Абсолютно верно понимаете. Здесь, наверное, подспорим бы не помешал бы хороший страховой консультант или агент, который со своей профессиональной точки зрения подтвердил бы мои слова. Но это абсолютно верно. Когда я сказал фразу «полноценное медицинское страхование», я имел в виду такое страхование, которое есть у меня и у вас, Таня. Купат Халим. Больничная касса, то есть применение закона. Хокбитох берет на млахти, применение закона так, как он применяется ко всем гражданам Израиля и резидентам Израиля. И на это люди, которые проходят по линии пожилой одинокий родитель, рассчитывать не могут первое время. И в некоторых случаях это первое время длится 5 лет. Целых 5 лет.
1: Есть возможность как-то сократить этот срок?
4: Нет. Нет, нет никакой абсолютно возможности это сократить. В том-то все дело, что регламент построен так, что там четко прописано, с какого возраста, по какой возраст родитель получает какого рода статус, какого рода визу. А медицинское страхование полноценное можно получить в Израиле только в том случае, если ты становишься резидентом этой страны, то есть обладаешь статусом класса А5, АРИС-5. И до этого статуса пожилому родителю в некоторых случаях приходится идти 4-5 лет.
1: Артур, кроме того, что мы напугали наших радиослушателей, да, есть ли хоть какой-нибудь маленький лазеечка в такой ситуации, чтобы помочь такой семье, и чтобы пожилой человек мог хотя бы хоть каким-то образом сократить этот срок или еще что-то? Или...
4: Да. Есть механизмы, которые нужно использовать. В первую очередь нужно отдавать себе отчет в том, что проблема существует. Дальше. И нужно планировать такой переезд очень тщательно. как это делается. Вы правильно упомянули, здесь частные страховые полисы. Есть страховые компании, которые готовы страховать людей даже там, со сложным букетом заболеваний, со сложным бэкграундом и так далее. Но все это нужно планировать очень серьезно, очень ответственно. Подготовить анамнез, перевести его на английский язык, чтобы здесь страховая компания могла ознакомиться, заранее убедиться, договориться со страховым агентом и страховой компанией, убедиться в том, что страховая компания готова предоставить полис до приезда еще родителей сюда.
1: Угу. Вот это и очень после... важная, просто вот крайне очень важно. Важная рекомендация, да.
4: Крайне важно, что прийти к какому-то соглашению со страховой компанией хотя бы предварительно, и только после этого запускать процедуру, зная, что мама, если мама молодая, если ей 62 года, она до 67 лет не будет рассчитывать, не будет обладать государственным медицинским страхованием, чтобы вот эти вот 5 лет у нее были закрыты частной страховкой, не дешевой, не простой, иногда дырявой, как там швейцарский сыр, но иногда это можно, действительно, можно компенсировать частными страховыми полисами, если грамотно это планировать. Просто нужно отдавать себе отчет в том, что эта проблема существует.
1: Артур, вы знаете, я, наверное, первый раз в жизни слышала этот совет, что заняться в первую очередь частным страхованием, а потом только уже оформлять документы и вести своего родителя. И, наверное, это, на мой взгляд, самый правильный и грамотный совет, который я слышала за свою жизнь. Спасибо вам огромное за сегодняшний комментарий и хорошего вам вечера.
4: Спасибо.
1: До свидания.
4: Спасибо, всего доброго.
1: Ну, а на этом сегодняшний выпуск наш завершен. Программу подготовил продюсер Алексей Демченко. За звукорежиссерским пультом был Йоси Танури. А у микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Шарон Лернер, продюсер Лена Черкасова, Игорь Карев. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». И сегодня на ваши вопросы отвечает заместитель директора Иерусалимского центра душевного здоровья, психиатр Игорь Барыш. Наш телефон 072-280-1003. Кроме того, можно отправлять вопросы и комментарии на страницу Рэки в Фейсбуке. Игорь, здрасте.
2: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: В качестве традиционного такого вводного слова, пока наши слушатели собираются звонить или писать, с таким обращусь вопросом. Расскажите, пожалуйста, о психической ситуации с нами в целом. По сравнению с обстановкой 3 годами ранее, с той, которая сложилась, например, год назад в течение и после первой иранской, так, наверное, вот какие-то вехи будем отмечать, что происходит после второй иранской вот в настоящее время.
2: Смотрите, происходит то, что все больше и больше людей обращаются с последствиями войны. Мы видим это и в обращениях Министерства обороны, Мистрада Петахон, в отдел реабилитации. Видим обращение этих людей, мы видим обращение в Битуах Леуми, мы видим и увеличивающееся количество обращений в приемный покой в больнице. Очень много пациентов обращаются, и я думаю, что одна из причин – это несоответствие между потребностями населения в душевной помощи и тем возможностям, которые мы можем им предоставить. Вот. Почему это образовалась такая ситуация? Я предполагаю, что она не один день существует, но просто все больше и больше людей обращаются. Вот, я приведу пример. Закрытые отделения у нас уже несколько месяцев с занятостью койки 130%, да. И так далее. То есть у нас намного больше пациентов, чем коек. И многие приходят к нам после выписки, потому что они не успевают прийти к семейному доктору, то есть к психиатру в Купат-Холи, в больничную кассу, очередь к психиатру 5 месяцев, 6 месяцев. Эта ситуация очень огорчает и настораживает.
1: Но вы понимаете, что я вам говорю, да, но если 5-6 месяцев за это время, Господи, не приведи, случиться может все с человеком с травмой психической.
2: Нет, случиться может все, он может прийти в приемный покой всегда. То есть приемный покой открыт, если есть какая-то неотложная ситуация, он не должен ждать очереди, он может обратиться в любой день, в любой час. Приемный покой в любой больнице и в общей психиатрической.
1: Но будут ли его держать там, если какое-то острое состояние пройдет, вот только оно остается же то, что будет продолжать его мучить, да. Просто это не будет.
2: Кстати, больные с травмой не нуждаются обычно в госпитализации. Mm-hmm. Мы редко кладем пациентов с травмой, для них существуют другие формы лечения, и амбулаторные, и так называемые батим-меазним, не знаю, как сказать по-русски, это, я не знаю, как сказать по-русски, байт-меазен. Есть еще Министерство обороны построило в нескольких больницах замечательные такие подразделения, как Байт Батуах, это дом, где могут получать лечение люди с посттравмой за счет Министерства обороны. То есть, в принципе, люди с посттравмой не должны быть госпитализированы в остром отделении больницы. Если их кладут, то только на несколько дней в случае огромной опасности, если они очень суицидальны. А так они не должны там получить.
1: Игорь, давайте так, сейчас мы сделаем, у нас есть звонок, а потом у меня есть вопросы, которые тоже хочется задать, но, хорошо, разумеется, после вопросов слушателей. Алло, да. Кто сейчас с нами на линии?
3: Я?
1: Да, совершенно точно вы, только назовите себя и задавайте.
3: Меня зовут Инна, я хочу спросить доктора о лекарстве Липонекс. Собственно, интерес вызывает анализы крови раз в неделю после начала приема лекарства. Да. С какой целью как бы это нужно?
2: Я объясню. Липонекс – это замечательный препарат, который был введен в практику еще в 70-х годах прошлого века, но потом обнаружили, что у некоторых пациентов прием Липонекса может вызвать резкое падение количества белых кровяных клеток в крови.
1: Лейкоциты?
2: Да. Лейкоциты. Угу, поэтому первые 18 недель приема требуют раз в неделю брать кровь на сфера, как сказать, количество. Нас интересует количество лейкоцитов. После первых 18 недель вероятность такой реакции значительно снижается. И поэтому брать анализы нужно раз в месяц, а не раз в неделю. То есть эта трудность в виде анализов крови раз в неделю только первые 18 недель.
3: Для того, чтобы... вообще это пугает. Смотрите, что значит бьешь лекарства от одного, а получаешь падение лейкоцитов, что...
2: Во-первых, очень редко. Очень редко. А во-вторых, я хочу сказать, что Липонекс – это препарат, который доказал, он единственный из антипсихотических препаратов, который доказал свою эффективность для пациентов, для которых другие неэффективны. То есть этот препарат мы даем людям, которые не отреагировали, не улучшились при применении других препаратов. И поэтому мы считаем, что раз в неделю, 18 недель брать анализ крови, все равно это стоит для того, чтобы улучшить состояние человека, зачастую выписать его из больницы, потому что до того, как мы даем ему Липонекс, мы иногда просто не можем его выписать.
3: Спасибо большое, доктор, за объяснение. До свидания.
1: Всего вам доброго. Счастливо. Тогда я могу сейчас попробовать задать вопрос. Он не столь конкретный. Я думаю, что с конкретными вопросами подтянутся наши слушатели в ближайшие минуты. Я хочу спросить, понимаете, как мне кажется, ну, там, как человеку, который живет здесь и там много лет, что вот после 3-го числа, когда случилось то, что... 7-го, господи, 7-го, 10-го, когда случилось то, что случилось, вот уже на протяжении 3 лет страна живет в необычном, скажем, вот стрессе, психическом режиме, который, так сказать, наверное, не брался в расчет прежде, когда строились определенное количество, да, значит, кабинетов, отделений, связанных с психическим здоровьем, душевным здоровьем. Да. Значит, что-то нарушилось, этот баланс нарушился достаточно резко. Может ли отреагировать, скажем, медицинская система адекватным увеличением вот этих отделений, кабинетов, врачей? Вроде бы, по ей, нет.
2: Давайте мы начнем с врачей.
1: Давайте.
2: Где-то полтора года тому был подписан договор, новый договор между врачебной ассоциацией, АРИ, профсоюзом врачей и Министерством финансов. По этому новому договору наиболее ощутимым, наиболее ощутимое увеличение зарплат у психиатров. Для того, чтобы сделать эту специальность более аттрактивной, более привлекательной для студентов, бывших для молодых врачей, которые выбирают на какую резидентуру, в какой-то махут им идти. Это первое. Второе, мы стараемся каким-то образом привлекать и врачей, которые оканчивают резидентуру. Нам важно, чтобы они оставались в больнице, а те, кто не остается в больнице, идут в больничные кассы. То есть, смотрите, на последнем экзамене шла в БЭД по резидентуре по психиатрию, подали на экзамен около 60 врачей, больше половины сдали. То есть только последние весной добавилось 30 психиатров-специалистов. И такие экзамены проходят у нас два раза в год. То есть постоянно идет новое пополнение врачей-специалистов. Другое дело, что одновременно очень много уходит на пенсию. Связано это с тем, что наша алья, мы приехали в 90-е, приехали люди, которым было там 30 лет плюс-минус, с тех пор прошло 36 лет, им 65, 66, 67 лет, и вот именно сейчас, в эти годы, большое количество психиатров, которые приехали с нашей альей, выходят на пенсию. И нам нужно каким-то образом скомпенсировать этот уход и постоянно увеличивать рост психиатров-специалистов. Количество врачей, выпускающихся в Израиле, увеличивается в общем. Смотрите, если до последнего 5 лет тому было только Технион, Тель-Авив, Иерусалим и Бершева, сейчас врачи выпускаются в Ариэле, в Цфате, и скоро будет и в университет Райхман в Герцлии. То есть еще 3 учреждения будут постоянно выпускать врачей. Часть из них пойдут в психиатрию. То есть, с одной стороны, Министерство здравоохранения прилагает усилия, чтобы увеличить количество врачей, которые оканчивают учебу. С другой стороны, создать некоторые преимущества для тех, кто решает пойти на резидентуру в психиатрии. Мы надеемся, что в течение нескольких лет нам удастся этот разрыв между потребностями и наличием психиатров сократить. Это одно. Второе, Министерство здравоохранения в бюджете на этот год обязалось открыть 100 батим-мазним. Не знаю, как перевести это слово по-русски. Это такое учреждение небольшое, на 10-15 пациентов, находится обычно, это не в больнице, так. Это в городе, это снимают помещение, есть там психиатры, есть много добровольцев и специалистов в различных видах терапии, которые помогают людям или вместо того, чтобы их класть в больницу, или выписать их. Можно, если рано, и мы опасаемся выписывать прямо в
1: живую домой, жизнь.
2: Он может пройти там месяц-два в таком вот...
1: Это реабилитация своего рода?
2: Это своего рода реабилитация. В плане реабилитации, я скажу, что в Израиле действует закон о реабилитации психиатрических пациентов. Этот закон был утвержден Кнессетом в 2001 году, то есть ему уже 25 лет. Он помогает, он предоставляет нашим пациентам возможность и жить в остеле, и в юрмуган, как сказать, квартире.
1: Да, это...
2: Это очень трудно переводимые понятия. Вот. А также предоставляет возможность им работать в специальных реабилитационных предприятиях. То есть каждый год государство выделяет больше миллиарда шекелей на реабилитацию по этому закону, и каждый человек, у которого есть инвалидность по душевной статье 40% и больше, имеет право на реабилитацию, на так называемый сальшикум, и многие пациенты активно этим пользуются.
1: Игорь, мы сейчас прервемся просто на звонок. Потом продолжим разговор, потому что, мне кажется, он очень важным и интересным. Пожалуйста, кто с нами сейчас?
4: Хаим,
1: да,
4: добрый день.
1: Пожалуйста, задавайте вопрос. Да.
4: У меня сложный вопрос. Мальчику 13 лет, у него ОСД, принимает медикаментозное лечение и работает... психологи, но что-то есть, периодически есть обострение. У меня такой вопрос. Гипноз что-то может помочь?
2: Во-первых...
4: Есть такие товарищи?
2: Я вам скажу, как я понимаю. Во-первых, OCD это достаточно частое расстройство, встречается у 2-3% людей. Начинается обычно в детстве, в подростковом возрасте. И лечение, которое доказало свою эффективность, это сочетание лекарств, причем лекарств в более высоких дозах, чем при депрессии и тревогах, и психологического лечения, так называемого CBT, Cognitive Behavior Therapy. Гипноз не доказал свою патентность как метод лечения при обсессивно-компульсивном расстройстве. Нет работ, которые показывают эффективность этого метода.
4: Понял. Но это перерастет или не...
2: Есть разные варианты. Если OCD начинается в раннем возрасте, иногда мы видим, что к подростковому возрасту и потом становится легче. Я видел много таких подростков в армии. Они приносили документы, что у них были значительные симптомы OCD в детстве и в подростковом возрасте, но к 18 годам это как бы или совсем проходило, или значительно уменьшалось. Но не у всех, у некоторых нет. У некоторых это продолжается в течение взрослой жизни, но OCD это заболевание, это расстройство, которое лечится. Есть и алгоритмы и лекарственного лечения, и психологического лечения. То есть четко понятно, что нужно делать. И в Израиле есть несколько мест, которые специализируются на лечении OCD. Одно из них – это Америказо-Исраэли или Obsessive Compulsive Disorder, Израильский центр лечения OCD. Второе место – это Когнетико, есть такой центр. Эти центры специализируются на лечении этого расстройства. А также есть и другие психиатры, и психологи, которые умеют хорошо лечить. И если правильно это делать, и человек будет взаимодействовать, есть значительный шанс, что состояние значительно улучшится.
1: Да.
4: А где эти центры находятся?
2: Вы посмотрите в интернете, у каждого из них есть несколько филиалов. Откройте в интернете, вы увидите, эти центры есть, и как к ним, как обращаться туда, вы все увидите, я уверен, вам помогут.
4: Спасибо большое. Спасибо.
2: Всего доброго.
1: Всего доброго вам. Счастливо. У нас следующий звонок. Пожалуйста, мы продолжаем. Алло.
5: Алло, можно задать?
1: Да, только назовите себя и задавайте, конечно.
5: Галина.
1: Да.
5: Человек попал в больницу психиатрическую после решения суда, который вынес ему 20 лет. Можете рассказать, Игорь, какое будущее его ждет, сколько времени он будет в больнице и вообще его будущее? Ему 47 лет.
2: Окей, я вам расскажу, как это видит закон и как мы это видим как психиатры. Во-первых, никто не может сказать, что он будет 20 лет. Написано «до 20 лет». Адес рим шана. В решении суда никогда не будет написано четко, сколько лет. Написано максимально. По закону, максимальный срок принудительного лечения, он равен тому сроку тюремного заключения, которое человек бы получил, если бы был признан вменяемым.
5: Понятно.

0: региональной психиатрической комиссии, во главе которой стоит адвокат, и есть два психиатра.
1: Так, так.
0: Эта комиссия имеет право дать отпуск. Имеет право дать отпуска и регламентировать эти отпуска. То есть сказать, он может выйти на столько-то времени или в сопровождении того-то и того-то, или на каком-то этапе без сопровождения. Если лечение идет правильно, человек взаимодействует со своими врачами и коллективом отделения, то на каком-то этапе отпуска становится все длиннее, и тогда его подают на сальшикум, на реабилитацию.
1: Понятно.
0: И когда он, его программа реабилитации утверждается, то комиссии легче его перевести с принудительной госпитализации на принудительное амбулаторное лечение. Я видел некоторые очень редкие случаи, когда люди проводили большинство своего времени, которое суд дал, в больнице. В большинстве случаев через несколько
1: лет.
0: Речь идет о годах. Если дали до 20 лет, то я надеюсь, что там через 3-4 года, может и 2-3, не знаю, но 3-4, человек может выйти из больницы и находиться на амбулаторном лечении. Все будет зависеть от того, насколько он будет кооперативным в лечении, как он будет соблюдать все указания врачей. И еще нередко люди, которые попадают в больницу по решению суда, кроме психических расстройств, они употребляют еще всякие вещества, наркотики или алкоголь. Эти вещества очень плохо влияют на течение заболевания.
1: Да.
0: И поэтому, если врачи видят, что человек способен избежать, потому что очень часто мы видим, что люди уходят в отпуск, находят там наркотики.
1: Лекарства, в кавычках.
0: Да. И возвращаются в отделение, и мы находим в анализе
1: ухудшение.
0: И очень важно, чтобы этот человек понимал это и не употреблял наркотики и алкоголь, потому что это очень плохо влияет на прогноз.
1: Понятно. Спасибо большое, Игорь.
2: Всего доброго.
0: Всего доброго и успехов.
2: Конечно, удачи. Всего доброго. Удачи. Так, у нас есть звонок. Пожалуйста, мы продолжаем. Алло, кто с нами?
3: Алло, здравствуйте. Меня зовут Борис.
2: Да, Борис.
3: У меня внучка. У нее анорексия. Она лежала в психиатрических больницах, она была в Барбале, она была в Бадасе, в Иерусалиме.
0: Да.
3: Ее подлечили.
0: Сколько лет ей?
3: 24.
0: Окей. В чем вопрос?
3: Вопрос, что нам делать? Как она
2: Борис, скажите, у вас радио включено, прошу прощения.
3: Извините, у меня нет телефона.
2: Можно как-то, не знаю, наушники или что-то, что нам фонит, нам не очень слышно. Попробуйте что-нибудь, да.
0: Окей, я пока начну. Анорексия – это заболевание непростое. Оно чаще всего возникает у девочек, 95%

0: пациентов с анорексией девочки. Чем раньше возникает анорексия, тем благоприятнее исход. То есть многие девочки, у которых анорексия возникла до подросткового возраста, состояние их значительно улучшается с подростковым возрастом. Анорексия требует комплексного лечения, и в этом коллективе специалистов должен быть психиатр, который умеет лечить этих пациенток, должен быть психолог или другой специалист по психотерапии, обязательно должна быть диетолог, которая бы формировала для них меню подходящее, и чаще всего семейный психотерапевт, потому что очень часто мы видим у девочек с нарушением питания, анорексия, булимия, проблемы в семьях. Теперь 24 года, это значит, что она уже болеет ни годы, ни два. Это процесс долгий. И для таких женщин существуют даже хостели, специальные хостели для ШИКУ, для реабилитации, куда их обычно выписывают после прохождения курса в больнице. В больницу кладут или по желанию, или по решению суда. Это процесс непростой, потому что они не считаются психически больными как с судебной точки зрения. Поэтому суд обычно должен сказать свое слово. Госпитализация не короткая, несколько месяцев. И цель начать лечение, подобрать и как бы дать первый толчок. Вот, иногда попадают повторно. Что вам сказать? Не всегда эти женщины взаимодействуют с их лечащими врачами, психологами, диетологами. То, что решит прогноз, это глубина нарушений self-image, самовосприятия. Чем больше разница между объективной ситуацией и субъективным восприятием, то есть обычно эти девочки считают себя с женщинами толстыми, с избыточным весом, в то время как они очень худые. И чем больше разница между объективной ситуацией и самовосприятием, тем труднее лечить. Последние годы редко люди умирают от анорексии. Еще там 40-50 лет тому 5% пациентов умирали от анорексии. Сейчас практически нет. Но иногда мы видим и это. Вот. А все остальное уже нужно подбирать по состоянию.
1: Да, Борис.
2: Да, я услышал, я просто не мог связаться. И извините, я все понимаю. Ну, может быть, есть какое-то специальное лечение, может быть, я не знаю, просто то, у нее рецидив, в общем дело, она возвращается к этому состоянию.
0: Может быть рецидив, и когда рецидив, нужно опять начинать все сначала, подбирать диету, давать лекарства, и все это начинать сначала. Иногда это повторяется несколько раз, и нужно просто относиться к этому терпеливо и лечить их. Это тяжелое расстройство.
2: Да, мы с этим терсостом уже с 15 лет боремся. Кстати, а есть специализированные такие, которые именно занимаются вот именно вот этим вот расстройством? Именно
0: есть и специальные такие амбулаторные центры. Mm-hmm. Я просто никому не делаю рекламу, но есть один из них под руководством доктора диетологии. Есть отделение хорошее в Тель-Ашумере, есть отделение в Эдасе, это если нужно положить.
2: Простите, еще фамилию врача, вот вы назвали.
0: Я не могу называть.
1: Ну, прогуглить можно, правильно? Я насколько понимаю.
0: Прогуглить можно. Можно обязательно, просто это неправильно, если я буду.
2: Нет, вы только что назвали фамилию, я просто
0: Я не называл фамилию никого. Я сказал, что есть амбулаторный центр, руководимый доктором диетологии, фамилию я не назвал. Угу, есть отделение, два отделения для взрослых пациентов с анорексией. В Адасе и в Тель-Ашумере. И есть специализированные амбулаторные центры в больничных кассах. В Клалите, в Нотари, там, поликлинике еще. Есть специальные мерпаотли типульба фраотахиля в больничных кассах.
1: То есть можно, есть места, в которые можно обратиться. Я надеюсь,
0: есть места, в которые можно обратиться, если хотеть, если по-настоящему хотеть от этого избавиться. Проблема в том, что многие женщины формально говорят, что они хотят от этого излечиться, а на деле не хотят еще больше похудеть.
1: В общем, Борис, мы желаем вам удачи.
2: Спасибо вам, да, спасибо.
1: Посмотрите, вам. Даст Бог.
0: Удачи, всего
1: доброго вам. Счастливо. У нас следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло. Алло.
3: Алло.
1: Да, здравствуйте. Как вас зовут?
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста.
1: Назовите, пожалуйста, свое имя и задавайте вопрос.
3: Елизавета.
1: Да.
3: Скажите, пожалуйста, Ларивон можно постоянно принимать?
0: Смотрите, Ларивон относится к группе бензодиазепинов. Принимают его как противотревожное лекарство и иногда как снотворное. Если принимать постоянно, может возникнуть привыкание. То есть если принимать его постоянно несколько недель ежедневно, есть шанс, что оно будет действовать все меньше и меньше, и понадобится повышение дозы. Это называется привыкание. Поэтому мы стараемся лекарства из этой группы не давать постоянно.
3: Нельзя. А если оно здорово помогает?
0: Ну, слушайте, если оно... Я вам просто говорю, иногда люди...
3: Полтаблетки, не целая, полтаблетки.
0: Если вам помогает, если вы много лет его принимаете, и не возникло привыкания.
3: Месяца два.
0: Ну вот я думаю, что еще где-то через месяц может уже возникнуть привыкание, и полтаблетки перестанут работать, и нужно будет брать целую. Потому
3: а замена там, есть, скажите, пожалуйста?
0: Есть замена, но это, опять же, не смотря какое состояние, смотря от чего, смотря для чего. Это нужно идти к лечащему психиатру, и он, я думаю, подберет вам замену.
3: Угу. Спасибо.
1: Всего вам доброго и удачи. Счастливо. Следующий звонок, пожалуйста.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте.
4: У меня такой
1: тяжелый вопрос. Как вас зовут, вопрос? Пожалуйста?
4: Ольга.
1: Да,
4: Ольга,
1: пожалуйста.
4: У меня такой тяжелый вопрос. Как вы относитесь, ну, в случае, понятно, этой крайней необходимости, как имело место в моем, ну, не в моем, а в моей внучке случае, к электрошоку? Он, очевидно, помог ей. Ну, да. То есть, я не критику требую, а все-таки ваши просто в общем отношении... и помог ей, но явно сейчас прошло время, помог в тот момент, но сейчас явно на память это сказала.
0: Да. Значит, это лечение называется ECT, Electroconvulsive Therapy.
4: Я по-русски, да.
0: На иврите это Назей Хашмаль. Это okay. наиболее эффективный способ лечения депрессивных состояний, которые не реагируют на лекарства. И еще есть целый ряд состояний, на которые влияет ECT лучше, чем все остальные способы лечения. Это замечательный способ лечения. Я очень позитивно к этому отношусь. И в больнице, где я работаю, в кампусе, которым я руковожу, мы делаем много ECT и очень успешно. Теперь единственный побочный эффект – это нарушение памяти. Оно да, временно, да. И оно в течение полугода проходит. То есть оно не должно... По всем данным и по нашим наблюдениям и по литературе снижение краткосрочной памяти не должно быть больше, чем на полгода.
4: Сейчас приближается срок полгода, и краткосрочная
0: память,
4: да.
0: Должно
4: Если нет,
0: улучшиться.
4: Есть какой-то способ влияния
0: Пусть она придет
4: на это...
0: к своему врачу, вот, но в принципе это обратимое. Не описано необратимых нарушений памяти. Угу. Вот оно обычно обратимое, но результат, эффект от ECT, он настолько угу. хороший, и люди, мы видим, как они приходят до этого, и с какой улыбкой они выходят потом, через буквально 5-6 сеансов ECT, это просто да. не узнать. Иногда даже мы вынуждены оставлять их на поддерживающем ECT. То есть обычно в остром периоде мы даем 2 ECT в неделю, а потом...
4: Да, так и было.
0: Так и было. А потом мы уменьшаем до раза в неделю, а иногда потом раз в 2 недели. А иногда мы оставляем людей на поддерживающем ECT раз в месяц, и это и они продолжают работать и функционировать, и раз в месяц к нам приходят получить свою ECT. Поэтому я очень большой сторонник этого
4: Понятно,
0: способа
4: лечения. Меня поддерживают. Скажите, если у меня есть минута, если нет, прервите, потому что понятно.
1: Да, у нас много вопросов. Да,
4: Имеет возможность, последний раз, вы называете кратковременной памятью. Это имеет место, к сожалению, вот не помнят, что было там полчаса назад.
0: Да,
4: но у него есть полное выпадение того, что мы с ним были, скажем, в городе Париже года 2 назад, не маленькое явление, абсолютно не помнит. Это уже не кратковременная память.
0: Это не кратковременная память. Ну, нужно посмотреть, что, и нужно выяснить. Вообще, я советую ей об этом рассказать лечащему психиатру, и они об этом поговорят. Это если произошло нарушение памяти на отдаленные события, это уже требует того, чтобы поговорить об этом с лечащим
4: доктором.
0: И все равно я вам скажу, что прощаются люди чаще всего с такими тяжелыми депрессиями, суицидальностью. И ECT просто волшебным образом помогает. Поэтому с нарушениями памяти надо справляться, а ECT все равно это замечательный способ.
4: Это способ вывести из состояния.
1: Спасибо вам, всего доброго. Счастливо.
0: Доброго.
1: Мы идем дальше, много вопросов. Следующий вопрос, пожалуйста.
5: Алло.
1: Здравствуйте.
5: Я на связи.
1: Да.
5: Добрый день. Меня зовут Ольга.
1: Да, пожалуйста.
5: У меня такой вопрос. Значит, мужчина 50 лет, инвалид по психиатрии, живет один, закрытый образ жизни, у врачей не наблюдается, лекарств не принимает, кофе и сигареты в неограниченном количестве.
0: От чего он страдает?
5: Значит, вот, от чего он страдает? Ну, он не социализирован. Ну, стесняются людей, как-то их опасаются. В общем, короче, в чем проблема? Так он все нормально, он вполне адекватный. Но проблема в том, что он живет в антисанитарных условиях. У него нет силы воли, он не в состоянии заставить себя навести порядок в своей квартире. И, кстати, облик его тоже оставляет желать лучшего. Понимаете, что можно с этим сделать? Опасность в том, что он погрязнет в этом и еще и другими болезнями заболеет.
0: Нужно понять, от чего он страдает. И в чем причина его заболевания, в чем суть его заболевания и как его лечить. И если он не лечится, то нужно его лечить. Это первое. Второе, нужно обратиться в Битуах Леуми, если у него есть, если он признан в Битуах Леуми, у него есть пособие, то да. Они могут давать ему и помощь в домашних делах. То есть, чтобы приходил кто-то и помогал ему.
5: Я поняла, но родственники предлагали ему помощь, и свою, и, так сказать, нанять человека. Он отказывается, он не хочет никого пускать в квартиру. Вот в чем дело.
0: Силой невозможно. Можно только помогать тому, кто готов.
5: Что, да, это понятно. Но а все-таки понять, что можно сделать?
0: Я не знаю, что с ним. Вы не сказали мне его диагноз. Что он живет один, что он ни с кем не общается, что он запустил себя и свой дом. Но вы сказали, это может быть при немалом количестве душевных расстройств. Поэтому нужно прежде всего понять, от чего он страдает.
5: Да если он не желает идти к врачу, если он не желает, так что возможно силой, невозможно взрослый человек.
1: А как это силой?
0: Нет,
5: невозможно,
0: нет, я и говорю. Но я думаю, что имеет смысл попросить, да, чтобы семейный доктор сделал посещение на дому, посмотрел что, и тогда семейный доктор, встретившись с ним и поговорив с ним, посоветуется с психиатром. Или он уговорит его прийти к психиатру. Или психиатр подскажет, что с ним делать. Но должен какой-то специалист прийти к нему домой и впечатлиться. Наиболее эффективно, если придет семейный врач. Он увидит его, он поговорит с ним. И если нужно, он посоветуется с психиатром в больничной кассе, и они решат, что правильно сделать. Но нужно, чтобы кто-то к нему пришел домой.
1: Окей. Значит, вот такие рекомендации. Мы идем дальше. У нас следующий звонок, пожалуйста.
6: Алло.
1: Здравствуйте.
6: Добрый день. Будьте добры.
1: Как зовут вас, прошу прощения?
6: Ирина.
1: Да, Ирина.
6: У меня такой вопрос. Вы можете ли порекомендовать какие-нибудь более новые сейчас лекарства, типа снотворных? Такие, как, скажем, раньше мы пьем Бандермин, Задорм, они уже как бы устарели. Может быть, есть что-то более эффективное и не призывающее привыкание?
0: Во-первых, есть. Есть два препарата, которые уже очень хорошо известны. Это Стильнокс и Ноктюрно. Да, Стильнокс и Ноктюрно. И совсем скоро появится еще один препарат. Мы еще его не видели. Он еще не появился. Пока что он называется Кювивик.
6: Так.
0: Кювивик. Кювивик. Да. Его еще нет. Пока он появится. Вот. Пока что к нам, просто откуда я знаю, ко мне приходил представитель лекарственной фирмы, которая будет распространять это лекарство, и о нем рассказывал. Вот его химическое название Даридорексант.
6: Даридорексант.
0: Да, и то, что о нем пишут, что оно тоже не вызывает привыкания и улучшает сон. Поэтому есть несколько препаратов, два из которых существуют сегодня и одно очевидно.
6: И врачи их знают уже, да?
0: Я не знаю, я думаю, да, потому что несколько месяцев тому уже приходил ко мне представитель лекарственной фирмы и рассказывал, то есть они проталкивают его на рынок. Вот я надеюсь, что будет еще одно. Но вот эти два, Стильнокс и Ноктюрно, существуют уже годы.
6: Большое спасибо. Еще можно спросить, скажите, серебанин для памяти, как вы считаете, он что-то может дать, если вот даже пить его две таблетки, которые 120 миллиграмм, они как бы не очень помогают, есть что-то более...
0: Они не улучшают память, они могут затормозить ухудшение. То есть это препараты, которые, если у человека человек на ранних этапах ухудшения памяти, то вот эти все препараты, они могут затормозить ухудшение. Если вы ждали, что будет улучшение, обычно нет.
1: И у нас сейчас последний завершающий на сегодня звонок. Пожалуйста, кто с нами? Времени мало. Алло.
7: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
7: Меня зовут Наталья.
1: Да, пожалуйста, вопрос.
7: У меня вопрос короткий, он уже звучал тут по поводу Ларивана. Вот я Лариван пью уже в течение, после операции на позвоночнике, в течение почти 20 лет. И все время полтаблетки. Но он мне вместо снотворного, потому что я пробовала бандармин, еще что-то, мне от них от всех плохо. И вот мне все говорят, врачи, что нельзя, но я 20 лет пробую. Потом, мало того, если у меня сердцебиение, я беру полтаблетки, он снимает сердцебиение. Если скачок давления, он тоже снимает давление. Лучше, чем Прива и Сартаны и все. И мне вот такой вопрос.
0: Если у вас не возникло за 20 лет привыкания,
7: значит нет. Я поняла, что если я не увеличиваю дозу, значит, это не привыкание.
0: Которая есть, она работает, то привыкание не возникло. И поэтому, если за 20 лет не возникло, то, скорее всего, уже и не возникнет.
7: Спасибо большое.
1: Не волнуйтесь. Даст Бог, все будет нормально.
0: Всего доброго. Всего
1: счастливо.
0: Доброго, будьте здоровы.
1: Вот, на сегодня это такой набор. Хотя, мне, честно говоря, меня продолжает заботить вопрос об этом человеке, который никого к себе не пускает. Просто есть такая известная история про композитора Эрика Сати, который никогда никого в дом не приглашал, сам сидел в кафе с друзьями практически ежедневно, а после его уже кончины выяснилось, что у него была грязюка дичайшая, и, в общем, понаходили дома все, что можно, так сказать, и нельзя найти. Может быть, просто...
0: Может, он композитор?
1: Да, может, он композитор. Может быть, это просто человек, который, помните фильм Тарковского «Ностальгия»? Да. Не надо меня вытаскивать из лужи, я здесь живу.
0: Да, нужно с ним встретиться. Поэтому я говорю, что должен прийти какой-то специалист. Я предпочитаю просить семейного врача. Семейный врач, все-таки вот врач, он учил психиатрию. Чтобы он встретился и как-то впечатлился от его состояния. И если нужно, он посоветуется с психиатрами, они вместе решат, что нужно делать. Нужно, но прежде всего, чтобы какой-то специалист на него посмотрел.
1: Игорь, а если вот человек, который, свято хранит, так сказать, свое жилище, да, неприкосновенности, он говорит, я не пущу.
0: Не пущу, так пусть он придет к семейному врачу в поликлинику. Главное, это не видеть, мне не очень важно, что вы видели его жилище, но понятно, что там грязь. А важно, чтобы посмотреть, что у него, нужна ли ему помощь и можно ли ему помочь. А это можно и дома, и не дома. Если он готов прийти к семейному доктору в его клинику, то это тоже хорошо.
1: Спасибо большое. Здесь время нашего сегодняшнего открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо Игорю Барышу. Я просто как человек, сидевший в сторонке, хочу сказать, было захватывающе интересно. Игорь, большое-большое вам спасибо.
0: Спасибо большое, и я желаю здоровья и вам, Игорь, нашему уважаемому радиослушателю.
1: Всем спасибо, конечно. До новой встречи. Желательно, может быть, с более оптимистичными новостями. Ну, все зависит от нас не слишком. Счастливо. Всего самого лучшего. В студии были звукооператор Шарон Лернер, продюсер Лена Черкасова, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корейна Лаль, Арика Лави, Ицхара Коэна, Дорона Мазара, Ирама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино.